0: Ну, подъем, поднялись там, заправили кроватки, ну, как в детском лагере, как в армии.
1: Утренний туалет, зарядка, самоподготовка к занятиям, к утреннему молитвенному часу.
2: Читаю, молюсь сперва, читаю Библию, общаюсь сам с собой, готовлюсь к урокам. Здесь утром есть утренний страж, он начинается сейчас без 15:07. Собираемся на утренний страж, молимся, разбираем Слово Божье.
3: 7:45 завтрак.
1: Ну, потом рабочий день.
2: Выходим сюда на улицу, здесь идет планерка. Планируем, где кто работает, ну, на целый день, у кого какой объем работы. Все идут по своим рабочим местам. С 12 до часу обед у нас.
3: Ну и после до 6 мы работаем, потом после 6 вечера ужин.
4: И вечернее служение. Ну и потом тоже опять чтение Библии и молитва.
3: После субботней школы свободное время.
0: Все, 10 часов отбой.
5: Какие люди в среднем? Вот, какой возраст, социальное положение, кто попадает в
6: люди? Возраст в среднем где-то 40 лет, 35-40.
7: Вообще, это ребята, которые очень многие имеют хорошие способности. Но у них одна проблема. Их две. Первое. Большинство из них отказываются брать на себя ответственность жизни. Вот у них проблема номер один. Это люди безответственные. Причина этого – лень. Они сами по себе недисциплинированные. Если их суметь организовать, они будут работать, войдут, почувствуют результаты, и тогда они будут замотивированы. Но в этом плане они очень слабые, самостоятельно они не могут свою жизнь организовать. Поэтому так вот живут.
8: Несколько было таких ребят, которые, знаете, даже по телефону они, вот тут мы хотим там приехать, когда они приехали, приезжали. Ну, значит, ну что они приехали? Ну, там ловить нечего уже. Там просто взяться не за что, там уже одна труха внутри.
5: Это в смысле физического или духовного?
8: Духовного. Ну, они настолько уже испорчены. Там просто вот, ну, проба ставит, как говорят, негде. А они и менялись. Сегодня у них семьи. Они сегодня крещение приняли. Они где-то сегодня там неровно еще, где-то там с перекосом как-то жить. Но они во Христе. Эти люди, а те, на которых, которые приезжали, подавали какие-то надежды, на которые вели здесь даже очень красиво говорили, делились своими мнениями. Они потом выезжали и все, и ломались тут же. Как так может быть? Нельзя объяснить. Ну, такие сюрпризы были и есть. Я думаю, будут.

Мне когда было 7 лет, 7, отец мой повесился от белой горячки. И нас воспитывала мама с братом, брат на 5 лет меня моложе. Воспитывала двоих. И она очень любила нас, мама очень любила. Эта женщина, конечно, удивительная женщина, сколько она вложила любви. Я думаю, что то сердце, которое сегодня у меня есть, вот эта потребность жить для других людей, это только благодаря маме. Только благодаря.

0: И вот где-то к 14 годам я начал, ну, играл в футбол, как бы вторая лига, молодежные сборные. И они как бы пророчили так большой футбол, но не получилось. Я начал пить, выпивать сначала, потом я очень, я, как только я один раз попробовал больше остановиться, до 30 лет я уже не смог, просто не смог. И когда мне 18 лет еще не исполнилось, я уже оказался в колонии. Мы едем, вот сейчас этот изолятор, вот он, вот эти окна. Здесь я, будучи еще, мне не было 18 лет, только 17 лет. Меня привезли сюда, я помню, когда я залез на это окно, и в окне я увидел себя лысым. И мне, я не мог прийти долго в себя, что я лысый, что я нахожусь в камере, и теперь я не смогу никуда отсюда выйти. Это вот, это изолятор, и как раз вот, это, вот эти окна, это малолетки, несовершеннолетние здесь находятся. Потом, спустя, значит, это было в 79-м году, и сколько лет, в 94-м году я начал посещать ее с проповедью Евангелия малолеток и женщин. Я посещал эту колонию, вернее, это изолятор, больше 5 или 7 лет приезжал сюда. Администрации было очень интересно, что как когда-то человек, который сидел здесь, вдруг пришел с проповедью Евангелия, он Евангелие пришел. Они долго не могли бы это поверить, они собирались там, человек 20 задавали мне вопросы, для какой цели ты сюда приехал. 206-3, это у КРСФСР было, это за там удар ножом человека. Никакого такого спланированного криминала не было. Просто вот бесшабашная такая вот жизнь человека, который живет без цели, без ценностей, который понимает, что, что нужно что-то поменять. А как это сделать? Как это сделать? Зачем жить? Ты в этой жизни никому не нужен. Не нужен ты, потому что тебе никто не был нужен.
1: Наркомания, соль. Ну, как бы год соли. Ну, а так, ну, трава там такое вот. Я даже не могу, затрудняюсь ответить, что было причиной. Сначала это было как баловство, я думаю, как большинство народа это было как баловство. Ну, покурили там травы, потом туда-сюда, потом что-то тяжелее. Ну, и вот в итоге к этому пришел. И... Да просто я, ну, все, мне ровно вообще на людей, на всех. Я никого не ставил вообще ни во что. Есть я, есть вот это вещество, которое мне нужно. Я мог переступить через всех.
0: Для того, чтобы исполнить свое предназначение, Бог дает каждому талант, который... И наши таланты, они показывают, ведут к нашему предназначению. Наши способности, они говорят о том, вообще, к чему я расположен. Вот когда ты чем-то начинаешь заниматься, задай себе вопрос. Я занимался бы этим бесплатно, если бы мне за это не платили. Я бы этим занимался.
2: Причиной?
3: Господи! Аллилуйя!
2: Наверное, неудовлетворенной жизнью своей. С нереализованными своими возможностями. Может быть, так.
4: А что не реализовано? То есть чего хотелось, что не получилось?
2: Ну, я как-то не думал даже. Видите, даже не думал об этом. Что мне не реализовалось. Ну, в общем-то...

0: Так, если взять, все у меня было. Дом, семья, работа. Но в итоге я все потерял.
1: Ну, я думаю, что сама по себе зависимость, она как вершина айсберга, она показывает, что у человека существуют какие-то внутренние проблемы. Только выливаются они каким-то образом наружу, ну, разными способами. У кого-то зависимость, ну, скорее всего, это зависимость, только они бывают разные. У меня такая. У меня в семье пили. И отец, и дед. Ну, не сказать, что они прям такие конченые алкаши были. Они культурно употребляли. Ну, как все советские люди, наверное.
2: Ну, как очень часто?
1: Ну, может быть, раз в неделю, два раза в неделю.
2: Прям вот пьяным. Видели отца?
1: Ну, конечно.

На Новый год нас там в колонии пригласили в клуб. Там в клуб 90-й год. Я пришел туда в клуб вместе со всеми. Или нас туда загнали, уже не помню. И туда пришли какие-то люди непонятные. И они начали что-то рассказывать какую-то о вере. Но я всегда, мое сердце было расположено к небесам. Было расположено. Но во мне действовала другая сила, которая полностью меня контролировала. И вот я пришел туда, и я помню, какой-то парень, а это были баптисты, я потом уже это же узнал. И вот он всегда говорил, он там на сцене говорит: вы только поверьте, вы понимаете, вам нужно поверить. Я помню, к нему подошел после всего на сцене. Я говорю: послушай. Я вообще ничего не запомнил, ничего не помню, не понял. Я говорю: ты мне скажи, как поверить-то? И он мне дал эту книжечку, Евангелие Дидонова братья. Вот это, держи, и вот это читай. Я говорю: правда? Он: да. Через несколько дней я там где-то гулял около Запретки, такое там место, где можно было так гулять, ну, такое уединенное место в жилой зоне. И я открываю это Евангелие. И я попадаю на 72-й псалом. На 72-й псалом. И там есть такие слова: «Я как скот был перед тобой». Я прочитал вот эту строчку. И я поднял свои глаза к небесам и сказал: кто ты, что мою жизнь записал в эту книгу, вот в этой строчке? Я как скот, действительно, я скот был перед тобой. И неожиданно для самого себя я вдруг начал искать Бога. Вдруг я понял, что Бог-то – это живая личность.

0: Оказывается, когда мне было лет 13, и мы с ребятами играли там во что-то, и потом расходились по телевизору смотреть футбол, и они говорят: там мой отец приехал, меня отец зовет, я сейчас пойду быстрее. Я думаю, надо же, у них у всех есть отцы, а у меня нет. Я сейчас приду, у меня нет отца. И мне так, я помню, было тоскливо, так тяжело на сердце. И вдруг такая мысль: у тебя будет отец? Я думаю, надо же.
1: Вот, вот, все здесь, что вокруг, это все наши поля. Там картофель везде. Сейчас на тот год это отдыхает, земля, а в том году уже начнем с этих полей переходить на ту сторону.

0: А здесь у нас будет пруд, рыбу будем разводить. Вот здесь вот у нас. Ну, форель, не форель, но карп-то у нас точно будет. Для себя. Потому что мы вот эти овраги тоже все выкупили, все неудобия.
1: Сколько всего площадь?
0: 250 гектар. Вот это наши сады.
1: Там что растет?
0: А?
1: Там что растет?
0: Смородина, крыжовник.

0: Полив будет земля, картофель. Вот это вот. 20 гектаров.
1: А кто ухаживает за садом?
0: За садом ребята наши, там все ухаживают.
1: Так, куда сегодня?
0: Сейчас поедем в Новомосковск. По нашим магазинам проедемся на наш склад, в наши мастерские. По ремонту обуви, где обувь готовится, сортируется и готовится к магазинам на продажу. Несколько магазинов. Сколько? 3-4 магазина хватит нам заехать? Или один? Или один достаточно? Говорили, твой бизнес работает против правил. Не по правилам. У него правил нет. Ты идешь против закона бизнес, но он у тебя работает. Мы не можем этого понять.
2: Как вы это делаете?
3: Хорошо, нормально.
0: Вот это тоже бушная, да, Паша?
4: Все бушная.
0: Не, вот это новое.
4: Это новое.
5: Радиолокационных средств обнаружения.

каждый бизнес, его успех – это правильное планирование. Правильное планирование. Здесь никакого не было планирования. Просто это можно сказать, вот выстрелил в воздух, и ты попадаешь один из миллионов.

люди попадают в зависимость, потому что они слабые, они еще не укоренились, чтобы их не срывало ветром, чтобы они могли крепче стоять не знаю. Ну вот сначала, к примеру, я отношусь к реабилитантам, смотрю, человек не очень разговорчивый. Потом я как-то, потом как-то все теплее становится, и потом он уже вообще размораживается.

0: Но когда они срываются, мне кажется, то, что они чужие люди, как-то то, что они... Ну вот, был хороший человек, там, Лёша, и вот он взял и сорвался.
1: Что ты чувствуешь потом?
0: Ну, я видел, как этот Серёжа там, ну, такой хороший был, как он помогал, трудился. Ну, и тут вдруг он срывается.
1: Ну, и как ты себя при этом чувствуешь?
0: Ну, как будто бы он предал нас. Не знаю, как-то так.
2: К сожалению, нередко такое бывает, когда люди... идут на поводу своей низшей природы, своих инстинктов. То есть они могут обманывать, они могут воровать, они могут, так можно сказать, предательски себя повести, что ли. Потому что мы здесь живем в одном доме, едим одну пищу, живем одной жизнью. Мы в одном доме, это одна большая семья, и приезжает сюда человек, и он, к сожалению, не способен оценить, что здесь мы не просто приезжаем сюда на работу, мы живем здесь. Тут семейные люди живут, моя семья, ребенок, жена посвятили этому жизнь. И приезжает этот человек, и может что-то украсть, продать, пойти напиться, еще что-то сделать. Это очень тяжело такое переносить. Но мы понимаем, что в какой-то степени это неизбежно. Мы имеем дело с людьми, которые не принадлежат себе. Эти люди себе не принадлежат. Они являются заложниками. И заложниками они сделали себя сами.
0: Когда он волнуется и переживает за этих людей, ну, мне почему-то тоже так становится, ну, когда так не по себе.

0: Ну это что? Конный двор будет?
1: Ну, для Африка нет. Табун заехал.
2: Пойдем, я покажу ваших деток. Ну вот ваших деток вы уже можете видеть. Все цветочки ваши.
3: Что это за цветочки? Это Серега. Надо сделать, знаешь, они смотрятся, когда их много.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Когда ничего не видно.
2: В следующий раз возьмем больше.
3: У нас там сейчас двое напились, я только в другом, да, сейчас в этом негативе нахожусь. Да? Да, вообще, не знаю, прям вот с каждым разом все тяжелее и тяжелее это воспринимать. Раньше как-то проще, легче. А это как предательство, что-то такое, знаешь, вот как будто бы тебе что-то говорит, что ты, это ты не состоялся, ты не можешь. Знаешь, вот, вот так по твоему самолюбие, что ли, достоинство.
2: Хорошо, да. Для того, чтобы понять, что не ты там главный, знаешь, что это его дело.
3: Да, это однозначно.
5: А вы кто по профессии?
6: Я полжизни.
7: Золотые руки, говорят.
6: Фигня сидел. Вот карман. По профессии был. 25 лет я отсидел в лагере. Профессии у меня никакой.

0: Ну, мне, например, понравилось другой причиной какой. Понравилось, начал пробовать, употреблять. А когда впадаешь в эту зависимость, 1, 2, 3 раз попробовал, понравилось, все, начинаешь искать, бегать, уделять этому время. Как невесте ходишь на свиданку, ищешь каждый день этот героин или что-то там, эту зависимость. А нету, болеешь, начинается ломать все.
1: Когда начинаешь ломать?
0: Ну, когда ты сидишь полгода, год, начинаются ломки потом по-любому. Потому что каждый день доза-то растет от этого. Если, например, первоначально я пробовал 1 раз в день, в сутки, то потом в день 3-4 раз. Тем больше доза. Ну, а сейчас, в данный момент, чтобы ее найти, вот последний раз я кололся, сестра выслала деньги, 500 000 на дом. Я где-то за полгода, меньше даже, эти 500 000 все в жилу загнал. И все, и ни дома, и ничего. И 500 000 улетело.

0: остальные Карпатки, они как бы...
1: Одевается маска, одевается халат, подходится к улью, открывается аккуратно и просится у пчелок: дайте, пожалуйста, мед. Они говорят: ну-ка, пошел отсюда. Мед. Его доставал.
2: Ты работал на
1: нем, да? Ты за медом, за нектаром летал? Ты по миллиграммам приносил улей? Нет. Ну тогда иди отсюда. Вот.

0: нет улья.
1: А, и все равно?
0: И все равно, кто тут ходит, да. Они не хозяева этого нет. Хозяева умерли. Погибла эта семья, да?
2: Да.
0: Остались трутни только, и трутни это большая пчела.
2: Трутни и пчелы воровки.
3: Они погибают в улье?
4: Нет, ну, они стараются вылезти из ульи. Когда они чувствуют, что они умирают, они все выходят наружу.

0: Употреблять начал с молодости.
1: Сколько вам было лет?
0: Ну, после школы, лет 18, наверное. Причин, я думаю, что несколько. Да, точно установить и сказать я не могу. Я могу только предположить. Предположение такое, что это генетическая зависимость, она и социальная. Но она захватывает все стороны жизни, поэтому все стороны жизни могли повлиять на то, что она развилась.
2: Как правило, когда человек не берет на себя ответственность, чтобы уйти от ответственности, есть один прием, который идет с Эдема. Нужно кого-то сделать виноватым за свою жизнь обязательно.

0: Иначе, если ты это не сделаешь, тогда ты должен как бы взять на себя этот груз, что твоя жизнь не состоялась, и это результат только исключительно твоего выбора. Это ты выбрал. Это не мама тебя воспитала таким, это не общество такое, это не страна, там, не город, где ты вырос. Поэтому они все, не они, а люди, у которых вот особенно ярко выражена эта зависимость, это люди, которые просто спецы, как сделать кого-то виновным за то, что их жизнь не удалась. И в этом они вообще едины. Вот эта схема одна и та же. Она, форма разная, а сущность одна и та же. Поэтому у кого наркотики, это люди внутри более прогнившие. Им тяжелее восстанавливаться.
1: В смысле физически?
0: Нет, на моральном плане. Алкоголик, они как-то быстро, они не сопротивляются. Да, я алкоголик, у меня проблемы, я не могу с этим справиться. Наркоманы – это настолько что-то, вот эта хитрость с лукавством, настолько сильно это въедается, как этот угольная пыль. Ее ничем потом не можешь оттуда. Попробуйте вот угольную пыль, ее вы ничем не достанете оттуда. Руки могут месяцами быть черными от этого, въедается. Вот то же самое наркотики. Я не видел людей, которые кололись, которые могли бы быть искренними и правдивыми. Я еще их не встречал.

0: те наркотики, которые существуют, они более коварные, то есть там сразу цепляет вот это психику человека. То есть человек даже не понимает, на каком он крючке уже находится. Он понять этого даже не может. Он начинает это понимать, когда у него ничего не остается. Но когда у него ничего не остается, он спасается только одним. Он сравнивает себя с тем, кто в худшем, более с ним состоянии находится. И поэтому ему снова кажется, что еще у него есть какие-то шансы, что он не совсем уж и такой пропащий. Допустим, живет мать, с ним живет сын. Она говорит, что мне делать? Я говорю, что вам делать? Вам нужно закрыть квартиру и уехать. Года на 3. О, да ну что вы. А он как? Он уже погибнет. А я говорю, скажите, сколько уже он употребляет? Ну, уже я борюсь лет 9-10. Я говорю, и как? Вы видите прогресс? Прогресса нет. Или вы все-таки не хотите согласиться, что вы в этом участвуете? Молчи. Или вам надо закрыть дверь, запечатать все окна и уехать. Оставить его один на один, чтобы он мог встретиться с последствиями. Вы не даете ему возможность собрать урожай, который он сеет. Вы собираете. А теперь хотите, чтобы мы с вами в этом вместе участвовали? Мы не будем в этом участвовать. По сути, вас надо в один центр, а его в другой. С вами надо заниматься. Ну, как правило, они находятся в более сложном положении, чем даже наркоманы или алкоголики.
1: Созависимость, да?
0: Да, да, созависимость, да. Это такая же болезнь, как зависимость. Мая 1992 года, конец срока. И я вышел из колонии. И меня приехала встречать мама. У нее на тот момент уже был человек, с которым она...

Она жила. Я вышел и опустился на колени перед этой женщиной. Я никогда этого не делал. Я всегда хотел этого, всегда, когда сидел, писал: «Мама, я другой, все будет по-другому». Выходил, но все повторялось, ничего не менялось. А здесь все по-другому. Я обнял ее, я плакал, рыдал. Она говорила: «Сынок, теперь все уже, это прошло.

невозможно передать это все. Это новая жизнь, когда действительно рождается новый человек. Как Иисус сказал, должно тебе родиться. Действительно, когда ты рождаешься заново. И вот у нас установились отношения. Я первый раз пришел в церковь. Я помню, это в Туле было, в церкви. И когда служение, перед служением кто-то исполнял на скрипке произведение. Я стоял на балконе. Меня одели, мне дали такую рубашку, она была невелика. Мне дали ботинки, они тоже мне были велики, соскакивали. Но мне так все это, для меня это было так торжественно. Я среди каких-то необыкновенных людей, я слышу скрипку. Надо же, я среди людей, где играют на скрипке. Вообще для меня это было, ну, верх, что я нахожусь среди таких людей. Это было потрясающе, конечно.

0: Вот сейчас где-то 4 человека прошли уроки. Все хотят крещение принять. Леша. Ну, крещение они все хотят принимать, но это очень... Все такое больше...
1: Импульсивное?
0: Да, что-то эмоциональное.

0: кроме меня, какой я в твоих глазах? Вы так не забыли вопрос? Господи, вот какой я в твоих глазах?
1: Какая у вас зависимость?
2: Зависимость? Независимость, моя зависимость.
1: Вы сказали, что были здесь в качестве реабилитанта, да?
2: Да, поначалу изначально я приехал, срок, конечно, здесь все приезжают на правах реабилитанта.
1: А реабилитанта изначально. От какой зависимости?
2: А здесь несколько таковой зависимости.
1: То есть у вас никогда какой? Не было проблем с алкоголем, наркотиками?
2: Нет, как понять, ну, в свое время, почему я по праздникам употреблял когда-то, потом я был членом церкви. Нет, как такового, что у меня было, я потерял из-за того, что пил там или наркотики употреблял, у меня не было этого.
1: Кто сейчас из наркоманов здесь?
3: Дима, были наркотики у него, потом... Саша, Игорь, другой Игорь, потом кто там у нас еще есть. Ну, больше половины наркотики.
4: Здесь идеализировать не стоит, все бывает.

0: вот он съездил на 2 дня к племяннику, и приехал его туда сын Алексей. И он с сыном своим там начал колоться. И он сейчас говорит, я понимаю, говорит, все, что можно, я просто все уничтожил, я все похоронил. Что я могу теперь сказать сыну, когда мы в этой квартире вчетвером там сейчас кололись?
1: А вот наш сосед по деревне. Помощи нуждается. Сейчас пойдем поможем.
2: Чем сможем, да.
3: Да, проехали.
0: Их меня считают, там, я не знаю, кто там, отец меня называет. Так, знаете, по-разному. Но некоторые из них, они для меня... Вот самые настоящие братья. Хотя это слово может такое быть замылено, может, но они действительно представляют для меня братья, жизнь которых, их проблемы, какие-то нерешенные вопросы становятся моими.

0: Дело моей жизни – это поднимать тех, кто сам подняться не может.
1: Ну, я бы хотел продолжать бизнес, папин обувной бизнес. Ну, вот я еще в точности не знаю, как я хотел бы, ну, продолжать вести треп-центр или нет. Ну, больше вероятности то, что, ну, я буду продолжать вести треп-центр.
2: Сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 12,5.
2: А сколько лет за рулем?
3: Уже третий год.
2: А что еще умеете возить?
3: Я умею водить КамАЗ, КамАЗ, трактор. У нас та дорога прямая.
0: Жизнь такого человека, как моя, говорит о том, что у тебя лучше еще впереди. Вот все, что я хотел бы сказать.
4: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле. И сегодня на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Татьяна Юрьевна, я рада вновь приветствовать вас в нашей студии за нашим круглым столом.
1: Я рада, что я с вами.
0: Очень приятно вас видеть. И я также приветствую Юлию Ефимовну Уткину, кандидата филологических наук.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Итак, сегодня речь пойдет о четвертом дне творения. Но прежде чем приступить к изучению того, что было создано Богом в этот день, я предлагаю вам, Татьяна Юрьевна, напомнить, какой была Земля к началу четвертого дня, что было создано в третий день?
1: В третий день Господь создал сушу и сотворил растения на этой суше. Но эта земля, растения не оказались в темноте. На третий день присутствовал тот божественный свет, природу которого мы не знаем, который был сотворен в первый день творения. Но по плану Божьему было перевести землю на материальное управление. То есть нужны были, значит, источники, физические источники энергии. И, собственно, четвертый день – это есть день сотворения светил, солнца, луны, звезд. И вот давайте посмотрим, значит, что об этом сказано в Священном Писании. Значит, текст 14, глава Бытие. «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений и времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью и звезды». Ну, творение, как видите, уже, если вы смотрели, слушали нас раньше, творение идет по уже знакомой нас схеме. Сначала слово, потом реализация сказанного. То есть сначала план, проект, замысел, потом материальная реализация этого замысла при сотворении нашей Земли. Вот так, значит, собственно, продолжается и четвертый день. Господь декларирует то, что Он собирается создать, и по слову его идет творение. И давайте обратим внимание. Значит, «и создал Бог два светила великие». И вот светило большее и светило меньшее. Большее светило, понятно, для управления, сказано, для управления днем, и меньшее для управления ночью. Мы эти светила называем солнце и луна. И обращает на себя внимание, что Бог не называет их этими именами. Он не говорит, что «и создал Господь солнце, и создал Господь луну». И вот я, так сказать, задумалась, а ведь, в общем-то, в Библии нет ничего случайного. Почему же имена этих светил как бы здесь не упоминаются? В этом есть какое-то, ну что ли, умаление их. Вот. И вот я подумала, что это абсолютно

0: Не случайно, потому что этим Господь как бы нас предваряет от того, чтобы люди обожествляли эти начала и поклонялись им. Причем это более чем оправданное, так сказать, предупреждение, потому что мы знаем, что в огромном количестве языческих религий именно Солнце, Луна являются объектами поклонения людей. И поэтому Господь предупреждает, что это твари, это только мое творение, я создатель. И, значит, должна сказать, что наш просвещенный 21 век не является исключением. Это не просто какие-то древние культы. Посмотрите, что сейчас происходит. Люди склонны, конечно, происходит поклонение космосу. Вы все встречали космос с большой буквы. Да? Поклонение природе, которая тоже пишется с большой буквы. Поклонение...
1: То есть как божество. Да,
0: да, природа уже, когда вам пишут ее вот так с большой буквы, вы уже, так сказать, склоняетесь перед ней. И сейчас распространен культ поклонения единому телу Земли Гея. Да. Гея – это название древней богини Земли. То есть тут уже совершенно прозрачный языческий культ. Единый. Живое, она признается живым таким, значит, телом. И, в общем, это вот поклонение наших дней. Потом, в связи с тем, что вот так вот возвращается пантеизм, язычество, да, возвратился в наш просвещенный век, возвратилась астрология и, так сказать, заполнила умы множество людей. То есть это астрология, значит, это наблюдение за звездами, понимание того, что, так сказать, мы, они нами просто управляют. Вы знаете, я могу только сказать, что, ну, для некоторых людей это так, ну, забава, они что-то посмотрели, да, там свой астрологический календарь. Но я знаю людей умнейших, которые впали в полную астрологическую зависимость. То есть они, с ними невозможно договориться ни о чем. Вот, скажем, ну, вот тогда-то там что-то, если Господь позволит, то давайте сделаем. Нет, потому что они не знают, какой будет у них на этот день астрологический прогноз. Если это будет им это дело не прописано, не показано, то есть это же какая-то зыбкость в их жизни. Вообще, вот, вообще они уже себе не хозяева. Я видела очень талантливых людей, вот, впадших в такую зависимость. Библия советует нам никоим случае не ставят себя под управление немощных вещественных начал. Как говорится в Библии, нам что обещано? Что все люди, относящиеся к Богу откровенным религиям, они находятся непосредственно под управлением, значит, Всевышнего. И мы ничего с вами не потеряли от того, что мы не смотрим свои астрологические прогнозы. Напротив того, мы рассчитываем на Божье благословение и получаем эти благословения. И один из факторов это то, что мы пренебрегаем вот этими языческими подходами вот к своей жизни и к вот к предсказаниям.
2: Так что, Юрьевна, интересно вот что. Мы в одной из наших прошлых программ говорили о гуманизме, о том, что человек искал возможности освободиться от власти церкви,
0: да,
2: от
0: власти,
2: религии,
0: самое главное, бы от,
2: да,
0: Бога,
2: от божественной, да, власти, да, да, в общем-то, по большому счету. И все равно человек сейчас, в 21 веке, опять приходит к тому, что он ищет того, кто будет
1: кому
2: над
1: бы
2: ним. Он ищет то разумное личностное начало, которое будет управлять им. В данном случае, как вы привели пример, астрология,
0: вот
2: языческие
0: верования.
2: Вот в том-то
0: и дело, что это неразумное личностное начало. Что
2: на самом деле, это да.
0: Уживается вот это вот бунт против Всевышнего, уживается с суевериями и вообще вот именно с чем угодно. Ведь в

0: общем-то, по-моему, один из христианских писателей, сейчас не помню кто, сказал, да, вот наступит время, когда люди будут верить всему, чему угодно, только бы об этом не было написано в Библии. Понимаете, вот мы живем именно в такое время. От
1: а
0: Библии...
1: чем это объясняется? Почему такой бунт?
0: А и потому что именно...
1: И даже со стороны просвещенных
0: людей. Так это именно... Слушайте, мы же все-таки... мы же действительно живем, так сказать, во взбунтовавшемся человечестве. Человечество взбунтовалось очень давно, еще в Эдеме, против своего Создателя. И это состояние, оно продолжается. Другое дело, что... И в индивидуальном плане люди, ищущие Бога, значит, идет встреча. Бог готов принять людей, значит, но люди должны на это откликнуться. И вот при взаимном поиске, при, если человек хочет прийти к Господу, ему не нравится мир наш, построенный на лжи, в общем, на грехе, на лжи. Его не удовлетворяют чисто материалистические устремления. Вот особенно сейчас, конечно, когда вот в связи с тем, что у нас изменилась вообще как бы система общественная. Очень многие люди, особенно молодежь, ужасно боялись быть оставленными где-то в арьергарде. Нужно было пробиться, деньги, так сказать, выбиться куда-то. И вот суета. Ну, в общем, этот мир, вот у него другие ценности. Другие ценности. Но человека, который это не удовлетворяет, в конечном счете, среди них есть люди, которые, скажем, очень быстро добились богатства в новое время и убедились, что это их, я знаю таких людей, что это их не удовлетворяет. Начался поиск, да, начался поиск, и люди, вот эти богатства, которые они приобрели, они вкладывают какие-то проекты, которые, так сказать, служат Господу. Вот. Так что это всегда индивидуально. Сердце, состояние сердца удовлетворяет тебя этот мир, удовлетворяет тебя эта ложь. Все, Господь тебя ставит в покое. Вернее, Он будет о себе свидетельствовать, но Он не будет не заставлять тебя что-либо делать. Я в другой ситуации, так сказать, человек стремится и приходит к Богу. Но мы, так сказать, несколько отвлеклись. Мы говорили о том, что, значит, бунт против Бога не только не исключает суеверий и поклонения чему угодно, только не Всевышнему. Наоборот, поскольку Бог так создал человека, что он религиозен по своей природе. Он ищет объект поклонения. Если он отвергает Всевышнего, то, естественно, он находит себе что-то такое, так сказать, пониже уровнем. Вот это, так сказать, всегда так было и всегда
1: более
0: так
1: осязаемое,
0: есть.
1: Да, да, что-то, да. Очевидное.
0: Ну и потом более удобное, потому что, скажем, ну там, скажем, космос, это некая неличностная начало, поклоняются люди космосу. Это все-таки не лично. Какая-то энергия оттуда идет, как говорится, приятно иметь дело с энергией, она тебя судить не будет. Давайте, значит, вернемся все-таки к светилам, к их роли и задачам, которые Господь им дал. Это в Слове Божьем, вот то, что мы с вами прочитали, особо подчеркивается служебный характер светил. Значит, светить, там, значит, им передаются функции, которые выполнял божественный свет, светить, скажем, отделять тьму от света, чередование, значит, дней и ночи, для знамений времен, значит, времен, дней и годов. Так, это именно служебный характер. Для чего?
1: Значит, служебный для времен. Для человека?
0: Да, ну да, служебный характер. Времен, дней и годов. То есть фактически в этом нам говорится, что это вам естественные часы. Вот. Значит, если Бог создал эти гигантские часы, ну, действительно, все календари, как они, либо, скажем, бывают солнечный календарь, лунно-солнечный календарь,

0: значит, это именно вот для того, чтобы вот это время, которое течет, оно было размеренно, чтобы вообще человек ориентировался во времени. Вот для этого даны такие гигантские естественные часы. Но дальше мысль человека шла таким образом, что верующего человека, скажем так, если Господь создал такие гигантские часы, то, наверное, Он их запустил таким образом, чтобы по ним можно было определить, скажем, когда появилась Земля. Как дальше, значит, во времени это шло. И вот, значит, можно попытаться, значит, и вот один ученый, верующий человек, значит, Иосиф Скалигер, который жил во второй половине XVI века, ну, и там чуть-чуть XVII век, он, значит, очень идею дал интересную, которую, собственно, и реализовал. Он обратил внимание, что разные народы пользуются разными циклами для своих календарей. Вот, скажем, лунно-солнечный цикл, который... Ну, самый большой цикл – это солнечный цикл, это 28 лет. Лунно-солнечный цикл – 19 лет. И есть такой римский календарь, диктион, это цикл 15 лет. Он предположил, что, естественно, думать, что в начальный момент эти циклы начались одновременно. И после этого вот они разошлись.
1: Но когда-то часы были, так скажем, запущены.
0: Да, вот в нулевое время. Да, вот эти часы были запущены в момент творения. И он начал, компьютеров не было, он начал вручную работу во славу Божию, начал по дням вот вычислять, когда вот эти циклы совпали. И он действительно пришел, значит, к определенному выводу. Я не буду говорить там огромные цифры по дням, которые он вычислил, но в годах это, значит, выразилось так. Он рассчитал, что творение, по его расчетам, когда совпали все эти циклы, было...
2: Из разных календарей разных народов.
0: Ну да, потому что был еврейский календарь. Ну вот эти вот. Либо они основаны... Египетский старый календарь был основан на солнечном цикле, вавилонский на лунном цикле и так далее. То есть вот... Все это, когда... В общем, короче говоря, он вычислил, что творение, по его расчетам, было за 4723 года до Рождества Христова. Вот. То есть, если перевести, вот сейчас мы сейчас с вами вот сегодня сидим, значит, в наши дни мы можем сказать, что по Скалигеру, по расчету Скалигера, творение было 6722 года от сегодняшнего дня за 6722 года. Вот. Но, а если мы обратимся к другим календарям, то по еврейскому календарю, который можно вычислить по Торе, и по нашей канонической вот, русской Библии, поскольку принято, так сказать, вот, исходно еврейский текст в при переводе канонической Библии, то там получается несколько меньшая цифра. То есть вот сегодня, если сказать, за сколько до сегодняшнего дня был сотворен мир, по еврейскому календарю получается, что это около 6 тысяч лет, то есть 5679 лет. Но интересно, что в России до Петра I, значит, календарь был совершенно иной, не такой, как сейчас. Он так же, как еврейский календарь сейчас идет не от Рождества Христова, он идет от сотворения мира. И в России до XVII века летоисчисление велось от сотворения мира. И только в 1700 году Петр декретом перевел на то исчисление, на григорианский календарь, который существовал в Европе. Вот фактически древнерусская традиция соответствовала византийской традиции. А византийская традиция в своих расчетах опиралась не на вульгату, как на древний перевод на латынь, значит, Ветхого Завета, а на септуангиту опиралась, то есть на перевод, значит, на греческий язык, сделанный за 300 лет до

0: то сейчас мы имеем 7515 лет, значит, время сотворения, это 7515 лет от, значит, нынешнего момента. Значит, и, следовательно, все три календаря, несмотря на то, что они, естественно, расходятся, все-таки человеческие, так сказать, они, в общем-то, достаточно близки. То есть четко, значит, здесь проглядывает, что прошло меньше 10 тысяч лет. Меньше 10 тысяч лет.
1: От 5 до 7 тысяч. От 5 тысяч до 7
0: тысяч. Нет, от 6, скажем так, тысяч. Да. От 6 до 7,5.
1: Но никак не миллиарды лет.
0: Ну, согласна с вами, никак не миллиарды лет. Это именно
1: так. Это большая разница.
2: Это очень интересно, это что различные календари подтверждают, да, вот Библии.
0: Слушайте, более того, я уже не хотела говорить, но уж раз так вам интересно, скажу. Есть календарь майя, который числит свое летоисчисление от потопа, потому что они считают, что их предки – это были те люди, которые вот спаслись во время потопа. И по их календарю вот время потопа крайне близко совпадает с тем временем потопа, который вот рассчитывается по вот этим календарям. То есть тут, так сказать, ну, традиции, так сказать, разных народов, они приводят, в общем-то, к тем же самым цифрам. Вот. Ну, что, значит, дальше я бы хотела сказать. Ну, хотелось, вот когда мы говорили о именно служебном характере светил, вот, ну, хочется подчеркнуть, что да, вот с этого момента, с четвертого дня творения, все функции освещения, генератора энергии, ну, соответственно, тепла, все передаются вот такой материальной структуре, как Солнце. И там Луна тоже имеет определенное значение в стабилизации всей этой нашей системы. Вот. Значит, и вот дальше мне бы хотелось, значит, обратиться к тексту, который, значит, в книге пророка Исаии дан нам. Это, значит, 45 глава, 18 текст. Вот послушаем этот замечательный текст. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее, Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее, Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного». Вот это утверждение, что земля создана для жительства, в нем же заключена мысль, что все предусмотрено для жизни в лучшем, так сказать, в том аспекте, который вот, ну, Бог творил, поэтому лучше сделать было нельзя. Значит, это было совершенно все очень. И вот это в науке, как ни странно, это тоже признается, причем признается как верующими учеными, так и абсолютно неверующими учеными. И в науке эта же мысль, которая у Исаия вот так выражена, она и носит название антропный принцип. То есть это значит, что вот так вот все как-то, извините, совпало. Вот, да, все настроено, все законы, все процессы, все вот точно настроены на жизнь на Земле. Точно настроены на жизнь на Земле. Почему бы это? Ну вот настроено точно на жизнь на Земле. И, значит, что, ну, я могу только, значит, привести, что там очень большие теоретические были проведены расчеты разных, так сказать, разного уровня, разных законов, разных систем. И там было чисто теоретические расчеты показали, что изменение параметров в некоторых случаях, мельчайшие дальнейшее изменение параметров делало бы жизнь на Земле невозможной. И, значит, ну, в принципе, эти... Я

0: Я бы сказала так, что среди физиков начался интересный процесс. Это какой-то вот передовой отряд науки, который прежде других ученых возвращается к Богу. Вот они как-то очень продвинутые в своих исследованиях. И когда они слишком далеко продвигаются, они сталкиваются с Господом, со Всевышним. И там начинается отход к вере. Но далеко не у всех. Вот сам по себе антропный принцип вроде бы должен привести людей к вере. Но есть ученые, которые совершенно с этим не согласны. Они создают потрясающие теории, их всерьез рассматривают, понимаете, ученый мир. Потрясающие теории, которые пытаются объяснить антропный принцип. Одна из теорий вообще великолепна, что на самом деле существуют миллиарды и миллиарды вселенных. И в них не совпали эти условия, но вот в нашей вот все совпало так счастливо. Это просто случай, но их миллиарды, поэтому вот где-то же должно было совпасть. Вот у нас совпало, мы образовались, вот жизнь стала возможной на нашей вот планете Земля. Вот, значит, вот так вот получилось. Вообще-то совершенно серьезное научное исследование. Там такой математический аппарат заложен, вы это понимаете? Ну, в общем, ну, люди есть люди, да?
1: Татьяна Юрьевна, в связи с этим я вспоминаю слова, может быть, несколько ироничное такое высказывание Альберта Эйнштейна: «Бог не играет в кости».
0: Точно.
1: Вот это я, истина. Да. Бог. Это не Бог.
0: Причем он, знаете, кому это сказал? Это есть так, физики, которые создали квантовую механику. И Альберт Эйнштейн считал, что есть какой-то дефект в квантовой механике, потому что она построена на вероятностном принципе. И он говорит: я не считаю, что Бог играет в кости. Что-то не доглядели вот, в квантовой механике. Ну, он оказался прав в результате. Хотя 30 лет он искал, что же они упустили, и каждый раз не находил. То есть ему не дано было найти эту ошибку. Вот. Но давайте, если уже говорить об антропном принципе, вот, ну, все-таки сконцентрируемся только на нашей, вот, как бы, на некоторых параметрах нашей Солнечной системы. То есть мы, ну, не параметрах даже, нам цифры сейчас не нужны, но просто отметим, что мы, наша Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца. Солнце нас не сожгло, и мы не превратились, значит, в лед, в ледышки, да, не превратились.
2: То есть не слишком далеко, не слишком близко, да, а ровно,
0: да,
2: там.
0: Да, ровно там, где нужно. То, да,
2: чтобы,
0: да,
2: мы были теми, кто мы есть.
0: Совершенно верно. Вот, потом, оптимальное время вращения Земли вокруг своей оси. Оптимальное время вращения Земли вокруг Солнца. То есть год. Оптимальное время суток, оптимальное время года.
2: А для чего
0: оптимальная масса сейчас? Да, оптимальная. Сейчас я перечислю все оптимумы. Сейчас отвечу на ваш вопрос. Оптимальная масса Земли, оптимальное расстояние между Луной и Землей, массивный Юпитер на входе в Солнечную систему, который своим притяжением отклоняет от Земли, так сказать, астральные тела, которые врываются в Солнечную систему. И вот совсем недавно вот эта планета, значит, Шумейкера Леви, именно так она была отклонена, разорвана, упала на Юпитер, Земля уцелела. Вот. Так что это тоже стабилизирующее влияние Луны на ось вращения Земли. Ну, достаточно. Так вот, почему, собственно, вот время суток оптимально? Да, ну, представьте себе, сутки в два раза больше, 48 часов, казалось, ничего особенного, да? Но не так. Вот, допустим, ну, я не знаю, горожане не так остро это переживают, но я, поскольку занимаюсь сельским хозяйством, я очень хорошо знаю, когда бывают заморозки в предутренние часы, то есть за время ночи. Идет серьезное охлаждение Земли. И минимальная температура в 5 утра. Земля ждет солнышко, чтобы согреться. Представьте себе 48. То есть фактически во всех средних широтах земледелие стало бы невозможным, потому что вот а какие перепады температур между ночью и днем были бы, понимаете? И вот почему год тоже оптимальный? Опять же, мы пищу добываем горожане в магазинах, но человечество всегда жило и зависело от, так сказать, произведений земли. И вот к весне людям приходилось подтягивать пояса, запасы кончались. Так обычно это все-таки не было трагичным. Но представьте себе, только в два раза удлинился бы год. И вот длительная зима, то есть тот период, когда невозможно ничего вырастить, а мы уже говорили, что мы зависим от растений, все живые существа зависят от растения в своем питании. То есть вот и получается, что это хорошо такое время. А уменьшить тоже даже, вот, скажем, созревание некоторых, так сказать, культур, ну, оно просто, так сказать, это бы сильно ограничило растительный мир. Вот, ну, конечно, это, так сказать, рассуждение приблизительное, но, тем не менее, год – это тоже совершенно оптимально для нашей, для жизни на Земле. И вот еще, значит, в связи с творением светил, какой аспект мне бы хотелось осветить. Господь говорит нам однозначно, причем в Библии это повторяется много раз. Дело в том, что Господу приходится напоминать людям, что Он создал все. Поэтому с этим утверждением мы встречаемся практически в каждой книге Библии, очень часто, и в псалмах, где угодно. То есть Господь вынужден еще раз проговаривать людям: «Я творец, я сотворил все это». Вот. И да, вот сейчас вот мы сегодня прочитали, что Господь говорит, что Он сотворил светила, но факт этот нам сообщен, но Господь никогда не сообщает нам, как Он это сделал. Просто потому, что это сообщить невозможно.
2: Вот невозможно понять.
0: Да, это невозможно. Во-первых, это не учебник по физике или космологии, или там... Это не математика. Учебник, это, да, откровение Божие, значит, которое говорит в основном об отношениях Бога и человека, и дает все, что нужно для того, чтобы человек мог получить спасение. Но все естественно-научные сведения, которые приводятся в Библии, удивительно точны. Как-нибудь я вам приведу пример, который, как я нашла, естественно, научное несоответствие в Библии. Когда я обратилась к первоисточнику, то есть к еврейскому, значит, точному переводу, оказалось, что это просто дефект, значит, перевода, и там абсолютно точно все было сказано. А почему он нам этого не говорит? Да просто потому, что, значит, мы не можем это понять. Я бы хотела тут вам привести, значит, то, что сказал один лауреат Нобелевской премии, очень, так сказать, высокий ученый, исключительно высокого класса. Он говорит о математических законах, заложенных в творении. Вот буквально, что он пишет. «Самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими уравнениями величайшей красоты и силы. Бог – великий математик, и при сотворении Вселенной Он использовал математику высочайшего уровня». Так, значит, что, вот мы с вами говорили, что я хочу сюда добавить относительно математики и творения. Вот мы с вами говорили о растениях, о том, что, значит, ну, мы говорили, что это самовосстанавливающийся источник пищи, и это, значит, источник, значит, дыхания, пищи, но вся красота, которая есть на Земле, ну не вся, то есть горы тоже прекрасны, там природа, вода, там все, но вот это зеленое лицо Земли создано необыкновенными красивыми формами растений. Так вот, значит, оказывается, что эта красота, вот, ну не просто так вот она нам нравится, в ней тоже заложена математика. Вот, ну, пример.
2: Оно потому и красиво.
0: Оно потому и красиво, потому что это гармония, оно имеет, гармония имеет свое математическое выражение, скажем так. Да. Ну, например, вспомним чешуйки хвойных деревьев, как они расположены. Вспомним корзинку подсолнечника, как там ряды семечек расположены.
2: Да, даже ветки дерева.
0: Да, ветки дерева. А у кого есть кактусы? Вот эти колючки, с какой точностью и с какой гармонией они расположены? Так вот, выяснилось, что это описывается определенной формулой. Это понятие очень хорошо знакомо математикам и людям искусства. И там оно носит название «золотого сечения». Золотое сечение – основа гармонии. И вот золотое сечение заложено в растительных формах. Причем точность соблюдения, вот если, да, выражается, оно может выразиться формулой, а может выразиться соотношением. 21 к 34.
2: Пропорции.
0: Пропорции, да.
2: Пропорции размеров.
0: Да, пропорции размеров. Mm-hmm. И вот если вычислить там, скажем, до четвертого знака, то, скажем, корзинка подсолнечника нарушает золотое сечение только в четвертом знаке, то есть после запятой. То есть, понимаете, абсолютно точное совпадение с правилом золотого сечения. Вот поэтому, вот видите, ну и в светилах, скажем, вот во всем вот эта математика высочайшая уровня заложено. И вот Бог нам не говорит, как Он это создал, но Он открыл нам возможность изучать свое творение. И Он благословляет тех, кто изучает Его творение, основываясь на Его откровением. И Он на этом пути благословляет людей. Мы с вами уже говорили о том, сколь успешны были, скажем, Кеплер, Ньютон, вот в своих этих именно, как бы, скажем, изучении их законы природы, законы обращения светил, законы движения тел. Вот. И это говорит о том, что мы можем познавать те законы, которые Бог заложил в свое творение.
2: И даже познавать нас... через них Бога.
0: Познавать через них. Как вы видите, что ученые... Ну, знаете, тут есть так, вот такое вот чисто... Что вот физики карабкаются, карабкаются, карабкаются. Вот близки до вершины, вот они карабкаются до вершины. И тут их приветствует компания богословов, которые сидят там много столетий. Понимаете? Вот. Это такая, значит, шутка. Ну, давайте, может быть, мы на сегодня, так сказать...
1: Время нашей программы подошло к концу, к сожалению. Да. Очень интересная беседа. Спасибо вам, Татьяна Юрьевна, за участие в нашей программе. Я благодарю и вас, Юлия Ефимовна.
2: Я слушательница.
1: Мы вернемся к разговору о четвертом дне творения, описанном в Священном Писании, в нашей следующей программе. Всего доброго. Спасибо за то, что провели с нами это время. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Да благословит тебя Господь и сохранит тебя.

Перед вами сгенерированная компьютером модель нашей Вселенной. Эти тонкие нити и яркие точки света представляют собой примерно 2 триллиона галактик и скоплений, состоящих из

более чем 300 триллионов миллиардов звезд, планет и их спутников. Такое количество объектов невообразимо сложно представить. При этом у нас есть все основания полагать, что во всей Вселенной мы живем на планете с поистине уникальными особенностями. Только задумайтесь о том, как много условий необходимо, чтобы жизнь на Земле стала возможной. Наша планета наделена идеальным сочетанием жидкой воды, умеренного климата, защиты от смертоносного солнечного излучения, а также смены времен года, движения приливов и отливов, богатой кислородом атмосферы и множество других факторов. Весь этот комплекс факторов сделал возможным существование этой секвойи, кукушки, розы, северных оленей, енотов, редиса, носорогов, людей и, по крайней мере, 8 миллионов других видов живых организмов. Как говорится в старой поговорке, нет места лучше дома. Но здесь происходит нечто большее, чем просто идеальный сплав химии, физики и геологии, которые однажды собрались вместе в редчайшем и прекраснейшем обиталище для жизни. Все это делает нашу планету не только пригодным для жизни местом, но также делает ее изумительно красивой. Для атмосферы Земли климат, вода и почва – это текстуры и оттенки на палитре мастера-художника. –

На протяжении большей части человеческой истории оценить красоту Земли можно было только с точек обзора, расположенных лишь немного выше уровня Земли. И хотя мы часто были потрясены красотой видов, некоторые из лучших мест были недоступны до определенного времени. С приходом космической эпохи в начале 1960-х годов наше представление о Земле кардинально изменилось. Во время полета на орбиту Луны в канун Рождества 1968 года астронавт Аполлона 8 Уильям Андерс сделал фотографию, которая поразила воображение всего мира. Для 3,5 миллиардов жителей Земли это был первый вид их дома из космоса. Вдохновленный этим зрелищем, поэт Арчибальд Маклиш написал: «Теперь мы видим Землю такой, какая она есть на самом деле, маленькую, голубую и прекрасную, в той вечной тишине, где она парит». Начиная с 1972 года, на орбиту Земли были запущены удивительные инструменты исследования, включая беспилотные спутники и космические корабли, пилотируемые командами астронавтов. Облетая вокруг Земли каждые 90 минут, они сделали миллионы фотографий и расширили наше понимание о доме до беспрецедентного уровня. Многие из этих снимков были использованы для изучения климата, природных ресурсов и изменений в окружающей среде. Но помимо научной ценности, они также демонстрируют величие Земли, ее уникальность и красоту таким образом, который раньше невозможно было даже представить. В течение следующих нескольких мгновений давайте поразмышляем над несколькими замечательными изображениями, каждое из которых – потрясающее произведение искусства в галерее, которое, может быть, не имеет себе равных во Вселенной.

0: Наверное, для многих это будет большим удивлением, но со стороны государства сегодня я, как ректор, по крайней мере, как председатель Совета по протестантскому образованию в России, ощущаю полную поддержку. Государство полностью поддерживает духовные образовательные организации. Когда еще такое было, чтобы ректоры университетов входили в комиссию по развитию теологического и духовно-нравственного образования Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации? К нам прислушиваются, спрашивают нашего мнения, нам помогают, поддерживают. Говорят о том, как хотели бы, чтобы мы дальше двигались и развивались. И самое, наверное, главное, что государство никогда не вмешивается в конфессиональную теологию. То есть государство не мешает развивать конфессиональную теологию, готовить священнослужителей. Но в то же самое время государство хотело бы, чтобы эти священнослужители были, ну, можем сказать, такой, патриотами своей страны. То есть чтобы они были знакомы с историей, культурой страны, в которой они осуществляют свою религиозную деятельность. И это, наверное, тоже неплохо, знать контекст. У нас есть и государственная лицензия, и государственная аккредитация. Мы готовим священнослужители по всем федеральным государственным образовательным стандартам, но в то же самое время у нас большой блок, который помогает нам подготовить хороших пасторов Адвентистской церкви.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

тому, кто боль постиг и растерял мечты, он явит чудный лик.

Добро пожаловать на третий из восьми вечеров для семьи, посвященный теме «Если бы любовь, троеточие, это…»

тема, которая объединяет все 8 вечеров. А вот сегодня перед нами задача обсудить тему довольно сложную. И формулируется она следующим образом. Роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке, знак вопроса. И перед тем, как мы посмотрим на то, что об этом говорит Священное Писание, я хочу поделиться, что вчера один из посетителей подошел ко мне и говорит, а вы какую страну имеете в виду? То есть, если бы это дело в Шотландии проходило, то не было бы и проблем с тем, чтобы муж был в юбке. То есть, это уже дает нам определенную точку опоры, показывая, что многое, к чему мы привыкли как к данности, является, по сути, условностью. Потому вот эту тему мы будем рассматривать сегодня сквозь призму поэзии, сквозь призму народной мудрости. Мы будем смотреть на то, что сохранилось вот в стиле юмора, в жанре шуток. А главное, мы посмотрим, что Господь в своей мудрости, в своем святом слове, в Библии, в Священном Писании нам на эту тему оставил. Итак, вспоминаем поэзию. Некрасов, произведение «Мороз, красный нос», фрагмент. «Есть женщины в русских селениях спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Красавица миру на диво, румяна, стройна, высока, во всякой одежде красива, ко всякой работе ловка. И голод, и холод выносит, всегда терпелива, равна. Я видывал, как она косит, что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, в беде не срабеет, спасет, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Вот этот вот образ женщины, которая фактически любому мужчине фору даст, нам хорошо известен, правда? Еще со школьной скамьи. Но вот прошло время, и в 1960 году Наум Каржавин добавил кое-что к этому классическому произведению. Но ей бы хотелось другого – носить подвенечный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. И мужчин, которые могли бы спасти и одну, и другую ситуацию, не всегда найдешь. Потому, когда мы обращаемся к этой теме сквозь призму поэзии, мы начинаем понимать, что далеко не все так просто касательно ролей в семье. Посмотрим на некоторые мнения, которые сохранились по этому вопросу в народе. У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра? Значит, мужчина включил свой компьютер и выдает ответ. Меньше 1 миллиардной. Нравится ответ? Теперь тот же вопрос женщине. Она отвечает, 1/2. Как это? Ответ. Ну, либо встречу, либо не встречу динозавра. Логично? Пожалуйста. То есть это показывает, насколько часто в мышлении мужчины и женщины друг от друга отличаются, хотя, естественно, речь идет о шутке. Сегодня я хочу познакомить вас с еще одной аллегорией касательно вот тех памятных событий, которые имели место в самом начале истории семьи в Эдемском саду. Рассказывают, что когда Господь творил, вот, начиная с неорганической материи, затем на третий день все, что касается флоры, вся растительность была сотворена. Потом в 5-й день водные животные для воздуха, для летания животные были сотворены. В 6-й день, соответственно, были сотворены все наземные животные. И вот некоторые видят в череде сотворенных существ прогрессию по принципу усложнения сложности, увеличения сложности. Так? И вот когда Всевышний создал мужчину, как гласит эта аллегория, он посмотрел и сказал, а я ведь могу еще лучше, и создал женщину. Итак, кто у нас?

венец творения. Я вот сейчас обращаюсь к серьезно нахмурившимся мужчинам. Кто у нас венец творения? Кто последним создан? Женщина. В действительности, если вы зададите вопрос, это с точки зрения анатомии, если спросите врача, специалиста, доктора, он вам это подтвердит. Ну и понятно, что многие мужчины, они даже, к сожалению, и понятия не имеют о том, насколько сложно женщина устроена. Итак, вот такая аллегория. Верно это или нет, принимайте решение сами. Но вот еще одна. Называется она «Вопросы Адама». Речь идет вот о чем. Когда Всевышний по милости своей сотворил Адаму Еву, чтобы ему не было одиноко, тогда Адам, благодаря Всевышнего, задал ему вопрос. «Господи, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Ну как же, чтобы она тебе понравилась?» Потом прошло некоторое время, и Адам снова пристает к Всевышнему с вопросом, говорит, «Господи, почему ты создал ее такой вот как-то несообразительной?» И Всевышний отвечает, «Чтобы ты ей мог понравиться». Ох, я рад за тех, кто сразу начал смеяться. Остальным даем еще 3 секунды. Аллилуйя. У нас получается сегодня еще даже лучше, чем в первый раз. Итак, это все готовит нас к тому, чтобы задать еще более серьезный вопрос. Рассказывает о том, что однажды к специалисту по семейным отношениям, к психологу, пришел человек на исповедь. Оказалось, что обратился не по адресу, и ему посоветовали священника. Он пошел в церковь и решил исповедаться, и вот все, что за длинные годы семейной жизни происходило, все это рассказать. Нравится ли вам эта фотография? Так, обратили ли вы внимание, что эти двое чем-то связаны? Чем? Кольцами, да, есть такое понятие, как «окольцевать». И то есть они, соответственно, родные друг другу, муж и жена. Но видите, что как-то вот смотрят они вовсе не с вниманием и нежностью друг на друга в разные стороны. Вот такая же была ситуация в жизни этого человека, пришедшего на исповедь. И он говорит, «Батюшка, я на протяжении всей своей жизни каждый день с женой ссорюсь, и у нас фактически до драк дело доходит. То есть мы живем скверно, отвратительно». Ну и священнослужитель задает вопрос, «А чем же эти вот ссоры обычно заканчиваются?» Тот говорит, тем же, чем и сегодня закончилось. Тот говорит, и сегодня у вас было? Тот говорит, да, прямо перед тем, вот как я пошел сюда на исповедь, у нас опять была очередная перепалка. И что же произошло? Чем заканчиваются у вас обычно ссоры? И тот отвечает, мне, говорит, немножко стыдно об этом говорить, но тем не менее, сегодня жена приползла ко мне на коленях. И священнослужитель уже в ужасе. Знаете, такой тиран на протяжении стольких лет вот заставлял, чтобы все ссоры заканчивались тем, что жена стоит на коленях. И тот говорит, и что дальше? И вот она приползла ко мне на коленях и говорит, ну что, трус, будешь вылезать из-под дивана или нет? Вот так часто бывает, что мужчина хоть и сильнее, хоть вроде бы и грознее выглядит, на самом деле очень легко терпит поражение в семейных ссорах. Бывает такой мужчина? Нет, это, наверное, у других, да, не у тех, кто так вот важно сидит сегодня в этом уважаемом собрании. Ну, еще одна история. Давайте посмотрим, что вам эта история на сердце навеет. Итак, я не знаю, откуда эти сведения появились, потому не отвечаю за достоверность информации, но рассказывают о том, что согласно пророческим откровениям, которые не в Библии записаны, на последнем великом суде Всевышний сделает следующее. Он обратится ко всем, кто предстал там перед ним, чтобы узнать, какова его участь, и скажет, пожалуйста, все мужчины, которые были главой в своей семье, становитесь, пожалуйста, в эту очередь. Ну, так и размежевание, одни туда, другие сюда. И оказалось, что вот в этой очереди в одной и в другой совершенно неравное количество людей. А вот те, кто

и семьи не был главой, вы в другую очередь. Итак, две очереди. В одной мужчины, которой они были главами, а вот в другой, где жена была главой. Ну и как вы думаете, какая очередь была длиннее? А откуда вы знаете, дорогие? Да, в действительности, согласно этим вот тайным, тайно полученным данным, в действительности, там, где жена была главой, очередь длиннющая. А вот там, где мужчина был главой, только один человек стоит. Но это еще не все. Всевышний обращается к этому мужчине и говорит: «Как тебе удалось удержать власть в семье? Почему ты встал именно сюда?» Он говорит: «Да не знаю, мне жена сказала сюда встать». Ну и последняя история. Случилась авария. И вот когда полицейские выясняли, что произошло, опрашивают мужа, опрашивают жену, которые, собственно, находились вдвоем в автомобиле, и муж рассказывает: «Происходило все, как обычно у нас происходит. Я находился за рулем автомобиля. Жена, как всегда, в это время управляла автомобилем, и тут вдруг нас врезались». Так, некоторые из вас уже улыбаются. Очень рад. Мужья, есть среди вас такие, кто, находясь за рулем автомобиля, фактически не управляет автомобилем? Жена: «Поверни налево! Нет, нет, нет, побыстрее! Нет, нет, помедленнее! Нет, теперь то! Ты что, не видишь, что он в тебя чуть не врезался?» И так далее, и так далее. Он сидит, как глава, за рулем автомобиля, он управляет, он босс. А фактически рядом возлюбленная. Таким образом, вот эти все истории, они были призваны просто подготовить нас эмоционально к тому, чтобы рассмотреть вопросы, которые в Библии и в Священном Писании открыты. И сегодня мы постараемся как-то вот абстрагироваться от всего надуманного, от всего, что принято считать правильным, но что на практике никогда на самом деле не происходит, и посмотреть правде в глаза. Но прежде вот опять несколько высказываний из народной мудрости. Настоящая женщина все может сделать сама, но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Еще одна фраза. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Еще один взгляд. Давайте теперь поговорим о стереотипах. В каждом обществе есть понятие о том, каким должен быть настоящий мужчина и какой должна быть настоящая женщина. Итак, настоящий мужчина. Что он должен уметь и каким он должен быть? Например, он должен уметь ремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? Есть такое ожидание? Так, должен обеспечивать семью. То есть кормилец в семье кто? Мужчина. Да, конечно, слышу, естественно. Так, еще один стереотип. Мужчина всегда думает только об одном. И все прекрасно знают о чем, да? Или еще. Настоящий мужчина никогда не плачет. Это вот некоторые стереотипы. Их, конечно, гораздо больше. И нам придется, дорогие, сегодня сквозь них пробираться, чтобы дойти до сути вопроса. Ну, теперь некоторые стереотипы в отношении женщин. Что известно вам? Настоящая женщина должна хорошо и вкусно готовить пищу, правда? Кто повар в семье? Конечно же, жена. Это, как говорится, по умолчанию. Вот так вот многие думают. Дальше. Обязана содержать жилье в чистоте. На ком уборка в доме? На жене, на женщине. Жена отвечает за воспитание детей. Да? На ней ответственность. Вот так вот многие думают. Ну и, конечно же, еще один. Одевается вечность. Одевается вечность. Мужчины обыкновенно думают, что если их семья опоздала, то это из-за кого? Да, конечно же, из-за жены. Потому давайте сейчас, вот, пробираясь сквозь эти мнения, наслоения, всевозможные укорененные представления и стереотипы, проведем тест. Проверим, насколько аудитория в действительности знакома с реальностью. Итак, пожалуйста, у кого длиннее ноги, у мужчины или женщины? У мужчины в действительности. То есть, если взять одинакового роста мужчину и женщину и посадить их, то кто будет выше? Женщина, потому что у нее верхняя часть туловища больше,
в силу необходимости рожать детей. А вот ноги, длина ног, соответственно, у мужчины выше,

выше, у женщины меньше длина ног. А, как правило, стереотип каков? Кто у нас длинноногий? Разве мужчины? Ну, ни за что на свете, да, думает большинство. Так, еще проверка реальности. У кого в организме больше золота? У мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не зря мужья порою называют их «моё золотко». Это абсолютно верно. Золото, я не имею в виду на них золото, да? В них, да, вот у них больше. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, красных кровяных телец? У женщины, в действительности. Это вот те кровяные тельца, которые доносят кислород, и в силу этой особенности, в том числе, женщины чаще падают в обморок. У кого 23-я хромосома выглядит вот так вот? XY. У кого? У мужчины. Верно. Потому мужья нечего приставать, как в древности, почему не рожаешь сына? Вот. Если нет сына, значит, тут у вас проблем. Теперь, у кого больше желудок, почки и печень? У мужчины или женщины? У женщины. Не поверите. Анатомически у женщины больше. Ну и, наконец, у кого больше развито левое полушарие мозга? У мужчины. У мужчины. Итак, мы подошли теперь непосредственно к теме нашего вечера, а именно роли в семье. Роли в семье. И нам необходимо дать определение базовым понятиям. Что означает слово «роль»? Потому что, к великому сожалению, это именно надо прояснять. Понятие «роль» часто путается с еще одним понятием, которое нам тоже нужно прояснить. Итак, обращаемся к краткому словарю по социологии. Роль социальная. Это социальная функция, модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности или группы в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Роль – это функция, это то, что человек делает или не делает. И вот это понятие очень сильно отличается от еще одного, которое как раз-таки часто с первым путается. И это понятие «ценность». Ценность. Что такое ценность? Согласно Большой советской энциклопедии, ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. То есть многим кажется, что если человек выполняет вот эту роль, то он и важнее, и более ценен, в то время как человек столь же много работающий, допустим, но выполняющий другую функцию, кажется, что и значит меньше, и менее ценен. Вот это является часто коренной ошибкой и тогда, когда мы с вами думаем о ролях в семье, о муже и жене. И чтобы это проиллюстрировать, давайте обратимся к стихотворению, к известному стихотворению Сергея Михалкова. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет». Помните, кто это говорит? Это были детки, которым вечером делать было нечего, и вот они сидели и размышляли вслух. «А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова: «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Левы мама – повар. Мама – летчик? Что ж такого? Всех важнее, – сказала Ната, – мама – вагоновожатый, потому что до зацепы мама водит два прицепа». И спросила Нина тихо: «Разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компот, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе». И вот фраза, давайте вместе произнесем, вы наверняка наизусть знаете. «Мамы разные нужны, мамы разные важны». Вот это иллюстрация того, что, исполняя любую функцию, ты не должен, человече, ущемлять себя в плане осознания своей ценности.

И то, что делает жена ценно, и то, что делает муж ценно, это разные вопросы. Вопросы ролей и вопросы значимости – это разные вопросы, и их нельзя путать. И вот теперь мы подошли к тому, чтобы открыть Священное Писание. Давайте посмотрим на Божью модель, что касается соотношения функций, то есть ролей и ценностей. Мы всегда будем обращаться к самому началу, потому что там описана

образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот это первое повествование о появлении семьи. Итак, вопрос. Давайте посмотрим на статус и ценность его и ее, Адама и Евы, мужчины и женщины, мужа и жены. Скажите, как они были сотворены? Каким был их статус? Отличался ли их статус? Нет, потому что и он, и она именно вдвоем, вместе, в качестве семьи были реализацией и воплощением чего? Образа Божия. Сотворим человека, и да владычествуют они. То есть человек – это они. О чем мы говорили уже. Человек – это соединение мужчины и женщины в семейном союзе, в завете по отношению друг к другу перед лицом Господним. То есть изначально семья описана как муж и жена, имеющие равный статус и ценность, потому что оба они – не Адам отдельно или Ева отдельно, а он и она вместе, они есть воплощение образа Божия. И, во-вторых, о чем мы вскользь упоминали вчера, кому было дано владычество над землей, Адаму или Еве? Обоим. Многие по привычке неправильно отвечают Адаму, то есть как будто бы он управлял землей, а Ева на кухне еду готовила, да, и детей рожала, их воспитывала и так далее. Нет, им обоим было дано владычество над землей, потому что, обращаю вновь внимание, сказано: «Обладайте, множественное число, ею владычествуйте». Он и она должны были каким-то образом, оба являясь владыками, распределить разные роли. То есть вот здесь уже изначально показано, что статус их, ценность их одинаковы, тождественны. Никто не был выше другого, но в осуществлении ролей, скорее всего, нужно было как-то обязанности распределять. То есть мы можем привести, например, иллюстрацию о том, что вот два человека решили стать компаньонами в бизнесе. Вот они решили открыть какое-то дело. Так, и они принимают решение: ты кем будешь? Кем ты будешь? И они смотрят, что у кого лучше получается. Скажем, оба являются друзьями детства, они выпустились из одного высшего учебного заведения, то есть у них одинаковые оценки, одинаковый диплом, но они разные. И вот, имея равный статус, равные познания, они понимают, что функционально они должны заниматься в управлении этого бизнеса разными вопросами. И со стороны посмотрев, можно было сказать: а, это подчиненный. А это значит директор, да? И, может быть, так и есть. Но у многих автоматически уже сразу же подчиненному уделяется значимость меньшая по весу, а директору, раз он самый главный, значит, он самый важный. Вот этой ошибки, дорогие, нам нужно избежать, когда мы думаем о семье в контексте отношений мужа и жены. Их статус, их ценность были одинаковы. Обоим им Господь повелел управлять землей. Но, к сожалению, дальше случилась трагедия. В книге «Бытие» в 3 главе дальше рассказывается о том, что имело место во взаимоотношениях Адама и Евы. Я читаю в начале стихи 16 по 19. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповела тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
Вот здесь уже после греха,

грехопадении представлена совершенно иная картина касательно соотношения ролей и ценностей. Какая фраза больше всего известна, вот что касается отношений мужа и жены, из этих стихов, из этого отрывка? Вот она на экране. «Он будет господствовать над тобою». И в действительности, когда мы посмотрим на всю историю человеческого рода, то именно патриархальная система правления и устройства общества доминировала, за редким исключением. То есть всегда считалось, что раз ты мужчина, значит, ты автоматически главный. Раз ты мужчина, значит, ты автоматически что делаешь, согласно тексту? Господствуешь. Он, сказано, будет господствовать над тобою. Как нам оценить вот это новое явление, эту новую модель, которая описана не в первой главе, как изначальный Божий замысел, а в третьей главе, как то, что произошло после грехопадения. Какую модель избрать? Первой главы или третьей главы? Вот это ключевой вопрос, на который нам нужно ответить во свете Священного Писания для того, чтобы не делать ненужных ошибок.

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на программе «Мужчина и женщина». И сегодня мы зададимся очень непростым вопросом. Как же понять женщину? И в этом вопросе нам будет помогать разбираться профессиональный психолог. Мы рады приветствовать Алену, нашу гостью и нашего специалиста. Здравствуйте, Алена.
1: Здравствуйте.
0: Ален, часто бывает так, что когда молодые люди встречаются, они наперебой говорят о том, что наконец-то они повстречали того самого человека, который их понимает. Но проходит определенное время, и с этим пониманием что-то происходит. Почему вначале пары понимают, а потом не понимают?

0: когда люди встречаются и влюбляются, естественно, они ориентированы и больше всего на чувства. То есть, и я бы сказала, что когда они произносят слово «я нашел человека, который понимает меня», то, скорее всего, тут имеется в виду человека, который чувствует, как я, который чувствует то же самое. И, естественно, когда люди чувствуют одинаково, они могут обходиться запросто без слов. И вот это понимание, вот этот поиск точек соприкосновения, он как игра, им очень нравится. А вот «а этот цвет тебе нравится?» «Да, мне нравится этот цвет». «А это?» То есть они просто друг друга пытаются прощупать, как вы знаете, такими щупальцами чувствительными. Что ты за существо? Такое же идентифицировать друг друга. Да, у нас все подходит. Но это на уровне ощущений, на уровне чувств. И, конечно же, когда проходит это эйфория...
1: Когда эмоции уходят?
0: Да, немножко они уходят, они немножко стабилизируются. Когда они определились, да, этот человек мне подходит, да, мне с ним хорошо, мы опять такие чувства, да, мне с ним хорошо... И вот тут начинается диалог, и тут люди понимают, что, оказывается, не все так просто, что одних чувств бывает недостаточно для того, чтобы выразить еще какие-то мысли, какие-то свои желания. Нужно для этого использовать какой-то иной язык, не только чувства.
1: У вас сегодня очень сложная миссия. Вам предстоит помочь огромному количеству мужчин понять, на каком языке разговаривает женщина. Вообще, как понять женщину?
0: Да, действительно, вопрос задается веками, да, что хочет женщина, как понять ее, действительно, так оно и есть. Можно вернуться, и красной нитью всех наших программ звучит то, что женщина – это эмоциональное существо. И говорит она точно так же на языке чувства и эмоций.
1: Это как?
0: Она говорит о том, что она чувствует, скажем так. Не, даже когда она говорит, что я думаю, что, скорее всего, это относится к тому, что она чувствует. Почему вот женщины очень часто используют в своей речи там преувеличения, да, метафоры? Допустим, она в фразе, может быть, в самой обычной, пытается передать свое эмоциональное состояние. Когда она говорит, ты меня никогда не понимаешь. Для мужчины это звучит, значит, ни разу не было случая, чтобы он ее понял.
1: Ну, так это и так и есть.
0: А для женщины слово «никогда» звучит в этот момент, что это
1: сейчас.
0: Так ей сейчас плохо, так она нуждалась в том, чтобы он ее понял. И вот это слово «никогда», оно было таким преувеличением, которое емко туда, все эмоции она туда заложила, чтобы вот пробить эту стенку непонимания в данный момент. Он, что мужчина, как он реагирует в этот момент? Он говорит, неправда. И начинает перечислять, я тебя тогда понимал, а тогда я тебя вообще понял. А больше я тебе угадал, какие духи хотела. Я понимал тебя, понимал. То есть вот поэтому и возникает, что мужчины сразу начинают буквально, дословно, да, воспринимать все, что говорит женщина. Женщина говорит на языке эмоций. Она... Дословный перевод зачастую женских фраз, он означает совсем другое, чем то, что в нее вложила женщина. Причем в зависимости от того, кто переводит. Если бы это перевела подруга ее, она бы очень прекрасно поняла. Если женщина говорит, я сегодня весь день себя так плохо чувствовала, то есть подруга это как интерпретирует? Она поймет, что это, значит, что-то у нее весь день случалось, и она что спросит? Она спросит, а что случалось? Что случилось? Что было в твоем дне? То если она мужчине скажет, что я сегодня весь день себя плохо чувствую, он спросит, а что у тебя болело? То есть ощущение, плохое ощущение, это не значит, что у нее что-то болело.
1: То есть нужно всегда делать скидку на то, что женщина, когда говорит «я думаю», на самом деле речь идет о каких-то ее чувствах,
0: да,
1: и эмоциях.
0: Да, об эмоциях. В принципе, женщина всегда говорит о своих эмоциях.
1: Скажите, а вот женщина с женщиной и женщина с мужчиной одинаково общаются? Или все-таки с подругами какое-то другое идет общение на какой-то понятном языке для женщин? Вот есть ли разница в этом общении?
0: Конечно, безусловно. Скорее, разница даже не в самом общении, не в самой выдаче информации, не в самом языке, а, конечно же, в том, кто его слушает. Если, к примеру, женщина говорит фразу, то она вкладывает в эту фразу как бы две такие основные функции. Это

0: выражение эмоций и скрытая форма просьбы о поддержке. Всегда. То есть, что бы она ни говорила, это скрытая форма эмоций и просьба о поддержке. Особенно, если это адресовано к мужчине. Потому что, помните, мы говорили о том, что она должна постоянно ощущать заботу о себе. Это ее стимулирует, это ее вдохновляет и мотивирует. Как что касается женщин с женщинами, то, понимаете, там они, как говорится, говорят на полуслове друг друга понимают. Она говорит, ты знаешь, я себя так плохо себя чувствовала. И она, может, больше ничего не говорит. Она говорит, я тебя так понимаю, ты знаешь, я тоже. То есть мужчина, когда будет слушать этот разговор, он поймет, о чем они говорят. Никакой информации сейчас не было передано. Они ни о чем не сказали. Та не сказала, что у нее болит, а та не сказала, почему она ее понимает, разве она врач? Вот понимаете, как бы, вот это я, конечно, опять-таки с долей иронии это говорю, но на самом деле это звучит вот именно так. Потому что если мужчина на языке информации говорит, то мы говорим, что женщина, она говорит на языке эмоций. И чтобы понять женщин, да, вот чтобы женщин, что они несут с собой, нужно понимать, что вот в каждую фразу она вкладывает.
1: Тогда как это понять, как с этим разбираться?
0: Смотрите.
1: Есть какой-то переводчик или какой-то набор терминов?
0: Когда мы будем понимать, что она вкладывает, какую функцию несет ее язык, да, какие функции, она говорит на нескольких языках сразу. Мы говорили на эмоциях, да, то мы можем как бы разложить так по полочкам, вот как для мужского восприятия, чтобы было проще. Мы можем разложить.
1: Это эмоции, это информация.
0: Вот, да? она произнесла фразу, и мужчина как бы тын-тын-тын, все должен по полочкам разложить. Вот, к примеру, у нее какая функциональная особенность языка. То есть это информация, да, безусловно, это носитель информации. Потом, она, когда говорит о чем-то, она пытается разобраться сама в том, что она говорит. Представляете? Она говорит и думает одновременно. Иногда для того, чтобы ей понять, ей надо сказать. Угу. Это ее язык.
1: Ну, мужчине в этот момент что делать? Ждать или задавать уточняющие вопросы?
0: Сейчас, это еще не все. Это еще не все, да. Потом, значит, она выкладывает эмоции, мы говорим, да? Информация, думает в момент разговора, эмоции, познает саму себя. То есть она, когда сказала, она посмотрела на это уже иначе, как на себя, как на эту информацию в целом. Ей нужно это все выложить, как говорится, да, через речь, через разговор, чтобы увидеть картину в целом. Представляете, какая вот важная деталь.
1: Но у нас-то, у мужчин складывается впечатление совсем другое. Женщина выговорила, она выложила и тут же изменила свое представление о предмете,
0: да,
1: разговора.
0: Иногда так и происходит.
1: Но как это все вот потом собрать в одно целое? Как вообще потом понять, что на самом деле женщина-то думает?
0: Самое главное, это не отталкивать женщину в этот момент. Вот это такая большая ошибка мужчин, когда он что-то начинает не понимать, он это торгает. И в разговоре с женщиной, когда она, как вы говорите, да, сначала в начале разговора она говорила об одном, потом она закончила, все у нее прошло, она уже в хорошем настроении, а мужчина не знает, как себя вести уже. И вот, и как бы главное не отвергать в этот момент женщину, то есть не отталкивать ее, это первое. Существуют, допустим, ошибки восприятия вот этого мужчинами, да, женского языка. То есть, и чтобы это понять, нужно учитывать несколько факторов. Первое, женщина, когда говорит о чем-то мужчине, у мужчин есть такая опасность, что он воспринимает это как нападение, как упрек. Она говорит, у меня очень болит весь день голова, допустим, или у меня совершенно нет новой обуви, мне хотелось бы новой туфли. Он воспринимает это как упрек, что он не может ей позволить эти туфли. Второе, чувство вины. Он сразу начинает переносить на себя, что это я виноват, что у нее нет новых туфлей. Он начинает сразу же оправдываться. Слушай, ну у тебя полный шкаф этих туфлей. Почему ты не можешь удовлетвориться этим количеством? И начинает сразу же конструировать какие-то предложения, действовать, то есть действия, и всегда он открывает этот шкаф и говорит, а вот это, она этого не хотела. То есть вот это ошибки, которые, потому что он воспринял эту фразу дословно.
1: Как ему нужно было воспринять эту фразу?
0: Нужно учитывать, что женщина должна...

0: имеет право быть услышанной, просто, просто вот ей нужно дать, понимая уже механизм, о котором мы говорили, что она вкладывает, да, в разговор, она просто имеет право быть услышанной, она просто вздохнула и сказала, у меня нет новых туфлей. Да, и она совершенно не имела в виду, что у нее там полный шкаф туфлей, да, или там чего-нибудь еще.
1: То есть она не имела в виду, что муж тут же должен пойти, да, и побежать. Да, он
0: просто
1: ей купить.
0: Она просто может быть услышана, потому что где-то там, может быть, она в своей мысли представила, как она бы неплохо выглядела рядом со своим любимым мужем в новых туфлях. Это принесло бы ей эмоциональную, более другую. Ей просто нужны эмоции, а через туфли она могла бы их получить. Понимаешь? Может быть, это выглядит в глазах мужчин достаточно примитивно, но для женщины это важно.
1: Какие фразы мужчинам вообще не стоит произносить вот, в общении? То есть что является табу?
0: Наверное, не то, что не нужно произносить. Наверное, наоборот, я бы сказала, что табу является молчать.
1: Совсем. То есть молчать совсем вообще нельзя, да?
0: Да, потому что она сразу же воспримет это как отверженное. То есть ей, женщина, когда вы пытаетесь понять язык женщин, мы говорили о том, что она должна быть услышанной, да? Она имеет право быть услышанной. Она имеет право быть расстроенной. И вы должны понять, что вот она такая, она может быть расстроенной, она может право погоревать. Имеет право, да, она может это сделать. Потому что, может быть, вам кажется, потому что для мужчины же, если он уже начинает горевать, это уже все, это уже крайнее, это уже все. Пиши пропало, как говорится, так же. Это самое. А для женщины нет, это нормально. Она перетекает из одной эмоции в другую, и она это нормально. И он это должен дать ей право. То есть вот разрушать, пытаться расшевелить ее, да ты не расстраивайся, да это бесполезно. Она может право иметь на погоревать. Скорее, тут должно быть взаимодействие. Не только у мужчин, да, вот как бы должны быть только его, с его стороны шаги. С его стороны должны быть шаги, но и должны же женщины понимать того, что они не совсем на понятном языке говорят мужчинам, так же?
1: А насколько правомерно, ну, может ли мужчина, допустим, использовать такую фразу? Что ты имеешь в виду? Или лучше не стоит?
0: Нет, почему? Если эта фраза сказана действительно как уточняющая, как желание действительно понять, как призыв к пониманию. Объясни мне, пожалуйста, как ты видишь эту ситуацию? Дай мне это понять, тогда, пожалуйста, конечно.
1: А не обидит ли эта женщина? Не подумает ли она, что вот мужчина сам должен как-то догадаться, вот дойти до того, что она думает, предугадать? Ведь женщины же любят предугадывать, скажем так. Не ждет ли она того же самого от мужчины?
0: Мы говорили о том, что женщина прежде всего ждет от мужчины заботу. И если мужчина говорит о том, что он обеспокоен своим непониманием, только потому, что он не может правильно выразить свою заботу о ней, то это будет восприниматься нормально. Если же фраза «что ты имеешь в виду» обнажает как бы ее глупость, да, ситуации, банальность, простоту, никчемность вопроса, который она себе придумала, то, конечно же, это вызовет, безусловно, конфликт и тоже неприятие. Все зависит от того, что мы вкладываем в эти фразы. Любая фраза, она может интерпретирована быть по-разному. Мы же говорили о том, что женщина, она наделяет особыми эмоциями все свои фразы. И мы говорили, что в каждой фразе заложен не только выражение эмоций, но и скрытая форма просьбы о помощи, о поддержке. То есть и если женщина произнесла фразу, мужчина должен что? Говорит, так, что мне нужно в этот момент не сделать, а в чем она нуждается, понять, в чем она нуждается, почему она так сказала, если он действительно хочет ей помочь. Или хотя бы дать просто выслушать, иногда, вернее, выслушать ее, потому что это иногда более действенно.
1: А для женщины важно, чтобы она была только выслушана, вот услышана, или же приемлемо, когда мужчина, может быть, обнимет свою жену, поцелует ее и ничего не скажет. То есть какова роль вот тактильного взаимодействия вот в процессе коммуникации между мужчиной и женщиной?

0: Женщина, безусловно, должна быть выслушана. Это ее важная цель. Выслушана без, как сказать, без всяких действий, да, для начала. Потому что это уже, мы говорим, это уже полпроблемы решено. Когда женщина высказалась, когда она поговорила на своем языке, она высказалась, уже половина проблемы решено, потому что мы говорили о том, что иногда высказаться – это решение проблемы. Угу. Все зависит от личностных, конечно, взаимоотношений, то есть от индивидуального. То есть иногда мы же понимаем, что когда женщина начинает напирать на мужчину на своем непонятном языке, мужчина что делает? Он закрывается от нее. Она напирает на него еще сильнее. И это ошибка женщин. То есть она говорит, ты меня не слушаешь, ты меня не понимаешь. Да? И она начинает на него больше и больше давить. Вот тут ошибка женщины. Чтобы быть выслушанной, нужно понимать, что мужчине нужно какое-то время для того, чтобы он переварил эту информацию. Он не всегда тебе даст вывод или не всегда даст сразу найдет нужные слова. Ему нужно перевести на свой язык. Он говорит на другом. И поэтому ему нужно время. Нужно женщине дать это время. Я высказалась. Немножко позволь ему отойти, и тогда он вернется к тебе уже с тем, что ты хочешь слышать от него.
1: Спасибо большое, Алена. Спасибо за то, что вы помогаете разобраться в этом очень сложном вопросе, вопросе взаимодействия. Это была программа «Мужчина и женщина». Мы благодарим вас за внимание и прощаемся с вами совсем ненадолго. До новых встреч!

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

«Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь».

А ты маму слушаешься? Слушающий с намерением ответить, они не способны понять. И когда Господь говорит: «Я к вам взываю, люди, обращаюсь к вам, с раннего утра посылаю своих пророков, почему вы их не слушаете?» Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики, все, кому не безразлично то, что написано в Божьем Слове. Сегодня мы с вами поговорим о очень серьезной теме, а как научиться слышать голос Божий и вообще, как Бог говорит. Вы знаете, что очень многие люди любят так вот себе, нарисовали эту картину, что Бог должен...

должен ему лично, конкретно объяснить, обосновать, рассказать все свои планы, мысли, идеи, что он будет делать, как он будет делать, когда он будет делать, почему он будет это делать и так далее. И вот после этого человек как бы готов услышать голос Божий. Но говоря о Боге и вообще читая о Боге, ты начинаешь понимать, что Бог, он немножко не такой, как кажется. И я вот недавно проповедовал на тему «такой да не такой». Это вот знаете, как грешник, который обратился уже ко Христу, ему кто-то говорит, так он же там пьяница. Он говорит, ну пьяница да не пьяница. То есть он уже не такой. Или когда мы рисуем Бога определенным образом в своем сознании, Бог он вот такой. А потом начинаешь вникать и понимаешь, что он такой, да не такой, не такой примитивный, да, он доступный, открытый, близкий, но не наивный, ну и так далее, и так далее. Поэтому христианин, который воистину признает Бога своим Господом и Владыкой, который сотворен по его образу и подобию, который живет согласно его слову, он необычный христианин. И поэтому сегодня, когда мы хотим вникнуть в тему все-таки, как распознать голос Божий, как научиться его слушать и почему очень часто люди не слушают голос Божий. Серьезные вопросы, потому что одно дело не послушать там маму, не послушать папу, не послушать мужа, не послушать жену, не послушать инспектора, который тебе что-то сказал, не послушать таможенника, который тебе там задал какие-то вопросы или сказал что-то делать. Вы понимаете, у каждого непослушания есть своя мера возмездия или наказания или последствий. И, кстати, я частенько спрашиваю детей, а ты маму слушаешься? И дети, знаете, иногда так, ну, в своей простоте, вот в такой открытости, в желании быть вот до конца честными, они говорят, ну, не всегда, вот, да, вот как-то не так искренно, вот как бы я стараюсь, но во мне борется что-то, вот мама одно хочет, а я же не хочу то, что хочет мама, а мама как будто не знает, что я хочу, и вот мы как бы с ней в пререканиях и так далее. Ну, это, видите, как бы один момент, когда ребенок, и то, заметьте, непослушание родителям очень часто заканчивается плачевно, трагически. Недавно прошла новость, буквально на днях, что на Камчатке, на вот этот, на сопку, на тот вулкан пошла группа альпинистов, 12 человек, 2 инструктора. 9 человек погибло на сегодняшний день вот на этой сопке, фактически большинство. Вопрос, почему? Почему? Потому что это как бы какая-то не просто, да, какая-то банальность. То есть где-то кто-то что-то либо не увидел, либо не услышал, либо не послушал, что часто тоже бывает. Поэтому везде, где есть опасность определенного, скажем, такого трагизма, очень важно привлекается внимание. Везде пишется какое-то внимание, внимание, да, attention там по-английски или еще как-то, увага, то есть по-разному. Главное привлечь внимание. Поэтому очень часто, мы вот в прошлой проповеди касались вопроса, почему мы говорим к Богу вопием, а Он нас как бы не слышит. И мы делали выводы, почему это происходит. Если вы не смотрели эту проповедь, обязательно посмотрите, она короткая, и я думаю, вам понравится, вам будет о чем поразмышлять на эту тему. Но сегодня я бы хотел обратить внимание немножко на другую сторону. А что же происходит, когда Бог к нам говорит, вопиет, кричит, да, если так можно сказать, а мы не слышим, или вид делаем, что не слышим? Это, кстати, очень серьезный вопрос. Мне понравилось одно четверостишье, я его хочу прямо с вами разделить, вот в этом контексте слушания. Беседа – это зал кривых зеркал. Учти одно, чтоб не шаталась крыша. Имеет смысл не то, что ты сказал, а то, что каждый в сказанном услышал. Почему это важно? Потому что иногда мы не обращаем внимания на то, сколько раз в Библии употребляется слово «так говорит Господь». «И сказал мне Господь, ибо так говорит Господь». Я посмотрел, это словосочетание там тысячи раз встречается в Библии. У Иезекииля вообще многократно, у Иеремии. Мы сейчас еще некоторые тексты очень редкие увидим с вами. И поэтому пророки всегда открывали ухо. То есть важно, что Бог сказал. Но когда человек не приучен прислушиваться, для него важно сказать. А когда ты говоришь, у тебя есть другая опасность, что тебя могут неправильно услышать, потому что это искусство, это надо у Бога учиться, как сказать так, чтобы то, что ты сказал, именно таким и понятным.

поместилось в уши твоих слушателей. Это же не просто так. Посмотрите, сколько проблем, семей развелось, детей неблагополучно и прочее из-за неправильного восприятия того, что человек услышал. А семьи рушатся, семьи ссорятся. Ты со мной таким тоном разговариваешь. А каким тоном я разговариваю? Ну вот ты так разговариваешь. Да что со мной не так? То есть вот оно недопонимание. И вот теперь мы, когда подходим к великому, к святому, что Господь начинает нам говорить, то мы иногда слушаем Бога совершенно по-другому. Мне понравилось выражение, что слушающие с намерением ответить не способны понимать. То есть, вот вы слышали, представьте эту беседу, когда вы говорите человеку, а он кивает, моргает, там, я не знаю, головой мотает, и уже вот срывается, он просто ждет, когда вы замолчите. Уверяю вас, можете не продолжать, потому что все, что вы говорите от этого момента, он не слышит, потому что ему важно свое сказать. В Библии вообще прямо написано, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Поэтому прислушаться, выслушать, проанализировать и только потом дать суждение – это великая наука, это искусство, это, ну не знаю, это квинтэссенция, если хотите, вот всякой мудрости к тому, чтобы вот к этому прийти. Но мы люди разные, мы люди темпераментные, мы горячие, мы, может быть, где-то, знаете, знаем свое дело, свой предмет. И вот тут мы начинаем, как бы сказать, скользить, потому что мы считаем, что важно сказать. И потом вдруг ты начинаешь понимать, что подожди, а зачем ты это сказал? А как это услышалось? А что из этого взяли, из того, что ты сказал? Вот какой результат? Или ты сам сказал, и главное успокоиться, что вот я сказал, все, мое дело сказать, я сказал, а там они пусть уже думают. Разумный человек никогда не будет бросать слова на ветер. И Христос в обществе, где его не готовы были слушать, он совершенно не говорил. Он не говорил те вещи, которые они бы хотели даже слышать или видеть. Вспомните, Ирод говорит, дай знамение. Он не дает. Почему? Потому что они не готовы были принять. Это была совершенно другая атмосфера и другая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который слышит нас или нет, это прошлая тема, мы согласились, что Бог все знает, все слышит. И даже, как написано в книге Евангелия от Матфея, ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь, и отец твой, там не написано, слышащий, он говорит, видящий тайное воздаст тебе явно. То есть, заметьте, как Евангелие тогда еще не имели понятия такое 3D, там живая картинка, 4К и прочее. А он говорит, ты в комнату зашел, дверь закрыл и говоришь, а Бог тебя видит. И, соответственно, слышит. Понимаете, да? Когда первое телевидение появилось, какие были проблемы? Оно было немое. Картинка была, а звука не было. Поэтому долго еще люди смотрели черно-белый телевизор. Но оно все было как живое. Оно было живым фактически, но глухим. Потом начали озвучивать. И только потом появилось вот это перенесение, да? Вот эта трансформация, когда ты как бы из реального мира попадаешь в телевизор. И как дети поначалу. О, смотри, там дядя из телевизора или тетя. То есть, как бы, вот этот момент, он эволюционировал по-своему. Так вот, голос Божий, он нам, то есть, как бы, наш голос для Бога, он понятен. Теперь второй вопрос. А понятен ли нам его голос, когда Господь о чем-то говорит? И давайте откроем Захария, 7 глава. И в этой главе, когда Бог говорит здесь очень много важных вещей, что вы от меня отступаете, вы совращаетесь. И вот 13 стих. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». То есть, он слышал, но не слушал. Поэтому важно понять, что когда мы говорим, Бог все слышит, абсолютно все слышит. Это я могу не слышать, что происходит в соседней комнате, там, у соседей или еще что. А он все слышит. Но вопрос, внимает ли его, скажем, ухо, да, к тому, что мы говорим, или нет. И нам важно, чтобы Бог услышал нас, а не просто послушал нас. Теперь второй вопрос. Смотрите, к чему мы приходим. Они его не слушали, и он их не слушал. Так вопрос, а почему они его не слушали? А потому что им не нравилось, скажем, то, что Господь говорил. И поэтому он интересную мысль здесь говорит. И как он взывал.
И опять же, возвращаемся к прошлой теме и к сегодняшней, слово «взывал» – это не просто

говорил, знаете, все говорили, и он говорил, и вдруг вот кто-то к кому-то придирается. Нет, взывал, это означает громко кричал, это значит конкретно обращался. И вот Бог говорит, я конкретно обращался, а вы что? А вы, как здесь написано, не слушали меня. А теперь вы, когда взываете, вы хотите, чтобы я все бросил и сразу пришел. Вот это и есть беда нарушенных отношений между человеком и Богом. И в своих проповедях я часто делаю на этом акцент. Насколько важно не просто механическое соблюдение того или другого. Во всем мы должны видеть смысл и отношения. Отношения с Богом, отношения к Богу, отношения между людьми. Посмотрите, как мы говорим, крест, да, это отношения по вертикали, по горизонтали. 10 заповедей, 4 регулируют отношения человека к Богу, 6 регулируют отношения человека с человеком. То есть это очень важно понимать, насколько мы научимся прислушиваться к голосу Божьему. Вот я как раз хочу сказать, что иногда Бог не кричит, и чтобы его услышать, нужно наоборот успокоиться, нужно отключить вот этот шум. Сегодня есть такое понятие, как много шума. Вот если вы так прислушаетесь, мы привыкли, что ага, там машины шумят. Это очень хорошо видно для тех, кто, например, живет в тихом районе, или квартале, или в селе, и приезжает в город, говорит, как вы тут спите? Я не могла полночи уснуть. Эти машины, мотоциклисты, сирены. А что говорят люди, которые там живут? А мы привыкли. Вы слышите? Они не говорят, о да, это ужас, вот мы мучимся. Мы привыкли, то есть все шумит и так далее. Телевизор работает, телефон кричит, поет, дети плачут. Такой гвалт стоит, а человек как бы нормально себя чувствует. Так вот, для человека, который привык вот прислушиваться, да, вот к тишине, а это как раз состояние очень сродни состоянию размышления. Ну, есть еще английское слово meditation, или по-русски, когда говорят медитация, немножко другое значение. В английском языке это размышление. В нашем понимании медитация это все-таки что-то восточное, когда ты садишься, концентрируешься, освобождаешь свой разум, его, как бы, опустошаешь. И вот слушая что-то вселенское, да, как бы такое восточное. Но настоящая медитация, она больше направлена на наполнение, а не на опустошение. Поэтому, когда ты сел и ты задумался, ты вот именно поразмышлял или поразмыслил, да, вот ты в таком глубоком размышлении, тебе нужна тишина. И вот поэтому пророк Захария, кстати, и в другом месте говорит о том, что да, Господь, он не кричит, не шумит, а веяние тихого ветра. И этот голос легко услышать, потому что важно не сказать, а важно быть услышанным. Но я, кстати, еще один интересный момент хотел привести. Мне очень понравилось это выражение, что не каждый слушающий совет услышит его. Вот вдумайтесь, не каждый слушающий совет, вот вы кому-то советуете, он его услышит. Не каждый слышащий способен увидеть истинный мотив и понять, что совет дается с благой целью. Вы слышите, как это получается? Ты даешь человеку совет с искренним сердцем, а он совершенно не видит этого, не слышит этого, еще и приписывает тебе мотив, который не является истинным. Говорит, ты специально мне это хотел сказать, ты не хотел, чтобы я был успешный, ты не хотела, чтобы я вот смогла там туда поступить или с этим человеком выйти замуж или устроиться на эту работу. Ты специально, и ваш совет просто развалился, знаете, как разбитая ваза. И это ненормально. Поэтому не зря кто-то подметил, что хуже глухого может быть только тот, кто не желает слушать. И вот это наше состояние людей перед Богом, я считаю, худшим. Потому что мы не просто не слышим голос Божий, а не хотим его слушать. Я сейчас покажу, почему. Давайте приведем один интересный пример. В книге Притчи есть 8 глава. Это глава, которая конкретно обращена как бы людям со стороны неба, только обращается к нам мудрость. Есть версия, что все-таки речь идет о Духе Святом, потому что показаны тесные отношения с Богом, очень тесные, советничество, да, что он брал меня советником, спутником и так далее. То есть я там была при начале и так далее, и так далее. И вот мудрость заговорила. И что мы находим? 8 глава, в 4 стихе читаем. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие,

и глупый разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда, ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих». То есть речь идет о голосе Божьем, о мудрости, которая устроила вообще всю вселенную, весь этот мир и так далее. То есть, и обратите внимание, что для Бога важно? Правда, да, как здесь написано, истина. И, опять же, между чем идет баланс? Мудростью и глупостью, неразумием и разумом. Вот этот как бы баланс. Бог показывает, что это важно. Обратите внимание вот еще на что. Вы помните, в советское время была газета «Правда». Я помню, была еще газета «Труд». То есть вот как бы ты берешь газету, и вот уже первый посыл тебе – правда. То есть ты, ну не могут же люди написать в «Правде» неправду. Вы же понимаете, да, как бы, ну не могут. Это же, ну, что-то противоречие такое, диссонанс, дисгармония. То есть в «Правде» только «Правда», это же в газете писали. Потом перекочевала «Правда» в телевизор, и мы всегда слышали, говорили, ну по телевизору показывали. Ну что вы понимаете, что это там бабки, как говорят, на базаре могут что-то там обсуждать, а в телевизоре там все серьезно, там цензура. Потом мы поняли, что оказывается телевизор это очень большая мусорка тоже, да, туда все вещают кто угодно. Интернет появился, говорит, ну тут уж вообще одна «Правда». Ну и поняли, что «Правда» в интернете сегодня очень-очень мало, очень мало. Поэтому стали доминировать такие, ну, условно говоря, блогеры, которые открыты, да, которых люди знают, могут подтвердить их там, если это финансисты, что у них действительно есть деньги, а они не просто делают деньги на отсутствие денег и так далее, что он вот это делает, вот он там живет, он этим занимается. То есть это, опять же, правду надо искать, ее надо где-то найти. И вот мудрость говорит, к вам я взываю. И что, прям все таки побежали слушать, что же там мудрость хочет сказать, да? Ну нет, конечно. Поэтому, к сожалению, как я сказал в самом начале, люди претендуют, что Бог для них должен конкретно, с неба, громогласно проговорить, объявить все, что он хочет для них сделать. А Бог этого не делает. И вдруг как бы возникает такая идея, что оказывается, наверное, мы, ну, Бог ничего не говорит, ему ничего не надо. Он там библейский, старый, старомодный, такой, как говорят еще, да, старобрядческий. То есть вот тот, ну, несовременный Бог. Но нет, оказывается, слушать Бога, слушать пророка Божьего, это одно и то же. Возникает вопрос, где об этом можно прочитать? Давайте читать, потому что второй Паралипоменон. Это очень интересная ветхозаветная книга. В пересказе показывают историю, которую вообще проживал Давид, и не только, и Саул, и прочие апостолы, да, скажем, Божий народ. И вот мы читаем 33:10. «И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали». Интересно, Бог обращается к своему народу, к царю, но они не слушали. И поэтому, написано, Бог привел на них военачальников царя сирийского, и заковали Манассию в кандалы, оковали его цепями, отвели в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его. Вот обратите внимание, Бог не мстительный. Он к ним обращается, они не слушают. Как только ему стало плохо, Бог услышал и отреагировал. Очень интересная ситуация. Если открыть книгу пророка Иеремия, 6 глава, 7 стих, очень интересная тоже заметка, потому что Иеремия был потрясающий пророк, который жил во время отступничества народа. И поэтому никогда не надо думать, что вот то был народ отступнический, вот я бы, да никогда бы я так не сделал, ну что они могли себе позволить? Нет, мы можем еще хуже сегодня вести себя, потому что они писали историю, а мы уже можем читать историю. Поэтому у нас больше сегодня исходных материалов, больше историй, больше выводов и результатов, которые мы могли бы учитывать. А мы и этого не делаем, как люди иногда. Поэтому давайте прочитаем. Иеремия 6:10. Что мы здесь находим? И вот он говорит: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезано, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им».
Вы слышите, как вели себя люди? Слово Господне в посмертии.

Мияни, оно неприятно им. И вот давайте возьмем, какое слово Господне. Во-первых, мало того, что сегодня мало людей читают Библию. Это серьезный вопрос, и многие уже богословы, многие проповедники практики, именно которые работают с людьми, беседуют, консультируют, они констатируют, что люди мало, совершенно мало читают Слово Божие. Все знают, как дети.

я не помню, да, там кто-то говорит, персик съела. То есть, как бы, ну, что нам непонятно. Ну, по апостолу Павлу, может, я мало знаю. Ну, Христос, да, ну, что там, воскресил Лазаря, понятно. Нету глубины, поэтому нужно возвращаться к Божьему Слову. Потому что тут голос Божий, который уже прозвучал, он нет нужды мне повторять. Второе, нет нужды Богу мне сегодня диктовать. Андрей, просыпайся в столько-то, иди туда-то, садись за руль, не забудь заправиться. Этого тоже не нужно делать. То есть Бог слова на ветер не бросает. Значит, что-то важное должно быть. А что в нашей жизни важное? Вся наша жизнь из мелочей состоит. Ни один из нас, может быть, в жизни там не довелось ему спасти ребенка из тонущего корабля, не знаю, или там из пожара вынести на руках из-под огня. Ну, не было такого. Жизнь из мелочей. Ссорятся люди на мелочах. И поэтому Бог говорит, я в мелочах, не переживай, ты читай. Я на каждую правильную мысль, я тебе Духом Святым сделаю такую заметку, и ты будешь о ней размышлять. И она, возможно, изменит курс твоей жизни. Знаете, как бывает? Разошелся человек, хочет идти там кого-то ругать или с соседом ругаться. И вдруг какой-то голос говорит, ты не спеши, потому что там что-то такое. И он раз и успокоился. То есть что-то вошло, информация, и коррекция произошла. Но посмотрите, когда Иеремия 9 главу, 13 стих читаем, то написано опять же похожая ситуация. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью». И вот интересно, да, что он фиксирует, что «оставили меня». Закон мой оставили, то есть они пренебрегли этими вопросами. 29 стих, кстати, в Неемии тоже очень интересно говорит, книга пророка Неемии, когда мы открываем Неемию, и вот там в 9 главе у нас есть 29 стих, посмотрите, как он гласит, интересно. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жив был бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземцев». Иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый. Посмотрите, как люди понимали Бога в Ветхом Завете. Люди отворачивают уши свои, чтобы не слышать Бога, Божий закон. А что, сегодня что-то поменялось? Люди не просто дискутируют, какую заповедь труднее соблюдать. Они изначально не хотят слышать Божий закон. Я бы еще, может, как-то мог с этим согласиться, если бы я увидел, что человек жил по закону, там как-то поступал по совести, да, а потом вдруг увидел какую-то в этом проблему. Даже не начиная, уже говорят, закон нам не нужен, это рабство, это плен или еще что-то. Что Бог говорит об этом? Вы меня оскорбляете этим, вы отворачиваете то, что я вообще законом назвал. Ну вот представьте, вы приходите в дом, а у хозяина этого дома есть свой закон, правило, например, обутым в дом не заходить. Или там в зале не кушать, вот это его правило, он не любит. И вдруг кто-то говорит, да что за глупости, да у меня вообще чистая обувь, не надо. Вот как это? И потом смотреть в глаза и говорить, да, дружище, ну все хорошо. Что хорошо, ты переплюнул через то, что тебе запретили или наоборот сказали, ты сказал, да, это не обязательно. Вот она где трагедия. Поэтому, когда мы говорим, Господи, ты должен меня услышать, Бог говорит, я хочу, чтобы ты меня послушал. Когда ты будешь меня слушать, то тебе меньше придется ко мне вопиять. И как я в субботу проповедовал, интересный 49-й псалом, мы будем приносить Богу в жертву хвалу, а не просто вот эти бесконечные претензии в небо, да, скажем, вот ты такой, ты не слышишь. Бог говорит, да, все слышу. Вы меня не слышите, вот в чем трагедия. Вы закон убираете, это убираете,
И более того, парадокс, Иеремия, кстати, если вернуться в книгу пророка Иеремии, 23:16, посмотрите, что там написано.

Иеремия 23:16. Там сказаны такие потрясающие слова. Вот то, что я считаю и называю парадоксом. А именно, так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. А люди верят. А посмотрите, сколько сегодня суеверий. А посмотрите, сколько сегодня разного рода придумано идей и всего что угодно. Почему люди это делают? Потому что так привыкли, так хочется. Поэтому голос Божий никто не выверяет, а это действительно голос Божий. В разных церквях люди взялись пророчествовать. Я буду пророчествовать. Из этих пророчеств из 100, может, 2, 3, 5 исполняются. Нет, они пророчествуют. И никто не поднимает вопрос, что это ложная церковь, что так нельзя. Ну, куда вы пророчествуете? А у них это тренд, понимаете, вот пророчествовать. Поэтому Бог говорит, вот там, где надо слушать, вы не слушаете. Где не надо слушать, вы слушаете. Но остановитесь, давайте что-то изменим в этой жизни. И вот интересно, что Иезекииля 33:32, там есть такое интересное тоже место, да, вот тут 33:32, написано следующее. «И вот, ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их». Речь идет тоже опять-таки о пророке. Поэтому не просто так Христос сказал в Евангелии от Марка, что если вы придете в город, будете благовествовать, проповедовать, и люди не будут слушать, отрисите прах от ног ваших, идите в другой город. Не вступайте вот в эти битвы какие-то, да, доказывать. Это ничего не даст. Я этого не прошу, я в этом не нуждаюсь. Поэтому сегодня, когда мы читаем эти тексты и видим, что, допустим, книга пророка Иезекииля, 20 глава, там вообще она потрясающая глава. Если бы вы ее прочитали вообще с 5 стиха или с начала и до конца, вы бы увидели, что Господь здесь потрясающие вещи говорит. Он говорит такие слова. «Скажи им, так говорит Господь, в тот день, когда избрал Израиля, поднял руку мою и поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь, Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня, не хотели слушать меня, и никто не отверг мерзости от очей своих, и не оставил идолов египетских. И я сказал, и залью на них гнев мой. Истощу на них ярость. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И посмотрите, 10 стих. Он говорит, и я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню. И дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали, отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью ярость мою на них. Вы слышите, и так будет идти до 20 числа этого текста, где он говорит, я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, мои уставы соблюдайте и исполняйте, и светите субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но сыновья возмутились против меня. Итак, мы видим, что голос Божий сегодня, к великому сожалению, не является как бы актуальным или как бы желанным для некоторых людей или для многих. Я не знаю, каждый за себя даст отчет Богу. Но вывод очень простой. Первое. Оскорбление для Бога не слушать его голос. Это как бы, когда вам специалист говорит что-то, а вы игнорируете, а потом в итоге происходит то, как он вас предупреждал. Вот точно так же и это большая для нас, скажем, беда. Это оскорбление для Бога. Второе. Убыточно для нас не слушать Бога здесь и сегодня в нашей жизни. То есть не прислушиваясь, как он говорит, заповеди мои, человек слушал бы, жив был бы. Человек не слушает и начинаются у него проблемы. Так же, как мы, обычные люди, умные, да, по-своему. Но мы обижаемся, когда люди нас не слушают, игнорируют. И мы видим, что у них тоже хорошо не получается.

И третье. Непослушание Бога, оно может быть фатальным для нас. Потому что одно дело просто временно что-то потерять здесь на земле и потерять вечность. Поэтому вывод один очень простой. Мы продолжаем слушать голос Божий и покоряться Ему. И да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, чтобы Ты нас услышал. Мы хотим научиться слышать Твой голос и слушать Твой голос. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, когда мы будем брать в руки Священное Писание, будем его читать, когда мы будем размышлять над ним в тишине и спокойствии, чтобы нам научиться слышать Твой голос. Тебе за все слава, честь великому Богу. Аминь.

После крещения Дух Божий увел Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
0: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Первая книга, которая была написана в Библии, это книга Иов. И это книга о страданиях человека. Кажется, что он остается один-один в борьбе с дьяволом. Почему Бог оставляет человека один на один с дьявольской силой? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Угу. Мы рады, что вы с нами. Вот наш вопрос сегодня такой. Кажется иногда, что ты один на один с нечистой силой, с дьяволом. Да? Правда это или нет? Действительно ли Бог иногда оставляет человека в страданиях, в какой-то внутренней

0: борьбе, в переживаниях один на один с дьяволом?
1: Ну, сказать, что мы остаемся один на один вообще, это было бы неверно всегда. Угу. Потому что даже дьявол ничего не может сделать, если не допустит это Господь. Угу. Поэтому в любом случае Господь пребывает с нами. Но вот то, что дьявол обрушивается на нас, и мы вступаем в этот конфликт с ним, и такое ощущение бывает у человека. Угу. То есть ощущение такое может возникнуть. Угу. Посмотрите, например, как это произошло, как мы с вами читаем это в книге Иова.
0: Да, вот.
1: Как-то мы с вами уже говорили о том, что вначале он лишился всего того, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей. А теперь дьявол не останавливается на этом. Он приходит второй раз к Богу и говорит ему о том, что ну, за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. И вот библейский текст говорит: «Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы, взял его в глиняный черепок, чтобы счищать гной, и сел среди пепла». Конечно, когда мы читаем эту историю, может сложиться такое впечатление, что Бог оставляет нас один на один с дьяволом. Почему? Логически ответить на этот вопрос невозможно. Вообще, логикой невозможно ответить на этот вопрос. Мы живем на территории зла. Вся наша планета однажды вступила в большой конфликт с Богом, с Творцом. Мы находимся в этом конфликте. Зло сегодня, оно распространено здесь. И вы видите, что больше людей, которые все-таки причиняют какие-то беды и несчастья, достаточно включить сегодня программу новостей, как увидеть, я это называю иногда отчетом дьявола о проделанной работе, что происходит сегодня в этом мире. И логического ответа, почему это происходит, у нас нет. Мы пребываем в замешательстве. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог ответил дьяволу по-другому. Посмотрите, как отвечает Бог. Бог говорит: «И сказал Господь противнику: вот он весь в твоей власти, только жизнь его сохрани». Uh-huh. Вы знаете, у меня закипает мозг от этого ответа. Как это так? Все, что у него есть, возьми, только жизнь его сбереги. То есть делай с ним, что хочешь. И на самом деле этот вопрос, который вызывает у очень многих людей проблемы.
0: Конечно. Ведь логично как? Логично как? Чтобы плохие люди, грешные люди страдали и на своих страданиях делали выводы и уроки, да? А праведные люди, они, как бы сказать, ну, были счастливы, были благословены, были как бы, ну, как бы, была бы у них жизнь легкой и без страданий. Вот это логично.
1: Да.
0: А тут получается...
1: А еще логичнее, когда мы знаем, и все говорят, Бог есть Бог любви. Угу. Бог нас любит, Бог все сделал для того, чтобы мы были счастливыми. И вдруг этот Бог любви говорит дьяволу: да,
0: делаешь.
1: Делай, что хочешь. Этот вопрос, он вызывает очень-очень много вопросов еще больше. И вернее, этот ответ Бога вызывает еще больше вопросов. Поэтому, как я уже сказал, здесь невозможно ответить логикой. Вообще, я хотел бы тоже вам задать вопрос, если позволите. А возможно ли одержать победу над кем-то в рамках логики? Возможно. Да.
0: Вообще, что такое логика? Да, надо с этого тогда начинать.
1: Да. Ну, например, когда вы находитесь в рамках определенной логики, то на каждый аргумент, то есть это какие-то заключения, какие-то факты, какие-то аргументы. Так вот, когда мы находимся в рамках логики, то на каждый аргумент у нас есть свой контраргумент. Uh-huh. Да, мы, например, в ситуации с Иовом Бог мог бы использовать свою логику, свой разум и заставить сатану сказать: нет, Иов человек непорочный, Иов справедливый, Иов богобоязненный, поэтому ты к нему просто не прикоснешься, да и смысла нету никакого к нему прикасаться, все равно он будет служить мне из-за любви. Бог мог бы так логично ответить.
0: Это было бы логично.
1: Да, это было бы логично. На что бы дьявол со своей стороны? Свою логику. Да, но мы же не попробовали. Ну, давайте посмотрим.

0: смотрим, это все-таки ты просто слова. Поэтому можно ли было победить сатану силой? И вот когда мы задаемся вот этими серьезными вопросами, да, это можно было бы сделать. Но это был бы аргумент, который Богу больше бы навредил. Поэтому здесь Богу не нужна была победа единовременная. Ему нужна была победа навсегда. Поэтому мы видим Христа, который приходит в этот мир и умирает на кресте, для того, чтобы эта победа была одержана навсегда. А в жизни Иова мы здесь видим другую ситуацию. Мы видим, что Иов вступает тоже в это сражение, и он вступает смиренно, кротко, повинуясь Богу. И это помогает в конечном итоге одерживать ему победу. Единственный способ одержать победу – это воспользоваться не физической силой, а нравственной, духовной силой. И это делает именно Иов.
1: Вначале, вот слушая вас, складывалось впечатление, что вот речь идет только о выгоде Бога. Ну, например, кратковременная победа Богу не нужна, да? Поэтому вот если бы не услышал как бы пример со Христом, ведь Христос тоже страдал, и страдал тоже несправедливо, да? Ну, вот тогда уже начинаешь больше понимать, что ведь вот в условиях конфликта, вот этой великой борьбы, в которой мы живем, не все так просто. Самому Иову была какая-то польза от этих страданий? Или все-таки это только речь идет о выгоде Бога?
0: Знаете, когда мы вообще говорим о людях, которые переносят страдания, я где-то прочитал такую интересную мысль, что это любимчики у Бога. Угу. Потому что на самом деле переносить страдания, проходить страдания очень непросто. Вы посмотрите на многих библейских героев, героев Библии. Моисей перенес страдания. Мы видим с вами, какое душевное страдание переносит Авраам. Мы видим с вами страдания многих пророков Ветхого Завета. Мы видим с вами страдания апостолов в конечном итоге и самого, естественно, Христа. Угу. То есть в сражении между Богом и дьяволом в арсенале Бога нету силы. В арсенале Бога любовь, в арсенале Бога истина, свобода и справедливость. А дьявол, в его арсенале что? Это ненависть, это убийство, это постоянное преследование. То есть мы видим с вами, что абсолютно разные арсеналы, которыми пользуется Бог и дьявол. И вот как раз мы видим, что Бог воспользовался арсеналом смирения, кротости и вот этого креста, чтобы победить и одержать эту победу. По сути дела, то, что мы читаем с вами книга Иова, она лишь показывает, каким арсеналом пользуется Бог в этой великой борьбе. Он не пользуется логикой, он не пользуется силой. Мы видим с вами, что так же смиренно, как Иов переносил это, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим с вами Агнца, который побеждает дьявола.
1: Получается, что не всегда нужно пытаться объяснить страдания в нашей жизни, а просто довериться Богу, потому что в условиях греховной жизни, вот в условиях грехопадения, страдания – это неотъемлемая часть. И страдают все, да?
0: Вы знаете, когда мы читаем Библию, иногда люди, верующие, стесняются этого сказать. Но на самом деле, если Иисус, который не сделал ничего достойного смерти, Он вообще ни в чем не согрешил, был распят, то почему мы думаем, что люди, которые называют себя сегодня христианами и стараются жить по заповедям Христа, будут избавлены от этих страданий? Апостол Павел в послании к Тимофею очень четко говорит: да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы. Ну, или всегда их не будут понимать. Угу. Всегда к ним будут относиться. Понимаете, человек верующий, как Иов. Иов был бельмом на глазу того мира. Посмотрите,

0: Ни о ком другом Бог не говорит, как и об Иове. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это вызвало ревность в дьяволе, потому что он-то считал, что он владеет всей этой планетой, что после того, как Адам согрешил, теперь он властелин этой планеты. А Господь говорит, подожди, подожди, на этой планете, даже восставшей, есть люди, которые любят меня и служат мне. Поэтому на самом деле мы видим с вами вот пример жизни Иова, что вот эта великая борьба, она постоянно присутствует в жизни каждого человека.
1: Каждый человек. Только кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше все-таки. Да? От чего это зависит?
0: Ну, достаточно сложный вопрос. От чего это может зависеть? Наверное...
1: То есть, может быть, нам тоже не стоит искать логики в ответе на этот вопрос? А просто довериться Богу или как все-таки?
0: Я думаю, что тот, кто страдает, Бог не дает нам перенести того, что мы не сможем перенести. Угу. Поэтому, конечно, нам кажется, что кто-то страдает, что мы, нам всегда кажется, что мы страдаем больше, чем кто-либо другой. Это всегда так. Наш крест самый тяжелый. И наверняка вы знаете эту историю о крестах, когда человеку было очень тяжело нести крест, и он обращается к Богу и говорит, что-то крест моей жизни очень тяжелый. А Господь говорит, ну, пожалуйста, вот посмотри, сколько крестов, выбирай. Он один примерил, тяжелый, другой неудобный, третий. Потом говорит, а вот этот взял его на себя, понес. Говорит, вот этот мне подходит. Он говорит, так это и был твой крест. Поэтому на самом деле нам иногда кажется, что... Нас, наша жизнь самая тяжелая. Наверное, Иову на тот момент казалось, что действительно очень тяжело, и он страдает больше всех. И мы это видим с вами, что жизнь его была непростая. Что у него осталось-то на самом деле? Вот иногда люди говорят, он столького лишился в этих страданиях, но в то же самое время все-таки у него, наверное, что-то осталось?
1: Жизнь.
0: Да. Посмотрите, что остается у Иова. Давайте посмотрим на список того, что осталось у Иова? Жизнь. Но какая жизнь у него осталась? Вот если посмотреть. Просто ужасная, плачевная. И многие бы люди считали бы, да лучше умереть, чем так жить. Но это все-таки была жизнь. Жизнь упования на Бога. Он все потерял. Он мучился. Физически мучился. Но у него была все-таки эта жизнь. Дальше посмотрите, что у него осталось. Жена. Очень сложная ситуация с женой. Вообще, многие люди склонны осуждать эту женщину. Как она могла сказать своему мужу, похули Бога и умри? На самом деле, я бы хотел, чтобы мы посмотрели по-другому на жену Иова. Ведь она его любила. И она видела, как он мучается. И в том, что она ему сказала это, были абсолютно, скорее всего, другие мотивы. Она не хотела просто, чтобы он мучился. Он ей было больно видеть, как страдает ее любимый человек. У Иова остались друзья. И вы знаете, тоже очень часто верующие люди, которые исследуют Священное Писание, или те, кто начинает читать Библию, они говорят, да что ж это были за друзья? Постоянно его обличали, постоянно они там ему всякие советы неверные давали. Я бы тоже не спешил судить этих друзей. Посмотрите, что говорит Библия. Они приходят, садятся и начинают что делать? Они молчат.
1: Молчат.
0: Они молчат. Они настолько были поражены тем страданием, которое обрушились на Иова, они просто молчат. И это были хорошие друзья. Вы знаете, когда я потерял своего отца, он умер, и ему было не так много лет, 48 лет, то... Во время похорон, вообще, когда мы кого-то теряем, к нам подходят люди и пытаются что-то сказать, много чего говорить. Но на самом деле для нас более ценнее, когда нас просто подойдут, обнимут и с нами помолчат. Вот это сделали друзья Иова в момент его страданий. Что еще осталось у Иова? У Иова остался голос, он мог взывать к Богу. У Иова остался разум. И в конце концов у Иова, самое главное, остался Бог в этих страданиях. И вот какой это был Бог? Невидимый. Он не был видим. Бог хотел его увидеть, Бог хотел его услышать. Но мы видим, что в его жизни остался Бог, и Иов знал этого Бога. Я хочу лишь привести одну цитату, которая поможет нашим телезрителям понять,

0: насколько Иов хорошо знал Бога. Он говорит: «Я верю, я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога».
1: Угу. И его страдания не помешали, да, разочароваться в Боге, но, напротив, укрепили его веру. Борис Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы были с нами. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас, что вы были также в это время вместе с нами. С вами была программа «Верую». Страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Не будем всегда пытаться объяснить их логично, что, зачем, почему, для чего, а просто доверимся Богу и пройдем этот жизненный путь с Его помощью, потому что Бог не даст нам страданий сверх наших сил.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки и весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз, вдох и выдох, вдох, выдох и раз, два. А теперь упражнение для шеи, руки на поясе, пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову, касаемся подбородком груди, вот так.

Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Дорогие ребята взяли скакалку, сложили ее вчетверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. И еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз, за голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз, два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также. Наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Скакалка вчетверо. Поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два. Спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз. Смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три и четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо. Боимся.

0: сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад. Качелька. Раз. Сели. И раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. И последний. Раз. Два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги и заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну, а теперь будем прыгать. Встаем. Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились. Хорошо, отдышались. И поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим, руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается. Ну, наверное, она скоро...
1: А я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там, правда, может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца.

0: Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш. Держи, Паш. А я сделаю из помидорки. И ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И, Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как по бокам.
0: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать. А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
1: И что, в эту втыкать?
0: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да,
0: а у держи. Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так,
1: да.
0: Где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа? На карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая-то старинная гоночная машина. У меня какая-то...
0: А у тебя, знаешь, на что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана. Такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой еще сделаю. Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
0: Все. Ты решила почистить ее, смотри.
2: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять... маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из оливок. Морковки шапку.
0: Да, смотри. Из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот
1: Блыщ.
0: Такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так. Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот
0: сделала. Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне,
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
2: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня будет, у меня
0: Паша, попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.

0: Можно мне еще два кружочка?
1: Держите, да.
0: И мне еще два надо.
1: Так. И так.
0: Так. Все готово.
1: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
0: И теперь мы будем это есть. Вот.
1: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
0: У меня, да, вот.
2: У меня без.
1: У нас
2: тут волосы защищают.
1: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка, как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
0: Кабриолет.
1: Кабриолет, правильно.
0: Смотри, меня тут били.
1: Ну что,
0: ему осталось крылья сделать, тогда это точно будет реактивный самолет.
1: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
0: Получается, там тротуар, что ли?
1: Да, там тротуар, а здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу. Держи, Паш.
0: Подровняем по математике.
1: Так,
0: по
1: так.
0: Математическим счетом.
1: И вот так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
3: Светофор.
1: Правильно. Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку и наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все, хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третий. Все, хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее ну, всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: Так.
1: Вот все.
0: И третий. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер

0: еще чуть-чуть.
1: Ага.
0: Сюда.
1: Разливаем все.
0: И сюда. А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
1: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
2: Так, у нас тут перекресток.
1: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге. В кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
3: Зеленый.
2: Зеленый.
1: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее просто ходят все по ней.
2: Зебра.
1: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
3: Да.
1: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку. Так.
2: Лишних хлебцов взяли.
1: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
3: Надо посмотреть вправо и влево.
1: Нет, надо остановиться.
2: И
1: посмотреть. А второе правило?
2: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
1: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
4: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Сегодня мы с вами живем в неконтролируемом, очень быстро меняющемся и хрупком мире. То, что еще вчера казалось незыблемым и фундаментальным, на завтра может оказаться зыбким и непрочным. Поэтому очень многие наши сегодня современники, особенно те, кто по каким-то причинам не возлагают свою надежду на Бога, очень часто испытывают стресс, тревогу, беспокойство, отчаяние, метутся в тревожном ожидании того, что же будет завтра. А ведь так хочется стабильности, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Правда? Как современный человек может найти этот мир и покой? Уверенность в завтрашнем дне даже среди хаоса, даже среди неопределенности, даже среди быстро меняющихся обстоятельств. И сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания разобраться, на кого или на что сегодня можно надеяться так, чтобы иметь в душе мир.

Я приглашаю вначале вас открыть книгу притчей, 3 главу, и прочитать тексты 5 и 6. Вот что здесь сказано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Казалось бы, уж куда понятнее. Казалось бы, уж куда доступнее написано. Но бывает такое, что возникают в жизни ситуации, когда нам становится сложно доверять даже Богу. Да, умом мы понимаем, что на кого еще надеяться, как не на Бога. Но бывают такие обстоятельства, что сердце и ум отказываются довериться Богу. Слова звучат, мы их читаем из Священного Писания, но в эти моменты они нас не убеждают. Умом понимаем, а в душе тревога и беспокойство. Это происходит тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни. Например, здоровье. Вдруг врачи поставили диагноз, и мы уже не чувствуем себя так уверенно, как вчера. И мы понимаем, что эта ситуация нам не подконтрольна. Мы не можем сами на нее повлиять. Или ситуации на работе. Вчера еще все было нормально, и вдруг ситуация поменялась, что приходится искать новую работу. Тоже ситуация нам не подконтрольна. И либо в отношениях между молодым человеком и девушкой. Только все было прекрасно, царила любовь, взаимопонимание, и вдруг что-то случилось. Как говорится, черная кошка пробежала между ними, и один старается, пытается возобновить, а другой вдруг охладел и уже не испытывает тех чувств. Ситуация не подконтрольна, мы не можем на это повлиять. И именно тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни, у нас возникают чувства тревоги и беспокойства. И порой даже убедительные библейские тексты не помогают ощутить мир. Но сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания, рассмотрев внимательно эти тексты, понять, что только в Боге может успокаиваться душа наша. На Него необходимо полагаться и возлагать надежду, даже в тех обстоятельствах, которые мы не понимаем, какой будет исход. Прочитаем в книге Исаии, 26 главе, текст 3 и 4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Сказано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Что это такое? Что за мир такой совершенный? Слово «мир», которое здесь употреблено, это не мир в смысле территории, а звучит это слово на древнееврейском языке как «шалом» и переводится как «умиротворение», «спокойствие», «покой». Вот какой мир имеется в виду в этом тексте. Так вот, твердому духом, по-другому можно сказать, ты даешь совершенный покой, ибо на тебя уповает он. То есть причина этого покоя, причина этого совершенного мира в уповании на Бога, то есть в надежде на Бога, когда мы возлагаем на Него свои надежды и передаем управление той или иной ситуации в Его руки. И дальше звучит призыв. «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В книге «Псалтирь», 36 главе, давайте прочтем 5 текст. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит. Предай Господу путь твой и уповай.

на него. Что такое путь? Это дорога. И подразумевает путь, движение. Да? Нужно движение с нашей стороны. Не бездействие и не пассивность. Все, что по силам делать руке твоей, делай, сказано в Священном Писании. И есть одна очень мудрая фраза, поговорка, которая звучит так. «Дорогу осилит идущий». Какой бы долгой ни казалась дорога, каким бы сложным ни был путь, если не сделать первый шаг, ты никогда его не осилишь. Но шаг за шагом идущий осилит даже самую долгую дорогу и самый долгий путь. И вот сказано, что со своей стороны необходимо делать шаги. Не нужно быть пассивным, но предать Господу необходимо путь. Довериться Ему, что Он будет в этом пути направлять, что если будет развилка вдруг, да, и будет непонятно, куда идти, Господь укажет верный путь. Сказано, уповай на Него, и Он совершит. Нужно сделать шаг со своей стороны, шаг веры, как это часто говорится. А дальше Господь направит путь и все совершит. В прошлом году, весной, мы с моей женой были на экскурсии на горе Синай. И многие, наверное, знают о том, что эта экскурсия построена так, что необходимо ночью совершить восхождение на вершину горы и встретить там рассвет на вершине горы Синай. И вот мы этот путь решили совершить на верблюдах. И верблюды, как оказалось, не были никем водимы. Они так хорошо знали эту дорогу, они так хорошо знали этот путь, что погонщики их не вели под узцы, а просто посадили нас на этих верблюдов, хлопнули их, и они спокойно пошли по этому извилистому пути в кромешной темноте, где не видно вообще ничего. Я ехал, я не видел впереди себя идущего верблюда, на котором ехала моя жена. Я просто слышал, как звучат эти шаги по каменистой вот этой дороге. Но ничего не было видно. И нам пришлось довериться в тот момент верблюдам, которые знают хорошо путь. И если в нашей жизни нам порой приходится доверяться верблюдам, то коль ми паче Бог, который знает конец от начала, уж Он-то точно направит наш путь, уж Он-то точно знает, куда нас привести. Поэтому псалмопевец и говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Почему же порой нам так сложно довериться Богу? В чем причины недоверия Богу даже у верующих людей, которые знают наизусть? Многие с детства знают эти тексты, которые мы сейчас с вами прочитали. Но возникают такие моменты, когда все-таки Богу довериться сложно, несмотря на убедительные слова Священного Писания. И мы назовем сейчас с вами несколько причин этому. Первое – это страх неизвестности. Когда результат заранее не ясен. Когда мы не понимаем, чем закончится эта ситуация, и не можем даже себе представить. Как мы уже говорили неоднократно, страх – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. И страх, он обладает таким свойством, что он парализует нас. Когда человек чего-то боится, когда ситуация ему не ясна, когда есть страх неизвестности, он не может даже отвлечься на что-то другое, только отвлечется, и тут же эти мысли негативные снова на него нахлынули, тут же он начинает это все снова обдумывать, переваривать, бояться, ужасаться, тосковать и так далее. В книге притчи, 29 главе, 25 тексте сказано: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Да,

Есть в нашей жизни люди, которые имеют над нами власть. Так уж устроен этот мир, что порой одному человеку дана власть над другими. И страх перед этими людьми может быть ловушкой для нас. Сказано, боязнь перед людьми ставит сеть, но надеющийся на Господа будет безопасен. Если мы уверены, что вся власть над нами принадлежит какому-то одному человеку, будь то наш начальник или любой другой человек, которому мы подчинены, то, конечно, это же сеть. Конечно, страх перед ним, и с какой ноги он сегодня встал, как на нас посмотрел, одобрил или не одобрил, всегда будет вот этой ловушкой. И мы будем испытывать боязнь перед этим человеком. Но надеющийся на Господа, сказано, будет безопасен. Когда мы понимаем, что в итоге все мы перед Господом равны, в итоге Господь может вступиться и защитить, если вдруг с тобой поступают несправедливо. Эта мысль и знание об этом могут давать покой и надежду. Пример можно привести из Священного Писания. Царь Навуходоносор, могущественный владыка, которому подчинено все, он может одним словом сделать так, что людей бросят в огненную печь, раскаленную огнем, как мы читаем в 3 главе книги пророка Даниила. И вот три юноши, три иудейских пленника, которые были приведены в Вавилон, Сидрах, Месах и Авденаго их звали. И они отказались подчиниться царю и поклониться идолу, поклониться золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор на поле Деир. Все поклонились, как только услышали звуки музыкальных инструментов, а они остались стоять, потому что заповедь закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира, никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им, и да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И эти юноши остались стоять, даже вопреки тому, что царь объявил угрозу смерти, если они не поклонятся. И звучат очень ярко их слова. «Бог наш, которому мы служим, силен избавить нас от руки твоей, царь». Но то, что они сказали дальше, свидетельствует еще больше об их вере и о том, что они понимали, что даже над самым могущественным владыкой, который был тогда в мире, стоит Всевышний Бог. Они говорят, но даже если и не будет сего, то есть даже если Бог по какой-то причине и не избавит нас в этот момент от твоей руки, от огненной печи, то и тогда мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот такая вера. Боязнь перед людьми ставит сеть. Если бы они боялись Навуходоносора больше, чем Бога, они бы попали в эту ловушку и, возможно, лишились бы вечной жизни. И не показали бы такого примера, который уже на протяжении многих столетий вдохновляет и воодушевляет верующих людей. Но они уповали на Господа и оказались безопасны. Господь избавил их от огненной печи и показал удивительное свидетельство на много-много-много поколений вперед. Итак, первое, что, как мы сказали, нас заставляет не доверять Богу, это страх неизвестности, когда мы не понимаем, что будет дальше. В этот момент нужно довериться Богу. Далее, еще одна причина, по которой мы порой Богу не доверяем, это ожидание мгновенного ответа. Вот только мы обратились к Нему и ждем, что вот сию минуту Господь ответит. И если вдруг мгновенного ответа мы не получаем, это вызывает порой сомнения в Боге.
В книге пророка Исаии в 55 главе, тексте 8 и 9, записаны слова, которые помогут нам справиться вот с сомнениями, когда

мы не получаем мгновенного ответа от Господа. Книга пророка Исаии, 55 глава, тексты 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших». Дело в том, что замысел Бога нам может быть непонятен сию минуту, но, продолжая доверять, мы обязательно увидим, для чего Он нас повел именно этим путем, почему именно эти обстоятельства сложились так, почему Господь допустил именно такую ситуацию. Нужно только потерпеть немного и довериться Ему, помня о том, что Его мысли гораздо выше наших мыслей, и Он видит гораздо дальше и знает конец от начала. Ну и третья причина, по которой порой нам сложно доверять Богу, это желание самому все контролировать. Порой это как раз является препятствием для того, чтобы отпустить ситуацию и довериться Богу. Желание самому все контролировать. То, что выходит из-под контроля нашего, как мы уже сказали вначале, вызывает беспокойство и тревогу. Бывает сложно отпустить контроль и Богу все доверить. А нужно отпустить. Порой нужно отпустить и перестать пытаться контролировать то, что нам не подконтрольно. И вы знаете, до тех пор, пока мы держим вот эту ситуацию в своих руках, пока пытаемся только сами повлиять на исход и результат, мы испытываем беспокойство, страх, тревогу, не понимаем, как это будет, и очень удручены бывает этим. Но стоит только отпустить ситуацию, и стоит согласиться даже с самым плохим развитием событий, даже с самым плохим сценарием, когда мы это принимаем, в этот момент мы исцеляемся. Мы доверяем это Богу и говорим: «Господи, Ты сделаешь лучше, чем я. Ты сделаешь намного лучше, чем я, поэтому я сейчас не могу ничего сделать и никак повлиять. Прошу Тебя, доверяю Тебе, чтобы Ты сделал наилучшим образом. А я готов принять любой исход». Вот в этот момент мы ощущаем мир. Мы понимаем, что мы перестали бороться с тем, что нам не подконтрольно, доверили Богу и ожидаем от Него наилучшего ответа и наилучшего результата. Господь управляет шествием нашей жизни. Так сказано в книге Притчей в 16 главе, в 9 тексте. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Нужно позволить Богу быть Богом и в нашей жизни. Порой мы лишаем Его такого права и стараемся сами все менять, контролировать, влиять на ситуацию. Но когда мы понимаем, что ситуация нам не подконтрольна, когда мы понимаем, что мы ничего сделать не можем, когда мы позволим Богу быть Богом в нашей жизни, тогда Господь даст мир и уверенность. Как научиться доверять? Практические советы из Библии. Мы прочитаем сейчас с вами несколько текстов, которые помогут нам научиться доверять Богу. Послание Филиппийцам, 4 глава, тексты 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этот текст говорит: «Не заботьтесь ни о чем». И звучат эти слова достаточно странно. Как же так? А если у меня есть люди на иждивении, если есть, допустим, престарелые родители или малые дети, о которых никто, кроме меня, не позаботится, как же быть? О чем же говорит этот текст? Слово, которое переведено у нас как «не заботьтесь», правильнее бы

было бы привести: «Не тревожьтесь, не тревожьтесь». Да, заботиться, планировать, делать что-то со своей стороны необходимо, но без адреналина, без беспокойства, без тревоги, а порой тревога у нас, людей тревожных, настолько зашкаливает, что просто затмевает собою. И человек, затмевая собой все, и человек не способен здраво мыслить, принимать правильные решения, потому что эта тревога полностью его парализовала. И сказано: не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот это тоже очень важный момент. Благодарность, благодарение. За что? За подобные ситуации, которые в нашей жизни уже случались. Если вы живете с Господом не один год, то каждый человек, который знает Бога, может засвидетельствовать, что в его жизни было очень много ситуаций, и похожих даже ситуаций на ту, которая происходит прямо сейчас, когда Господь решал проблемы, когда Господь вмешивался и наилучшим образом разрешал эту ситуацию. И если мы об этом помним, если наше сердце будет благодарно за это, то мир Божий, который превыше всякого ума, сказано, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Уму бывает непостижимо, как верующий и надеющийся на Бога человек может быть спокойным среди проблем, хаоса и беспокойства. И секрет этого спокойствия, секрет этого мира в Боге, что у нашего руля, у руля нашей жизни стоит надежный кормчий. Псалом 76, тексты 12 и 13, давайте прочтем. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». То есть воспоминания о том, что Бог уже сотворил в нашей жизни, и в жизни других людей, в жизни библейских героев, это дает уверенность в том, что и в этот раз Он не оставит. Он все еще силен руководить нашей жизнью. Главное – доверить контроль Ему. Послание к евреям в 10 главе, тексты 24 и 25 мы с вами прочтем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Это еще один секрет того, как научиться Богу доверять, как не терять Ему доверие в сложных жизненных ситуациях. Общение с верующими людьми, с единомышленниками, которые также имеют свои опыты с Богом, в жизни которых Бог также проявлял свою чудесную силу, это тоже в сложной ситуации может помочь и ободрить. Делитесь своими опытами и укрепляйтесь в вере на опыте других людей. Увещевайте, сказано, увещевайте, то есть помогайте человеку справиться с сложной ситуацией и проблемой. Послание филиппийцам, 4 главе, текст 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание, что Бог может восполнить всякую нужду. Я хотел бы это подчеркнуть. Не только духовные нужды, не только когда мы пытаемся просить Бога о том, чтобы Он помог нам в служении в каком-то. Сказано, всякую нужду. Ему не безразличны и наши бытовые, и личные, и любые наши нужды. Не только духовные. По богатству своему сказано. У Него для нас приготовлено очень много благословений. Он богат на эти благословения. И если мы Ему доверяем, то эти благословения могут стать нашими. И в заключении прочтем еще один важный текст. Это слова апостола Петра, записанные в первом послании Петра, 5 главе, тексте 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Представляете?
Сам Бог, Творец Вселенной, который Словом Своим сотворил нашу землю и все, что на ней, Он печется о нас. Ему это приятно делать, помогать нам, решать наши проблемы, как нам, например, приятно делать это для своих детей, решать их проблемы, помогать им. И Он заботится о нас, как о своих детях. Попробуйте доверить Богу одну конкретную ситуацию прямо сейчас. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.

0: И если какой человек ест и пьет и видит доброе во всяком труде своем, то это дар Божий.
1: Труд – сознательная деятельность человека, направленная на обеспечение своих и чужих нужд и прославление Бога. Заповедь о субботе, записанная в 20 главе книги «Исход», предписывает человеку 6 дней работать и 1 день покоиться, утверждая труд как основу человеческой жизни. Поскольку трудящийся человек уподобляется Богу-Творцу, труд всегда был и остается Божьим благословением. Бог поместил первых людей в Эдемском саду, чтобы те возделывали и хранили его. После грехопадения труд стал утомительным вследствие того, что земля была проклята за грех Адама. Библия осуждает праздность. В 6 главе книги «Притчей» автор приводит в пример трудолюбие муравья и призывает ленивца набраться у него мудрости. Давид до своего воцарения был пастухом, Христос работал плотником, а Павел изготавливал палатки. В 4 главе первого послания к фессалоникийцам апостол Павел призывает верующих собственными руками зарабатывать себе на жизнь, дабы никому не быть в тягость.
0: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

0: Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности. Вот. Он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь, своих учеников, своего окружения ближайшего и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
0: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня

0: помогать, вести и проживать жизнь.
1: Безусловно.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
1: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
0: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава, с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». 5 хлебов», – сказали они, узнав о том, – «и 2 рыбы». Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000.
0: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды. Да? А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Да.
0: То есть это было чудо. Это Безусловно. Было действительно огромным чудом. Да, вот как это можно... Я понимаю, что логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать? Как сейчас... для нас это может быть каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
1: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, что вокруг Него множество народа. Вокруг Него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим людям. Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
0: Да.
1: Они ждали впечатления, какое-то зрелище какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
0: То есть проявил некое сочувствие. Мы тоже здесь видим вот эту человечность, которую учит нас Христос.
1: Глубочайшее сострадание,
0: сострадание.
1: Да, к людям и к их нуждам. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть. Да? Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывают, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, вы, может быть, иногда даже помогали таким людям. Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
0: И сердце сжарилось.
1: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Но Христос что-то подобное переживал в виде людей. В виде людей. Он их учил. он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос

0: их призывает, говорит, вы дайте им есть. Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
1: Да.
0: Они говорят, мы бессильны.
1: У нас нет, нечем.
0: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы. Вот мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну а они пусть идут.
1: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем, главное, людей.
0: Да. Вот.
1: Это тоже, да, важный такой.
0: Да, удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет. Вот. Но Христос им говорит, рассадите людей по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да? Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
1: Да, причем он не просто, да, так скажем, умножил, да, вот он произнес
0: благодарственную молитву,
1: затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
0: Нет, я думаю, это было для удобства обслуживания. Вот, потому что обойти вот так просто всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
1: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если по 100 200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, да. Это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо,
0: да.
1: Такое явное.
0: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба. Ну, условно говоря, у него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, его сила продолжается быть такой же, как и есть. Да? Он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не, как бы не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей. Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
1: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
0: Безусловно.
1: То есть, этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот сочувствие, сострадание,
0: да.
1: Да, если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
0: да.
1: Мы можем ему помочь.
0: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
1: Поблагодарил.
0: Да. Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после. Вкушение еды. Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь краткую ремарку напоследок скажу, что это опять же таки аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут, вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит, это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит, я подобное здесь делаю. То есть он, ну, на мой взгляд, он...

0: Он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
1: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент, и когда Бог раскрывается нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность, да. Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо. Это как признание Бога, да, как признание Христа в нашей жизни. Безусловно. Что на самом деле все не случайно. Да, что мы не появились на эту землю случайно.
0: Безусловно.
1: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие. Это, в первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой
0: это
1: момент.
0: Это так.
1: Угу. Хорошо, тогда давайте читаем дальше.
0: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а Он один на суше. Увидев, что ученики Его гребут из последних сил, борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его. Но он тут же сказал им: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены, они не поняли чуда с хлебами, и умы их оставались закрытыми». Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его, и все, кто прикасался к Нему, исцелялись».
1: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому да. вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
0: Мы уже отмечали, да, этот эпизод. Вот. Ну, это как вот потеря зарядки в устройстве, а потом Христос опять подзаряжает как бы себя. Да? Это, простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, Он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, Он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это да, еще раз для, пример для меня, для каждого из нас, что мы как люди тем более в этом нуждаемся. Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву, для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна подзарядка в виде молитвы.
0: Да, безусловно.
1: И если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали.
0: Угу.
1: Это уже было связано с их закрытыми умами после этого чуда про 5 хлебов и 2 рыбки? Почему они испугались?
0: Они уже видели Христа в проявлении усмирения бури, ветра,
1: да.
0: И тем не менее, вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы, я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что Нет, мне хотелось бы иногда жить

0: каком-то другом веке. Те события современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы. Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать, ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну, для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами. И написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, он Бог всесильный, он Бог, творящий все вокруг нас, вселенную. С другой стороны, он там, ну, хочет помочь, сесть за весло, взяться, помочь им, ну, условно говоря, с этим. Да. Но вот, возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность. Да? Они, ну как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают и не больше, впитывают и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы и здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие, евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты, или же дословно их сердце было окаменено или каменное.
1: Да.
0: Я не думаю, что они... Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
1: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть, мне кажется, сейчас очень здорово читать.
0: Да, конечно.
1: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же читаем тоже...
0: законченную историю.
1: Да, мы тоже так же проживаем с ними вот эти вот, ну, эмоции, да, да. Наш мозг же тоже так же это воспринимает, да. То есть он думает, о, но мы это читаем, мы в этом не участвуем. Это как бы мы повели себя на их месте... Ну, да. Я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность. Да? Нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами-то да. Они сталкивались.
0: Я иногда размышляю и думаю, Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы, ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да. Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы, ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь. Угу. Но продолжать как бы не расширяя принятие или познание о Боге тоже было неверно. Тоже было неверно. Вот. Нужно было вот, довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну как,

0: мы должны,
1: да,
0: как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, вот, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный. Вот. Но, тем не менее, если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили,

0: Да, не просто говорить о том, может быть, что, Боже, как же ты мог это сделать, а с благодарностью.
1: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется, как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило. Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках, мне кажется, это все, да, вот это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались,
0: да.
1: Они также пугались, хоть и видели кучу чудес. И им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
0: Да.
1: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем, а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко. Потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать. Да, у нас так, в принципе, заложен. Наши там нейронные электроники в голове, они начинают работать, когда есть импульс.
0: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
1: Это как?
0: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили, да, что мы выставляем какие-то границы Богу.
1: Угу.
0: Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь, вот здесь я сам, да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. И вот эти простые, как бы, бытовые эпизоды, о которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне,
1: угу.
0: в гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте.
1: Угу.
0: Только там, где я хочу. А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день. Абсолютно от начала до конца. То есть вот он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю, Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом.
1: Угу.
0: Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храме, становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, который есть. И вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю – ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже. Что-то произошло трагическое, о Боже. Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то вот, ну...
1: Вводное слово.
0: Да, да. Вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал, в своих мыслях я обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем о этом через только 7,5 минут.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое. за такой емкий ответ. Теперь

0: Мы знаем, что доверие к Богу растет, даже когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
1: Аминь.
0: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч!

несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

До того, как переехать в Калифорнию и открыть один из первых в стране магазинов дайвинга, Мел Фишер был фермером-птицеводом в штате Индиана. Он стал одним из величайших охотников за сокровищами всех времен. На веб-сайте, носящем его имя, его называют легендой и величайшим охотником за сокровищами в мире. И это все потому, что в середине 80-х годов, после 16 лет поисков, он и его команда обнаружили затонувший испанский корабль «Нуэстра Сеньора де Аточа» у берегов Флориды. Корабль этот затонул в 1622 году. Фишер поднял 40 тонн золота и серебра, 114 тысяч испанских серебряных монет и множество других ценностей, оцененных почти в полмиллиарда долларов США. Какое открытие! А Библия сравнивает сокровища с мудростью. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Человек, написавший эти слова, кое-что знал о мудрости. Его звали Соломон. И впоследствии он процитировал знаменитые слова, которые написал однажды его отец Давид в 110-м псалме 10-м тексте. «Начало мудрости – страх Господень». И затем он продолжает эту мысль на протяжении всей книги притчи. «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Мы продолжаем с вами нашу серию встреч «Великие герои Библии». Сегодня мы...

рассмотрим мудрейшего человека, когда-либо жившего на земле. Но великая мудрость Соломона не помешала ему совершенно растратить возможности, данные ему Богом. От великой мудрости до женитьбы на 700 женщинах и содержания 300 наложниц – довольно большой скачок. Поэтому мы хотим сегодня с вами исследовать, как Соломон совершил этот скачок. Он был царской крови, рожденный для того, чтобы быть царем, но не просто каким-то царем. Он должен был стать царем собственного народа Бога. Он должен был стать третьим царем Израиля. Первым царем был Саул, чье царствование катастрофически закончилось. Вторым царем был Давид, чье царствование началось триумфально, но было омрачено неумными решениями. В конце жизни Давид отрекся от престола, и его сын Соломон взошел на трон. Свидетельство Писания таково, что Соломон, сын Давида, утвердился в царстве своем, и Господь Бог его был с ним и возвеличил его высоко. Израиль процветал при Соломоне. Библия говорит, Иуда и Израиль были многочисленны, как песок у моря. Они ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Он был человеком и с богатством, и с мудростью. У него было 40 тысяч конюшен, для его колесницы 12 тысяч конницы. У него работало 10 тысяч человек в его дворце. Его питейная посуда была сделана из чистого золота. У него было серебро, слоновая кость, обезьяны и павлины. Библия говорит, что он сделал серебро в Иерусалиме столь обильным, как камни, а кедры столь многочисленными, как сикаморы. Он написал 3000 притч и 1005 псалмов. Он преуспел как судья и философ. Его понимание глубоких тайн жизни и естественной истории не имело себе равных до него. Юному Соломону нужна была вся мудрость, которую он только мог получить. Его собственный брат Адония попытался захватить трон. И в конце концов Соломону пришлось разобраться с этой ситуацией. Его обязанностью было построить великолепный храм, праве процветающей нации. Это было трудной задачей для кого угодно. Молодой царь попросил Бога о помощи. Он отправился в Гаваон, где находилась скиния, построенная в пустыне, и принес жертву Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону в ночном видении и сказал Бог: «Проси, что дать тебе?» Как удивительно было бы иметь возможность выбрать все, что захочешь, чтобы Бог сказал: «Назови это». О чем бы вы попросили? О богатстве? О долгой жизни? О хорошем здоровье? Соломон не думал ни о чем из этого. Он ответил: «Ты воздал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Ныне, Господи Боже, да утвердится слово твое к рабу твоему Давиду, ибо ты поставил меня царем над народом многочисленным, как прах земной. Я же юноша малоопытный, не знаю ни своего выхода, ни входа». Соломон никогда не был так богат или мудр, или так истинно велик, когда признал: «Я всего лишь маленький ребенок. Я не знаю, как выйти и войти». Он осознавал свою полную зависимость от Бога. И затем он сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Соломон продемонстрировал смирение и желание почтить Бога.
И Бог ответил на его молитву чудесным образом. Он сказал: «Вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе

сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». А затем Бог пообещал все, о чем не просил Соломон. Богатство, почет, славу, защиту от врагов. Видите ли, Бог хотел благословить этого молодого царя, чтобы мир мог увидеть результаты верного следования Богу. Он закончил свой разговор с царем Соломоном словами: «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Соломон был подготовлен к успеху. Бог не мог дать ему больше. Он не мог провалиться, не так ли? Но там было слово, одно очень интересное, слово «если». Это маленькое слово изменило все, если ты будешь соблюдать уставы мои и заповеди. Из его уст лились благодатные слова, как реки чистой воды. Его суждения были невероятно мудры. Две женщины, спорящие о том, кто из них мать определенного младенца, были шокированы, когда Соломон отдал приказ разрубить ребенка мечом и отдать обеим женщинам по половине ребенка каждой. Он знал, что настоящая мать скорее отдаст ребенка, чем позволит ему умереть. И убежденность Соломона оказалась абсолютно верной. Даже царица Савская слышала о Соломоне и преодолела большое расстояние, чтобы увидеть его, Библия говорит. И отвечал Соломон на все ее вопросы. Не было ничего неизвестного царю, чего бы он не изъяснил бы ей. Она была настолько впечатлена, что не стало более в ней духа. Когда царица уезжала, она сказала: «Благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя, чтобы творить суд и правду». Такое свидетельство было именно тем, что Бог имел в виду. Он хотел, чтобы мир увидел зло идолопоклонства и красоту поклонения Богу. Он хотел, чтобы Израиль был маяком в мире тьмы. Соломон был орудием Бога, чтобы явить миру благость и силу Бога. В книге «Екклесиаст» Соломон писал о суете, которая поглощает так много в жизни. «Суета, сует», — сказал он, — «все суета. Какая польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит». Вы найдете это в книге «Екклесиаст» 1 главе. И есть тот вопрос о цели. Какая истинная цель жизни? И как мы можем найти смысл в нашем с вами существовании? Многие люди искали и ищут ответ на этот вопрос. Может быть, и вы среди них. Соломон знал, что жизнь коротка. Что когда он умрет, планета продолжит вращаться. Он написал: «Я говорил сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и я положил испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Он посвятил себя удовольствием лишь для того, чтобы понять, что поглощающее стремление к хорошему времяпрепровождению на самом деле умаляет человека. Обратите внимание на смещение акцента, которое происходит в его трудах. В притчах Соломон не мог нахвалиться Богом. В книге «Екклесиаст» же все иначе. Он постепенно отводит глаза от Бога. Тот же человек, который написал, что гордыня предшествует падению в притчах 16 главе, сместил свой фокус и погрузился в грех. Соломон знал, что Бог сказал о браке.

и чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его». Это книга Второзакония, 17 глава. Но это не остановило его. Первоначально Соломон женился на дочери фараона. Со стороны можно подумать, что это было неплохое решение. Этот брак принес бы мир между Израилем и Египтом. Языческая жена Соломона обратилась и соединилась с ним в поклонении истинному Богу. Но проблема Соломона заключалась в том, что, начав, он не знал, когда и как остановиться. Он стал серийным женоненавистником, возможно, думая, что сможет обратить своих жен в веру в истинного Бога. Но на самом деле произошло то, что он все меньше и меньше доверял божественному руководству. И все больше и больше доверял себе. Вот что мы можем извлечь из примера Соломона. Когда вы невероятно богаты или чрезвычайно мудры, когда вы блестящий человек, есть реальная опасность начать доверять себе больше, чем Богу. Конечно, это неправильно. Если именно Бог дал вам то, что у вас есть, имело бы смысл и дальше полагаться на Него. Но это часто происходит, когда успех отводит человека от смиренной зависимости от Бога. Это не обязательно должно быть так, но богатство может и отводит некоторых людей от Бога. Вы найдете людей с высоким уровнем IQ, чья интеллектуальная проницательность заставляет их чувствовать, что они знают больше, чем Бог. И это может быть ловушкой. И Соломон в нее попался. Так насколько же все стало плохо? Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Удивительно, как такое могло произойти. Бог говорил с Соломоном дважды. Однажды во сне, в начале его царствования, а затем после освящения храма, когда он призывал его быть верным. Соломон отвернулся от Бога после того, как Бог благословил его всем. Бог благословил его всем, чего только может пожелать человек. Трудно представить. Или нет? Вы можете и не быть Соломоном, но Бог благословил вас. И несмотря на это, мы часто выбираем не обращаться к Богу, а доверять себе. Выбирать грех вместо праведности. Вы знаете, когда вы это делаете, Бог уважает ваш выбор. Он знает, что вам будет нелегко. Но Он надеется, что вы извлечете уроки из своих ошибок и вернетесь к Нему. Соломон нашел путь назад к вере в Бога. И это очень хорошая новость для любого, кто отдалился от Бога, для любого, кто живет без Бога сегодня. Библия говорит, есть путь назад. И история Соломона яркое тому свидетельство. Если вам нужно найти дорогу назад, вы тоже сможете. Соломон написал книгу Библии, о которой не говорят слишком много. «Песнь песней Соломона». Эта книга служит двум целям. С одной стороны, это полноценная любовная история. История Соломона и одной из его жен. И было сказано однажды, и я думаю очень верно, что «Песнь песней Соломона» также иллюстрирует любовь между Христом и его народом, его людьми. Книга ясно показывает, что Соломон кое-что знал о любви и испытал любовь Божью. Екклесиаст – это в некотором роде запись жизни Соломона без преданности Богу. И она уникальна среди книг Библии тем, что имеет резюмирующее утверждение в самом конце. После 12 глав «Суета-сует, все суета» Соломон понимает, и он говорит нам суть всего того, чему

0: научился, то есть то, чему научился тяжелым путем. Сотни жен, масштабные строительные проекты, внешняя дипломатия, международная торговля, огромное богатство, огромное недовольство своего народа и то отчаянное чувство, которое вы испытываете в своем сердце, когда понимаете, что упустили возможности, данные вам Богом. Вот что Соломон наконец понял. Последняя глава Екклесиаст начинается так. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». Интересно, не так ли? Это послание молодым людям. Помните Творца в молодости, пока по-настоящему трудные испытания не обрушатся на вас, пока вы не состаритесь и не утратите энтузиазм даже в самой жизни. Соломон сказал, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот это последние два стиха Екклесиаста, 12 главы, стих 13 и 14. Это от человека, который жил по своим правилам, который настолько увлекся миром, настолько очаровался тем, что его богатство и мудрость могли приобрести, что забыл Бога. Итак, позвольте мне спросить вас, что вы действительно хотите? Вы хотите большего, чем то, что предлагает эта жизнь на земле? Мы здесь сегодня и уходим завтра. Иаков сказал, что жизнь как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, но жизнь в Боге тянется вечно. Если вы можете видеть свое будущее только до последнего дня на земле, это не очень далеко. Бог хочет, чтобы вы с надеждой смотрели в вечное будущее. И если Бог может даровать это Соломону после его взлетов и падений, Бог может даровать вечную жизнь и вам. Он хочет этого. Единственное, что мешает вечной жизни стать вашей, это ваша неготовность принять ее. Примете ли вы ее сегодня? Если примете, она ваша. Вечная жизнь ваша прямо сейчас. Давайте помолимся вместе. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши взлеты и падения, Ты остаешься верным Богом. Ты все еще тот же Бог, который продолжает нас звать к Себе. И Твое обещание вечной жизни имеет место и для нас, людей ошибающихся, людей, порой идущих не туда. Благодарим Тебя за это. Помоги нам увидеть Твои распростертые объятия и идти к Тебе навстречу и принять этот великий дар жизни вечной. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

0: Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.
1: Да, приветствую.
0: Здравствуйте. Все ли действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо?
1: Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
0: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Давай. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, которые вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени.

подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет, все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса. Проклятие – это, ну, по-библейски, я как пастор церкви хотел бы показать, что проклятие – это обратное, противоположное, антоним понятию благословения. И вот если взять Бытие 27.12, там написано в библейском употреблении обозначенное слово противоположно слову благословение. И под проклятием, в противность благословению, разумеется, лишение благословения и осуждение на бедствия. Вот это есть проклятие. Да? И когда ты слышишь, там, да будь ты проклят, вот такие как бы нехорошие вещи, я хочу сказать и добрую весть. В Библии написано, что если проклятие незаслуженное, оно не сбудется. Более того, там сказано, оно как птица сделает крылья, вспорхнет и улетит, и ты его не увидишь. Поэтому бояться проклятий не стоит, что если я, например, ну, мне кто-то пожелал плохого чего-то, и вот такими даже, скажем, яркими какими-то словами и образами, если к вам это не относится, и оно незаслуженно, то есть это наговор какой-то или наговор, я не знаю, как правильно, то, соответственно, вас это не будет никаким образом трогать. И дальше интересно еще по проклятию. Проклятие произнесено было в первый раз Богом по случаю грехопадения первых людей. И написано: «Проклята земля за тебя, сказал Бог в раю согрешившим прародителям». Да? И поэтому проклятие изречено Богом еще было и Каину. Вот заметьте, да, что Бог проклял землю. И это не какое-то разовое какое-то вот действие, вот что-то там, какая-то вода, источник стал мутный. А там и тернии волчцы произрастила земля, и какие-то другие проблемы появились, болезни, рождать Ева начала уже в болезнях. То есть все пошло не так. Вот это как бы результат проклятия. Ну и еще проклятию подвергла земля со всеми живущими на ней, осужденные на истребление потопом в дни Ноя. Ну и, что немаловажно, закон Божий вообще изрекает проклятие на всех нарушителей его. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому важно сегодня увидеть одну такую очень-очень серьезную вещь. Надо бояться. И я бы вам всем, друзья, посоветовал, и тем, кто нас смотрит, и здесь, бойтесь потерять Божье благословение. Потому что благословение – это так же, как проклятие, только в другую сторону. Это ты даже не знаешь, с каких сторон тебе будет хорошо. С каких сторон и какими людьми, и какими обстоятельствами, и какими, скажем, методами ты будешь испытывать успех и благословение. Например, человек хочет, ну давайте так просто приведем пример. Человек хочет хорошую машину. Какие есть для него пути по достижению этой цели? Ну, можно угнать, да? Первый вариант. Вот стоит красивая машина, там порешать, как ее вскрыть, завести, угнать. Вот, это первый способ. Подходит или нет? Ну, не очень, да, так сейчас, скажем, сложно спрятаться. Все сейчас на виду, все в датчиках, жучках, камеры. Не подходит. Значит, надо где-то заработать, либо скопить денег таких. И вот интересно, Бог, например, зная эту мечту твою, может, благословляя тебе, дать возможность устроиться на хорошую работу, и, имея хорошую работу, плюс имея мозги, разум и правильное понимание, как тратить деньги, даже когда к тебе большие деньги пришли, большая зарплата, которую ты раньше никогда в руках не держал, вот, чтобы в конце, в результате, через какое-то время, у тебя во дворе стояла эта машина.
Некоторые люди не понимают этого, они хотят все сразу, они хотят какими-то другими путями. Иногда вот подростки этим грешат, они думают, что это у мамы ничего не получается, это у папы вот он там на работу ходит, а у меня так не будет, мне повезет. Это я сейчас вот закончу учебу, сейчас еще что-то будет, и потом вот я устроюсь, пристроюсь, и сразу у меня там денег будет тьма тьмущая. Но это не совсем так. Поэтому я хочу задать вопрос, а разве так бывает, скажем, что у успеха есть какая-то обратная сторона? Ну, по-моему, как бы, ну, успех, ну, что может быть плохого в успехе? А вот есть кое-что, давайте посмотрим. Во-первых, нужно всесторонне смотреть на то, что мы сегодня с вами называем успехом, потому что снаружи успех – это одно, а изнутри – это другое. И увидеть все стороны одного процесса, а не только однобоко видеть одно и не замечать другое. То есть, например, вы наблюдаете за бизнесменом, у него есть там, ну, условно скажем, хороший большой дом. Ну все, здорово, вот я это хочу, хочу, как у него, вот такой же дом. Но потом начинаешь понимать, что а содержание этого дома тоже стоит немалых денег. А налоги там, а еще что-то, а работы сколько в этом. То есть надо все уметь видеть. И поэтому, когда мы смотрим на понятие успех, у него обязательно будет та сторона вопроса, которую, может быть, люди не любят объяснять, говорить о ней, концентрироваться на ней, потому что это, ну, скажем, не то, что красит человека. Ну и вот еще, обратить внимание нужно на слабые стороны успешной жизни. А именно, посмотрите, частое отсутствие, то есть не дома, нервозность, потому что стресс, потому что ответственность, потому что ты все должен держать в уме, ты должен там эти все, скажем, вопросы решать, согласовывать, нести ответственность, потому что это все не так просто. Зависть. Ты обязательно столкнешься с людьми, которые тебе будут завидовать, даже если ты не завидуешь. Тебе будет кто-то завидовать. И, следовательно, когда человек сталкивается с этим, оно выбивает тебя из колеи. Ты думаешь, ну как так? Посмотрите, сколько людей, например, компаньоны их, ну, скажем так, мягко кинули. Компаньоны, партнеры, с которыми они 50 на 50 делили бизнес. И вот на тебе, пожалуйста, проблема. Неумеренность. То есть, когда у человека появляются какие-то излишние возможности, его начинает тянуть на то, на о чем он раньше не думал, и что, в принципе, может быть, ему и не надо. То есть появляется какая-то неумеренность. Кто-то начинает набирать вес лишний, потому что там покушали в ресторане, там покушали, там с гостями встретились, возможности есть. Это... Мы иногда думаем, да, так, куда же этот стольник правильно деть, да, и что купить, булочку купить с кефиром или вот прям вот Сникерс или там еще что, да? А у человека нет этой проблемы. И он начинает какую-то неумеренность. То ему машина нужна какая-то сильная и так далее. То есть получаются вот такие проблемные вопросы, на которые, ну, может быть, никто и не обращает особо внимания. Но если бы сейчас вот было время больше поговорить, то за всеми этими вещами стоят огромные залы проблем. Вот, например, частое отсутствие. Что это никак не скажется, ну, скажем так, на семейной жизни? Это не скажется на воспитании детей. Это не скажется на внутреннем климате вообще, скажем, человека, на то, что люди не умеют ладить потом, решать проблемы, ну и так далее. Ну и третий вопрос очень интересный. А какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? Потому что иногда люди, как бы открывая Библию, они смотрят и думают, ну да, вот Бог мне как бы не дает успех, вот он был бедный, все были бедные, ученики были бедные. Наверное, я должен быть бедный. Но это не так. То есть в Библии очень красивая картина нормальных, обычных людей. Там есть богатые, есть бедные, есть умные, есть глупые, есть завистливые. Даже среди учеников Иисуса вы можете найти любого персонажа на себя похожего. Там и Петр горячий, там и Фома сомневающийся, там и братья, которые мечтали, так обойдя всех своих друзей и учеников, прийти к Иисусу через маму, договориться там слева, справа посидеть. Что это? Разве не все, что вокруг нас происходит? То же самое. Поэтому важный вопрос, какую роль играет Бог в твоей уже теперь успешной жизни? В неуспешной, ладно, обижен на Бога, не нравится, недоволен, вот так Бог со мной и так далее. А когда у тебя все хорошо, где Бог в твоей жизни? Где ты в служении, когда у тебя все хорошо? Или, например, какая роль сейчас вот у твоей благотворительности? Потому что все так думают, вот было бы у меня больше денег, я бы больше жертвовал. Ну, разве не так?
Ну так что я могу? Ну вот есть...

меня там полтинник или там 100 рублей. Ну, конечно, если бы я зарабатывал по 100 тысяч, я бы давал, вообще не вопрос, 10 тысяч пожертвовать. Когда начинает человек 100 тысяч зарабатывать, он начинает смотреть на машины, на дома, на отдых, уже не тот, который он смотрел раньше. И опять ему не хватает. Знаете, есть такая даже шутка, когда представитель хитрой нации, как говорят, да, шел на дороге, нашел пачку денег. Встал, остановился, поднял, посмотрел, считал, считал, считал, подумал, говорит, не хватает. То есть тебе подарили, да, грубо говоря, пачку денег, ему опять не хватает. То есть, потому что планы уже другие интересы. Благотворительность поменялась или нет? Духовная жизнь, она пошла в гору или вниз? А, ну да, тут же бизнес, я сейчас не могу, мне некогда. Какое вечернее собрание, о чем вы говорите? Не-не-не, я тут хоть бы до дома, да успеть, доползти. Суббота утро, да я так устаю, знаете, у меня единственный день, я отсыпаюсь. Подожди, если так пошла твоя духовная жизнь, и она стала хуже, то как Бог может тебе в этом благословить? Ну да, мы в прошлый раз говорили, есть князь мира сего, у него это все круто. Да, ты можешь не спать, многие успешные бизнесмены, они одинокие, потому что жить с таким человеком очень сложно. Это как бы надо жениться на работе на своей, и с ней жить, как говорится, иначе вообще дела не будет. То, конечно, этот вопрос нужно задавать себе и задавать достаточно часто. А вот интересное сравнение. Вот богатый живет, а вот бедный живет. Но их что-то их хорошо объединяет, да, на нашей земле или под землей. Оказывается, богатому не нужна большая могила. Ему хватит ровно такой же, какая нужна и бедным. Но с другой стороны, почему вы часто слышали слово, вот эту фразу, что мышление бедного и мышление богатого? Вот я вам хочу сказать, вот здесь бедные люди, да, живут. Но проблема не в том, что у них нет денег, а в том, что у них нет порядка. Вот чем отличается, скажем, успешный человек. Есть, я не буду делать рекламу некоторым заправочным станциям, но когда много ездишь, ты знаешь, что вот в этой заправке очень хороший туалет. Чистый, красивый, там всегда жидкость есть, ну все-все-все, то вода, то есть красиво. А есть другие заправки, там всегда плохой туалет. И те, и другие торгуют нефтью, бензином. Казалось бы, не бедные люди, знаете, не бутылки сдают. Но я когда-то разговаривался с одной там заправщицей тоже. Я говорю, у вас всегда так чисто, уютно. Она говорит, у нас, говорит, руководство требует. Фу, ты что, говорит, бывало приезжают вот так просто в виде клиента. Посмотрели, когда была уборка, увидели грязь, сфотографировали, уволили уборщицу. Все, поэтому больше никто не шутит. Это такая норма. Там ветер дует, снег идет, они чистят, чтобы все было красиво. Такая установка. Поэтому иногда бедность, она как бы оправдывается. Почему так грязно? Есть на Украине, кстати, такая поговорка. Че дурный? Бо бедный. А че бедный? А бо дурный. Понимаете? То есть это какой-то замкнутый круг. Из него надо вырваться, потому что как бы можно себя жалеть и говорить, а я бедненький, вот видите, вот мне бы кто-то помог, помогли. Да не так помогли. Мы сейчас занимались волонтерством. Ездили с женой, много объехали домов, вообще там, не знаю, больше 80 адресов. Бывает, зайдешь в квартиру, там так красиво, чистенько, скромненько, живет бабулечка, довольная, улыбчивая. Еще и шоколад куда за то, что вы же волонтеры, да, ой, принесли мне пакет с едой. А бывает, как откроется дверь, а там смрад, темнота такая, какие-то крики, непонятно что. Это все начинается с головы. Поэтому мы сегодня с вами как раз-таки говорим, а как свою, скажем, голову настроить правильно, чтобы Бог, который вообще всем владеет, у него лучшие женихи, у него лучшие невесты, у него деньги, у него возможности, у него работа самая классная, та, на которой ты будешь получать удовольствие. Как сделать так, чтобы он тебя благословил, да не просто цедил там немножко, по зернышку давал, а чтобы действительно мог тебя щедро благословить. Давайте прочитаем один отрывок из книги Второзакония. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много». Добавляем планшеты, там, айфоны, машины, да? Универсальный библейский текст.
то смотри, чтоб не надмилось сердце твое. В других переводах я посмотрел. Не возгордилось, не стало смотреть свысока. Вот это надмение.

Да, то есть я выше, чем другие. Не надмило сердце твое, и не забыл ты Господа. Вот здесь написано, чтобы ты не забыл Господа, и здесь написано, чтобы не забыл Господа, Бога твоего. Заметьте, личностный аспект отношений присутствует. Не написано Господа Бога Израилева, чтобы мы могли сказать, но это для евреев. Твоего Бога, в которого ты верил, от которого ты зависел, когда ты начинал подниматься. Когда ты молился и говорил, Господи, пусть они купят какую-то там мою вещь, которую я вот продаю, потому что мне конец. Если я сейчас не продам, у меня не будет денег аренду закрыть. А вот когда ты уже поднялся, когда у тебя все хорошо, и он говорит, Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Получается, что вот этот вопрос, он очень важный, чтобы ты не забыл Господа. Какая есть опасность, когда у тебя всего много? Забыть Господа. И все, я крутой. У меня галстук, у меня должность, у меня еще что-то, у меня ответственность. И начинаешь, вот слушаешь, иногда люди говорят, я отвечаю за весь северо-запад. Кто-то говорит, я отвечаю сейчас за юг, там, за Кавказ. Ну отлично, как бы, все это хорошо, но все равно остается личностный аспект. Или, например, еще, когда он дальше там пишет продолжение этого текста. Бога, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы, места сухие, на которых нет воды. Если посмотреть, что библейские тексты, они никогда не бывают просто так, знаете, вот для заполнения пространства. Каждый текст, он наполнен божественным глубоким смыслом. То смотрите, что обычно на пути к победе, к подъему? Конкуренция, завистники, неудачная команда, плохой персонал и прочие-прочие проблемы, да, скорпионы, места сухие, то есть кризис какой-то, нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной. То есть элемент чуда. Когда вы видели, чтобы из стенки текла вода, вот просто так? А вот Бог это делал. Он говорит, ударь, скажи этой скале. Ну, сначала ударь, потом скажи. Да, и потекла вода. Питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои. Опять же чудо. И я слышу сегодня бизнесменов, которые приняли решение, что они не будут идти против Бога в своем бизнесе, они будут за его руку держаться. И они такие вещи интересные порой рассказывают. Просто диву даешься. Там, я помню, Вильгельм Байтель рассказывал, он поставляет пожарное оборудование высокое вот для там, небоскребов и так далее. То есть такая, скажем, очень уникальная работа. И он приехал туда, в Арабские Эмираты, чтобы там заключать договор. И ему говорят, в субботу будем подписывать какое-то соглашение. Знаете, как в фильме. И он говорит своему там помощнику, он говорит, скажи, что мы в субботу не можем. Естественно, для араба, если человек не может в субботу, значит, он кто? Еврей. А это кто? Это заклятый враг. Поэтому все, ставь крест, и ты уходишь с Дубая, и больше тебя там ни один контракт не подпишешь. И он говорит, я не знаю, что делать, выйти, не выйти. Нет, говорит, я принял решение, Бог меня, говорит, столько опытов мне давал, столько чудес я видел, когда другие банкротились, а мы оставались на плаву. И даже, кстати, я звонил, с ним разговаривал, даже сейчас, когда был кризис, вот этот пандемия, а в Германии он очень сильно, ну, вы видели, наверное, да, ужесточенный был, конкурентам было тяжело, мы, говорит, остались нормальные, у нас, говорит, работы там на месяца вперед. Даже, по-моему, если я не ошибаюсь, аэропорт Люфганза тоже у них заказывал какие-то там технику и прочее. И когда этот советник или помощник его сказал туда, этому шейху или кто там с кем вел переговоры, говорит, не можем мы завтра. Он такой сразу говорит, вы еврей? Он еврей типа твой хозяин, ну, главный? Он говорит, нет. А почему, он говорит, он субботу соблюдает? Потому что так написано в Святой Книге. Но он не еврей. Нет, он не еврей. Он подумал, говорит, хорошо, тогда, говорит, давай на следующий день или на понедельник. Встречается в понедельник, он говорит, если ты не еврей и так свято держишь этот принцип, что это для тебя свято, что ты даже не согласился подписать договор, значит, я буду с тобой работать, ты надежный человек, ты не подведешь. Представляете, как вот балансирует человек между успехом и провалом. И когда ты держишься за руку Божью, вот как здесь написано, из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манной, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Не может быть принцип «все сегодня, все мне сейчас». Не может быть. Поэтому вот эти качества, скажем, надежных людей, они проверяются годами. Качество надежного человека. А

Когда ты не проверенный, не испытанный, когда ты не смиренный, а такой вот, знаете, ведомый настроением, какими-то другими эмоциями, то впоследствии у тебя не будет добро. Вот почему важно никогда не забывать Господа, потому что есть эта опасность, чтобы ты, говорит дальше, не сказал в сердце твоем. Помните, там было сказано «в сердце твоем», и здесь «в сердце твоем». Вроде никто не кричит «я крутой, я хороший».

вся сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Вот чего надо бояться. Вот этого присвоения чужого, а именно речь идет о славе, которая должна воздаваться Богу. Ты успешный, ты молодец, но не забудь Бога поблагодарить, который тебе силы дает, здоровье дает. Поэтому вот она проблема, какая бывает у успешных людей. Давайте еще посмотрим на один пример. Написано: «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим». Так кто дает силу приобретать богатство? Бог. Поэтому я хочу показать, что есть два успеха. Есть успех от сатаны, есть успех от Бога. У сатаны тоже денег полно. У него тоже аферистов много. Возьмите казино. Сколько в казино денег? У нас есть сейчас друг нашей семьи, Роман с Аленой, очень хорошие люди. Он много лет проработал в казино, он достиг там даже большого такого уровня. А потом говорит: я сказал, я не могу там работать, и он ушел. Я верю, мы молимся за него, потому что он очень любит Бога, истину, и он читает Священное Писание. Но он ушел с казино. Там у сатаны много денег, если надо, он тебе даст. Но он это потом и заберет, так же, как и кредит, да, скажем. Это не просто подарочные деньги, это деньги, которые нужно возвращать. Но дальше сказано: если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других. Каких богов? Богов этого мира, идол, деньги, власть, там, что еще, положение, статус. И будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. Вот как Библия называет эти вещи своими именами. Не просто там, ну, у вас будут проблемы, возможно, в каком-то бизнесе. Интересная история, посмотрите. Есть такая девушка Анна Уолт, она стилист и парикмахер. Она нашла на улице бомжа. И когда навели о нем справки, это был Джим Вульф. Он когда-то служил в армии США, сегодня он ветеран. И вот он бомжевал. Она над ним немножко поработала. Говорят, там покрасила чуть волосы, подстригла его, переодели в костюм. Какая большая разница, правда? Колоссальная разница. Если бы вы увидели только этого человека, вы бы сказали: очень успешный человек, но по факту он бомж. Это картинка, это то, каким он мог бы быть, и вот то, кем он есть. И теперь, конечно, после того, как он и отсюда перешел в такой образ, он теперь сам будет решать, как он будет жить дальше. Будет он цепляться за жизнь, как бы применяя все свои навыки и способности, или все-таки опять опустит руки, опять начнет вытираться, опять начнет рай, опять начнет как-то бомжевать и так далее. То есть это тоже очень интересно, когда из слабого переходит в сильное. А мы сегодня говорим, когда наоборот, из сильного переходит в слабое. Посмотрите еще один персонаж библейский. «Ты совершенен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Речь идет о Люцифере, да? Об этом осеняющем ангеле Херувиме. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил». Заметьте, да, обширность торговли, то есть успешный бизнес, оптовик, начал хитрить, появился грех, как здесь написано: ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою, зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор, и множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои». Вот, пожалуйста, наглядный пример современности. Можно от своей красоты возгордиться, начать допускать нечестность. Это касается и мужчин, и женщин, да, когда речь идет, например, многие девушки думают, что красота – это единственное, что есть важное на свете. Но это не так, уверяю вас. И мне есть на что сослаться, что красота – это не самое главное в жизни. Конечно, человек должен быть красивый, ухоженный, но чтобы сказать, что это самое основное вообще в жизни занятие – нет. И вот интересно, да, но когда он сделался силен, написано, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария, священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения.
выйди из святилища, ибо ты

поступил беззаконно, не будет тебе это в честь у Господа твоего Бога. Почему? Озия, он был молодым царем. И смотрите, когда он сделался силен, возгордилось сердце его. И он начинает уже к служению подтягиваться. Уже святилище ему нипочем, это уже его дом. Священники ему уже не священники. И вот он начал как бы самоуправством заниматься. Но он же крутой. Знаете, как есть богатые люди, есть олигархи. Вот в чем разница? Богатый человек, он просто состоятельный. Олигарх, когда у него есть и деньги, и власть. И вот он возомнил себя уже таким олигархом и разгневался Озия, а в руке у него кадильница для кождения. И когда он разгневался на священников, проказа явилась на челе его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники. И вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Это 2 Паралипоменон, 26 глава. И получается, если взять вот историю, просмотреть, Саул, его успех привел к гордости, а гордость к подозрительности в результате падения. Давид, когда был успешен, когда уже воевали другие, а он уже не пошел на войну, на тебе, он с Версавией, можно молодежным сленгом скажу, замутил отношения. И вот оно замутил, и мутно стало, все, и плохо. И это была проблема, он детей потерял, то есть он потерял Божье благословение. Люцифер, да, вот от красоты появилась гордость, недооцененность, эгоизм в результате падения. Навал, тоже библейский персонаж, богатый, но с плохим характером. Он думал, что если есть деньги, что он состоятельный, можно теперь... И знаете, как-то много себе позволить. Кто такой Давид? Помните, у него был вопрос. Кто такой Давид? А Давид столько времени охранял его стада. Это гордость. И на тебе результат, он пал. Богатый юноша в беседе со Христом был затруднен выбором и отошел с печалью. Тоже мы уже об этом говорили. То есть у успеха есть обратная сторона, и ее тоже нужно бояться. Посмотрите пример Христа. Иисус сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, еще говорю, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, а кто же может спастись? Неужели есть такие люди, что богатым быть нельзя, а я хочу быть богаче, мне вечности не видать, вот и выбирай. А Иисус, воззрев, сказал им, человеком это невозможно, Богу все возможно. Если ты с Богом разбогател и во славу Божью живешь богатым, Бог тебя благословит, Он даст тебе мудрость, как это все сделать. Но это в Матфея. А посмотрите, какая эта же история в Евангелии от Марка. И посмотрев вокруг, Иисус говорит, трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись. Я, кстати, посмотрел, там это слово действительно переводится как ужас, страх, переживание, паника. И он говорит, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Вот она колоссальная разница. Можно владеть, но не привязываться. А можно и не владеть, и быть привязанным, и потерять спасение. И давайте сделаем выводы. Быть успешным – это хорошо и не грех. Да и аминь. Это нормально. Это язык благословения. Когда Бог благословляет тебя, твою семью, там, твоих детей, в работе, хорошей компании и прочем, это благословенно. Второе. Нужно всегда помнить об опасности возгордиться и надеяться на свое богатство или на свой успех. Я знаю много разных случаев, когда была там женщина рассказывала, я, говорит, в Сбербанке работала в большом уровне, там, начальником отдела. Я думала, говорит, моей работе конца не будет, такой уровень. И что вы думаете? Это место, эта должность понадобилась каким-то знакомым знакомых больших людей. И ее просто уволили, ей сказали, ты поработала, дай другим поработать. Все, свободно. А когда человек работал в одном банке, его не очень берут в другом, потому что там есть некоторые нюансы, свои, скажем, у них там решения. И вот, пожалуйста, у человека появилась проблема на ровном месте, не от нее зависящая. Поэтому не надо гордиться и надеяться на себя. Третье. Нельзя переходить границы дозволенного, даже если ты успешен и на высоком положении. То есть простота, доступность, честность, правила, принципы. Как некоторые, да, вот я слушаю, например, начальник большого там завода, производства, он может прийти, сесть с грузчиками, там, с ребятами, с водителями, поговорить, они ему что-то...

0: Что-то расскажут. То есть нету такого, знаете, записывайтесь ко мне на прием, может быть, я там вам 3 минуты уделю. То есть он не переходит эти границы. Помнить нужно, что все временно. Красота, богатство, успех, они могут завтра закончиться. Это сегодня ты так вот на коне, завтра может этого не быть. И еще, всегда благодарить Бога за все то, что у нас есть, и не приписывать себе заслуги, быть скромным, и тогда наш успех будет благословенным. Пусть Господь вас благословит, дорогие друзья, чтобы каждый из нас, вот, будучи успешным, в какой бы то ни было сфере, всегда не забывал вот эти выводы, о которых мы только что поговорили. Спасибо.
1: Андрей, спасибо большое за эту тему. Нам пришло довольно-таки большое количество вопросов. Мы выбрали из них самые такие интересные. Также те, кто сейчас находится здесь в аудитории, пожалуйста, вы тоже можете эти вопросы свои подготовить. Мы обязательно их озвучим. Итак, первый вопрос. Как найти эту золотую середину, чтобы не выпадать из жизни семьи и держать бизнес?
0: Ну, видите, это тоже такой тяжелый вопрос. Я бы больше посоветовал общаться с теми, кто уже этот путь прошел. Раз. Второе. Обязательно прислушаться к голосу твоей семьи. Потому что не зря в Библии написано в книге притчи, что, ну, я, ладно, процитирую дословно, там написано: у ненасытимости 2 дочери. Давай, давай. Поэтому иногда может быть такое, что уже тебе достаточно, но все хочется еще и еще, и это теперь идет в ущерб твоей же семье. Поэтому, к сожалению, я скажу так, многие не ценят свои семьи, а ценят больше бизнес. А когда у них прогорает бизнес, они начинают понимать, насколько ценная семья. И мудр тот человек, который, решая вопросы своего дела, бизнеса, он спрашивает свою семью, жену, детей, там, ну, или мужа, как вот лучше. И иногда даже чем-то жертвуют в бизнесе, но у них сохраняется крепкая семья. Если ставить на баланс, семья выше. Я считаю, это мое мнение.
1: Спасибо большое. Семья — это живое. Из студии есть вопросы? Подготавливайте. Давайте пока пойдем дальше. Нормально ли, достигнув цели в сфере бизнеса, хотеть еще большего?
0: Нормально. Почему нет? У нее же 2 дочери. Давай. А потом 2-я появляется. Еще давай. Ну, наверное, хотеть, конечно, не проблема. Но если вот это помнить, да почему нет? Кто сказал, что там, например, 1 цех этого достаточно? А может, у человека есть способности организовать бизнес там, и там 10 цехов открыть или представительство по стране и дать рабочие места. Но важно, чтобы ни он не потерял спасение, ни семья его не развалилась, ни он не остался выгоревшим у разбитого корыта. То есть, если все это помнить, да почему нет? Бог может дать сколько угодно. У нас есть примеры. Гарвин Макнилас, он бетономешалки, по-моему, в Америке. Так там говорят, вот едешь по Америке, на многих траках на брызговике написано «Макнилас». Но он когда-то принял решение, что он будет не 10% Богу, а 90% давать. Его бизнес вот так пошел в гору, что он по всей Америке владеет, ну, то есть у него масса, большой бизнес. Бог благословляет, лишь бы вот это все не исполнилось против нас, чтобы мы не забыли Господа.
1: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как предотвратить зависть другого человека к себе, то есть когда другой человек завидует тебе?
0: Вы это можете никогда не предотвратить, но я бы посоветовал не провоцировать. Вот не провоцировать вы можете, а предотвратить вы не можете. Потому что зависть — это, как хорошо сказано, да, одним проповедником, что это то, что гнездится между левым и правым ухом. Любую заповедь из 10 видно, когда человек нарушает субботу, там, блуд, воровство, а зависть нет. Человек улыбается и говорит: да, здорово, а сам в душе думает: хоть бы сгорело, да, как по принципу, пусть у меня корова сдохнет, лишь бы у соседа 2 окочурилось, да, то есть, ну, есть же такое, поэтому вы ничего с этим не сможете сделать, но вы можете не провоцировать, не показывать свою, ну, успешность, роскошь, наоборот, всегда немножко занижать, показывать свои слабые стороны, тогда человеку будет легче это проглотить. Ваш успех.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Имею частный бизнес. К сожалению, чувствую, что совмещать бизнес и личную жизнь с Богом трудно. Что вы посоветуете делать? Не хочется терять доход, но я понимаю, насколько важно иметь отношения с Богом.

0: Очень хороший вопрос. Вы знаете, у нас сейчас буквально вот последнее время практиковать начали тоже вот такие успешные люди, бизнесмены, занятые, останавливаются буквально в машине, но находят пастора, там, друзей, вот я в этой группе тоже состою, останавливаются, и где-то мы все подключаемся к Zoom в течение там получаса, 20 минут, когда как. Молимся, говорим о проблемах, какие-то вопросы обсуждаем, друг за друга помолились и поехали дальше. То есть найти такого человека, к пастору обратиться, к пресвитеру, к другу, может быть, сказать, давай вместе будем выделять там 10 минут, чисто помолиться, раз в день, раз созвонились, ну что, ты можешь? Да, я могу. Ну что, давай, подключаемся. Подключились, помолились, поговорили. Это малость, но это уже шаг, это уже шаг навстречу. Потом будут опыты, потом пойдет еще успех и так далее.
1: Спасибо большое. Давайте еще один вопрос зачитаем. Как понимать, что именно Бог хочет как-то повлиять на успех или бизнес? Сложно отличить волю Божию от внутренних мыслей?
0: Ну, тяжелый вопрос. Конечно, трудно отличить, потому что, может быть, Бог может сказать, достаточно, остановись. Тебе хватит, детям хватит, и внукам твоим хватит. А иногда наоборот, Бог может сказать, что ты сидишь? Человек говорит, да мне хватает. Он говорит, нет, ты посмотри на свою жену, она расстроена. Ты за каждый, извиняюсь, там пару колготок, ты мозги выносишь, потому, а тебе хватает. Так нельзя. То есть голос Божий, он всегда будет, во-первых, как сказать, понятный. Если даже сразу непонятный, то через какое-то время при спокойном размышлении человек поймет, что у него, вот это действительно Бог ему хочет что-то сказать. А фактически Бог может человека сдерживать только от греха. В остальном мы созданы, чтобы развиваться. И я приводил одну цитату, да, что здорово, когда человек растет и развивается всегда и в любой сфере. Поэтому пусть человек развивается, дано ему, пусть идет, но не забывает Господа. Пусть всегда благодарит Бога за то, что у него есть. И когда он услышит этот голос, ага, проблемы там с этим направлением развития, ну, значит, может, другим чем-то можно заняться. Руслан, кстати, очень интересную вещь сказал, да, что иногда можно попробовать что-то другое, не только вот, как раньше было, устроился на завод, дед твой тут был токарем, отец твой тут был там токарем, и я умру здесь токарем на этом заводе. Ну, это не обязательно так делать. Поэтому есть вариант сегодня и выбирать, что ты можешь делать. Поэтому, может быть, Бог действительно немножко тебя отводит, потому что дальше в этом бизнесе тебя уже ждут нагрузки на совесть. Ты уже не выживешь там со своими принципами. Бог раз тебя тихонечко отвел. Но важно, обернувшись назад, сказать, Господь меня благословил, Он меня вел до этого часа. Все было хорошо. И уволили правильно, ничего страшного. И обанкротились, или там убыток понесли. Ничего страшного. Бог велик, я жив-здоров, все хорошо.
1: Давайте уточним. Про Руслана имели в виду, про Руслана Ларина. Да, это Руслан наш спикер, Ларин, который, да, снимался в наших предыдущих включения. Программах. Вы тоже можете их посмотреть.
0: Да, очень здорово он сказал, мне понравилось.
1: Есть еще вопросы из студии? Пожалуйста.
2: Бытует такое мнение у некоторых людей, что когда происходит какая-то неудача в бизнесе, там, авария или со здоровьем, там, сломанная нога, что-то такое. И люди могут высказываться в таком ключе, что, возможно, тебе нужно задуматься о своих отношениях с Богом. То есть они приписывают неудачи твоим каким-то личным духовным недостаткам. То есть они не знают точно, что происходит, но составляют свое мнение на основе каких-то вот таких данных. Как вы относитесь к таким высказываниям?
0: Ну, вообще, конечно, как сказать, 50 на 50. Почему 50? 50, потому что это тоже действительно так и есть. Иногда Бог останавливает человека, и мы можем с этим согласиться и сказать, да, действительно. Потому что мы не знаем, что происходит в сознании. Сколько было разных предупреждений со стороны друзей, родственников, там, мамы, папы и так далее, партнеров, и они говорили, не надо тебе это. И вдруг человек все равно захотел, и в результате, ну, мы же тебя предупреждали. То есть это есть такое. И второе, почему нет все-таки? Потому что у нас есть пример Иова, у нас есть много библейских примеров, когда люди вообще не причастны были, и они испытывали проблемы, потому что дьявол всегда будет стараться Божьих детей как можно ниже, сильнее их унизить, растрепать их, скажем, бизнес, ну, чтобы им было плохо, разрушить семью и прочее. Поэтому 50 на 50. Если что-то случается, нужно все обдумать, и как один человек сказал, я, говорит, начал думать, а почему у меня

0: меня неудача, говорит, вот я смотрю, раз, говорит, два, три, сел, помолился, говорю, Господи, а ну открой мне, пожалуйста, почему у меня так? И, говорит, вспоминаю, что я десятину, говорит, там в каком-то моменте перестал возвращать или как-то по-другому. И для меня, говорит, это было откровением. Я, говорит, пошел, все эти вопросы поправил, все наладилось. Я, говорит, Господи, спасибо, предупредил. То есть это его отношение с Богом. Он это услышал, этот голос. А иногда, может быть, Бог по-другому ответит, скажет, ну ты вот нечестность там проявил какую-то, я не могу тебя благословить. И человек выравнивается.
1: Ну вот можно я добавлю к этому вопросу. Есть подобный вопрос, который к нам пришел. Он очень схож. У меня есть друг, он очень успешный бизнесмен, при этом он очень верующий человек. Я много раз пытался начинать свое дело, молился, полагался на Бога, но каждый раз переживал провал. Что мне делать? Может быть, Бог пытается мне этим сказать, что мне не следует этим заниматься?
0: Знаете, может быть, потому что сегодня, к сожалению, может быть, но мы иногда слышим вот эти коучеры всевозможные, они говорят, давай, у тебя получится, ты сможешь. А оно не твое. Вот не твое и все. Да, вот как, например, моей супруги, моей жены отец. Он очень мягкий человек. Ну, не может он выбивать деньги, не может он вот это, ну, скажем, там как-то строго. Ему жалко. Вот он христианин до глубины мозга своего, да, скажем. Но вот он хороший зато исполнитель, великолепный вообще. Вот с ним все хотят работать. Так вот, найти бы, может, пойти к тому другу успешному, и у него был бы шикарный заместитель, там, помощник и так далее. Ну, как вариант, я не знаю. Ну, искать, советоваться с успешными людьми. Может быть, они что-то подскажут. Может быть, не то направление человек берет. Может, знаете, как одно дело откусить, а другое дело проглотить. Можно начать там что-то, запустить проект, а потом раз, а не с кем, а не получается. Поэтому это такой вопрос. Надо советоваться, и еще 100 раз скажу советоваться.
1: Отлично, спасибо большое, Андрей. Это да. Были все вопросы.
0: И все?
1: Все.
0: Прекрасно. Спасибо.
1: Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Бывает, что в трудные времена человек словно натыкается на стену. Молитва не приносит утешения, а вера слабеет под грузом обстоятельств. Как препятствия влияют на нас и что может помочь их преодолеть? Поговорим об этом. В гостях у нас Иван Малашихин. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анна.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами. Очень рада вас видеть. Иван, у нас очень такая интересная тема обстоятельств, препятствий в жизни, да, которые часто сковывают нас. Да. И начнем с вашего детства. Вообще детство для многих – это что-то такое безоблачное, да, чистое.
1: Верно, есть такое.
0: Но я знаю, что у вас уже тогда были трудные времена. Скажите, как они давались вам и что вы испытывали вот в те моменты? Вспомните, пожалуйста.
1: Спасибо за вопрос. И сразу мне вспоминается такая фраза, что каждый мужчина – это случайно выживший мальчик. Потому что испытания были вплоть даже от, начиная с моего рождения. Но благодаря именно маме, родителям, они поддерживали. Ну, естественно, в детстве, когда ты растешь, и родители хотят, чтобы ты вырос хорошим христианином, они воспитывают тебя. Но, скажем так, придя в школу, тут начинаются испытания. Потому что ребята по-разному смотрят на тебя. И мне приходилось учиться в разных школах. И первую-вторую неделю ты думаешь, как другим рассказать о Христе. Многие спрашивают, а тебя вот на выходных не было, где ты был? И первое время бывает такое, что ты не всегда рассказываешь о том, что ты верующий, потому что, по-честному сказать, тебе иногда бывало стыдно. Потому что мое детство прошло в то время, когда не принято было быть христианином. И если узнавали, что тот или иной одноклассник христианин, тут начинали высмеивать. И сколько раз было такое, что ты приходишь в школу, и ребята начинают над тобой, можно сказать, издеваться. А ты, боженьки, молился? А ты в церковь ходишь, а часто ты молишься, а зачем ты его и к нему обращаешься? А ты Бога видел? И множество других вопросов задают. И, конечно, как молодой человек, когда твоя личность еще не сформировалась, вот эти все издевки, они очень сильно влияют на тебя. И ты задаешь Богу в эти моменты вопросы. Господи, вроде бы я служу тебе, я такой добрый, делаю добро, в церковь прихожу, Библию изучаю. А почему так несправедливо? Ладно, если бы я пакость какую-то делал, там, был бы бандитом. Но там есть чему стыдиться. А здесь наоборот. Когда ты хочешь жить правильной жизнью, наоборот, находятся люди, которые тебя унижают, над тобой издеваются. И это тоже было очень серьезным испытанием. Почему? Потому что на тебя смотрят окружающие, а общественное мнение, оно всегда имело вес и значимость. И здесь хочется быть не только в церкви значимым, тебя все знают, любят, много друзей в церкви, но и хотелось бы, чтобы и в обществе у тебя были тоже и друзья, и было доброе общение, но не всегда так получалось.
0: А что вы чувствовали вот в такие периоды? Как вы с этим жили в детстве?

Хороший вопрос. По-разному. Все зависело от того, от кого были эти нападки. Если от друзей, конечно, это было больно. Если это были вообще незнакомые люди, там было на самом деле проще. Но один из моментов, чему я научился, это не просто говорить о том, что ты христианин. Потому что испытания у всех людей бывают на самом деле. И просто называться христианином – это одно. А вот быть примером – это совсем другое. И было два пути фактически у меня, потому что в нашей церкви были и другие ребята, которые подвергались подобному. Тоже над ними смеялись, и после этого они как бы замыкались. У них практически не было друзей, они только приходили в церковь, ну, иногда в школу, так пришли, отучились и обратно. Но я понял, что так нельзя. Надо, чтобы завоевать авторитет. А авторитет можно было завоевать, либо ты делаешь что-то такое не очень хорошее, там издевательство над учителями, какие-то там разборки и прочее. Или можно было завоевать доверие через спорт. Вот мне был близок спорт. И я понял, что, слушай, надо что-то сделать, чтобы ты мог стать авторитетом. И вот, кстати, хочу один случай рассказать. Были соревнования. И мы пробегали определенную дистанцию. Там, допустим, 50 метров, 100, 200, 400. И моя дистанция, эстафета была, 800 метров. И перед соревнованиями, а с разных городов были участники, а я хорошо бегал. Несмотря на вроде небольшой рост, но у меня было большое расстояние от дома до школы, и была возможность тренироваться. Учитель физкультуры это заметил и говорит: «Иван, все, будешь на соревнованиях участвовать». И вот соревнования, и подходят ребята с других городов, ну и начинают издеваться. «А, ты христианин?» Кто-то им уже рассказал. Говорит: «Может, ты в сторонке постоишь? Тут будь с краешком, мы пробежим, чтобы ты не позорился». И знаете, внутри такое аж вскипело, когда говорят христиане, у нас все чинно, спокойно, не всегда так. Бывает, внутри аж все кипит. И я помню, стою так: «Господи, ну почему так? Ну я же не подходил, я же ничего плохого не делал. Почему так несправедливо?» И думаю так внутри: «Господи, помоги, вот яви свою силу, чтобы вот эти двое парней, которые подошли, попытались меня унизить, чтобы как-то ты их проучил». Они были высокие ребята такие. И вот мои ребята по команде начинают: «На старт, внимание, старт, поехали, марш». И они бегут. Одни, вторые, третьи этапы пробежали, и вот мой последний этап. Фактически от меня все зависит. Я смотрю, из нашей команды один парень, он чуть-чуть задержался. Не вовремя мне передал эстафетную палочку. Я смотрю, один из ребят уже побежал вперед. Я второй бегу. Ну и третий за мной уже. И начинаю бежать. Бегу и молюсь. Думаю: «Господи, дай мне сил, дай мне сил». Ну и как можно в шутку сказать, там на пятую скорость сразу включил и поехал. Догоняю впереди бегущего, обгоняю, бегу вперед. А у самого мысли: а вдруг он специально меня пропустил, чтобы, знаете, как среди молодежи говорят, дал фору, чтобы потом поиздеваться и на финише обойти меня. Зал ревет просто, кричит. Каждый болеет за своего участника-спортсмена. Так, первый круг, второй круг. Уже осталось где-то полкруга, я смотрю, пробегаю, и вот стадион полностью замолчал. А у меня шок. Ну, не остановишься, не посмотришь назад и не спросишь: «Ребята, а что происходит?» И я начинаю понимать, что, скорее всего, меня сейчас будут обгонять. Я с пятой на седьмую переключил передачу и еще быстрее побежал. И тут 100 метров до финиша. 50 метров. И такое ощущение, как будто сзади кто-то дышит тебе в спину. Я еще больше, наверное, там на десятую передачу, как будто на машине. 5, 3, 2, 1. Я пересекаю линию. Шок, зал просто вот все встали и молчат. Я не знаю, что происходит. Так нагнулся, дышу так глубоко, поворачиваюсь, смотрю, полкруга, эти ребята еще добегают. Ну и тут, естественно, мои друзья, многие из команды, такие свалили меня просто на землю. «Ваня, ты молодец!» Все, и после этого практически никогда уже я не слышал именно от них, что они издевались над моей верой. То есть один из моментов в преодолении

0: именно вот этого унижения, каких-то препятствий, где-то я понял, что и мы даем повод. И мы, как христиане, не только должны называться, но и быть примером. Это большая ответственность – быть христианином. И я понял, что я должен в том обществе, где я общаюсь, среди спортсменов показывать пример, как в этих соревнованиях, в других. И после этого многие ребята стали уважать меня. И наоборот, подходили и говорят: «Ваня, ты молодец». У нас был один парень, он интересно подходил и говорит: «Все в тебе классно, одно плохо, что ты христианин». Я так посмотрел, обнял его и говорю: «Слушай, а как ты думаешь, может быть, я классный парень, потому что я христианин?»
1: Аминь, аминь. Да, потрясающий опыт. Действительно, вот Бог благ и велик, как Он через вас вот показал свою славу. Здорово. Иван, вот ваша мама рассказывала интересную, удивительную историю про то, что когда вы всей семьей совершали служение Богу, вы ездили на машине, да, часто по городам, и удивительным образом бензин заканчивался именно тогда, когда вы, к примеру, вот папа, да, уже подъезжал за зарплатой. Вот она мне рассказывала эту историю, я просто вот думаю, насколько вот Господь учитывает все вот эти нюансы.
0: Верно.
1: Вот расскажите, что вот лично в вашем опыте веры, да, произошло? Вот как вы это ощутили на себе?
0: Это был хороший опыт, и он был не единичный. Это было в конце 90-х годов прошлого столетия. И испытания были не только среди людей, но иногда были и финансовые испытания. Потому что хотелось многим людям рассказать о Боге, о Христе, вместе исследовать Библию, но, к сожалению, в то время проблемы были именно финансовые и в нашей семье. У нас была машина, и мы каждый выходный ездили в соседние селы и с людьми беседовали о Боге, читали Библию, изучали, и так из поселка в поселок ездили. И, к сожалению, отцу задерживали зарплатой, не всегда ее вовремя выплачивали. И вот представьте, нам нужно ехать уже в один определенный населенный пункт. Отец собирает семейный совет. И, обращаясь ко всем нам, говорит: давайте молиться, нам что-то нужно делать. Мы спрашиваем: папа, что произошло? И тогда он говорит о том, что если завести машину, там зажигается лампочка или загорает лампочка, которая показывает, что максимум у тебя есть топливо на 50 километров. Все. И он об этом нам рассказывает и говорит: что-то надо делать. Нас ждут люди. А насколько я помню, тот населенный пункт был 30 с лишним километров от границы до границы. Плюс еще по той местности, где мы жили, то есть в одну сторону практически 50 километров. И мы понимаем, что если мы туда доедем, а нам же обратно нужно ехать, дети, папа, мама, в машине все, что там ночевать или что-то делать. И помню, отец как-то даже мне сказал: ну, я, наверное, у кого-то попрошу там бензин, зальем и домой приедем. И вот мы поехали, общались с людьми, молились, изучали Библию. И мы поняли, что дьяволу это не нравится. Он специалист по проблемам. Он многим христианам создает проблемы. Если человек не боится, он говорит: хорошо, через людей я тебя не возьму, я возьму через что-то другое. Он каждому, у него у каждого, я смотрю, индивидуальный подход. И вот здесь интересно то, что мы приехали, общались с людьми. И тут наступил уже вечер. Заходит солнце, и папа забыл с кем-то поговорить или кого-то попросить о том, что дайте, пожалуйста, нам топливо, бензина, чтобы мы поехали домой. И уже мы со всеми попрощались, сели в машину, надо ехать. И он смотрит, опять заводит машину, говорит: ой, друзья, извините, я забыл. Что ты забыл, папа? Я забыл заправить, попросить у кого-то. И что будем делать? Ну, поехали домой, будем молиться. И мы всю дорогу молились. Только машина начинает дергаться, мы думаем: все, мы приехали. Только машина начинает дергаться, думаем: опять мы приехали. И мы так приехали домой. И мы думали: ну, на этом чудо закончилось. Слава Богу, что ты и в этом нам помог, помог в этом испытании. Но оно только начало было. Еще несколько недель мы так ездили, вообще не заправляя машину. И не только в этот поселок, и в другие населенные пункты. Там, я не помню, ну, не было 100 километров, но очень дальние были поездки. Вообще ни капли не заправляя бензин. Я помню, в один из вечеров меня и моего брата отец пригласил на серьезный мужской разговор.

0: Он обращается ко мне: «Иван, Вася, так зовут моего брата», uh-huh. говорит, «нам нужно с вами серьезно поговорить». Я уже, знаете, так думал, начал перебирать в голове, что я опять сделал не так, где я напакостничал. Ну, дети есть дети. Uh-huh. И он приглашает в гараж и говорит: «Так, признавайтесь». Я уже начал вспоминать, в чем признаваться. Uh-huh. Думаю, сейчас выложу отцу, лучше и сразу ему сказать, так легче будет. И он говорит: «Признавайтесь, вы, наверное, где-то подрабатываете и тайком от меня заправляете машину». Я обращаюсь к отцу, говорю: «Пап, я не понял. В смысле?» Uh-huh. Говорит: «Я сегодня вечером завожу машину, смотрю, полбака». Я говорю: «Пап, такого не может быть. Ну, ни я, ни папа, ни мама, никто на тот момент не имели финансов. Никто не заправляет полбака». Я помню, даже мы разобрали машину, где-то нашли лозину, залезли в этот бензобак, посмотрели, и в действительности было полбака. И так мы, я не помню, кажется, месяц мы ездили каждую неделю, среди недели. Вы представляете, ездили, и бензин не заканчивался. Дошло до того, что мы даже, вот, если кто-то в церкви просил куда-то отвезти, вы смогли бы нас отвезти? Да вообще не вопрос. Куда-то поехать, что-то сделать – не проблема. Потому что мы знали, что там не заканчивается бензин. И вы знаете, это было до того момента, как отец получил зарплату. Он получает зарплату, садится в машину. И я помню этот момент, как он подъезжает к гаражу, и машина заглохла. И мы начинаем и смеяться, и плакать, и благодарить Бога, что Он помог нам в этой ситуации с этими испытаниями. Потому что на самом деле денег не было вообще. И это было серьезное испытание. Но люди ждали. И мы молились, и Бог ответил. И это хороший опыт был и для нашей семьи. И этот опыт помог потом и другим семьям. Потому что иногда мы думаем, что вот Бог помогал только в библейские времена, и все. Но мы стали видеть руку Божью в своей жизни, что как тогда у людей были проблемы, и только первая проблема, они обращаются к Богу. Так и сегодня у нас есть проблемы, переживания, и мы иногда делаем с точностью наоборот. К врачам, к знакомым всем перезвоним, спросим. А потом, если уже не получается, тогда мы начинаем: «Боже, помоги, пожалуйста. У меня есть проблема, какая-то ситуация». И, к сожалению, иногда Бог на последнем месте. Вот та ситуация, она научила нас к Нему, наверное, первому обращаться. Потому что, ну, никто так не помог, как Бог. Ну, дали бы нам бензина там, ну, доехали бы мы, пусть 50 километров. Но мы сотни километров потом еще ездили, и было полбака. Поэтому это хороший был опыт, и да. Это было чудо просто.
1: Действительно, это чудо. Слава Богу за это. Это потрясающе просто. Уникальная история, правда?
0: Слава Ему.
1: Я знаю, что в 14 лет, как раз, когда вы приняли крещение, потом у вас возникло желание уже служить Богу, да, то есть проповедовать о Нем. Вот расскажите, какие дальше испытания и препятствия возникли, вот как только это желание у вас появилось? Потому что все-таки враг не дремлет, да, не случайно, вот так говорится. И вот какие сложности возникли в вашей жизни в тот момент?
0: В тот момент я понял, что сложности бывают разного уровня. И чем старше становился, тем и сложности становились разноизощренные, я бы сказал. Если где-то были испытания, не хватало финансов, если где-то были испытания по здоровью, как мы говорили, то в старших классах у меня был выбор. Я хотел стать служителем, священнослужителем. Но и у меня был второй путь, это в архитектурном. Я в действительности поступал в архитектурную академию. У меня родственники были в архитектурном отделе, в администрации. И вот представьте, два пути. Один путь. Я прихожу в администрацию, я общаюсь с родственниками, они говорят: давай в архитектурную учись. Хорошая перспектива, мы тебе поможем, ты будешь работать в администрации. И когда были подготовительные курсы в академии, в архитектурной, то мне там сказали, что есть так называемое целевое направление. То есть, если ребята приезжают и просто учатся, но потом они не знают, будут ли они работать или нет. Во-первых, конкурс был совсем другой. И второе, у меня уже было место работы в администрации. Я прихожу в администрацию, прошу письмо, так называемое целевое направление, и мне его дают. Я иду с этим письмом и думаю: все, твоя жизнь на года уже за тебя решено. Просто отучись, приходи, работай. Ну, а в архитектурном все, конечно, понимают, это деньги, слава, возможности. Ну, и мне это нравилось. Я с детства

0: учился в художественной школе, у меня отлично было по черчению. И вообще любовь, тяга к этому была. И вот представьте, я молился и выбирал, пастором быть или архитектором. Архитектором, либо пастором. Ты молишься, а тут ответа нет. Ну, Господи, какое-то, я не знаю, чудо соверши, там, что-то подскажи, или вот, знаете, как так, пусть сегодня будет дождь, вот тогда я буду знать, что будет пастор, или что-то такое. Не было вроде бы ответа. Но я понял одну вещь. Господи, если у меня все гладко пройдет, я хочу быть, главное, верным твоим принципам, что написано в Библии. Все, я поступаю в архитектурном, в архитектурное, и через это я буду тебе служить. Сдаю один экзамен, второй экзамен. Я вспоминаю, даже декан так подошел, говорит, Иван, все, будем вместе учиться. Все там, привет передавал родственникам, общались с ним. Он говорит, все, считай, ты уже студент. Остался простой экзамен. Профильные основные по рисунку, по композиции, все я сдал. Остался русский язык. Когда были предварительные экзамены, я его хорошо тоже написал, этот экзамен вступительный. И вот уже мысли такие. Все, Боже, я поступаю, буду учиться. Уже с друзьями обзавелся там, с другими студентами. Многие подходят и говорят, о, все, мы уже практически сдали. И тут один экзамен выпадает на день, когда я иду в церковь. У нас назначено было служение, это была суббота. И я по субботам ходил в церковь. И тут экзамен переносят именно на субботу. Я задаюсь вопросом, а что произошло? Прихожу в деканат и спрашиваю, а можно перенести на другой день? Я не могу в субботу, я прихожу к Богу, в церковь. Они посвящались, говорят, ну слушай, что тебе стоит? Ну один раз не сходишь ты в церковь, ну сдай экзамен. Я дошел до ректора. Потом позвонил даже маме, говорю, мама, приедь, может быть, ты поможешь, потому что, ну что мне там, молодой человек, может быть, не всегда меня всерьез могут воспринять. Помню, мама приехала меня поддержать, вместе попытались как-то решить этот вопрос, но мне четко ответили, говорят, слушай, вера верой, карьера карьерой, ты задумайся, у тебя учеба, вся твоя жизнь, вот здесь, сейчас, экзамен сдашь, и ты все, это билет в серьезную жизнь, возможности, образование, в будущем работа. Я помню, перед тем, как я должен был сказать ответ, я ночь почти не спал. Я не спал и всю ночь молился. Говорю, Господи, с одной стороны, я мог бы сколько церквей построить, сколько людям помочь. У меня уже есть целевое направление в администрации. Может быть, и этот путь. Но с другой стороны, я понимал, что есть Божьи принципы. Я должен остаться им верен. Хотя некоторые мне и говорили, ну, слушай, ну сдашь, ну, ладно, что здесь такого? Я думаю, подожди, тут есть богослужение, встреча с Богом, и я вместо того, чтобы прийти на аудиенцию с Небесным Царем, пойду на экзамен? Даже президент бы меня не понял. И на следующий день, я помню, прихожу смело. И вот эта ночь мне помогла. Это похоже, как у Иакова было. Ночь борения.
1: Борение, да, точно.
0: Да, вот такое переживание. Вот абсолютно. До этого я всю жизнь разрисовал. Ага, так, учеба, жена красавица, карьера, хорошая машина.
1: Все по плану.
0: Да, все распланировано, все. Да. Только иди по этому плану. И тут весь твой план, все рушится. Кто-то бы сказал, ну ты фанатик, зачем? И тогда я понял, что надо доверять Богу. Какие бы ни были испытания, если ты с Богом, все получится. И на следующий день я спокойно встал. Уже у меня тени сомнения не было. Я полностью доверился Господу. Говорю, Господи, это твои принципы. Я только поступаю по ним. Я иду и забираю документы. Я помню, как иду по коридору с папочкой, и как раз мое дело там, и встречает меня декан. Я такой хлопает по плечу. Ну что, Ивану, встретимся в новом учебном году. И вдруг он видит папку у меня в руках. И он смотрит на меня. А ты что, документы забрал? Я говорю, да. Ты что, в МГУ поедешь, там, в Москву или куда-то? Я такой, ну нет. А куда ты собрался? Я говорю, я еще не знаю. Я помню, ну, он мягко выругался на весь коридор на меня. Сказал, ты что, больной? Ты что делаешь? Спасибо моим родителям, что тоже поддержали.

И после того, в те времена отучиться на священнослужителя в семинарии, это было как слетать в космос. Не все могли это, нужно было пройти отбор, специальный экзамен и все. Я думал, ну, Господи, я не знаю, как будет. Но прошло время, меня пригласили на служение, как священнослужителя, пробные. И после этого я уже поехал в семинарию. И Бог устроил по сей день мой путь. Но

0: у вас вообще вот внутри чувство такого, может быть, сожаления? Потому что, ну, часто бывает так, что, да, вот какие-то обстоятельства, препятствия, они настолько нас сковывают, и ты думаешь, а это точно вообще то, что мне нужно было в этой жизни?
1: Правильно ли я выбрал?
0: Да, все-таки, может быть, это какие-то мои были внутренние предрассудки, да, вот всякое бывает в жизни. Вот почему вы все-таки ощутили, что да, что это тот путь, который мне нужен, и что я вот, ну, не хочу, вот, к примеру, в какую-то другую сферу?
1: Естественно, что касается архитектуры, я хотел эту сферу. Я очень любил эту сферу. Но жизненный опыт, пусть даже небольшой на тот момент, мне показал в том, что если я доверяю Богу, потому что много было случаев и взаимоотношений с Богом, где Он показывал, если ты со мной, я помогу тебе. Лучше малое, но с Богом, чем большое, великое без Бога. Я этот принцип четко понял, что пусть я пойду по этому жизненному пути, но с Богом я буду счастлив. И вы знаете, по сей день я могу сказать, я ни на секунду не жалею о том, что я сделал этот выбор. Потому что многие люди, я знаю, студенты, мои друзья, задавались вопросом позже. Иван, а может быть, ты ошибся? Может быть, ты неправильно поступил? Надо было, ну, договориться, как-то, ну, попытаться выйти из этой ситуации. И позже мне задавали вопрос, ну, как ты, молодой человек, вдруг стал священнослужителем? Ну, извините, нагулялся бы там, взял от этой жизни все, ну, а потом бы пришел к Богу. Я не жалею от того, что с юных лет я посвятил свою жизнь Богу. И наоборот, Господь мне помог во многих моментах и даже охранял меня от много того, чтобы не надо делать. Поэтому я не жалею ни на секунду, потому что я знаю, что с Богом то, что малое тогда мне казалось, стало великое сейчас.
0: Да, вот сегодня просто люди, очень многие вот в препятствиях, в трудностях, да, они, ну, часто оставляют возможный путь служения, в том числе для них вот, ну, проповедовать о Боге становится в тягость. И вот в данном случае, как человек вообще потерян для Бога? Вот как вот вы думаете по этому поводу, да, вот что вот происходит с человеком, да, и может ли он вернуться к Богу, снова прийти к Нему?
1: Однозначно сказать сложно, потому что каждая ситуация, она индивидуальна. Но Бог ни перед кем не закрывает двери. Ага, если ты один раз меня не послушал, все, больше ко мне не приходи. Я тебе дал один шанс, вот один билетик, все. Второго шанса не будет. Бог обращается к каждому постоянно. Каждый день. Почему в Священном Писании называет нашего Господа как Небесный Отец? И ту молитву, которую предложил Иисус Христос, она начинается с удивительных слов. «Отче наш». Если папа один раз объясняет, второй раз объясняет, третий, ребенку своему, а тот не слушается, что после этого он с ним не разговаривает? Нет. Придет момент, когда сын подойдет и скажет: «Папа, я был неправ, прости». Отец всегда откликается на разговор, на диалог, на воспитание сына. Вот наши взаимоотношения с Богом, они похожи, как взаимоотношения отца и сына. И Бог постоянно приглашает и к служению, к тому, чтобы наша жизнь развивалась. Это с одной стороны. С другой стороны, сказать, что все однозначно должны быть священнослужителями, ну так нельзя сказать. У каждого свой жизненный путь. И я даже тогда думал, если я стану архитектором, я буду служить Богу. Домохозяйка. К сожалению, многие думают, что если девушка скажет, что я буду домохозяйкой или хорошей мамой, ой, все. Для многих, к сожалению, домохозяйка равно неудача. Ты в этой жизни ничего не добилась. Вот нужно карьеру, одно, второе, а потом уже может быть домохозяйка. Но мы забываем о том, что мама, она может воспитать потрясающих детей. Есть даже выражение: за великими мужьями стоят не менее великие жены. Это тоже очень важный момент. И я считаю, что во многих сферах можно служить Богу. Репортеры, медики и так далее, и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности, когда они могут совершать служение Богу на том месте, где они находятся, качественно выполняя свою работу, проявляя любовь к людям и прославляя Бога, естественно.
0: Да, потрясающие вообще мысли вы сказали, озвучили. И я сейчас вспомнила, вот просто на меня

0: очень сильно отразились, отпечатались слова вашей мамы, когда мы с ней общались перед интервью. Она сказала, что у нее такой вот был молитвенный опыт, что она сказала Богу: «Мне не нужны роскоши. Самое главное, чтобы мои дети были с тобой, да, в Боге». И вот у меня сейчас вот эта фраза, она тоже запечатлилась, ее. И это очень важно для женщины, на самом деле. Вот вы озвучили очень верное направление для девушек, которые действительно в замешательствах, да, а где же вот я, да, в чем моя роль и где мое служение. Да, действительно так и есть.
1: Да, для многих девушек, сегодня я заметил, много есть знакомых, которые больше акцент делают именно на карьере. Сколько у меня есть знакомых среди молодежи, я общаюсь. Ну, что ты думаешь относительно семейной жизни? И они начинают говорить: семья? Ну, я пока об этом не думала. В смысле? Я помню, даже моя мама, она говорила о том, что в моей юности, Ваня, молись за твою будущую супругу. Я думаю, так, я вроде жениться еще не собрался. Она говорит, уже тогда готовься. Акцент на семье — это самое важное. Иногда, общаясь с молодыми людьми, я понял одну истину. Для мужчины самое лучшее предприятие, фирма, можно даже назвать, вложение – это его супруга и семья. Самое лучшее. Сколько я знаю опытов, к сожалению, за гонкой наживы какой-то, карьеры, мы теряем и здоровье, отношения, близость. А разве для этого мы живем? Но проходят года, молодость. И уже, к сожалению, когда более в старшем поколении, когда уже и здоровья нет, времени, возможно, нет, и возможности, тогда мы начинаем больше думать о семье, всему свое время. И вот здесь как раз хороший момент, и мама меня этому научила, что пусть лучше мы не будем богатыми финансово, но богатство, оно не только финансово. Семья, взаимоотношения – это самое главное счастье и богатство.
0: Да, аминь. Вот хочется сказать только это слово. Действительно, так и есть. А вот я знаю, что препятствия, да, они часто вот, ну, настолько людей загоняют во внутренние вот эти вот дисбалансы, да. И вообще достаточно ли одной молитвы верующему человеку? Или что-то еще должно быть в его жизни?
1: Спасибо за вопрос. Когда ты смотришь на жизнь верующего человека, она не состоит с одной только молитвы. И взаимоотношения с Богом – это не только молитва. Опять, как мы подразумеваем молитву? Если молитва – это монолог, у меня есть проблема, я обращаюсь к Богу, первое, второе, третье, простите за сравнение, для некоторых людей Бог как джин. Простите, потер бутылочку, Боже, у меня вот первое, второе, третье, все, аминь. На этом уровне это беда. Это не те взаимоотношения. Но если мы подразумеваем молитву как диалог, мы обращаемся к Господу, Господь что-то хочет сказать нам, и когда мы слышим от Бога, иногда Господь говорит через Священное Писание, через других людей, еще через какие-то моменты, даже через машину, через бензин. И вот здесь, как люди духовные, мы должны научиться прислушаться к голосу Божьему. И вот тогда, чтобы не было этого дисбаланса, я считаю, что в широком смысле молитва – это правильная вещь, но не как монолог, а как диалог. И когда Бог отвечает, Он нам подсказывает, направляет, и вот здесь уже нам будет легче идти по этому жизненному пути, встречать какие-то невзгоды, препятствия, потому что Бог нам подсказывает. И здесь очень важный момент – не просто научиться слушать, но научиться и слышать то, что говорит Бог. А это время, это отношение с Богом, это вопрос не одного дня. Ну и второй момент, на что хотел бы обратить внимание, молитва – это не просто слова. Мы видим в Священном Писании часто, даже Христос, Он молится, человек исцеляет. По молитве их написано, там поколебалось место и так далее. То есть молитва, она приводит к определенному действию. Если мы будем молиться, допустим, «Господи, благослови меня», сели, сложили ручки и ничего не делаем. Это не подлинная молитва. Молитва, она приглашает меня к какому-то действию. То есть есть продолжение. Дальше. Бог благословляет, помогает мне. А дальше? Давай действуй, трудись. И вот тогда мы можем вместе с помощью Божией менять свою жизнь. А если мы будем просто молиться и ничего

0: не делать, как сказал один автор. Придет время, мы перестанем и молиться.
1: Да, согласна с вами полностью. Иван, вот сегодня, да, на сегодняшний день, спустя годы, пройдя препятствия в вашей жизни, испытания, испытания, конечно, они продолжаются и по сей день, но каким Бог открылся для вас в вашей жизни? Какой вы характер в нем увидели, да? Вот расскажите об этом.
0: Очень интересный вопрос. Как-то я задумался, какой для меня сейчас Бог? Я бы, наверное, сказал, что Он рядом. Он тот, который всегда рядом. В последнее время мне очень нравится история Еноха. Когда написано в книге Бытия, что Енох был с Богом. Или можно по-другому сказать, рядом с Богом. Вот я мечтаю, чтобы было нечто похожее. Да, и сейчас, может быть, в жизни есть какие-то промахи, не все так хочется, как хотелось бы. Но в своей жизни, как в детстве, в юношестве, сейчас, я вижу, что Бог, Он всегда рядом. Он как Небесный Отец, тот, который готов помочь, протянуть мне руку. Да, иногда не сразу я протягиваю к Нему руку, где-то сразу. Случаи разные, но то, что Он всегда рядом, и Он готов помочь в этих испытаниях, нуждах наших, я понял это по своей жизни, что Он тот, который, как бы мы далеко от Него не отходили, Он рядом. Мне понравилась как-то одна история про то, как воспитывали в одном племени молодых воинов. И такая вот инаугурация мужества была. Их выводили в лес, где дикие животные, там львы, медведи, еще кто-то, и привязывали к дереву. Такое вот испытание было. Привязали к дереву, и ты должен был выжить. Выжил ты на утро, все отлично. Не выжил, ну, извини, пожалуйста, значит, не подходишь, не будешь ты хорошим воином. Ты будешь хорошим обедом чьим-то или завтраком. И все ребята переживали. Но какое было удивление, когда был рассвет, и они видели, что отец всегда стоял рядом. В ночи они этого не видели. Но в этих племенах они видели, как под утро, что папа рядом. Им казалось, что я один на один с препятствиями, с какими-то вызовами в этой жизни, но, возможно, мы не всегда видим Бога рядом, но Он рядом.
1: Иван, огромное вам спасибо за эти удивительные опыты. Они и на меня в том числе произвели невероятное впечатление, потому что в этой уникальности такая слава Божия. Да. И я желаю вам, вашим близким, чтобы Бог всегда был рядом с вами, чтобы Он вдохновлял вас, поддерживал, и чтобы как можно больше молодежи и других людей, да, пришло к Богу с помощью вас.
0: Спасибо. Слава Богу.
1: Друзья, не нужно бояться испытаний или сложных жизненных обстоятельств. Мы должны доверить свою жизнь Богу полностью. И мы должны помнить и знать, что какие бы сложные испытания не были в нашей жизни, какими бы огненными для нас они ни казались, Бог всегда рядом с нами. Он всегда нас поддержит и примет нас такими, какие мы есть. Храни вас, Господь!

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

сила России, нашего замечательного большого государства в многонациональности, в том, что у нас проживает такое количество огромных народов, вероисповеданий различных. Я считаю, это самое основное. А когда на территории такой большой страны проживает такое количество вероисповеданий, такое количество народов, важно все это сохранять, важно объединяться, потому что от нашего объединения, от объединения не только конфессий, но и в целом от объединения как бы людей, обычного народа, зависит будущее, наше будущее, будущее наших детей, ну и в целом будущее государства. Мы взаимодействуем на сегодняшний день со всеми традиционными конфессиями нашей страны.

0: Взаимодействуем абсолютно по разным вопросам и в социальном служении, и в помощи военнослужащим, которые принимают участие в ходе СВО, в реабилитации, опять-таки, военных. По всем возможным вопросам, по которым можно содействовать, мы всегда вместе, всегда делаем, всегда работаем и стремимся к нашему великому будущему.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам. В нем легче всего найти врага и причину своих бед. Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.

Слово Божье выдержало испытания столетиями. Время показало, что Библия достойна доверия. Археологические находки и открытия древних манускриптов на протяжении многих лет укрепляют нашу веру в достоверность Библии. В 1798 году Наполеон привел в Египет 38 тысяч своих солдат. Он также взял с собой сотни художников, лингвистов и ученых, чтобы они помогли ему лучше понять историю этой удивительной страны. Повсюду находились реликвии прошлого, в которых содержались тайны однажды великой цивилизации. Странные надписи украшали памятники и стены храмов, заставляя Наполеона и его команду специалистов задумываться над тем, какие же тайны были в них сокрыты. В 1799 году один из солдат Наполеона раскопал черный камень, приблизительно 121 сантиметр в длину и 76 сантиметров в ширину, который позже помог разгадать тайну египетских иероглифов и узнать информацию, которая была недоступна в течение многих веков. Эта плита больше известна как Розетский камень. В настоящее время он находится в Британском музее в Лондоне. На Розетском камне написан древний указ на трех языках – египетскими иероглифами, на рукописном египетском и на греческом. Ученые довольно быстро перевели греческий текст, но столкнулись со сложностями при переводе иероглифов. 20 лет спустя, в 1822 году, молодой и талантливый французский египтолог, которого звали Жан-Франсуа Шаполеон, удивил мир тем, что разгадал древний код. Теперь, когда стал возможным и этот перевод, ученые смогли подтвердить библейские отрывки, которые раньше вызывали сомнения. Вот один пример. В Библии, когда повествуется об Аврааме, Давиде и Соломоне, около 50 раз упоминается народ, который назывался хеттами. В этих библейских отрывках хетты изображаются одним из наиболее могущественных древних народов. Но ни в одном до тех пор известном историческом источнике не содержалось ни одного упоминания об этой империи. Критики считали невозможным, чтобы такая могущественная империя исчезла из истории без всякого следа. Поэтому они сделали вывод, что эта империя никогда не существовала. Но вот появился Розетский камень. Огромный музей памятников и колонн вдоль всего Нила, в течение столетий хранивший многие тайны, которые невозможно было узнать без перевода, теперь открыл свои двери. Надписи на этих колоннах и дворцовых стенах неоднократно упоминают о политических и военных конфликтах между фараоном Рамзесом II и царем Хетти или хеттов. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения место хеттов в древней истории. У пророка Исаии есть такие слова. «Трава засыхает,

0: свет увидает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Информация, содержащаяся в Библии, достоверна. Мы вне всякого сомнения можем положиться на Слово Божие и позволить Ему вести нас, управлять нами, направлять наш путь, укреплять нашу веру и дарить нам надежду на будущее. Посреди неустойчивых моральных ценностей 21 века Слово Божье по-прежнему достойно доверия.
1: Василий Иванович, защитит ли Бог верующего человека от любой беды?
2: Это очень вопрос интересный, и нужно сказать, что в христианской среде очень активно сегодня продвигается идея процветания, которая говорит о том, что если человек настоящий верующий, и если человек действительно под Божьим благословением, то у него будет успех. Успех в бизнесе, успех в материальном благосостоянии, успех во всех сферах жизни. И если у человека есть какие-то проблемы, то значит, он не с Богом. Значит, у него проблемы есть с Богом, либо Бог его оставил. Вот как бы такое утверждение очень часто сегодня провозглашается некоторыми верующими людьми, некоторыми религиозными идеологами и лидерами. Это ошибочное утверждение. Потому что никогда Бог не обещает человеку, что в жизни его все будет гладко. Бог никогда не говорит со своей стороны, что если ты придешь ко мне, то у тебя не будет никаких проблем. Бог говорит об этом как в будущем. Он говорит, и смерти не будет, болезни не будет, не будет слез, разлуки, всего этого не будет, но это будет в будущем, в новом царстве. В жизни, которая здесь на земле, мы с вами будем сталкиваться с тем, о чем Бог сказал, когда человек согрешил. И болезни будут сопровождать, смерть войдет в жизнь человека, тяжелый труд будет сопровождать жизнь человека для того, чтобы иметь какой-то доход, иметь какое-то материальное благосостояние. Это реальность, которая вошла в жизнь человека в результате грехопадения наших прародителей. Поэтому нельзя позволять себе обманываться вот этой идеей процветания. Бог обещает со своей стороны одно в наши дни, в дни жизни каждого человека. Если мы придем к Нему, мы найдем покой душам своим. То есть Бог войдет в нашу жизнь и будет идти рядом с нами. А там, где будут какие-то трудности, Бог будет нас поддерживать и помогать проходить через эти трудности. И вот почему, когда мы читаем библейские тексты, там есть такие мысли, что если ты будешь идти через бурные воды, если ты будешь идти через долину смертной тени, если ты будешь идти через огонь, это все не причинит тебе вреда. Я буду с тобою. И это обещание Бог со своей стороны действительно выдерживает. Когда мы смотрим на жизнь героев веры, перечисленных в Священном Писании, мы видим, что трудности в их жизни были. Зачастую проблемы были продиктованы, так сказать, их же жизнью. А с другой стороны, если вспомнить многострадальца Иова, мы знаем, что это в его жизни, которые были страдания, переживания, это все было следствие как раз того, что верующие люди называют «великая борьба», которая идет за наши души, когда сатана пытается доказать всей вселенной, что мы не достойны того, чтобы Бог нас защищал. И иной раз Бог допускает какие-то испытания, испытания веры, в которых мы должны показать, что «а я, несмотря ни на что, верую в Бога, я знаю, Он меня не оставит». И Он пройдет со мной через все, потому что Он обещал. И в этом есть как раз выбор жизни верующего человека. Вот в этом Бог говорит, я буду с тобою. Если будут трудности, трудности придут в твою жизнь. Сверх сил твоих трудностей не будет. Бог говорит, я помогу тебе. И Бог действительно помогает. Мы очень многих верующих людей знаем, которые имели переживания в своей жизни, имели трудности. Но Бог с ними рядом шел, и они проходили через

0: это в душевном равновесии, в душевном покое. И в этом есть настоящее счастье христианина – проходить через все с Божьей поддержкой. А славное будущее Бог приготовил для каждого, когда Бог удалит все страдания и скорби. И это славное будущее, оно недалеко, потому что Господь скоро придет.
1: Василий Иванович, спасибо за то, что помогаете разбираться в таких непростых темах. Пусть Господь нас благословит.
0: Слава Богу.
2: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело. Полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Дорогие друзья, сегодня я расскажу вам о контрастных ножных ваннах. Эта процедура очень простая в исполнении, и ее легко сделать в домашних условиях. Она основана на чередовании использования горячей и холодной воды, вследствие чего мы получаем эффект расширения, сужения сосудов, такой тренировочный эффект. Поэтому она очень хорошо улучшает кровообращение в ногах и во всем организме. Единственное, что нужно помнить, противопоказанием для этой процедуры являются онкологические заболевания и эпилепсия. Для процедуры нам понадобится 2 тазика или ведра, для того, чтобы можно было свободно поставить ноги человека, часы или таймер и полотенце, для того, чтобы вытереть ноги в конце процедуры. Начинаем процедуру мы с того, что наливаем воду в наши емкости и измеряем температуру. Начальная температура горячей воды должна составлять 38 градусов. Начальная температура холодной воды может быть разной, от 30 градусов и ниже. Это зависит от того, насколько человек, в принципе, переносит холодную воду. Может быть, он боится воды холодной, таких людей много, поэтому для таких людей не надо начинать сразу с сильно холодной воды. Время процедуры составляет 3 минуты для горячей воды и 30 секунд для холодной воды. Вот это чередование мы делаем несколько раз. Горячая, холодная – это одна смена. Таких смен может быть от 3 до 5. Помните о том, что нам нужно обязательно спрашивать о самочувствии человека, когда особенно ноги его стоят в горячей воде. Как он себя чувствует? То есть нет ли чрезмерного сердцебиения? Не кружится ли у него голова? А также вообще, как он чувствует горячую воду, не будет ли она для него чрезмерно горячей, чтобы ни в коем случае не было эффекта обжигания. По мере проведения процедуры мы можем усиливать действие контраста. В горячую воду мы можем подливать горячую воду из чайника, а холодную воду мы можем делать более холодной за счет добавления кубиков льда, например. Удобнее всего добавлять горячую воду в тот момент, когда ноги человека стоят в другом ведре с холодной водой. Контрастные ножные ванны очень хорошо усиливают кровообращение, поэтому человек будет получать облегчение при самых разных проблемах. Когда у него холодные ноги часто бывают, когда он страдает мигреневыми головными болями, при бронхолегочных заболеваниях, а также для лечения и профилактики острых респираторных вирусных инфекций. Помните о том, что нужно быть осторожными при некоторых состояниях. Например, если у человека есть проблемы с сосудами ног, скажем, варикозное расширение вен или облитерирующий эндартриит. В этих случаях контрасты можно делать очень слабые. То есть как раз температура, разница температур между горячей и холодной водой должна быть небольшой. Вода не должна быть очень горячей и очень холодной. Она может быть, например, теплой и прохладной. Тогда этот контраст будет оказывать свой эффект, но не будет вредить человеку.

человеку. Или в этих случаях можно сделать процедуры, контрасты на руки. Это будут контрастные ручные ванны, о которых мы скажем в другой раз. Последняя смена заканчивается холодной водой 30 секунд, после чего нужно ноги обтереть полотенцем или можно сразу надеть хлопчатобумажные носки. Итак, дорогие друзья, это простая процедура. Она поможет вам справиться со многими проблемами в домашних условиях. Помните, что вода – это Божий подарок для нас, поэтому пользуйтесь и будьте здоровы!

0: Мы уже много говорили о том, что нужно есть для того, чтобы быть здоровыми. Сегодня мы будем еще говорить о том, как нужно правильно есть. Пока мы погружаемся в правила правильного принятия пищи, мы будем готовить блюдо, которое нам будет интересно обычными простыми ингредиентами, но при этом нетривиальной подачей. Мы будем готовить спагетти из кабачка и моркови. Дочь, бери, пожалуйста, телефон. Помоги мне, почисти вот морковку.
1: Я не понимаю, почему нельзя смотреть телефон за столом и кушать.
0: На самом деле, процесс принятия пищи – это такой процесс, который должен происходить отдельно от всех других процессов. А это означает, что едим мы без каких-либо гаджетов. Мы не читаем книги, мы не смотрим телевизор. Ведь если вы делаете так, то ваше внимание все находится там. Вы можете даже не заметить, сколько вы съели и что вообще вы съели. Кроме этого, вы не получаете удовольствия от самого принятия пищи. От аромата и вида пищи у нас запускается ферментативная активность в организме, которая нам необходима для хорошего правильного переваривания. Ну что, ты закончила?
1: Да.
0: Ага, убирай тогда. Мы натрем морковку на терке для корейской морковки, чтобы у нас были вот такие вот длинненькие спагетти. И то же самое нам нужно сделать с кабачком. Можно доску. Но если у вас нету такой терки, тогда можно это сделать руками. Смотри, бери вот эту овощечистку и делай тоненькие слайсы. Нажимай и прокатывай. Угу. Продолжай. Очень важно садиться за стол в хорошем настроении, потому что стресс тормозит и выключает процесс переваривания. Поэтому думать о работе или каких-либо трудностях совершенно противопоказано во время приема пищи. Еще одно правило – это наличие чувства голода. Голод – это физиологическое состояние, когда организм требует пополнения запасов энергии. Но есть еще такое понятие, как аппетит. И вот аппетит – это психологическое состояние. Ведь часто нам хочется что-то съесть, когда мы испытываем тревогу, какой-то страх, неудовлетворенные потребности, плохое настроение. Хорошо, если аппетит приходит вместе с голодом, одновременно. Но если этого не происходит, и мы идем на поводу у нашего психологически обусловленного аппетита, мы получаем не только лишние килограммы, но и пищевую зависимость, которой у нас быть не должно. Давай посмотрим. Вот, такие вот слайсы нам нужны, и из них мы уже будем делать мелкую соломку.

Вот такая соломка у нас получается, и мы это будем соединять уже на сковороде. Слегка обжариваем. На разогретую сковороду мы выливаем масло, и сейчас будем немного обжаривать морковку, чтобы она стала мягкой. Когда морковка уже будет мягкая, мы добавим кабачок, потому что он готовится немножко быстрее. Овощи мы долго не зажариваем, потому что и морковь, и кабачок на самом деле можно есть сырыми. А теперь давайте

0: обсудим один из самых критичных пунктов, которые должны соблюдать и вы, и ваши дети. Ильян, скажи мне, где зубы?
1: Во рту.
0: Угу. А еще где?
1: Нигде.
0: Вам могут показаться эти вопросы странными, но я специально делаю акцент на этом. Ведь зубы у нас действительно находятся только во рту. Это означает, что механически переживать и измельчить пищу мы можем только при помощи зубов. Очень мало людей уделяют жеванию должное внимание. Если у вас есть привычка есть гаджетами, давайте заменим ее новой полезной. Что мы будем делать? Когда мы едим, мы берем еду, подносим столовый прибор, кладем в рот, жуем и кладем прибор на стол. Дожевываем спокойно, не торопясь. И только тогда, когда мы прожевали, мы снова берем прибор, снова берем еду и отправляем следующий кусок в рот. Когда мы постоянно держим прибор в руке, мы это движение делаем очень быстро.
1: Картофельное пюре можно не жевать?
0: На самом деле процесс пищеварения начинается уже в ротовой полости. Когда еда попадает нам в рот, у нас уже во рту начинают вырабатываться ферменты, которые находятся в слюне, и процесс пищеварения запускается. Таким образом, если мы торопимся, то мы не даем нашим ферментам начать хорошо обрабатывать пищу. Правильное жевание снимает нагрузку с желудочно-кишечного тракта. Плохо переваренная еда может начинать бродить и гнить в кишечнике. А это значит, вы рискуете, что у вас будет развиваться патогенная микрофлора, и это приведет к дисбиозу. Качественное жевание помогает защищать наш желудочно-кишечный тракт от различных заболеваний. Например, плохо смоченный слюной пищевой комок и плохо пережеванный может повредить слизистую пищевода. Советую соль применять в конце, когда блюдо уже почти готово. Потому что если вы будете солить в самом начале, продукты вбирают больше соли, и таким образом вы можете переесть соли. Красиво, правда?
1: Угу.
0: Я попрошу тебя положить нам по яйцу и украсить. И можешь посыпать кунжутом и зеленым луком.
1: Угу.
0: Красивая сервировка – это тоже один очень важный момент для правильного пищеварения. Ведь когда мы сервируем стол, мы уже начинаем подготавливать наш желудочно-кишечный тракт. У нас начинают вырабатываться ферменты и выделяться соляная кислота для переваривания. Менять пищевые привычки действительно сложно. Идите небольшими шагами, планомерно, одно изменение за другим. Ведь наша цель – это отличное самочувствие, высокий уровень энергии и прекрасное здоровье, которое будет давать нам возможность проживать полноценно эту жизнь каждый день.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь».

0: Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
2: Положение, сидя на стуле, является неестественным для нашего опорно-двигательного аппарата. А что, если вам приходится сидеть подолгу? В теле накапливается напряжение, особенно в поясничной области. Теряется тонус приводящих мышц бедер, задняя поверхность бедра укорачивается, портится осанка. Органы малого таза страдают, и в них недостаточно циркуляции крови и лимфы. Помните, что если вы много сидите ввиду вашей работы или какого-то образа жизни, то нужно компенсировать это и каждый час делать перерывы, вставать, двигаться, а лучше каждые 20 минут. Сегодняшний комплекс поможет вам скомпенсировать накопленные негативные эффекты от долгого сидения. Для выполнения данного комплекса нам потребуется только коврик. Мы опускаемся на пол и ложимся на спину. Желательно через бок, через опору на локоть, чтобы это было для вас безопасно. Сгибаем ноги в коленях и немного полежите, чтобы ощутить свое тело на полу. Как лежит ваш таз, грудная клетка, как погружается голова, активны ли ваши стопы. И если вы чувствуете, что голова запрокидывается назад, обязательно возьмите полотенце, сложите его в несколько слоев в виде подушечки и поместите под затылок. И мы будем работать с областью таза. Представьте, что у вас под крестцом, крестец – это нижняя часть позвоночника, ниже поясничного отдела. Представьте, что под ним находится циферблат часов, где цифра 12 в проекции пупка, а цифра 6 – там, где ваш копчик. И мы начинаем плавно перекатываться по крестцу вверх и вниз на цифру 6 и на цифру 12. Сделайте это движение очень медленно и плавно. Это очень важно. Такими микродвижениями в медленном темпе мы с вами балансируем тонус локальной глубокой мускулатуры. Перекатываемся, дышим равномерно, так как вам удобно, главное не задерживать дыхание. И остановитесь посередине между этими двумя крайними положениями, начните перекатывать ваш таз с правой на левую половинку. При этом бедра у вас остаются параллельны друг другу. И это движение должно быть минимально заметно, как будто бы вы делаете его на пляже и хотите, чтобы никто не заметил, что вы его делаете. Тогда оно будет иметь лучший эффект. Останавливаемся по центру, и можно прокатать таз по кругу. Как бы по циферблату, по часовой стрелке мысленно можно считать часы 1, 2, 3, 4, 5 и пойти в обратном направлении. Так мы освобождаем область тазобедренных суставов, снимаем напряжение с мышц области живота. Следующее упражнение мы будем выполнять руками. Поднимите руки наверх. Расположите их так, чтобы ладони смотрели друг на друга и были широко раскрыты. И убедитесь, что от плеч до ушей у вас есть пространство и есть ощущение длинной шеи. В этом положении потянитесь руками вверх и опустите руки опять чуть вниз. Как будто бы вы на второй этаж, на первый этаж. На второй, на первый. Это

тоже маленькое движение, целью которого является подвигать наши лопатки. Они как бы скользят по ребрам, по грудной клетке. Когда мы долго сидим, эта зона становится слепой, там ухудшается циркуляция, накапливаются спазмы. Поднимайте ровно столько, сколько вы можете удержать положение корпуса и шеи вытянутой. И оставляем плечевые суставы внизу, но ощущение широких лопаток сохраните таким, каким оно было, когда вы поднимали руки. И теперь с этим ощущением мы отправляем руки за голову. И не торопитесь набирать большую амплитуду. Обратите ваше внимание на нижние задние ребра. Они должны быть в контакте с ковриком. И если, отправляя руки назад за голову, вы чувствуете, что ваши ребра отклеиваются и ползут вверх, тогда уменьшите амплитуду движения. Это очень важно. Для того, чтобы разделить движение грудной клетки и рук и облегчить участь вашей поясницы. И здесь можно добавить дыхание. Вдохом мы отправляем руки наверх, и этот вдох представляем в область задних нижних ребер. Сделайте так еще пару раз. Отлично. И следующее упражнение, оно у нас будет для наших тазобедренных суставов. Мы располагаем таз точно на середине крестца. То есть он не должен быть свален у вас к голове, или наоборот, мы не укатываем его в опору на копчик. Это должна быть где-то серединка, и вы погружаете таз, как будто он у вас тяжелый, и он будет фундаментом для движения ваших ног. И теперь приподнимите одну ногу, согнутую в колене. Приблизительно угол под коленом будет 90 градусов. И мы двигаем ногой, не меняя угол под коленом. На себя от себя очень важно, чтобы таз оставался стабильным, не двигался за ногой. И у нас происходило чистое движение в тазобедренном суставе. Повторите то же самое с другой ногой. Следующее упражнение мы будем выполнять лежа на боку. Под голову поместите вашу ладонь или используйте свернутое полотенце. Ноги выстроите так, чтобы стопы были вместе и располагались на одной линии с позвоночником. Как будто позади вас стена, и этой стены касается ваш затылок, ваши лопатки, середина таза и стопы. В этом положении мы верхнюю половинку таза слегка отодвигаем ровно настолько, чтобы у вас было ощущение, что два бока, правый и левый, одинаковой длины. То есть это небольшой тонус. И теперь, сохраняя это положение, мы начинаем приподнимать ногу. Вы можете помочь себе рукой и удерживать таз, если вы чувствуете, что при подъеме ноги он сваливается. Держите вашу голень параллельно полу. Мы сейчас с вами двигаемся в отведении бедра. Это тоже очень важное движение для тазобедренных суставов. Оставляем голень в параллельную с полом, держим таз в нейтрале по-прежнему, и нога теперь двигается вперед-назад. И здесь можно добавить дыхание. Со вдохом мы отправляем колено к грудной клетке, а с выдохом отправляем его назад. Следите, чтобы поясница была на месте и не двигалась за ногой. Сделаем так еще несколько раз. И это же упражнение нужно будет повторить на другой стороне. Следующее упражнение нам нужно будет выполнить сидя. Располагаемся так, чтобы вы были в опоре точно на седалищных буграх. Седалищные бугры – это выступы нижней части ваших тазовых костей, которые природно предназначены для того, чтобы на них сидеть. Если вы не знаете, где они находятся, вы можете расположить руки под ягодицами, нащупать вот эти твердые плотные основания и, уже убрав руки, расположиться точно на них. Далее вы выпрямляете ноги до комфортного положения. Если вам легко, вы можете полностью выпрямить ноги, но задачи в этом упражнении нет

достичь прямых ног. Необходимо, чтобы вам было комфортно, особенно в пояснице, и чтобы задняя поверхность вашей спины, позвоночника, не тянула. В этом положении мы вытягиваемся за макушкой и опять даем образ, что позади нас стена, и к этой стене прилегает затылок, лопатка.

это отклеивающаяся обоина. Начинаем наклоняться вперед, как бы отклеиваться от стены. Сначала голова, затылок отклеивается, шея уходит в сгибание. Грудной отдел, позвонок за позвонком двигается вниз и вперед. И ваш крестец остается как будто бы прижатым к стене. И вы возвращаетесь также медленно. Здесь важна сегментарная работа. В идеале мы должны были бы двигаться каждым позвонком отдельно. Воображение здесь нам в помощь. Мы представляем себе позвонки, даже можно их считать. Можно посчитать 7 шейных позвонков, 12 грудных и 5 поясничных. То есть это может быть достаточно медленно и долго. Мы улучшаем артикуляцию нашего позвоночника. Когда он гибкий, подвижный, то у нас лучше будут включаться мышцы живота. Хорошо, выполним еще. И последний раз. Вы можете так сделать 4-6 повторений. Хорошо. И теперь расширяем руки, макушкой тянемся в потолок и начинаем закручивать корпус. И важно, чтобы, когда вы закручиваетесь, вытянулись макушкой вверх. Можно представить, чтобы лампочка, и вы вкручиваетесь вверх с каждым поворотом. Важно, чтобы у вас не происходило компрессии во время вот этого поворота, чтобы, наоборот, было вытяжение оси позвоночника вверх. Отлично. И теперь мы располагаемся на четвереньках. Ладони будут точно под плечевыми суставами, колени под тазобедренными суставами. Макушкой мы тянемся вперед седалищными буграми в противоположную сторону. Можно сделать 1-2 раза упражнение кошка, чтобы найти нейтраль. Между двумя крайними положениями мы находим середину, чтобы наша поясница не округлялась и не проваливалась глубоко вниз. И сохраняя это положение спины, мы начинаем смещать корпус назад в опору на руки и на ноги и в опору на руки. Сохраняя нейтраль спины, мы начинаем смещать тело назад в опору на ноги и возвращаем в опору на руки. Вы можете остаться в этом движении, оно уже будет полезным. Если вам комфортно, то мы немножко усложним версию. Вытянем одну ногу. И здесь важно сохранить нейтраль в позвоночнике, чтобы с подъемом ноги у вас не развернулся в сторону таз. Мы опускаем таз. Обе подвздошных гребня у нас будут на одинаковом расстоянии от пола. И в этом положении с хорошей опорой на голень, стопа должна быть у нас ровной, пятка опорной ноги смотреть в потолок. Мы начинаем также двигаться, смещая вес тела назад и возвращаясь. Здесь вы почувствуете, как включается ваша ягодица. Когда вы много сидите, то ягодичная мышца становится слепой зоной для вашего мозга. А это важный участок. Там у нас крепятся мышцы тазового дна. Мы с вами можем получить дисфункцию этих мышц. Поэтому очень важно включать ягодичные мышцы. И желательно делать это каждый раз после сидячего трудового дня. И вы можете поменять ногу и проделать то же самое с другой ноги. Наше тело создано уникальным. И забота о нем через осознанное движение – это незаменимый инструмент в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры

0: Одна из основных причин возникновения сильных болей в зубах – кариес. Это заболевание может быть в разной степени опасным, но лечить его в любом случае необходимо. В сегодняшней программе мы поговорим о наиболее эффективных методах лечения кариеса, а также расскажем о профилактике этого заболевания. А помогут нам в этом наши гости – специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы с вами будем разговаривать о кариесе. Вот что же это за болячка такая? Что это за заболевание? Расскажите.
2: Ну, во-первых, да, действительно, кариес – это является одним из заболеваний, но у него очень много диагнозов. То есть он кариес многолик.
0: То есть сам по себе кариес – это еще не диагноз?
2: Да. Кариес, такого диагноза именно в одном слове нету. Потому что есть кариес поверхностный, есть кариес средний, есть кариес глубокий. После глубокого кариеса идет пульпит. Это тоже кариес, только
1: тоже
2: его осложнение.
1: Да.
2: Это когда уже в корень заходит инфекция, проникает. А далее, когда инфекция проникает уже даже не в корень, а из корня попадает в кость, это уже периодонтит. Это тоже осложнение кариеса.
0: Вот. Понятно. Так, мы будем, наверное, подробнее попозже. А причина у кариеса какая? Вот откуда он берется-то? Им же, я так понимаю, не заражаются?
2: Ну, могут и заражаться.
0: А, то есть даже так?
2: Да, то есть если, допустим, один зуб уже заболел, то соседний может от него заразиться.
0: Так, а вот от чего первый-то заболел?
1: Микробы. Ну, там сразу комплекс. Так как у нас в полости рта очень много микроорганизмов, и мы постоянно кушаем, и не очень хорошо чистим зубы, в большинстве своем. Поэтому остаются остатки пищи. Также у нас во рту еще есть эпителий, который слущивается, постоянно меняется.
0: Да,
1: как кожа. И вот остатки пищи, эпители и микроорганизмы, они такой образуют как бы массу такой, которая приклеивается к зубу. И патогенные микроорганизмы начинают усиленно питаться, выделять кислоты, в частности, молочную кислоту. А так как все это прилипло к зубу, мы это не счистили, естественно, что молочная кислота начинает разъедать эмаль. И глубже проникают... Да, вот,
0: то есть она чуть-чуть разъела, чуть-чуть.
1: Обычно в входное отверстие, очень-очень маленькое. Иногда его даже не видно, даже иногда не видно стоматологу, видно только по снимкам. А потом уже кариес проникает, вот если посмотреть на картинку, да, то через эмаль же у нас самая твердая, как мы помним. Вот, поэтому очень маленькое узкое отверстие входное, а дальше идет более... мягкая ткань и более пористая, трубчатая, как я говорила, дентин, и образуется большая полость. Поэтому иногда сверху не видно, вот бывает зуб целенький, да, вот прям целенький-целенький, просто небольшие такие полосочки. А внутри уже бывает вот такая вот полость.
0: Так, то есть я правильно понимаю, что если у меня есть вот такие вот полосочки, то, скорее всего, у меня кариес. Или нет?
1: Не обязательно.
0: Как я могу сама себя диагностировать? Это
1: не
0: вообще
1: обязательно.
0: Возможно?
1: Можно.
2: Если вы стоматолог.
1: Да.
0: Так.
1: Нет, еще мы обычно кариес, мы когда вы приходите к нам на прием, мы говорим, что вас беспокоит. И начинается там, вот у меня ем конфетки, там болит в каком-то месте, ем кислое, болит. У кого-то на шоколад, у кого-то на финики, именно вот на сладкое. Это чаще всего жалобы такие, что вот я съела, сильно заболела, рот прополоскал, все прошло. Это основная жалоба.

0: Вот, бывают жалобы другого характера, когда приходят и говорят, вот запах между зубами, вот какое-то, вот что-то там вот происходит, я не знаю что, но есть запах. Начинаешь смотреть, уже думать, почему. Да, вот одна из причин – это кариес.
1: Пища застревает.
0: Да, застревает, она не может оттуда из этой дырки выйти, вот сбоку, допустим, да, вот или здесь, она не вычищается ничем. Вот. Ну, говорят, ирригатором помыл, вроде лучше, потом опять. То есть это вот одна из причин. Это, получается, это боль, на разные раздражители, да, это запах. И третье, воспаляется десна, бывает. Да, это вот признаки кариеса. Если какой-то, если чувствуешь, что что-то не то, вот, ну, вот нет, не как обычно, то, значит, нужно идти смотреть, это первое, что смотрим, это кариес.
2: А нужно ли лечить зубы вот при начальной стадии? Вот, да, вы описали стадии. При начальной стадии нужно лечить зубы или только тогда?
1: Более того, даже еще когда нет кариеса, стоматолог в состоянии заметить изменения. То есть,
2: если постоянно, да, к нему ходить?
1: Да, совершенно верно, да. Есть то состояние эмали, когда еще кариеса нет.
0: Когда нет полости.
1: Да,
0: а изменения уже есть.
1: Уже необходимо что-то делать. Поверхность может быть гладкой. Оно только слегка изменено в свете, такой белесоватый оттенок, налет имеет.
0: Да, обычно вот в этой области бывает, вот в этой области прям такая беленькая полосочка, матовая такая.
1: Называется пришечная область.
0: Да. Кариес стадии пятна. Так. Такое миловидное пятно.
1: Да, дырки еще нету.
2: Но уже нужно лечить.
0: Да. Есть разные методы.
2: А это именно лечение или это профилактика будет?
0: Это будет лечение.
2: А давайте это поговорим лечение. Про профилактику. Можно ли, есть ли вообще какая-то профилактика, чтобы избежать? Или вот если генетика, например, такая, что у всех в роду болели зубы, был кариес, то и у тебя тоже будет?
1: Профилактика будет. Начинается, да, на самом деле на ранних стадиях. Профилактика заключается в том, что еще на стадии беременности мать должна определенным образом корректировать свою диету.
2: То есть то, что она кушает, влияет?
1: Совершенно верно. Да? Да. То, что она кушает, влияет на то, получает ли плод те необходимые вещества, из которых строится его организм, его костная система, и в том числе его зубная система, зубной орган. Поэтому, конечно же, присутствие таких продуктов, которые имеют в своем составе кальций, обязательно. И также присутствие воды, которая имеет фтор, тоже обязательно. То есть вода должна быть со фтором.
0: Можно перебью? Очень важно. Если в этой местности пониженное содержание фтора в воде, потому что у нас по регионам оно разное содержание в воде.
1: Да, нужно знать.
0: Нужно знать.
2: А как это узнать? Наверное, где-то...
0: Можно обратиться в местную санэпидемстанцию и спросить, какое содержание фтора у нас в воде.
2: Понятно.
0: Вот, допустим, там, где мы живем, я узнавала, это Подмосковье, всего 0,1 миллиграмм на литр, а норма 1, ну, до полтора. 1-1,5, не больше. Очень мало. Почти что нет.
1: Да,
0: кариеса, конечно, много. В Москве есть районы, где больше фтора, есть районы, где меньше фтора. То есть вот, я знаю, что да, вот в Коломне, по-моему, тоже нет.
2: Так,
0: совсем,
2: это имеет
0: да.
2: значение, хорошо.
0: Да, это имеет значение. Еще имеет значение, вот если говорить про мам, заболевания. То есть если мама здорова в период формирования зубного зачатка, то как бы там будет все так более-менее. Если мама начинает болеть, даже какие-то простудные заболевания могут негативно сказаться.
2: Так,
0: на этом.
2: Понятно.
0: Это вот, да, это про маму. А так вообще профилактика, это что? Это, опять же, хорошая гигиена. Это уход.
2: Первая профилактика. Да,
0: это когда зубы вот уже есть. Вот у ребенка начинаем чистить с первого... Появился зуб, первый надо уже его чистить обязательно. Вот. Ну и дальше тоже то, что мы рассказывали уже, все методы, да, это паста, щетка, зубная нить, ирригатор обязательно, ополаскиватель.
2: Вот если мы еще заговорили о мамах, ведь и беременная женщина тоже может заболеть, у нее зуб, тоже может образоваться кариес, или он уже был, или что-то такое, да. Можно ли во время беременности лечить зубы, и, может быть, есть какие-то противопоказания, или вообще надо подождать?
0: Ну, во-первых, когда планируешь беременность, нужно пройти к стоматологу, да, и

0: лечить свои зубы.
1: Это, конечно, чтобы в идеале. Ничего...
0: Это в идеале, конечно. В идеале. Но бывает так, что приходит мама и говорит, ой, у меня все болит. Тогда уже смотришь, как болит, можно ли подождать, оставить это на потом, в каком это сроке. Потому что в первый триместр не рекомендуется вообще никакие манипуляции, потому что есть угроза выкидыша. А вот спонтанный выкидыш. Во втором триместре более такой благоприятный период, потому что уже плод сформировался, он только растет. И можно лечить кариес, если какие-то, допустим, среднеглубокий кариес, лечить поверхностные, можно какой-то просто сделать профилактику, обработать препаратами со фтором и немножко подождать. Угу. Можно даже удалять зубы, если это очень необходимо, если есть прям показания воспаления, вокруг зуба. Угу. Удаляют зубы, но тоже с аккуратностью, потому что мама, надо смотреть, какое состояние здоровья мамы, потому что как она переносит беременность, есть ли токсикоз, нет токсикоза.
1: То есть надо учесть,
0: есть ли аллергия на какие-то, на анестетики. Смотрится.
1: Я так делаю вывод, что она не может сама по себе просто взять и решить, так, я беременна, лечиться не пойду.
0: То есть
1: ей нужно прийти к врачу, а он уже посмотрит, все с ней обсудит и сделает вывод, надо ей лечиться сейчас
0: Конечно, обязательно. И на последнем, третий триместр тоже не рекомендуется. Угу. Потому что тоже может быть прерывание.
1: Ранние роды.
0: Да, ранние роды.
1: Угу. Так, а такой вот вопрос уже конкретно про лечение кариеса. Смотрите, когда пациент приходит, то ему предлагают какие-то разные виды пломб. Вот вы конкретно можете посоветовать, как ему выбрать? Я же не знаю, мне предлагают, а я не знаю, чем они отличаются, какую лучше, с чем определиться?
2: Во-первых, если мы начнем с поверхностного кариеса, когда стадии пятно.
1: Так.
2: Современные методы позволяют часто лечить зуб на этом этапе, даже не внедряясь механически, то есть не высверливая. Есть препараты, которые консервируют этот процесс.
0: Запечатывают.
1: Здорово.
2: Да, то есть достаточно это пятно просто обработать специальным, похожим на лак, веществом, и оно консервирует процесс, запечатывает его, и даже визуально пропадает вот этот белый цвет. То есть восстанавливается эмаль. На этом этапе. Что касается выбора материалов на более поздних стадиях заболевания, то я бы не стал озадачиваться пациенту вопросом, какие делать пломбы. И, кстати, и стоматолог никогда и не предлагает на выбор этот материал, потому что в каждом конкретном случае нужны какие-то определенные материалы. А здесь мы не выбираем так же, как, допустим, выбираем там помаду, допустим, или духи, или еще что-то. Каждый конкретный случай он требует определенного материала.
0: У каждого материала свои показания.
1: Нет, просто честно, я когда ребенка приводила, сама я не лечила, а ребенка привела и спрашивали, а я в этом дуб.
2: Это неверно.
0: Кроме показаний, у каждого материала есть еще и цена. Поэтому в стоматологии это достаточно такое дорогостоящее лечение. Выбор есть по цене. Есть, допустим, композитные материалы, светополимерные. У них разная цена. Это зависит от разных производителей. И немножечко от качества, потому что есть покрепче, есть более эстетичные материалы, лучше блеск, прозрачность, Есть материалы, они делятся в основном на цементы и на композитные материалы. Цементы чем хороши, они ставятся детям в основном, потому что они вырабатывают фтор. Это стеклоиномерные цементы. Они на протяжении, как пломба стоит, они потихонечку отдают фтор. Это хорошо для детей. И потом, они не очень прочные, поэтому ставятся на молочные зубы, так как они меняются. Более прочные – это светополимерные композиты, как говорят, что такие световые пломбы, или гелевая пломба, если в народе, как говорят. Они более прочные материалы, их уже используют на всех поверхностях, то есть на жевательной, помните, что 90 килограммов нагрузка при максимальном сжатии. И среди них тоже есть попрочнее, которые на жевательной, есть более эстетичные материалы, они как эмаль. Это на передние зубы, ставится там у них светопроницаемость, полировка, хамелеоны такие. В основном такие есть. Раньше были амальгамовые пломбы еще, я еще когда была маленькая, в садик, там

0: школа, наш врач ставил амальгамовые пломбы. И, ну, за рубежом сейчас их тоже ставят, у нас в России уже нет. Хорошие пломбы, они очень крепкие, под ними реже образуется кариес, стоят очень долго, да, 50 лет и больше. Столько зубы не служат, да. Недостаток какой, что немножечко они токсичные на протяжении вот своей службы. Воски. Да, да, да, они могут выделять пары ртути.
1: Что не доказано наукой.
0: Что не доказано наукой, но небольшие как бы поражения слизистой оболочки, как бы я наблюдала тоже, есть такое. Потом они могут амальгамово прокрашивать ткани зуба, вот что как бы, и сами просто они темные.
2: Да, они очень красивые.
0: Да, но стоят, стоят хорошо. В России они не применяются. В основном у нас цементы и композит.
2: Так, понятно. Вот. А вот еще про нерв давайте поговорим. Раньше я слышала, что нерв сразу удаляли, что, видимо, так, чтобы было, в общем-то, чтобы не мешался.
0: Чтобы больше не болело, да?
2: Да,
0: в дальнейшем.
2: Да. А сейчас я так понимаю, что это, в общем-то, пытаются этого избежать. А вот как лучше?
3: На самом деле лучше, конечно, сохранить нерв. По одной простой причине. Если, допустим, посмотреть в разрезе на зуб, да, то мы имеем следующую картину. Допустим, у нас очень глубокая полость, да? Но еще не до нерва. Вот представьте себе подводную лодку, которая получила пробоину. И там запускается механизм борьбы за живучесть корабля. То есть прибегают матросы и накладывают специальный пластырь на отверстие и начинают запечатывать. Вот абсолютно та же история происходит на микроуровне зуба. На самом деле, если посмотреть микроскоп, то если полость начинает приближаться к нерву, со стороны внутренней поверхности зуба включается механизм запечатывания. И, допустим, на микроскопе можно увидеть здесь вокруг полости уплотнение. Уплотнение, которое запечатывает в виде минералов.
2: То есть он пытается защититься, закрыться.
3: Да, да, кальцинирование вокруг происходит. И бывает, вплоть даже до того доходит дело, что весь нерв запечатывается. Бывают такие иногда ситуации. Весь нерв полностью, то есть в норме он здесь канал, а он полностью запечатался. Это происходит не всегда, это идеальный случай, но тем не менее мы должны поддержать этот зуб. Поэтому при глубокой полости, не проникающей в нерв, мы ставим сюда лечебную прокладку.
2: Помогаем ему запечататься.
3: Да, а сверху опять закрываем пломбы. Вот. Иногда бывает это помогает, иногда не помогает. Может зуб заболеть, может не заболеть. Но мы должны провести эту процедуру, чтобы побороться за жизнеспособность.
0: Да, потому что живой зуб всегда лучше, чем неживой. Живой зуб, он больше выдерживает нагрузку, так как он не хрупкий, он эластичный. Потому что он получает питание. Зуб питание получает вот через...
2: Да, через корень,
0: получается,
2: да?
0: Да, да, у него же здесь в корень входит артерия, венка, да, и нерв. Вот, и есть как бы там вот между ними еще такая ткань. Вот, как бы вот так вот. А мертвого зуба у него уже здесь ничего нет. Питания нет, эластичность он теряет, и просто он более хрупкий.
3: И к тому же он темнеет. Зуб без нерва всегда изменяет свой цвет.
0: Поэтому живой всегда лучше, чем мертвый.
3: Да, и стоматологи, это передний зуб.
0: Стоматологи, конечно же, по показаниям, да, и отталкиваясь от жалоб и от того, что мы видим в полости, вот, стараются сохранить. Если уже это невозможно, тогда идет удаление нерва.
2: Понятно. Теперь мы просвещены про кариес. Но я подразумеваю, что тема эта, наверное, все равно до конца не раскрыта в нашей с вами передаче. Но передача подошла к концу. Я вас благодарю. Всего вам доброго.
0: До свидания.
2: Подведем итоги. Кариес – это процесс разрушения твердых тканей зуба. Явные признаки кариеса – изменение цвета эмали или ее структуры. Болезненная реакция зубов на пищу, особенно на сладкую, холодную или горячую. Боль, возникающая беспричинно, или неприятный запах изо рта. Лечение кариеса зубов заключается в полном удалении пораженных кариесом участков зуба и дальнейшего пломбирования. Терапия кариеса во многом зависит от глубины поражения твердых тканей зуба, а также от

локализации кариеса. Зачастую кариес может стать причиной более серьезных заболеваний зубов, поэтому необходимо внимательно относиться к здоровью полости рта, применять меры профилактики и не пренебрегать визитами к стоматологу. Всего вам доброго и здоровой вам улыбки!

Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние, ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния, это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом

там в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает. Я сам нахожусь под каким-то проклятием. Моя жизнь неудачна изначально. Это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.

0: «Не противься злому». Эти слова Иисуса Христа записаны в Евангелии. А как же справедливое наказание человека, совершившего зло? Неужели Христос хочет оставить грешника безнаказанным? Сегодня мы говорим о принципе «око за око». На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я думаю, многим людям вообще знакома эта фраза «око за око», «зуб за зуб». Эта фраза упоминается в Библии, в том числе и в Евангелии. Вот вообще, что это за принцип такой «око за око», его история?
1: Да, этот принцип Иисус цитирует, отсылаясь к Ветхому Завету, когда говорит слова: «Вы слышали, что сказано древним, око за око и зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». В этом отрывке часто видят противопоставление или радикальное отличие ветхозаветной этики от этики евангельской, что не совсем справедливо, потому что Иисус, он не отменял заповеди Ветхого Завета, а его учение, оно повторяло, во многом повторяло то древнее библейское учение, которое уже было. Он скорее, наоборот, углублял и расширял смысл тех заповедей, которым он сам учил. Но, тем не менее, вот эта вот заповедь «не противься злому», она выглядит так, как будто бы действительно отменяет заповедь ветхозаветнюю. Ветхозаветный принцип «око за око», его еще называют принцип «талиона» или принцип «равного возмездия», означает, что наказание должно соответствовать преступлению, то есть оно должно быть соразмерным. В наше время этот принцип считается устаревшим. Еще известный политик Махатма Ганди сказал, что если применять правило «око за око», то весь мир ослепнет. Он имел в виду, что если отвечать злом за зло, то это только умножит насилие, потому что месть порождает новую месть, и так без конца, пока мир не погрузится во тьму ненависти, взаимной вражды и ненависти. И нечто подобное говорит Иисус в своем наставлении «не противься злому», и речь здесь идет о том, чтобы не мстить за причиненные обиды, но остановить цикл насилия на себе, потому что если его не приостановить, то насилие порождает еще большее ответное насилие. И оно, как правило, не соразмерно причиненному тебе ущербу. И он говорит: тебя оскорбили, а ты не оскорбляй. Не мсти, не усугубляй ситуацию, а вместо этого прояви активное добро. То есть подставь вторую щеку, отдай вторую рубашку или пройди второе поприще. И вот это суть вот этой заповеди «не противься злому». Это же правило, только в более сжатом виде, повторил апостол Павел в послании к римлянам 12:17. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми». И также апостол Петр в своем послании: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». То есть вместо справедливого отмщения христианам предлагается делать добро, вопреки ожиданиям противника. Угу. И, возможно, это одно из самых главных правил евангельской этики и то, что вообще отличает христиан от всех остальных людей, которые добры к тебе только когда ты к ним добр. Угу. Да? Христиане нарушают эту опцию.

0: общую понятную логику, и тем самым они как бы делают мир лучше за счет себя.
1: Но мне вот не совсем понятно, вот, допустим, ситуация, когда человека оскорбили, но мы не будем брать даже какие-то там очень насильственные действия, серьезные, да, допустим, это словесное оскорбление, унижение, какое-то сравнение неподобающее, и христианин должен улыбнуться и сказать: «Добрый человек, а я тебя благословляю. И вот тебе еще кусочек пирожка в дорожку». У меня ощущение, что у человека с головой не в порядке. Вот мне кажется, я не говорю, что надо оскорблять в ответ или, простите, там, материть в ответ, но сказать: «Прекрати так разговаривать со мной, пожалуйста, строгим тоном». Это нужно сделать как минимум. Да, не нужно так же называть, но нужно какую-то границу выстроить. А вы говорите: благословлять и делать добро. Ну и Библия говорит об этом.
0: Вот этот пример мы разберем чуть позднее, когда посмотрим на самого Христа, как он исполнял свой же принцип. А сейчас я хотел бы обратить наше внимание на ветхозаветный принцип око за око, и какие-то вопросы у нас отсеются вот в ходе размышлений над ним. Вообще, сам этот принцип, поощряет ли он месть или у него какое-то другое назначение? Откроем мы книгу «Исход», 21 глава, стихи с 22 по 25, то место, где впервые применяется этот принцип.
1: Угу. Еще раз главу скажите,
0: пожалуйста. Глава 21, стихи с 22 по 25. «Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить онную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Вот на этом пока что мы остановимся. Что здесь важно увидеть? Что принцип око за око действует в контексте суда. Не в сфере личных отношений. То есть нельзя было просто взять причитающуюся тебе компенсацию. Выбить зуб, например, за отнятый у тебя зуб, или отнять жизнь за отнятую жизнь. Все решали на суде, решал суд старейшин. И прописанные здесь законы, они даны для того, чтобы старейшины могли вершить правосудие с точки зрения Божьей воли. Поэтому принцип око за око, оно выражает юридическую норму, согласно которой наказание должно быть соразмерно преступлению. И, разумеется, вот это выражение «око за око, зуб за зуб» не применялось буквально. Ни во времена Христа, ни в более давней древности никто никому не выбивал глаза или зубы. Оно воспринималось, это выражение воспринималось метафорически, образно. Да? То есть это был простой доступный способ сказать, что наказание должно соответствовать преступлению.
1: А каким тогда могло быть наказание?
0: И у нас есть как раз пример, который следует дальше, в 27 стихе. Посмотрите. «Если выбит зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустят их на волю за зуб». То есть, понимаете, наказание за причинение вреда глазу или выбитый зуб не является нанесение такого же уродства обидчику, вот в данном примере, да, но означает дарование свободы вот этой жертве. И, в свою очередь, это означает финансовую потерю для владельца этого раба. Да? То есть мы видим, что физическое насилие наказывается пропорциональной потере прибыли. Это вовсе не месть, это компенсация за ущерб. Компенсация за ущерб. То есть принцип око за око не поощряет месть, он несет защитную функцию, и в данном случае он защищал какого-либо человека от телесных повреждений, включая даже раба, чтобы его хозяин просто руки даже не распускал. Да? Чтобы хозяин раба осознавал свою ответственность, что если ты тронешь раба, то тебе придется за это заплатить. Понимаете? То есть получается, что благодаря вот этому принципу око за око даже самые низшие группы населения, такие как рабы, имели право на судебную защиту. И таким образом у этого принципа была защитная функция. Конечно же, были случаи, когда в соответствии с этим принципом у виновного отнимали жизнь. Было два таких случая. В случае

0: убийство, душу за душу, как здесь сказано, да, то есть если человек убил другого человека, то отнимали у него жизнь, и в случае изнасилования женщины обрученной или замужней. Почему это каралось смертью? Ну, наверное, потому что ущерб был уже непоправим, тут уже ничего не изменишь, но все-таки зачем же карать смертью, если ты уже все равно ничего не вернешь, да, ты не вернешь убитого родственника, да? Но здесь важно другое, что сама угроза наказания, она сдерживала от преступления. То есть необходимо было осознавать ответственность. Если ты знаешь, что тебе придется за это поплатиться, то тогда это будет сдерживать тебя от самого от насильственных действий. Да? Пример, частный пример принципа око за око — это кровная месть. Кровная месть это не что иное, как гарантия безопасности. Страх перед мстящим родственником сдерживал человека нанести вред другому человеку, убить его. Да? В условиях, когда не было полиции, все решали сами семьи. И существовала такая вот кровная месть, как гарантия безопасности. И в Ветхом Завете мы встречаем такой термин, как «мститель за кровь» или «мстящий за кровь». То есть это родственник семьи, который назначался или который был ответственен за то, чтобы наказать преступника, отомстить за его семью. И вот страх перед мстителем за кровь или перед вот этим мстящим родственником он удерживал от преступлений. В случае же непредумышленного убийства существовали города-убежища. То есть человек мог спрятаться от них, если он совершил грех, ну, если он совершил убийство случайно, вот как описано это во Второзаконии. И вот какой убийца может убегать туда и оставаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему ни вчера, ни третьего дня. И приводится пример. Кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова, и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет. Такой пусть убежит в один из городов тех, чтобы остаться в живых. То есть, поскольку существовала кровная месть, существовали и города-убежища. Но решать, кто пойдет в этот город, тоже должны были судьи, тоже должен был суд старейшин. Не мог человек сам просто так прийти и сказать, что я убил по ошибке, впустите меня в этот город, чтобы мне не отомстили. Нет, ты должен был доказать.
1: Расследование.
0: Да, да, ты все равно должен был как-то доказать свою невиновность. Вот. Ну, то есть все это было предусмотрено. И кровная месть, как пример, частный пример вот этого принципа, око за око, была нужна, чтобы ограничить безнаказанное зло. И вот за счет страха перед наказанием удерживался порядок в обществе, потому что в условиях падшего мира для порядка в обществе необходимы какие-то наказания, необходима угроза наказания.
1: И, наверное, наказание — это не только сдерживание зла, но и, в принципе, наказание за зло, потому что мы знаем, что испокон веков существуют законы, и даже те страны, где существует высшая мера смертная казнь, все равно производятся преступления, совершаются преступления, которые наказываются этой высшей мерой. То есть люди все равно совершают зло. Есть, конечно, группы людей, которых, ну, определенные люди, которых это сдерживает, но также немало людей, которых ничего не сдерживает.
0: Да, мы не знаем.
1: Они думают, что выйдут из воды сухими.
0: Мы просто не знаем, скольких преступлений удалось избежать благодаря, такому устрашению.
1: Потому что они несовершенны.
0: Такой простой, понятный нам всем пример. Штрафы за нарушение правил дорожного движения. За превышение скорости, за проезд на красный, за ремень безопасности. Мы бы, может быть, это всего не соблюдали, если бы над нами не нависала угроза наказания в виде штрафа. Но из-за того, что есть эта угроза, все соблюдают эти правила. И благодаря этому спасаются многие жизни.
1: Не все, конечно. Но немало людей соблюдает.
0: Да, тем не менее, многие стараются соблюдать. Все, я говорю, потому что в большинстве своем, своего времени на дороге все, да? Но бывают, конечно, исключительные случаи, когда, если ты сильно торопишься, то ты можешь где-то и проехать на красный и так далее. Вот. То есть все-таки страх перед наказанием, Оно сдерживает. Он необходим. Библейский пример в притчах Соломона. Соломон нас предостерегает от прелюбодеяния такими словами. Он говорит так. «Кто прелюбодействует женщину, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа

0: и не пощадит он в день мщения. Соломон не прибегает к моральному закону. Он не говорит «не прелюбодействуй, потому что так написано в Божьем законе».
1: И потому что это плохо и безнравственно.
0: Потому что это плохо и безнравственно. Mm-hmm. Кого это волнует? Mm-hmm. Он говорит «не прелюбодействуй, потому что есть ярость мужа, и он тебя не пощадит он в день мщения». Mm-hmm. То есть он тебя убьет. Вот. То есть он припугивает молодого человека, которому mm-hmm. рассказывает свои притчи. Вот. То есть вот такие вот моменты, они необходимы в нашей жизни, да, в условиях падшести нашего мира. Когда есть угроза наказания, то, пожалуй, и задумаешься, стоит ли тебе mm-hmm. идти на риск. Вот. То есть принцип око за око или принцип равного возмездия, он, с одной стороны, нужен для защиты тех, кто не может за себя постоять, да. Во-вторых, он нужен для устрашения, чтобы люди не творили зло безнаказанно. И в-третьих, этот принцип защищал от чрезмерной жестокости. Потому что в древности человеческая мстительность не знала границ. И, как мы сказали, за преступление против члена семьи мстили, да, его сородичи. И зачастую пострадать мог не только сам преступник, но и его родственники. И это запускало новый виток мести, потому что надо теперь за этих тоже отомстить.
1: Да, да, да.
0: И это какая-то была бесконечная вот эта вот необузданная мстительность. Вот, и даже мелкий конфликт мог перерасти в кровопролитную вражду. И вот чтобы изменить эту ситуацию, как раз Господь и учреждает вот такую судебную систему, где есть этот принцип, основанный на равном или симметричном воздаянии. Угу. То есть компенсация ни в коем случае не должна превышать угу. ущерба.
1: Угу.
0: Вот это железное правило. И в Библии есть пример того, какие формы принимала кровная месть до введения принципа око за око. Вот этот пример. Сыновья Иакова, Симеон и Леви, отомстившие за свою сестру Дину, которую изнасиловал Сихем. Это было тяжкое преступление, оно каралось смертью, безусловно. Но чтобы загладить свою вину, Сихем пообещал взять Дину в жены и предложил богатые дары родственникам, отцу и братьям. Но все это не помогло. Симеон и Леви пришли в город, когда те все страдали после болезни, и они покарали не только Сихема смертью, но и вообще весь город. Да? Вырезали всех мужчин, имущество разграбили, а женщин и детей увели в плен.
1: То есть там они, по-моему, обрезались, да?
0: Да, да.
1: То есть они были готовы к израильтянам примкнуть,
0: они
1: стать израильтянами.
0: Они уже сделали шаг навстречу, да, да. Да, весь город. Но они отомстили совершенно несоразмерно тому ущербу, который понесли. Вот. Поэтому вот подобную жестокость и должен был обуздывать этот принцип око за око и зуб за зуб. То есть в Ветхом Завете этот принцип был дан не для того, чтобы поощрять мстительность, а чтобы ограничивать
1: как
0: жестокость.
1: Как раз наоборот.
0: Чтобы ограничивать жестокость. Да. И это был, на самом деле, большой шаг в понимании справедливости для древних людей.
1: Но это Ветхий Завет. Мы теперь можем, наверное, к новому, да, обратиться.
0: Да, да.
1: Что, если, в принципе, в законах Ветхого Завета все и так было достаточно справедливо, то есть, вот как вы сейчас описали, ограничивали мстительность, равное возмездие, то есть, в общем-то, закон был нормальный, да, не попустительский, но и не жестокий. Почему Христу надо было изменить, так скажем, его? Ну, по крайней мере, он это на словах сделал, он призвал не око за око практиковать, там вы слышали, что сказано древним, око за око, а полную милость проявлять к обидчикам.
0: Угу.
1: Что это такое? Да.
0: Да, выглядит так, как будто бы Иисус противопоставляет свой принцип «не протився злому» вот этому ветхозаветному принципу «око за око». Но он на самом деле не противопоставляет. Иисус не говорит о том, что принцип справедливости должен быть отменен, и что судьи не должны основывать на нем свои решения. Он адресует свой принцип не к судебной системе, а к сфере личных отношений. То есть он обращается к людям в их обыденной, их личной жизни. Да? То есть пусть судьи выносят свои справедливые решения. Виновный должен понести наказание за причиненный вред. Пускай преступник понесет наказание, пускай заплатит компенсацию. Это все работает. Но что касается личных отношений, личных обид, то не стоит

0: давать злом за зло, не стоит искать отмщения. То есть, таким образом, Иисус говорит, то, что Он говорит о личном, видно, что даже из примера, который Он приводит в Матфея 5:39, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Можете себе представить, как выглядит удар в правую щеку, если человек стоит напротив вас и бьет правой рукой?
1: По левой должен быть удар.
0: Удар должен прийти по левой.
1: Да.
0: В правую щеку он может попасть только тыльной стороной ладони.
1: Ага.
0: И это не удар, это пощечина, это оскорбление.
1: Ага.
0: То есть Иисус даже не говорит о том, что чтобы не защищаться в бою, так скажем.
1: Угу.
0: Да? Он говорит о случаях, когда тебя оскорбили, когда тебя унизили. Вот в таких случаях не нужно как бы оскорблять в ответ, да? Или поставь еще и другую щеку. Вот. То есть речь не о насилии, а об оскорблении. И Иисус призывает не отвечать на оскорбление, и в этом большая разница между тем, как применяли принцип око за око в Ветхом Завете, и тем применением, которое осуждает Иисус, потому что люди сместили применение принципа в личные отношения. Никто им такого права не давал. Но Иисус комментирует, он уточняет, как нужно соблюдать действительно это правило, да, или где его не следует соблюдать. Скорее так, он исключает ту сферу, в которой это правило неприменимо, но которое применялось сплошь и рядом. Вот. Например, как мы можем это, да, применить сегодня? Если, допустим, произошло ДТП, да, кто-то въехал вам в машину, нарушил правила дорожного движения, должен человек заплатить компенсацию за причиненное? Конечно, должен, да, потому что, ну, почему я должен за это платить, если это его вина, да? Это нормально, это справедливо, и я вправе потребовать этой компенсации. Но бывают случаи, когда тебя на дороге подрезали, допустим, и ты обгоняешь этого человека и подрезаешь ему в ответ, провоцируя аварийную ситуацию. И это уже месть. Это уже как бы ответ за причиненную обиду. Вот в таком случае этот принцип не должен действовать, принцип око за око. Да? Вот. То есть всякий раз, когда нас обидели, когда оскорбили, когда задели наше самолюбие, мы не должны отвечать тем же и не должны применять принцип око за око в сфере личных отношений.
1: Ну, то есть, если, опять же, вот эту ситуацию на дороге взять, если кто-то въехал в машину христианина, так скажем, и там очень большой ущерб, христианин вызывает службу, там, ГАИ, да, и все оформляется, и назначается, как бы, эта экспертиза, и он не отказывается от компенсации. Но если при этом тот, кто в него въехал, начинает его крыть трехэтажным, но христианин не будет этого делать в ответ. Он это стерпит, ну, как бы снисходительно к этому отнесется, но службу он вызовет все равно, чтобы получить компенсацию за ремонт машины. Но он не будет опускаться до ответных оскорблений.
0: Да, да, вот примерно так. В законе Моисея Было предписание избегать мести и мстительности. Вот, например, в книге Левит сказано: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего». Да? Или в книге Исход такой пример: «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи к нему». То есть тоже призыв не мстить. Да? То есть когда тебя обидели, ты не можешь отплатить той же монеты. То есть Ветхий Завет не допускал применения принципа око за око в личных отношениях и учил за зло воздавать добром. Поэтому, опять же, мы видим, что то, что Иисус здесь, он не создает что-то нового, да, он обращает внимание людей к старым библейским принципам. И интересно как раз, как сам Иисус соблюдал этот принцип.
1: Да, вот я помню тот вопрос, который я задала, что действительно благословляйте людей и за зло вы добром платите. Нужно ли действительно, ну действительно ли это буквально?
0: Да, и как он вообще следовал принципу подставлять другую щеку? Потому что однажды ему все же дали пощечину. И вот когда первосвященник его допрашивал о его учении, Иисус ему отвечал, говоря, что я всегда все говорил открыто, спросите у людей, о чем я учил, о моем учении. Зачем вы меня допрашиваете? Да? То есть он вежливо перенаправил его

0: спросить людей, которые его слушали.
1: Свидетелей, так скажем.
0: Да. И вот что произошло. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ты отвечаешь первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо.

0: Но сам отказался мстить в ответ, да, исполняя свои же слова на горной проповеди. То есть вот, мне кажется, так, ну, так примерно должно выглядеть наша ответная реакция на оскорбительные действия со стороны других людей. То есть мы можем людей призвать к ответу и к ответственности за их оскорбления, вот, но при этом самим отказываться от мести. Вот. Поэтому выражение «око за око» в Библии не призывает, ну, к мщению, а представляет нам судебный принцип, и согласно этому принципу преступление не должно, или наказание не должно превышать преступление, а быть равным и симметричным. И это не отменяет деятельности светских судов, которые имеют право наказывать преступника. Апостол Павел говорит, например, следующее. Римлянам 13:4. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». То есть кто такой начальник? Здесь это представитель власти.
1: Угу. Вот как раз он отмститель.
0: Да, он отмститель.
1: Незаинтересованное лицо.
0: И он, да, опять же поднимает ту же самую древнюю мотивацию. Бойся его, потому что если ты делаешь добро, но жди тогда наказания, жди ответственности.
1: То есть отмститель не я, а отмститель, там, например, в случае действительно преступления какого-то, когда что-то противозаконное совершено, не я отмститель, да, не народный суд.
0: Как,
1: да,
0: и в древности, а отмститель это установленная судебная система, силовая структура. В древности это была, семья, да, или клан, на нее возлагалась вся ответственность, когда не было полиции. Сейчас это государственные структуры. Вот. А что касается же нас, то в Новом Завете Иисус заповедует быть нам праведнее, чем книжники и фарисеи. Да? И он призывает не отвечать злом за зло, но даже вопреки ожиданиям обидчика делать ему добром, тем самым заканчивая цикл насилия на себе и способствуя или останавливая распространение зла в этом мире.
1: Да, ну тут как бы времени у нас уже мало остается. Я хочу еще как бы добавить кое-что, что каждый из нас, я думаю, в своей жизни понимает и по-своему чувствует этот момент, когда надо промолчать и простить. Ну, просто промолчать, отступить и не ввязываться, не усугублять. То есть, но иногда наша плотская греховная природа рвется в бой за справедливость. Он мне слово, я ему два. Но просто в какой-то момент мы можем остановиться, отступить и внутренне хотя бы этого человека благословить и уйти. Вот уйти с этой позиции, дальше драться, даже если это просто словесная перепалка.
0: Да, надо иметь какую-то мудрость, наверное, и чтобы не быть таким терпилой, что ли, как-то.
1: Да, да, вот сказать, этот баланс. Да?
0: Чтобы человек тоже имел уважение к нам. Вот, и в то же время не отвечать ему таким же злом.
1: Да, пусть Бог умудрит нас, как говорится, даст нам разумение в таких ситуациях. Итак, спасибо, Михаил Сергеевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Леной очень рады вновь приветствовать Александра. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что будет очень интересно. Лена, вот есть ли что-то в Священном Писании, что позволяет нам представить себе, как выглядит, что такое Святой Дух?
1: Но вот буквально первые тексты Священного Писания, книги «Бытие», они, ну, как бы дают такое, ну, понимание, что ли, и можно это представить себе. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
0: Угу.
1: То есть это
0: сущность какая-то.
1: Да, это, ну, как бы картина такого творческого момента.
2: Ну, что может быть такое дух, да, там слово руах используется.
1: Ну, да.
2: Это то же самое, что у нас в русском языке, то есть это дыхание,
1: ветер,
2: да. Движение воздуха. А есть еще в Священном Писании, еще Дух Божий, это что такое-то? Вот третья личность, да. Личность божества.
0: Александр, вот вы очень интересно сказали в перерыве. Я говорю, ну как же вот личность, это почему-то представляется как будто бы трое. Как будто бы вот не единый Бог, а как будто бы трое. Да. Три личности. А вы мне такое сказали, что ну ведь вот Иисус Христос разговаривает с Отцом.
2: Да.
0: Разговаривает, значит, это две личности.
2: Да, и один из них умер, а второй его воскресил.
0: И сейчас мы говорим о том, что Дух Святой – это третья личность Божества.
1: Но и мало того, при крещении Иисуса Христа, да, явлены были все трое. Да?
2: Да.
1: То есть Иисус Христос принимал крещение, и голос Бога, да, Отца, говорил: «Се, Сын мой возлюбленный».
2: Да.
1: И Дух Святой присутствовал в качестве голубя.
2: Да, и давайте посмотрим, где они впервые вообще встречаются. Вот все трое, да? Опять самое начало Библии.
1: Да, ну это, да,
2: Бытие, первая глава, первый и второй стих.
0: То, что Лена прочитала.
1: Да.
2: Вначале сотворил Бог небо и землю. То есть мы говорили, что вначале вот этот вот, глагол «бара» относится только к творческой силе Бога, то есть это творение из ничего. Арамейский корень «бар» означает «сына», да, «сына». Угу. Вот, то есть здесь есть...
0: То есть «сыном сотворил Бог».
2: Через «сына», да, и мы... Помните, была передача, да, когда мы говорили о том, вот две передачи назад, да, мы как раз говорили о том, что через Христа Бог сотворил, через своего Сына, да, им создано все, что на небе, вверху, на земле и так далее. Вот.
0: Опять же, как это было, не можем себе представить, да, потому что
2: нам
0: это непостижимо человеческому,
2: да,
0: разуму.
2: Потому что мы такого никогда не видели.
0: Угу. Вот. В нашем опыте такого нет.
2: Такого нет. Нам всегда тяжело представить того, что нет в опыте. Угу. Вот. То есть здесь мы включаем наше воображение. Но, а Моисей нам просто пишет, что после этого сотворения земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, да, и Дух Божий что делал?
1: Носился над
2: водой. Носился. Вот этот вот руах, да, Дух
0: Александр,
2: Божий.
0: Вот создавая этот слайд, вы выбрали тут картину Айвазовского,
2: да,
0: известную,
2: Иван,
0: да?
2: Иван Константинович Айвазовский, да, сотворение мира, да.
0: Сотворение мира, то есть вот так вот.
2: Но это был верующий человек.
1: Но, да, но он-то то есть... увидел это в природе. То есть вот то, что он изобразил, да, он же это,
2: вот
1: он увидел это.
2: Объяснить пытается тем, что он видел. А что он видел? Он видел и любил море, облака,
1: да.
2: А солнце, как свет, вот, пробивается сквозь тучи. Да? Вот он попытался здесь изобразить триединого Бога, как бы, да, в этой картине. Я, кстати, считаю, что у него получилось вот, на основании. Бог все равно хочет, чтобы мы, читая Священное Писание, все равно пытались его понять. А он нам рисует образы какие-то в Священном Писании. Вот, в частности, самая древняя книга – это книга Иова. Это самая древняя книга Священного Писания.
0: То есть считается, что она даже раньше была написана, чем Пятикнижие Моисея.
2: Да, то есть считается, что Моисей, когда пас скот своего тестя Иофора, да, нашел его, значит, вот на Синае, это, он нашел глиняные таблички и дописал к ним начало и конец. Вот так считается. Ну, потому что именно вот стиль письма, которым написана вот, основная часть этой книги, да, это очень-очень древний стиль. То есть это явно старше, чем даже книга «Бытие». И там вот как раз есть такие слова, да, что «Дух Божий создал меня». Это книга Иова, 33 глава, 4 стих. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Это вот то, что

0: что в Ветхом Завете говорится «Руах Элохим», то есть Дух Божий, или там «Руах Адонай», да, то есть Дух Господа, и либо Святой Дух «Руах Ха-Кодеш», то есть Святой Дух.
1: Дух Божий создал да. меня. То есть тоже вот три
0: единства,
1: вот так,
0: да? Да, то есть, да, через Духа Святого. То есть мы видим, что Священное Писание говорит нам, что и Дух Святой, Дух Божий принимал участие в создании нашего мира.
1: То есть Бог действительно три единства. Бог своим Духом, так ведь тоже можно сказать,
0: да,
1: что
0: да,
1: Бог
0: да.
1: творил Духом.
0: Творил Духом, да.
2: И Иисус, говоря с Никодимом, он тоже ему сказал, что,
0: Бог,
2: что
0: да.
2: должно тебе родиться свыше, от
0: да.
2: Духа Святого.
0: И от Духа, да.
2: да.
0: И быть сыном
1: от
0: Отца.
1: Воды
0: да.
1: и Духа.
0: Да. И быть сыном Отца Моего Небесного.
2: Да.
0: Вот
2: да,
0: и что
2: да,
0: это
2: да.
0: такое. Да.
2: Угу. Вот, то есть это вот это вот действие опять творения, пересотворения, да,
0: да,
2: как бы?
0: Да. И вы знаете, что в Священном Писании очень часто эти три личности опять встречаются вместе, причем вот там тут в явном образе. Когда Иисус прощается со своими учениками, это последняя глава Евангелия от Матфея, 28-я, последние стихи, да, говорит очень важную вещь. Говорит, и приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Это уже воскресший Христос, да. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и
2: Святого Духа.
0: Святого Духа. Угу. Одно из ключевых событий Вознесения Иисуса Христа, вот эти слова он говорит, дана мне всякая власть и на земле, и на небе. Идите, крестите во имя Отца, Сына и кого?
2: Святого
0: Святой Дух. То Святой Дух стоит в одном ряду с Богом Отцом, с Богом Сыном и сам тоже стоит. Вот он стоит в этом ряду. Это три единых
1: Дух Божий Бога. Очень часто употребляется.
0: Дух
1: именно
0: Божий,
1: такой
0: да.
1: Дух Христов.
0: Дух Христов, Дух
1: Божий. То есть
0: да.
1: это все
0: Дух Христов, Дух Божий, да. Очень часто используется. В Ветхом Завете обычно используется выражение вот как раз это Руах Элохим или там Руах Адонай, то есть Дух Божий. А в Новом Завете как раз именно вот Святой Дух очень часто используется. Особенно у апостола Павла.
2: Ну, и вообще очень интересно, например, в Евангелии от Иоанна, да, да, Иисус Христос в 16 главе говорит, что если я не пойду, да, то Дух Святой не придет.
1: Да. Если я не,
2: то
1: есть, не пойду к Отцу.
2: Да, если я да, не пойду, то Дух Святой не, да. не придет. И Он говорит, что Он будет утешать вас, научать, обличать, наставлять.
0: Там, как, то есть, как Он говорит, другого утешит.
2: Да, да.
0: Такого же, как и я,
2: да,
0: вместо меня.
2: Да, да.
0: Вместо меня. Вот, то есть он как бы заменяет себя, да? Кем можно Бога заменить?
2: Духом Святым.
0: Только ну, Богом,
2: и,
0: да.
2: И самое это главное, да, если Иисус Христос, да, в человеческой плоти пребывал в определенное время, в определенном месте, да, то Дух Святой пребывает везде и всюду.
0: Да,
2: он пребывает
0: вот
2: в каждом из нас. Да.
0: Вот эта фраза ключевая, давайте мы ее запомним, да. Очень часто будем. К этому понятию о вездесущности Бога. Бог везде Духом Святым Своим пребывает. Обязательно, да? А давайте сейчас вспомним еще одну ключевой момент в истории человечества. Это крещение Иисуса Христа. Когда Иисус из Назарета становится вот этим, кого ждали, Машех, да, то есть помазанный, Христом становится. То есть Христос – это помазанный Мессии, да, когда Он значит, принимает на себя Святого Духа в реке Иордан, 27-й год нашей эры. Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 и 17 стихи. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и все отверзлись ему небеса». И вот, смотрите, Иоанн увидел Духа Божьего, который исходил как голубь и не спускался на него, да, и все
1: на
0: глаз,
1: да,
0: на Христа, все глаз небес, глагольщий, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть мы здесь видим опять троих, это значит Бога Отца, Его голос, да, Святого Духа и самого Иисуса Христа, то есть Бога Сына. Это ключевой опять момент. То есть опять здесь нам показывается вот эта вот Троица. Кстати, Иоанну Дух Святой сказал, он говорит, мне Дух Святой сказал, на ком увидишь Духа. Да? Бог сказал, велевший мне крестить, сказал мне, на ком увидишь Духа, сходящего с неба, тот и есть крестящим Святым Духом.

0: Вот.
1: Это кто так сказал?
0: Это Иоанн Креститель сказал. Это Евангелие от Иоанна, 1 глава.
1: А, это ему Бог так сказал.
0: Да, и он свидетельствовал об этом. Вот помазанный, вот он засвидетельствовал сам Иоанн Креститель. Это было его как раз свидетельство.
2: Ну, и он о нем же говорит, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, да. То есть он видит в нем Спасителя, тот, который, ну, спасет каждого человека приходящего.
0: Да, да. То есть это его функция была засвидетельствовать, обозначить Спасителя мира, вот Иисуса Христа. Mm-hmm. Потому что пришла полнота времени, как апостол Павел потом напишет, да, и в наш мир родился Спаситель Христос, Сын Божий. И вы знаете еще, что в Священном Писании понятие «Дух» и «Бог», «Господь» взаимозаменяемы. Вот как, давайте посмотрим, как апостол Павел в послании к Коринфянам, 12 глава, когда он рассуждает о дарах духовном, духовных дарах в церкви. Да? Смотрите, что он пишет.
1: Который Бог дает, да?
0: Который Бог дает, да.
1: Наделяет людей.
0: Наделяет, да, свой народ. Дары различные, но Дух один и тот же. Служения различные. А кто теперь написан?
2: Господь.
0: Господь один и тот же. Действия различные. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Дух, Господь и Бог. Да? То есть это у апостола Павла взаимозаменяемые вещи.
2: А мне кажется, не взаимозаменяемые, а объединяющие.
0: Ну и объединяющие.
2: Да, объединяющие. Господь, да. То есть Дух, Господь и Бог – это единство.
0: Тоже, да.
2: Да, это единство.
0: Да. Да. То есть объединение. Да, да, он об этом он да. имеет в виду как раз, да. То есть это одно и то же, по сути.
2: Да, да? Что, ну, как раз нам, читающим слово, да, чтобы он постоянно это подтверждает, чтобы мы не сомневались в этом. И не пытались что-то, из, ну, как бы сказать, отсечь кого-то от ипостаси Божией. Да.
0: А вот Лука нам теперь пишет о Деянии апостолов. 5 глава, 3-4 стихи. Это история Анании и Сапфиры, да? Которые решили солгать, что, то есть, ну как ведь, мы с вами изучали, какая была первоапостольская церковь, да? Что там было. Там, значит, люди настолько были близки друг к другу, что продавали свое имение, там, кто что имел, земли, и вносили средства для церкви. Вот и Анания с Сапфирой сказали, что продали за одну сумму, а принесли, то есть, вернее, продали за одну сумму, а принесли и
2: меньше.
0: Сказали
2: меньшую.
0: Да? Вот. И Петр как раз говорит к Анане, да, говорит, Петр, то есть, вернее, Анания, да, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому. Смотрите, ему можно попытаться солгать. И утаить из цены земли, чем ты владел. Не твое ли это было и приобретение, да? То есть упрек-то не в том, что ты там что-то не отдал, а в том, что ты сказал, что это все, что, ну, за что
1: ты
0: я...
1: Ты сказал неправду.
0: Ты неправду сказал, да. Вот, не в твоей ли было это все власти находилось? Для чего ты положил это в сердце своем? Ты солгал кому? Богу, а не человеку. То есть солгать Духу Святому, вот здесь же написано, да, это что значит? Солгать кому?
2: Богу.
0: Богу, да. То есть апостол Петр считает Духа Святого кем? Богом. Богом. То есть солгать Духу Святому, это то же самое, что солгать Богу. Более того, в Священном Писании о Духе говорится так, что показаны его такие личностные какие-то свойства, да, вот тоже в той же самой главе 12, первое послание апостола Павла к Коринфянам, да, где говорится о дарах духовных. Там написано, что одному дается духом слово мудрости,
1: одному человеку,
0: да, духом вера, другому там чудотворение, иному разные языки, иному истолкование языков. И подводится как бы итог, все же производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему что.
1: Угодно.
0: Ну, есть желание. В оригинале написано, как он хочет. Кто хочет? Он хочет. А кто это? Дух Святой. Говорим о Духе Святом, а у него есть желание. А это свойство личности. Это свойство личности. То есть иметь какое-то желание, какой-то выбор. Вот как ему угодно. Тот же самый апостол Павел, послание к Римлянам уже, 8 глава, да? Также и Дух подкрепляет нас в нем

0: вещах наших, ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас, что-то Он делает сам, да, ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными, испытывающий сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией, знает, какая мысль у кого?
1: У Духа.
0: Если бы это была какая-то сила такая абстрактная, бесформенная, да, вот есть такое мнение, что Святой Дух – это как бы сила Бога, то, извините, какая у него мысль у этой силы?
2: Сила, энергия, да?
0: Да, то есть, а у него есть мысль. То есть, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Это не Дух человеческий, потому что он что делает? Он ходатайствует за нас. Это как раз тот вот проклятый, тот утешитель вместо Христа. И у него есть мысль, потому что он ходатайствует по воле самого Бога Отца.
2: Ну, Бог.
0: Это опять триединый. Да, это Бог, конечно. Да, и у него есть мысль. Угу. Вот, то есть это такая личностная характеристика уже.
1: И вот, наверное, когда мы хотим как бы руководить, да, Богом, да, то вот это является богохульством. Все-таки Бог...
2: Что значит, когда мы хотим руководить Богом?
1: Руководить Богом, то есть тогда, когда мы просим что-то не по воле Божьей. То есть мы хотим осуществления воли своей.
0: Манипуляция.
1: Да, да, в жизни там, своей или в жизни наших близких. Да? То есть вот все-таки, да, Иисус Христос сказал, что будете просить во имя Мое, да? Но во имя-то Его, тогда это имеется в виду, что по воле Его.
0: По воле, да.
1: Да, не просто, то есть я имею какое-то желание, прошу о чем-то, да, и говорю... По воле, да, да. Да, во имя Иисуса Христа. И тем самым, да, как бы свою волю...
0: Манипулировать,
1: да, Богом, свою
0: ты
1: волю.
0: Же обещал, да. Там, если я буду во имя Иисуса Христа просить, да, а во имя ли ты его просишь?
1: Да, да, да.
2: То есть надо всегда просить и говорить, но только по воле твоей. То есть если есть на это твоя воля, то
1: ну,
2: тогда...
1: Ну да, да. То есть нужно понимать, что не мы руководим Богом, а что Бог... Он Творец и Создатель, и Он дает жизнь каждому человеку, и Он знает, что лучше для каждого человека
0: в тот
1: или иной момент.
0: Когда мы вводимся Духом Святым, когда мы хотим исполнить волю Божию, и когда она начинает свершаться в нашей жизни,
1: да,
0: тогда все, о чем бы мы ни попросили, что
1: да, да,
0: вот
1: да,
0: нам тогда... будет исполнено. Да. Да.
2: А как вот в общий контекст наших размышлений поместить сейчас то, что мы говорим о Троице? Мы говорили о Боге Отце, о Боге Сыне, о Духе Святом. А как это вписывается вот в общую тему о том,
0: что... При едином Боге.
2: Да.
0: Конечно, мы об этом сейчас и говорим.
2: Нет. Как то это есть... вписывается в нашу общую тему о небесном святилище, о плане спасения? А, вот почему мы об этом говорим?
0: Сегодня у нас отдельная тема, а мы об этом еще будем как раз говорить в следующих программах, как это вписывается. Угу. Мы уже об этом намекали, когда исследовали святилище, да? Угу. Но сегодня мы что можем сказать? Что когда мы видим престол Божий, мы видим, первое, Бога Отца, сидящего на троне, да? Угу. На престоле. Угу.
1: Второе, мы...
0: да. Бога. И перед ним стоит, значит, менора семисвешник, угу, который является символом народа Божьего. А в нем масло, который является символом
1: Духа Святого.
0: Дух Святого. Это Священное Писание. Мы с вами доказывали раньше.
2: Помните? И там еще посреди этого светильника ходит Иисус Христос.
0: Да. Да. И вы знаете, вот он вот, очень хорошо сказано, что и действительно так написано, что посреди семи светильников, то есть
1: Христос в церкви своей.
0: И Дух Святой наполняет церковь. Mm-hmm. И Он ходит, и Он заправляет этот самый, то есть
2: очень
0: задача
2: здорово, Александр.
0: Священника. Мы же когда это все изучали, мы говорили, что именно священник туда это масло заливает, да?
2: Вот никогда я эту тему не связывала со святилищем. И поэтому очень благодарна.
0: Да, мы еще, это, что мы еще будем касаться. То есть мы не зря святилище изучали, мы сейчас будем его применять к Святому Духу, как... Вот, а потом у нас еще тема-то храм Святого Духа сейчас, да,
1: то есть, то есть к жизни каждого человека.
0: Да. Понимаете, этот светильник должен загореться у нас здесь, вот тут. Как это сделать? Вот мы об этом как раз и будем в последующих программах говорить.
2: Ну что ж, огромное спасибо. Мы ждем следующей встречи с нетерпением. До свидания.
0: До свидания.

0: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
1: Они сейчас придут.
2: Привет, мы пришли.
0: Вы

0: Как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
1: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
2: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
3: Зеленый.
1: Зеленый был.
0: А сколько всего цветов в радуге?
2: 7.
1: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
2: Красный.
1: Красный тоже был.
2: Синий,
1: 1,
2: зеленый,
1: 2,
2: желтый,
1: 3,
2: оранжевый,
1: 4,
2: красный,
1: 5,
2: синий, зеленый, белый, желтый, красный, синий.
0: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
2: Да!
0: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
4: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
5: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
0: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
1: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
2: Как?
1: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква К. Какой цвет вы знаете на букву К?
2: Красный.
1: Охотник. О,
2: оранжевый.
1: Желает Ж.
2: Желтый.
1: Знать.
2: Зеленый.
1: Где голубой сидит синий и фазан?
2: Фиолетовый.
4: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
0: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
1: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
0: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
0: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
2: Я!
4: Я тоже!
6: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
0: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
6: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
0: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
0: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
4: И они послушались?
1: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
0: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
6: «Дедушка, я с тобой!»
4: «И я!»
2: «Можно с вами?»
4: «Пойдем, Лёлик!»
7: «А вы со мной?»
1: «Папа, мы всегда с тобой!»
2: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
7: «Никто не хочет идти в ковчег! Я звал всех соседей, всех друзей!»
4: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
7: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных!»
4: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
1: «Всех животных, которые жили на земле!»
6: «И слонов?»
1: «И слонов!»
4: «И жирафов?»
1: «И жирафов!»
6: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
0: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
8: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят.

0: миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
2: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
1: Да-да-да, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
2: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
1: А этот, давайте познакомимся, как вас зовут?
3: Славик
1: и Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
3: Я хочу сидеть.
2: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
1: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это,
2: да. Да?
1: Вот оно что. А скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
2: Ну как, зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
1: Ну, понятно.
2: Так,
1: да, хорошо.
2: В другом рюкзачке у меня одежда.
1: Вот она.
2: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
1: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачке?
2: Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
1: Да,
2: но вы
1: да.
2: Посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
1: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
2: Без чего? Книга?
3: Какая красивая.
2: Одна книга?
1: Да.
3: И одна такая красивая.
1: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
2: Интересно.
3: А зато она еще красивая.
2: А смотри, сколько бусин.
1: А вот это необычная книга.
2: Да?
1: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
2: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
1: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
2: Так.
1: И в этой изобилии есть абсолютно все.
2: Интересно, а что там есть?
1: Вот. Там
3: инопланетянин.
1: Яблоки.
2: Запросто.
3: Инопланетян.
1: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
3: Мороженое,
1: груши, яблоки, все, что хочется.
4: Шоколад,
1: да.
3: Там конфеты.
2: Так это получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
1: Да.
2: А что там еще есть? Давайте посмотрим.
1: Там игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
2: А рюкзачки есть?
1: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
2: Так что же мы сидим?
1: Да, мне не терпится посмотреть,
2: побежали,
1: что там такое.
2: Побежали, посмотрим.
1: Конечно,
2: что
1: пойдемте
2: там
1: вперед, друзья. Мы посмотрим. Вот это
2: профессор,
1: да!
2: Профессор Бодрячок, а почему? Почему они все это оставили?
1: Вот самодельная Веселинка.
2: Давайте посмотрим.
1: Ты молодец.
2: Давай,
1: вместе с тобой прочитаем.
2: Так.
1: Ну-ка, давай, что там?
3: Я прочитаю.
1: Давай.
3: Мы оставили.
1: Вот, мы.
3: Мы оставили.
1: Так.
3: Эти.
1: Эти. Угу.
3: Фрукты.
1: Так,
3: потому что
1: мы съели их очень много. И у нас заболели животы.
2: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
1: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не.

0: таким полезным. Вот, пожалуйста, этому пример.
1: Профессор Бодрячок, смотри.
0: Так, давай тут,
1: как будто
0: тут дальше.
1: Шкаф что-то вытряхнул и убежал.
0: Шкаф. Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
1: Да? Идем сюда.
2: Там уже смотрим, что
1: там написано.
0: Вот они что-то написали.
3: Мы оставили.
0: Мы оставили.
3: Вещи.
0: Эти вещи. Что надевать много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, ой, правда, пыль. Ой. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
1: Ой, давайте, давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
0: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
1: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Как здорово.
0: Так, давай-ка почитаем.
1: Так.
4: В рюкзаках
0: так, Славик.
4: Мы носим.
0: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков, представляете? Понятно, почему много вещей. Так, от этого у нас заболели руки и спина.
1: Да.
0: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
1: А и правда, я без рюкзака такая легкая.
2: Да.
1: Как бабочка.
0: Вот.
1: Давайте. Как бабочка.
0: Правильно, правильно.
1: А смотрите, тут есть бабочка.
0: Да, игрушек много.
1: Игрушек много.
2: Надеюсь-ка еще одна.
0: Так,
1: и
0: вот
1: и машинки есть. Хорошие
0: давай посмотрим.
4: Мы оставили.
1: Хорошие машинки.
0: Давайте почитаем.
1: Пойдем прочитаем.
0: У нас молодец, уже научились
4: эти
0: читать.
4: Эти игрушки.
0: Мы
4: потому
0: что? Так, мы что? Оставили вам эти игрушки, веселинка.
4: Потому что?
0: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
1: Как-то очень странно.
0: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
1: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
0: Молодец, Славик.
1: Да.
2: Я тоже.
0: Ты тоже убираешь игрушки?
2: Я тоже.
1: Вы какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
0: Да, вот. Когда...
2: А у меня их было много.
0: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
2: У меня они теперь на чердаке-то вообще. Вот. У бабушки.
0: Вот.
2: На моем чердаке.
1: Вот.
0: А вот поэтому все нужно в меру.
1: А давайте итак, проведем эксперимент.
0: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
1: Пойдемте.
0: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
1: С водой.
0: С водой.
1: Так.
2: Да.
0: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы... Возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот 3-4. Раз, два.
1: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
4: Раз, два.
0: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
1: так,
0: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
1: Понятно. Ну что?
2: Потому что у него края есть.
0: Да, она стакан держит воду, но...
2: Чтобы мы могли из него пить.
0: Да, правильно.
2: Чтобы из него ничего не было.
0: Но мы

0: Пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент. А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
1: Это как-то?
0: А вот очень просто.
1: Выльется из стакана.
0: Смотрите, что у нас есть.
2: Так, графин.
0: Да, я не буду брать в стакан в руки, а просто налью водички. И посмотрите, что получается. Я лью, я лью.
3: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток. Ее слишком много, профессор Бодрячок.
0: И что мы увидели с вами? Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много, то тогда это уже и не так уж и хорошо.
1: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
0: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
1: Давайте, давайте.
0: Я
2: не заметила,
0: сделал вот такую вот штучку.
1: О, как интересно.
2: Это что такое?
0: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
1: Ага, заметили?
0: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
2: Это прибор?
0: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
1: Да, давайте.
0: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи. Так. Ты будешь сегодня моя, как это?
1: Ассистентка.
0: Ассистентка. Да, да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
3: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
0: Мы льем, льем, льем, льем, льем. Ля-ля-ля-ля. Так вот мы льем,
1: да,
0: мы льем, льем,
1: да,
0: льем, льем, льем,
1: да,
0: пам-пам-пам-пам-пам.
1: Да.
0: Да, так, так, так. И что вы замечаете?
1: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке
0: правильно,
1: течет
0: правильно,
1: в другую
0: правильно, правильно,
1: бутылочку.
0: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
1: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
0: то тогда нужно что?
3: С этим поделиться.
0: Совершенно.
3: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
2: И как с нами из я забыла, как с страны.
3: Страны изобилия.
0: Страны изобилия. Взяли с нами и поделились.
2: Да.
0: Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
3: Как интересно.
0: Правильно.
2: Как часы песочные.
0: Делиться.
3: Водяные.
0: Можно поделиться.
2: Да.
0: В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите. Сейчас, сейчас
1: так,
0: я вам прочту.
1: Что же там такого интересного написано?
0: А вот. Иисус Христос об этом сам сказал.
1: Так.
0: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной. И если у кого есть еда, поступай так же.
3: А я тоже хочу с вами поделиться.
0: Вот,
3: да.
0: Вот.
1: У меня есть
0: процесс
1: очень
0: пошел.
1: Вкусная, полезная еда.
0: Давай, поделись с нами, поделись.
1: Держите
2: бананчик.
1: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчик?
2: Да.
0: Вот, молодец, какая у меня Веселинка хорошая.
1: Вот.
0: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
2: У тебя четыре бананчика.
1: У тебя четыре. А вы любите делиться?
2: Да.
1: Да. А чем вы любите делиться?
2: Игрушками.
0: Игрушками делиться.
1: Ой,
0: да?
1: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
0: Веселинка, я тоже.
2: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
1: Я обязательно к тебе в гости приду.
2: На печеньками.
0: Я тоже люблю делиться.
1: Да.
0: Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться. Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
1: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется поделись-ка.
0: Как?
1: Хотите, я вас
2: поделись-ка.
1: Да?
0: Поделись-ка?
2: Да.
0: Я такого никогда не слышал.
1: Веселинка,
0: ты нас озадачила. Ну, давай, скорее.
1: Давайте.
0: Что же это за поделись-ка такая?

0: Для поделки нам понадобится
1: 2 кубика.
0: Правильно, 2 картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
2: Один для нас, Настя.
0: Да, а это нам с Славиком. Держи, Славик.
1: А зачем тут?
0: Смотри.
1: Квадратики нарисуем.
0: А вот зачем?
1: И здесь это еще дырочка.
0: Да, правильно.
1: Чтобы вырезать, что ли?
0: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Вы сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы. Держите.
1: Мне
2: вот эти. Ну, давай.
0: Такие
2: давай.
0: Нам с тобой. Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать.
2: Вот так вот.
0: Давай я тебя подержу.
2: Мы почти уже вырезали.
0: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали. Нет, это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
1: Я видела.
0: Давайте заклеим.
2: Вот надо их
0: наши
2: приклеить.
0: Фигурки. Вот. Красный треугольник.
2: Дом такой у нас.
0: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
1: Так. Наши школы расклеились. Вам не заболеть.
0: Давай кружочек еще, да?
1: Кружочек. Мне еще кружочек.
0: Кружочек.
2: Давай, бери.
0: Так, что-то смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Сюда мы еще приклеим. Вот какая у нас красивая получается коробочка.
1: Вот. Да. Мороженка.
2: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
0: Ой, как интересно.
2: С домами. Поделись-ка с домами.
0: Так. Теперь мы берем
1: и грибочек. Это домик грибочек. Мне надо его было будет раскрасить.
0: Молодцы. У меня будет хороший у вас получился поделись-ка. Смотрите, теперь самое интересное. Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
2: Вот.
0: Для этого, да, для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
1: края
0: клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
2: Вот, да.
0: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко. Вот.
2: Аккуратно.
0: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
1: Убегающая поделиска.
2: Ну, а?
1: Это получилась коробочка. Ну, так, открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
0: Ух, какой он!
2: Я, кажется, понял. Вот она как работает.
1: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
2: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
0: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
2: Правильно,
0: вот смотрите.
2: Ты правильно...
0: В коробочку можно положить...
2: Так, так.
0: Все, чем вы хотите.
1: Можно я хочу?
0: Поделиться, держи.
1: Я хочу.
0: Вот это хочу. Отлично, держи.
1: Так.
0: То, чем вы хотите поделиться со своими друзьями. Смотрите.
2: Ой, как хорошо это.
0: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот. Вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости. Вот это интересная поделка.
2: Очень интересная поделка.
0: Да.
2: Это значит, смотри. Если кого-то нет рядом, я для него могу что-то сюда положить.
0: Да.
2: А он придет, только надо заранее сказать, чтобы он взял.
0: Угу.
2: Он придет, и для него будет сюрприз. Ребята, обязательно сделайте вот такую вот поделку, поделиську.
0: Да.
2: Вот, с ее помощью вы можете с кем-нибудь поделиться. С мамой, с папой, а может быть, с вашими друзьями. Правда, Настя? Ну вот, ребята, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, до скорых встреч. Пока.
0: Пока, ребята, пока.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь вас видеть. Мы продолжаем наше изучение книги Откровения. Книги непростой, загадочной, но в то же время доступной и очень интересной. Наша тема

0: Крах иллюзий богоборчества. В гостях у нас филолог, литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Ну что, Александр, продолжим с вами дальше читать книгу Откровения. Мы остановились с вами на трех ангельской вести. В первой вести мы уже разобрались. Что же предостерегает второй ангел нас? Будем читать.
1: Давайте откроем книгу Откровения, всю ту же самую 14 главу, и прочтем вторую весть, прежде чем поговорить о ней более подробно, более детально. Итак, 14 глава, 8 текст. «И другой ангел следовал за ними, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». Вот такова краткая, но емкая
0: вопрос
1: весть второго ангела. Давайте поговорим о библейской математике, библейской арифметике. Когда мы читаем, то тут же слышим «пал, пал Вавилон». Возникает вопрос, а для чего повторять дважды? Почему бы не сказать «пал Вавилон»?
0: Да.
1: Потому что он это... Зачем? «Пал, пал Вавилон». А
0: усилить, наверное, там мысль, значение.
1: Давайте откроем несколько мест Библии. Это свойственно пророкам Иисусу Христу в определенных моментах. Евангелие от Иоанна. Откроем первую главу. Ну, поскольку автор этого Евангелия
0: Иоанн.
1: Тот же, что и автор книги Откровения.
0: Хорошо.
1: Евангелие от Иоанна. Первая глава. 51 текст. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна время от времени, перед тем, как о чем-то сказать, использует следующую формулу. Итак, 1:51. И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отвесным. Истинно, истинно говорю вам. Ну, или в древнегреческом это... здесь аминь, аминь.
0: И ему. Это не первый и последний раз.
1: Значит, нет, это постоянно.
0: Христос использовал.
1: В Евангелии от Иоанна,
0: да.
1: Это постоянно.
0: Истинно, истинно, да.
1: Истинно, истинно говорю тебе.
0: Да.
1: Не случайно так используют.
0: Я думаю, что нет.
1: Он предваряет свои слова такой формулой, когда хочет обратить на что-то особое внимание. Истинно, истинно говорю тебе. Давайте откроем еще несколько мест.
0: Давайте.
1: Книгу «Исход», 3 главу.
0: Так, это у нас уже Ветхий Завет.
1: Это не что-то, что свойственно только Новому Завету, только Иоанну. Это то, что свойственно Богу и в ветхозаветней истории. И в истории призвания Моисея. Исход, 3 глава, 4 текст. Вот та самая неопалимая купина, которую вдруг видит Моисей, в то время как пасет стада овец своего тестя Иофора. И вот происходит следующее. 3 глава, 4 текст. «Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я». Чего бы Богу не сказать? Моисей! А он, смотрите, Моисей! Моисей. Давайте обратимся к истории Деяний.
0: Странно.
1: К истории Деяний уже призвание апостола Павла, тогда еще Савла, идущего в Дамаск с письмами, чтобы арестовывать христиан. Деяния, 9 глава. Книга Деяний святых апостолов, 9 глава. Четвертый текст. Даже чуть-чуть раньше.
0: Угу.
1: Третий текст. И даже еще раньше, со второго текста. «И выпросил у него, первосвященника, письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет по следующим всему учению христианству, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Заметьте, пал, пал Вавилон, истинно, истинно говорю тебе, Моисей, Моисей, Савл, Савл. Есть некая библейская арифметика.
0: Да, ну если просто у нас может быть в ситуации, человек повторяет имя, может не услышал, да? Например, обращаясь там, например, там Александр, Александр, ну, что не услышал, да? Но здесь вряд ли,
1: это
0: что

0: похоже, похоже на детскую игру. Там тумба-тумба, елка-елка.
1: Здесь совсем другая ситуация. Нет, если Господь говорит четко и ясно, здесь не может быть, что там якобы там не дослышал Моисей, к примеру, или Савл не дослышал. Так же?
0: Да. Эти случаи не очень уж распространены в Библии, но время от времени Бог их использует, пытаясь тем самым обратить особо пристальное внимание тех, к кому он обращается, на то, что он говорит. Понимаете? И отсюда пал Вавилон. Очень важно. Более вам скажу. К примеру, в русской литературе тоже это иногда используется. Помните гениальную комедию Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума»?
1: Ну, конечно.
0: Там есть такой герой Чацкий. Да. Не нашедший понимания у светского мира, не нашедший понимания у Фамусова, у Софьи. И вот в конце, последний его монолог, самые последние слова и комедии, и Чацкого. «Вон из Москвы, сюда я больше не ездок, карету мне, карету». Понимаете? Да. То есть он заостряет внимание на этом. Таким образом, возвращаясь к Откровению, мы можем сказать, что Бог хочет внимание читателей или слушателей, как это было в Древнем мире, заострить на пал Вавилон.
1: Хорошо, Александр. Если здесь внимание у автора, евангелиста Иоанна, и здесь очень что-то важное, пал Вавилон. Вы помогли нам вот понять, то есть важность этого. Другой возникает вопрос. Так. Вавилон. Давайте исторически.
0: Ну, давайте.
1: Но когда пал Вавилон?
0: Вавилон пал
1: в шестом веке, до нашей эры.
0: До нашей.
1: Хорошо, вот наши зрители сейчас смотрят, да? Ну, в России, к примеру, при Иване III закончилась, ну, монголо-татарская ига. Когда это было? Это же давным-давно, там более там, ну, 600 лет, ну, около 600 лет, так? Ну что, сегодня говорить вот россиянам, что закончилась монголо-татарская...
0: Как новость сообщить.
1: Новость, это что, актуально сегодня? То есть зачем христианам, которые уже столько столетий прошло, говорить о Вавилоне?
0: Пали ордынцы.
1: Да. Ну зачем об этом, вот, Александр, так. Могли бы как-то вот все же прояснить в этом?
0: Вы обозначили важный момент. Иоанн пишет Откровение в конце первого века. 90-е годы первого века нашей эры, после Рождества Христова. Вавилон пал в VI веке до Рождества Христова. То есть, грубо говоря, между этим прошло, ну, 600 с лишним лет. Зачем ему обращать внимание христиан на старый Вавилон? Давайте откроем книгу Исаии. Откуда Иоанн берет эти слова, заимствует эти слова? Вот тот самый интертекст, к которому обращается Иоанн Богослов, апостол и евангелист, рассказывая нам, пересказывая нам, повторяя вторую из трех ангельских вестей. Итак, Исаия, 21 глава, 9 текст. 21 глава, пророка Исаии, 9 текст. Все тут, все отсюда. И вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал: «Пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Видите, откуда берет Иоанн слова, или откуда берет Господь слова для трех ангельской вести? То есть, это то, что некогда говорил Исаия.
1: То есть, получается, Иоанн не продолжает дальше это предложение. То есть, он уже понимает, что читатель будет сталкиваться с этим местом, он вспомнит Исаию, а там далее речь пойдет и о богах, то есть идолах, которые вот вместе с этим там пали.
0: Помните,
1: так?
0: Мы прежде говорили с вами о том, как работает интертекст, интертекстуальность.
1: Да. Интересно.
0: То есть мне достаточно сказать: семь раз отмерь.
1: Один раз
0: отмерь. И дальше мне не нужно говорить.
1: Да.
0: Поскольку вы понимаете, о чем идет речь, что об этом говорится.
1: То есть есть какие-то крылатые выражения, да, то есть, в которые уже в культуре нашей устоявшиеся.
0: Мне, к примеру, достаточно вам сказать: бессеребренник, апостол Павел, менонит, адвентист седьмого дня. И вы понимаете, о чем
1: или
0: идет
1: Петров,
0: речь.
1: Или Остап
0: Петров,
1: Бендер, да.
0: Остап Бендер, разочарование в этих миллионах.
1: Да.
0: И в сравнении с той любовью, которая могла принести ему. да. Вышедшая замуж незадолго конечно. До его возвращения. Да? То есть мы понимаем, о чем идет речь. И Иоанн поднимает этими тремя словами, Павел

0: Вавилон, историю из Исаии. Но нам очень важно разобраться в следующем. Когда Исаия говорит эти слова? Когда? Помните? Приблизительно. Приблизительно.
1: Это около 6 столетия.
0: Исаия, помните, живет Езекия, в год смерти царя
1: Осии. Ну, Езекия живет уже... Езекия, да?
0: Да. Это еще Вавилона нет.
1: Еще Вавилона нет. Более это еще 6 столетие, еще до падения Вавилона.
0: Да, это что за время? Это еще Ассирия. Помните, ведь Езекия столкнется с осадой Иерусалима.
1: Да.
0: И потом Исаия его исцелит. Этот лист, плач отвернувшегося к стене царя. То есть до Вавилона, грубо говоря, еще около 100 лет. А Исаия уже говорит, что говорит?
1: Плюс он еще даже на политической арене, он только вот себя проявляет. Только вот-вот что-то в задатке.
0: Вавилон сидит тихо под властью Ассирии, как и Мидия, как и Элам. Потому что они оккупированы Ассирией. Они входят в состав Ассирии, которая тогда представляется на мировой арене мощным государством.
1: Гегемоном Востока.
0: Да, да, гегемоном Ближнего Востока в том числе. О каком падении Вавилона может идти речь? Это все равно, что, позволю себе такое сравнение, пали Соединенные Штаты Америки. Да вы в своем уме. Они сегодня пытаются единовластно править миром и навязывать свои воззрения другим государствам.
1: Или в советское время, если бы сказали, что придет инфляция советского рубля.
0: Да, где-нибудь, знаете...
1: Кто бы этому мог поверить?
0: В момент расцвета экономического.
1: К сожалению, смешно, так и случилось потом.
0: Смешно. Поэтому Исаия за 100 лет до того, как Вавилон появится, и практически там за 100, может, 30 лет до того, как он войдет в славу свою, уже говорит, предвещает о том, что он пал. Смотрите, он не говорит «падет Вавилон». Он говорит, пал Вавилон, что сделал, используя глаголы прошедшего времени. Хотя все это еще
1: впереди будет.
0: По сути, он говорит языком прошлого о будущем. Это Богу свойственно. Давайте откроем 46 главу книги пророка Исаии и увидим. Одну из важных характеристик Бога. 46 глава пророка Исаии, 10 текст. Тот, который есть и был и грядет, тот, который вне времени, говорит и открывается нам, как 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Итак, Бог, такой Бог, который от начала знает конец, и от дней древних будущее. И поэтому Вавилону задолго до его расцвета уже вынесен приговор. Пал Вавилон.
1: Вот здесь ясно.
0: Понимаете?
1: Да.
0: Возвращаемся,
1: а как быть вот с тем Вавилоном?
0: Возвращаемся к Откровению. Скажу вам даже больше. Дело в том, что это был исторический Вавилон.
1: А здесь?
0: Здесь эсхатологический Вавилон. Грядущий Вавилон.
1: Но вы должны объяснить это.
0: Объясню. Объясню. Но давайте для этого еще откроем послание Петра.
1: Не забудьте про эсхатологический Вавилон.
0: Да, это Вавилон конца времен.
1: То есть, чтобы ясно было, эсхатология – это учение о последнем времени.
0: О последнем времени, о конце времен. Давайте откроем первое послание Петра. Вы держите Откровение, это очень важно. Первое послание Петра.
1: 14 глава мне, да, чтобы было
0: открыто? Да, именно там. Первое послание Петра, 5 главу. Откроем и прочтем. Смотрите, Петр, первый век нашей эры, после распятия, воскресения и вознесения Христа, проповедь Евангелия, Петр пишет: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне. И Марк, сын мой, приветствуйте друг друга лобзанием любви, мир вам всем во Христе Иисусе». Итак, Петр.
1: Не значит ли это, что восстановление Вавилона произошло, и там образовалась христианская церковь?
0: Церковь в Вавилоне.
1: Получается, что развалины восстановили Вавилон?
0: Нет. Он использует Вавилон по отношению к другому месту, к другому месту.

0: другому географическому пространству. То есть здесь Вавилон уже не Вавилон буквальный, географический, а Вавилон в переносном смысле.
1: Да, и что это было значило
0: бы? Как вы думаете? Вот я вам просто пример приведу. Навуходоносор, царь Вавилонский, разрушил храм в 6 веке до нашей эры и взял в плен Иудею. А кто-нибудь еще разрушал храм? А кто-нибудь еще брал в плен?
1: Конечно, Иудею, уже спустя 600 лет, уже затем в Римской империи Тит, который развалил
0: Тит, 70-й после год. Иудейск, да. В момент Первой Иудейской войны, осадив Иерусалим, ворвавшись в него, его легион под его командованием, разрушили Иерусалим и сделали Израиль, еврейский народ, рабами.
1: То есть Петр понимает, что уже Иерусалима нет.
0: Да, Рим — новый Иерусалим. Но в Откровении Рим — новый Вавилон. Прошу прощения. Угу. Но эсхатологически Вавилон конца времен еще новый. Сегодня Рим не имеет той власти, который имел тот Рим, Римской империи.
1: Конечно,
0: или тот Вавилон империи Навуходоносора, нового Вавилонского царства. Это Вавилон конца времен. Поговорим. Итак, что же Вавилон такое? Хорошо бы разобраться, как вы считаете.
1: Обязательно надо разобраться.
0: О чем мы
1: говорим? То есть вообще слово, да, само значение даже того, Вавилонна. Угу. Истолкование того, что Вавилон — смешение.
0: Да.
1: Та история Вавилонской башни, когда Господь сошел, смешал языки. Вот.
0: Слово «Вавилон», как вы верно заметили, упоминается в Библии, в принципе, в книге «Бытие», в 11 главе, насколько я помню. Люди после потопа, когда вновь размножились, строят Вавилонскую башню. Иногда мамы могут своим детям сказать, что ты тут Вавилонскую башню мне устроил из рулонов туалетной бумаги или из кубиков. Да, строит Вавилонскую башню. Но она не столь безобидна, как та из рулонов туалетной бумаги или из кубиков, или из конструктора. Они строят ее, пытаясь достичь небес. Потом в Вавилоне будут строить зиккураты, к примеру.
1: Да.
0: Тот же самый принцип, но, конечно, не столь высокий, как изначальная башня. Они строят ее, чтобы достичь небес. Они на случай нового потопа строят убежище, где могли бы от потопа скрыться.
1: И какой-то символ от центра, столицы, наверное, империи.
0: Библия говорит, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всему лицу земли. Это бунт, это революция, это попытка свергнуть Бога, сотворившего небо и землю.
1: Это явный вызов ему.
0: Это вызов Богу, очень хорошее слово. Это вызов. Яростный вызов людей, воспротивившись власти Бога.
1: Начинаю понимать вас, Александр, о чем вы.
0: Понимаю.
1: То есть в Вавилоне, получается, вторая весть, которая звучит, здесь это система. Это не географический Вавилон.
0: Конечно.
1: Это явная система, которая вот под властью того дракона, с теми зверями, о которых мы с вами говорили, да, которые делают вызов Создателю.
0: То есть исторические реалии Вавилонской империи, нового Вавилонского царства, Навуходоносора, Римской империи, которые актуальны для Иоанна в тот момент, когда пишется Откровение, переносятся в будущее. И в будущем возникает некая система, которая подобна тем историческим, но в глобальном размахе всякому народу, племени, языку и колену пытается овладеть, пытается присвоить себе славу Бога, пытается присвоить себе благоговение, которое нужно адресовать только Богу, и пытается присвоить себе поклонение, которого достоин единый лишь Бог. Понимаете, вот о чем идет речь.
1: И явно вот этот дракон приглашает этих зверей, имеющих вот там один зверь, оттенки или характеристики какой-то политической власти, явно
0: безусловно,
1: заставляет.
0: Безусловно.
1: Второй зверь заставляет уже поклониться, явные какие-то характеристики какой-то религиозной власти.
0: Да.
1: То есть, как это вот религиозно-политический союз, который вот
0: политическая машина.
1: Этот дракон, то есть сатана, земную власть берет как инструмент
0: Конечно.
1: И начинает совершать вот это зло.
0: Это религиозно-политическая машина обслуживания.

0: обслуживающая интересы дракона, который есть сатана и
1: Александр, а вы могли бы сказать, когда заработает эта система? Или она уже заработала? Вот вы можете об этом сказать? Раз мы считаем, ну, ведь оно же актуально для нас сегодня, современников. Или это еще время ожидания?
0: Это важный вопрос, хороший вопрос. Но это как кредит без поручителей за один час. Люди всегда читают Откровение. Ну, как читают Откровение? Когда мы изучаем Откровение, их не интересует иногда изучение, исследование, проникновение, корпение над текстом библейским. А что это значит? Вот прям выложи на блюдечке с голубой каемочкой. Ну, а что это значит?
1: Нет, это... Ну, хоть контуры, Александр, какие-то.
0: Вот контуры мы обозначим.
1: Контуры можете.
0: Сердцевину мы с вами обозначим. Но мне хотелось бы, чтобы люди после нашей передачи, те, которые будут смотреть или слушать нас, могли проникнуться и сами искать, думать, сопоставлять. Ведь версии не одни, я вам скажу. Мы с вами отметили, это религиозно-политическая машина, обслуживающая интересы темной силы дьявольской, которая в глобальном масштабе постарается обмануть, ввести в заблуждение мир, представ перед миром как истинная Троица, на самом деле, будучи при этом лже-троицей.
1: И не просто локально, а масштабно.
0: Да, это система, бросившая вызов Богу. Ну, позвольте, я все-таки чуть-чуть очерчу контуры. У Федора Михайловича Достоевского есть шикарный роман, его «Магнус опус».
1: Не только один, наверное, роман у него есть.
0: Ну да, но вот это роман всей его жизни, «Братья Карамазовы». И там есть замечательная глава, которая называется «Великий инквизитор». Он пытается представить, а что если бы Христос пришел вновь, уже не в реалиях иудейского народа, иудаизма, синедриона, первосвященников, а как если бы уже христианская церковь.
1: И не первая христианская, да?
0: Да, или... не ранняя христианская, не а ранняя. Уже такая устоявшаяся, крепкая, победившая гонение Рима, Нерона, Домициана и прочих императоров. Марка Аврелия, который тоже гнал христианство, Адриана. Ну вот. И вот церковь устоявшая, церковь признанная. И вот Христос приходит в этом контексте. И этот великий инквизитор говорит ему: зачем ты пришел? Ты не нужен им, христианам, христианам. Ты, Христос, не нужен им. Они спокойны, ты пришел их освободить. Они отдали свою волю, свое право выбора нам. И мы решаем, зачем ты пришел. И мы понимаем, читая Достоевского, читая великого инквизитора, эту часть гениального романа, что церковь распнет вновь.
1: Христиане.
0: Христианская
1: Христа.
0: Церковь вновь отвергнет и распнет.
1: Об этом
0: Христа,
1: пишет Достоевский.
0: Поскольку христианская церковь стала той самой религиозно-политической машиной, обслуживающей интересы дьявола.
1: В котором Христа не распознала Спасителя.
0: Нет.
1: В силу какой-то вот обрядности.
0: Зачем
1: да?
0: ты пришел? Ты не нужен им, говорит. Понимаете?
1: Нечто происходит то же самое, как в Палестине Христа. Лидеры религиозно да, не узнали, да?
0: Да, но это узнали. Помните историю, когда притча о виноградаре и винограднике, виноградарях, приходит сын, и они узнали, что это сын, и намеренно убивают сына,
1: да, когда он
0: чтобы
1: говорит...
0: завладеть виноградником, и написано, они поняли, что он имел в виду, понимаете? То есть ложная религиозная система, выдающая себя за Бога, через которое, через посредство действия которой дьявол, сатана, дракон, красный дракон, погнавшийся за женой, пытается получить власть, славу и поклонение, которых достоин единый Бог. Понимаете? И вот эта система действует в книге Откровения, и она описана. Она меняет свои личины.
1: Но оборот этой системы еще будет какой-то более мощный,
0: да,
1: наверное, да?
0: Да, то есть, в глобальном масштабе сегодня нет такой религиозной системы.
1: То есть конкретно, которая вот это будет видимо...
0: Весь мир.
1: Будет вовлечен
0: не
1: в это, да?
0: Отдельное государство, или отдельные государства, отдельные империи, какие-то пространства. Но весь мир описывает

0: Иоанн будет вовлечен в религиозно-политический конфликт и будет выбирать либо между Богом истинным, праведным и святым, достойным поклонения Творцом и Искупителем, либо между его подделкой, качественной подделкой, не какой-нибудь там made in China,
1: China. Александр, хочется спросить у вас, чтобы вот для сегодня читателя какие-то вы можете обозначить, может быть, вот эти знаки условные, ориентации какие-то, чтобы ну, распознавать какую-то, может, эту систему, не попасть под эту систему, под эту машину. Вот,
0: да, я вам скажу так.
1: Быть верным Господу.
0: Никто не гарантирует, что если эта машина вскоре появится, а механизмы ее приведены в действие довольно-таки давно, что мы не попадем под ее колеса. Но нужно бояться Господа, а не машины. И здесь мое убеждение таково. Искать нужно Господа, открытым быть перед Господом, перед Словом Его. Думать больше о любви Божией, об искупительной жертве Иисуса Христа, нежели в метаниях искать, где же, когда же, кто же это. Мы обозначили контуры, исследовать откровение, но все-таки фокусировать внимание на Отце, на Сыне и Духе Святом. На Отце, который послал Сына, чтобы мир не погиб, и на Духе, который послан, чтобы работать с нашими сердцами и приводить нас к Господу.
1: Александр, спасибо вам за нашу встречу, за ваше пояснение, за исследование Священного Писания. Мы вновь, думаю, что увидимся с вами в нашей очередной программе. Дорогие друзья, посвящайте хотя бы каждый день время и найдите его обязательно для чтения Священного Писания. Оно откроет вам удивительный мир, мир Христа, Его любви, Его спасения. Он готов и желает пройти с вами этот путь. Доверьте Ему свою жизнь, откройте свое сердце, читайте Священное Писание, и пусть Господь вам явит любовь свою, заботу свою, благословение свое. Пусть мир будет в ваших семьях. Всего вам наилучшего и до новых встреч, дорогие друзья.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение. –

0: Встречалась ли вам поговорка «чистыми руками грязь души не смоешь»? Что это значит? Что важнее, выглядеть идеально или быть честным внутри? Да, и нужны ли нам вообще традиции в 21 веке, или это вообще пережитки прошлого? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программы «Библия 21 века». И сегодня с нашим гостем Гриненко Вадимом Анатольевичем, священнослужителем, мы продолжаем читать Евангелие от Марка, 7 главу, а также отвечаем на острые интересующие нас вопросы. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Мария!
0: Итак, у нас было позади уже 6 глав. О чем они повествуют для нас сегодня? Что там было важного? Что вы можете

0: можете подвести?
1: Ну, можно привести, наверное, иллюстрацию, что это как восход, или когда мы поднимаемся по ступенькам вверх.
0: Угу.
1: Каждая глава открывает нам какую-то новую грань красоты нашего Господа Иисуса Христа. Вот, показывает, как Христос проникает во все сферы человеческой нужды, потребности, как Он помогает им. В то же время Христос показывает, что Он здесь на земле совершает те дела, которые в Ветхом Завете, в начале Библии, да, совершали предводители израильского народа. Таким образом, Он помогает людям, среди которых Он пришел, понимать себя лучше. Потому что о нем было указано, его мессианство было предсказано, и вот теперь он пришел и совершается. То есть он хотел помочь людям верить в него, верить так, как ожидает Господь от нас, каждого из нас, веры в него.
0: Благодарю. А для меня на самом деле эти 6 глав показывают о том, как многогранен может быть для нас Христос, и как Он нам может помогать в трудных ситуациях. Мы не раз читали про то, как ученики были в трудной ситуации, или кто-то из людей, но также здесь Христос показывается, как Он проживал эту обычную жизнь, как Он нас понимает, как Он проходил этот же путь, и показывает о том, как нам можно это сделать. Он также сталкивался с трудностями, с непониманием, непринятием, с вопросом доверия, с эмоциональным каким-то вопросом, да, с тем, как его не принимали даже близкие, да, и родные.
1: Да.
0: И все эти вопросы, которые мы проходим каждый день, он отвечает на них в этом Евангелии,
1: вообще,
0: в принципе, в Библии. Это поэтому, друзья, мы просим вас о том, чтобы вы смотрели программы и для себя находили важные ответы на животрепещущие жизненные вопросы. Хорошо, сегодня мы продолжаем читать седьмую главу, продолжаем читать Евангелие от Марка. Вот, и читаем мы в современном, да, переводе. И давайте, наверное, начнем с первого стиха. Фарисеи и несколько книжников, пришедших из Иерусалима, собрались как-то вокруг Иисуса. И увидели они, что некоторые из учеников его едят пищу нечистыми, то есть неомытыми руками. Да, это как мы в самом начале сказали, есть такое выражение. И здесь почему-то фарисеи и книжники обратили на это внимание. Ведь фарисеи, как и все иудеи, не приступают к еде, если определенным образом не вымоют руки, следуя преданиям отцов. И, возвратившись с рынка, они не начинают есть, пока не омоются. Так держатся они и многих других предписаний, которые им были переданы, например, омовение чаш, кружек и медной посуды. Фарисеи и книжники спросили его, почему ученики твои не поступают по преданию отцов, а едят пищу нечистыми руками. Он же ответил им, верно упророчествовал о вас, лицемерах Исаия, когда писал: «Народ этот чтит меня лишь устами, но сердцем своим далек он от меня. Тщетно их богопочитание, человеческим заповедям учат они, как моим. Оставив заповедь Божью, вы держитесь предания человеческого. Как искусно вы обходите заповедь Божью, — продолжил Иисус, — чтобы сохранить свое предание. Моисей сказал: «Почитай отца своего и мать свою». И злословящий отца или мать должен быть предан смерти. Вы же говорите, если человек скажет отцу или матери «карбан», что значит «я принес в дар Богу то, чем мог бы тебе помочь», вы уже позволяете ему ничего не делать для отца или матери. Так преданием вашим от вас же исходящим вы ни во что превращаете Слово Божие. Да и много еще подобного этому делаете. И вновь, подозвав к себе народ, сказал: «Слушайте меня все и поймите, ничто из того, что входит в человека извне, не может его осквернить, но исходящее из человека оскверняет его. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Мы здесь видим несколько примеров, да, и самый первый, на который хочется обратить внимание, это про, почему же вообще фарисеям и книжникам было так важно, чтобы ученики были преданы.

0: традициям, да, и что нам сейчас традициями, да, не с конкретно это делать.
1: Да. История израильского народа, опять же таки, приглашаем обращаться наших зрителей и слушателей к Библии всей, и читать историю в Ветхом Завете, показывает, что был в них период, когда они ассимилировались с языческими народами, Господь оставлял их. Господь требовал от них на тот момент чистоты поклонения, но они, смешиваясь с язычниками, отступали от истины, от правил Божьих, и таким образом в их истории их было два момента, когда их завоевывали другие народы.
0: Угу.
1: И они тогда пришли к пониманию, что мы не хотим, чтобы так случалось, поэтому мы улучшим чистоту нашей религии. И они улучшили ее до тех пор, до той степени, что сказали, мы настолько хотим быть чистыми, что будем исполнять повеления Божие, Его законы, уставы. И даже когда мы встречаемся где-то с человеком инаковерующим, то есть в то время назывался он язычником, в присутствии его мы не будем ему пожимать руку, или когда, возвращаясь домой с рынка, с улицы, вдруг мы где-то прикоснулись к язычнику нечистому, мы должны омыть определенным образом руки. То есть в их понимании они хотели быть лучше. Но иногда так бывает в нашей человеческой жизни, да, что мы превозносим больше форму, чем содержание.
0: Чем вот суть. Да, здесь такой интересный момент. Лучше для кого? Лучше в чем? Ну, да, то есть дальше мы видим, как мы уже с вами, кстати, ранее говорили в одной из глав про то, что они, опять же, следовали букве закона.
1: Да, да.
0: А не христианским принципам,
1: да,
0: да, а не, в первую очередь, не впуская, так скажем, в сердце Христа.
1: Да.
0: Вот здесь,
1: но,
0: вот, да, можно?
1: И вот эти требования, вот такие простые требования, омовение посуды, да, омовение скамейки, где мог сидеть язычник, или то есть неверный, как они понимали, они ставили выше тех законов, которые были. И Христос об этом упомянул, говоря о почитании отца и матери. А какой это был закон? Это был закон «возлюби Господа и возлюби ближнего». И всегда любовь к человеку, любовь к Богу, любовь к человеку Христос ставил на самую высоту, можно так сказать. Да? Вот. Но то, что делали учителя этого народа, да, они заповеди Божьи или принципы Божьи умаляли, но свои вот эти постановления блюли более, чем то, что говорил Христос. И вот что Христос им в укор ставит, да, из пророка Исаии, что вы устами исповедуете меня, но ваше сердце далеко от меня. Что значит «далеко от меня»? Да? То есть эти люди, похоже, жили духовным лицемерием.
0: Интересное выражение.
1: Да.
0: Что это? Да, вот про духовное
1: лицемерие.
0: Почему?
1: То есть человек может быть внешне религиозным. Человек может исполнять какие-то формы религиозности.
0: Традиции.
1: Да, безусловно.
0: Жить по правилам.
1: Да, безусловно.
0: Да? Ходить в церковь даже.
1: Да. Ну, в нашей жизни, скажем так, в обществе мы знаем подобные примеры, когда, к сожалению, когда обнаруживается, что, допустим, убийца, который убил несколько человек, он был обычным семьянином в семье, рабочим и так далее, и так далее.
0: Да.
1: То есть
0: спокойным,
1: жил двойной жизнью.
0: Угу.
1: Это плохо, конечно, то осуждает поведение Библии. Но Христос, наш Господь, осуждает и то, когда человек пытается показать себя правильным, религиозным, чистым, да, но на самом деле он не таким, не таков внутри себя, да. То есть он это делает для того, чтобы показаться перед Богом или перед людьми. И Христос вот приводит этот пример почтения отца и матери. То есть была заповедь, которая говорила о том, что возлюби отца твоего и мать твою, да, чтобы продлились дни твои. И вот это почтение к отцу в еврейском народе, оно было очень высоко превознесено. Дети должны были позаботиться о своих родителях.
0: То есть почитать – это заботиться о своих родителях.
1: Да, почтение сегодня нельзя путать с послушанием.
0: Так.
1: Почтение и послушание – это немного разные вещи. Потому что в жизни каждого из нас есть период, когда почтение к родителям выражается в послушании.
0: Ну да, это, наверное, более детский период.
1: Конечно.
0: Да.
1: Подросток,
0: ага.
1: До подростка возраста, или в Евангелии, в Ветхом Завете есть такое понимание, пока не выросли усы. Да, он должен был почитать своих родителей, и это почтение выражалось в послушании.

0: Но заканчивалось послушание родителям на определенном этапе, когда ребенок вырастал, становился молодым человеком, избирал свой путь жизни, образовал свою семью, он мог уже не слушаться своих родителей.
1: А что дальше?
0: Но не перестал почитать.
1: А как здесь мы тогда можем почитать? Вот как сейчас, вот, допустим, ну вот, когда я уже взрослый, да, когда у меня есть родители, что значит сейчас почитать?
0: Иногда можно видеть, может быть, где-то в фильмах, да, или в реальной жизни, когда ребенок выражает свое непослушание непочтением к родителям. Что я имею в виду? Когда ребенок может кричать, когда ребенок может даже ударить своего родителя, когда ребенок может обругать своего родителя в ответ, и он говорит, я не буду тебя слушаться. То есть ребенок может другую форму избрать. Он может сказать, папа, мама, я слышу вас, но я не могу поступить, как вы. Я уважаю вас.
1: То есть это уважение. Я...
0: Да.
1: Это в первую очередь уважение.
0: Да. То есть как он это выражает, да? Я и вы, все мы люди живые, реальные, да, мы можем почувствовать от внешнего человека или его уважение, или неуважение нас. Тем более, когда мы говорим в родительской семье, да, ребенок скажет, пап, мама, я слышу, что вы говорите, но я поступлю по-другому. Но он не потеряет уважение к родителю. Ну, мы, как взрослые люди, все мы проходили через один и тот же период жизни, когда в детстве мы считали, что родители наши во всем правы.
1: Да, это такой авторитет просто беспрекословный.
0: Потом наступил период, когда мы считали, что родители не во всем правы. Потом наступает еще период, уже в таком максимализме подросткового возраста или ранний молодежный возраст, когда мы считаем, что родители не правы.
1: Да.
0: А сейчас я, когда звоню своим родителям, я говорю спасибо за то, за то, за то. Я считаю, что вы были правы.
1: Да.
0: То есть мы все проходим вот этот цикл социальный, или как мы его назовем, да?
1: Тут сейчас сепарация, там еще
0: да.
1: Это вполне...
0: Но в отношении родителей заповедь говорила «почитай».
1: Уважай.
0: То есть уважительные отношения, почтение. То есть даже когда ты внутри себя, ты не огрубил родителей, ты не оболгал их, ты не уничижительно ничего не сказал о них. Вот в мыслях своих, когда ты думаешь о них, да, еще раз повторю, да, мы можем их не слушаться. Особенно, когда Мария, бывают случаи, когда наши зрители, может быть, пережили что-то подобное, когда они избирали путь веры к Богу, а родители их не одобряли их пути. Как быть тогда? Это ведь абсолютное разделение в семье, да? Это большая трагедия, скажем. Эти люди мучаются, как поступить, слушаться родителей или нет. Хотя они понимают на основании Библии или опыта, который Бог им дал, что это верный путь, верное направление. Как быть? Как почитать родителей таких? Почтение их таким родителям остается.
1: Да, мне кажется, здесь вот этот важный момент, который тоже хотелось бы заметить, уважение как принятие того, что это мои родители.
0: Да, конечно.
1: Я часть них.
0: Да.
1: Неважно, важно, конечно, да, какие они были, но родители разные.
0: Да.
1: Родители бывают и те, которые оставляют своих детей, да. Разные бывают случаи жизни, это было раньше, это есть и сейчас, и будет дальше.
0: Да.
1: Поэтому, мне кажется, важное это принятие того, что они просто быть, может быть, даже благодарными за то, что они просто дали жизнь, они как-то направили, да, и дали тот ценный опыт, который у нас есть, благодаря которому мы живы, и мы сейчас такие, какие мы есть.
0: Почему это в заповедь было поставлено? Потому что если я признаю Бога своим Творцом, то я признаю то, что родителей дал мне Бог. Не я этим руковожу. То есть непочтение к родителям ведет к непочтению к Богу. Потому что я говорю, Господи, ты там что-то ошибся?
1: Ты это... мне не тех дал,
0: да,
1: не
0: это
1: тех
0: не
1: послал.
0: То. Да, это не то. Конечно, я могу не жить так, как живут мои родители.
1: Да, это наш выбор.
0: Да, я могу изменить образ жизни. Слава Господу, Бог дал мне для этого силу, ум, разум, взаимодействие с Ним. Я могу не жить так, как мои родители. Вот, я могу выбрать другой путь, но продолжать уважать и тем самым признавать, что Бог знал, что нужно, это лучше, это есть почтение. Но вернусь к тому, что произошло здесь. Религиозное правило было в том, что дети должны заботиться.

0: о своих родителях даже до их смерти, финансово заботится, материально заботится о них. Но фарисеи сказали, что если сын, к примеру, или дети придут и скажут, вот эта сумма, которую я потратил бы на родителей, она, я хочу пожертвовать ее в храм, то они говорили, хорошо, теперь ты можешь не заботиться о своих родителях.
1: Как хорошо придумано.
0: То есть они превознесли дар человека в храм, но оставили заботу о человеке. Божья же заповедь так не говорила. Божья заповедь говорила, на первом месте человек. Не религиозный обряд, не движение благочестия какое-то, да, не пожертвование или его сумма, а на первом месте человек. Вот это осуждал Господь в действиях этих религиозных лидеров.
1: Мне кажется, мы здесь вот говорили еще, и в самом начале говорили про чистое сердце, да. А на самом деле порой нам бывает проще финансово как-то откупиться,
0: да,
1: отдать, да, тем более, если мы своими талантами, дарами, которые дарованы нам Богом, зарабатываем хорошую сумму денег, мне легче прийти, отдать,
0: да,
1: сказать, вот, держите, чем помочь. Мне кажется, в этом и проявляется чистота, наверное, сердца, когда мы в деле и в действии помогаем тем, кто о нас когда-то заботился, или, допустим, помогаем тем, кто просто даровал нам жизнь. Через это и проявляется, и, мне кажется, вырабатывается вот этот навык человечности, вот этот навык веры в действие, этот навык, которому учит Христос. Он помогает, он исцеляет, да, как мы читаем. Он, да, учит, он делает дело, да, то есть это глагол.
0: Да.
1: И чистота сердца, она вот как раз-таки, мне кажется, тоже это как навык можно приобрести именно в том, что оттачивается он, когда мы именно взаимодействуем с нашими близкими. Потому что с теми, кто к нам далеки, мы, простите, мы можем к ним
0: это
1: вообще
0: точно
1: никак не относиться, да, ну, как бы там особого труда не надо. А здесь вот именно как раз-таки и оттачивается данный как бы навык. Что же еще нам нужно для вот этой вот чистоты сердца?
0: Мы должны признать, что отношения бывают разные и очень болезненные, и даже в семье, да. И бывают невыносимые дети, бывают невыносимые родители.
1: Да, бывает.
0: Но разные. Другой, как бы, у нас другого пути нету, как действительно иметь связь с прошлым поколением для того, чтобы научиться самому жить и передать дальше. Вы, наверное, знаете этот пример, когда один человек, не заботясь о своих родителях, они жили у него где-то там в какой-то комнатке, и родители были настолько уже пожилыми, что часто посуда падала из их рук, вот, и разбивалась, да, и этот сын, чтобы не каждый раз не покупать, сделал для них деревянную посуду. Вот, и кормил из этой посуды, потому что эта посуда не разбивалась. И однажды он увидел своего сына, который сидит и что-то из дерева делает. Он спрашивает его, что это такое? И его мальчик этот ему говорит, ну, это посуда, из которой я тебя буду кормить, да, которой ты состаришься. То есть, если мы вот не поддерживаем вот эту связь поколения, ну, Бог нанизал нас на жизнь. Бог как бы вот составил нас, да, мы не пришли в, ну, как есть такое выражение, да, мы не айсберг в океане, мы часть чего-то, и если мы эту часть не поддерживаем через уважение, заботу о своих родителях, еще раз, понимая, что бывают сложные очень отношения, которые нужно, ну, скажем так, лечить, которые нужно пережить, вымолить у Бога и так далее, и так далее, но тем не менее в красоте жизни, которую Бог нам предложил, это иметь вот эту связь поколений. Вы спросили о чистоте сердца. Да, вот то, что мы видим, мы уже часто говорили, нужно реабилитировать этих учителей народа. Они хотели быть лучше. В этих правилах они хотели быть лучше перед Богом. Но мы уже как-то говорили с вами в наших предыдущих программах о том, что очень часто форма заменяет суть. Человеку легче исполнить форму, чем соответствовать внутри той чистоте, которой должна вести эта форма.
1: А не были ли они лицемерами?
0: Это и вело к тому, что когда человек внутри не мог быть таким, каким он хотел быть, он заменял эти действия формой. Это и получалось лицемерие.

0: То есть они хотели, да, вот, но упустили вот эту грань. Вот эту грань. Потому что Господь тоже от нас призывает нас чего-то делать и чего-то не делать. Но когда мы делаем это без души, никто из нас не согласится на такие взаимоотношения в семье или с друзьями. Да, я буду тебе дарить цветы, но я тебя не люблю.
1: Мне кажется, это главный компонент формулы. Когда мы делаем что-то без души, это как мы сегодня говорили вообще про традиции. Что когда мы делаем просто по тому, что так вот нужно, так написано, мы должны вот это вот соблюдать, потому что так надо, но у нас нет, но любви этой не имеем в сердце, да, то, соответственно, это все тщетно, потому что мы, получается, лицемерим в первую очередь для самого себя. Потому что, ну, какое вот Богу дело вообще до того, что вот мы просто чтим вот эти вот традиции?
0: Видите, Господь принимает нас на разных этапах нашей жизни, такие, какие мы есть.
1: Да, мы тоже про это говорили.
0: Да, мы с вами говорили. Я вот, выезжая из дома, как-то мы с супругой говорили о том, что, допустим, мама, выходя с ребенком маленьким на улицу гулять, ребенок на клумбе берет в кулачок цветочек и подносит маме. Мама довольна этим цветком?
1: Конечно.
0: Конечно, довольна. Но я ей говорю, своей супруге, а если я тебе бы подарил вот такой один цветок в кулачке, ты была бы довольна?
1: Я думаю, там была бы другая эмоция.
0: Безусловно. То есть в состоянии ребенка мы понимаем, что это выражение его любви. Угу. Но если бы я во взрослом состоянии подумал, что для моей жены важны только цветок, а не любовь моя, я бы ей, она бы не приняла этого. Угу. Поэтому вот, и вот эти люди, религиозные лидеры до того времени, они посчитали, что продолжать Богу приносить форму – это важно для Бога. Угу. Вот, но их сердце, оно было, как Исаия говорил, далеко от меня, далеко от Бога. Вот Господь хотел это изменить в их жизни, в их образе мысли, в их образе действий. Он это осуждал. И он говорил, если ты своей формой, если из-за твоей формы в угнетении находится человек, это неправильная форма жизни. Угу. Это неправильная форма поклонения и религиозного действия.
1: Мне кажется, наверное, эта мысль продолжается в 15 стихе в плане «ничто, что входит в человека извне, не оскверняет». Но то, что выходит, мысли, слова, действия.
0: Да, спасибо, что вы напомнили. Многие люди считают, что здесь Господь упразднил различия. Наверное, вы, может быть, говорили, или мы еще будем говорить здесь о чистой и нечистой пище. Угу. В Библии есть разделение пищи, которая пригодна для человека, и есть, которая непригодна для человека. И это сделал Творец. То есть угу. Это не человеческое изобретение было. И здесь некоторые люди считают, что Господь сказал, не важно, что ты ешь, важно то, что ты говоришь. Не так. В этом эпизоде Господь не говорил о пище. Господь начался вопрос с того, что форма омовения руки определенным образом, она имеет значение, для фарисеев имела. И если кто-то не омывал руки определенным образом, это его определяли в категорию грешников. Того, когда нужно было сторониться, и так далее, и так далее. Но Христос говорит, вы осуждаете человека, это больше вреда для вас и перед Богом, чем если вы неправильно умоете руки. Ученики были в чистоте своей простыми людьми. Да, они могли не исполнить эту форму правильного омовения рук, но они были искренними. Они не осуждали, они не имели ничего. А вот эти люди, да, приходится опять говорить о них. Не то, что они плохие, да, но
1: да,
0: мы говорим
1: мы
0: о том, что было.
1: Да, да.
0: О том, что было. Вот Христос говорит, не так. Вот, смотрите, как вы, ваши мотивы, да, угу. Что внутри вас.
1: Искренность и чистота помыслов, да. Угу. Хорошо, тогда мы дочитаем, наверное,
0: да, отрывок
1: до конца. «Когда Иисус, оставив народ, вошел в дом, ученики стали спрашивать его о значении сказанного им. И он ответил им, неужели и вы столь же непонятливы, как и прочие? Разве не знаете, что все, входящее в человека извне, осквернить его не может? Проникает-то оно не в сердце его, а в чрево, и потом выходит наружу». Тем самым он пояснил, что вся пища сама по себе чиста. То, что исходит из человека, продолжало она, сквернит его. Ведь что изнутри, из сердца человеческого, исходят недобрые помыслы, распутство, воровство, убийство, супружеские измены, алчность, злые намерения, коварство, необузданность, зависть, злоречие, гордыня, безрассудство. Все это зло исходит

0: изнутри и оскверняет самого человека. Вот даже это его исходит вроде бы как изнутри, из человека, но при этом наносит вред и нам самим, когда мы это делаем. Да, то есть понятно, вот это вот объяснение, вот это пояснение, которое
1: да,
0: говорит Христос.
1: В других местах Библии мы находим, что действие рождается не в момент действия.
0: Оно рождается
1: да,
0: внутри.
1: В сознании, или Библия определяет это сердцем.

0: Средоточие начала как бы действия в человеке, Библия говорит, что это сердце. Не сам физический орган, похоже, да, а какое-то место в сознании, когда человек рождает вот это, то, что он хочет сделать. Вот так и Христос говорит, да, если ты не успел помыть руки или неправильно их умыл, как было в то время, да, это не может тебя осквернить. Но если ты сидишь, осуждаешь другого, если ты вынашиваешь мысли злобы, или измены, или коварства, или зла на кого-то, вот это тебя разрушает, вот это тебя оскверняет.
1: Мне кажется, вот это вот такие главные критерии, по которым мы можем сравнить, а насколько наше сердце чисто.
0: Да.
1: Не кого-то другого, да. А в первую очередь нас. Это искренность,
0: да.
1: Помыслы какие, да. У нас. Да, и что мы хотим. Мне кажется, вот целеполагание здесь тоже очень важно. Что мы хотим этим добиться?
0: Безусловно.
1: Да, то есть вот что мы хотим? Для кого мы хотим быть чистыми? Чтобы у нас руки были чисты. Мне кажется, не призываем наших зрителей не мыть руки, да, перед едой. Но здесь мы больше говорим о вот именно чистоте нашей души.
0: Может быть, кто-то из наших зрителей, и вы, Мария, и я, был свидетелем таких ситуаций, когда человек, приходя в церковь, прихожанин, он выглядит немного по-другому, он случайно зашел, от него плохо пахнет. И рядом сидящие с ним люди реагируют на него и говорят ему: «Выйди отсюда».
1: Угу.
0: Вот, ты плохо пахнешь или ты неправильно одет, да? Бывает так, что действительно этот человек, ну, ему без разницы, он зашел в церковь или в метро, или в транспорт, он не различает. Но бывает так, что этот человек в нужде своей зашел сюда. Он не смог приготовиться, но у него сердце плачет, горит, да? И когда в этот момент мы осуждаем его за его внешний вид или его окружение, вот это то, что происходило здесь. Угу. Христос говорит: нет, я не на это смотрю. Я смотрю, да, на то, с чем этот человек пришел. Вот как он, почему он пришел ко мне, с какой нуждой.
1: То есть, получается, здесь нам очень важно быть как ученики, да, быть последователями Христа и помогать людям, которые так нуждаются.
0: Только так.
1: В Иисусе.
0: Только так.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за такие ценные, мудрые мысли, особенно про то, как рассказали, что такое чистое сердце. Дорогие друзья, вам мы тоже выражаем свою благодарность за то, что читали вместе с нами Евангелие от Марка, 7 главу. Мы искренне надеемся, что в наших программах вы подчеркнули для себя много полезного и важного. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментариях. Мы с радостью ответим вам. Божьих вам благословений и до новых встреч!

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

Приветствую вас, дорогие друзья! У каждого из нас в жизни был тот момент, когда нам казалось, что именно Бог к нам говорил, или Бог нас спас, или Его было прямое участие в этом событии. В книге «Откровения» Иоанна Богослова есть очень хорошие, интересные слова, которые показывают, что это действительно происходит в нашей жизни. Книга Откровения, 3 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Интересен Бог. Он почему-то подходит к двери и стучит. Почему стучит? Когда подходят к двери и стучат, есть определенное желание встретиться с хозяином. И либо пройти к нему в дом, если он пригласил.

гласит, либо, назвав цель своего визита, если что-то не получилось или хозяину не нужно, уйти. Интересно, что сам Бог неба и земли приходит и стучит в дверь. Стучит в надежде, что дверь откроют. Текст говорит о том, что Бог приходит и стучит в дверь, и тот, кто за дверью, он знает, кто к нему пришел. Потому что здесь прямо говорится, кто услышит голос мой и отворит дверь. Если дома никого нет, никто не может услышать голос и отворить дверь. Если для нас голос незнакомый, то часто случается, что люди не открывают дверь. Что же происходит в этот момент, когда Христос стучится в наше сердце? Был такой пророк Исаия, и в его пророчествах есть одна прекрасная глава. Взглянув на нее и прочитав ее, мы можем увидеть, что происходит с сердцем человека, когда к нему стучится Бог. Эти слова записаны в 53 главе книги пророка Исаия, с первого текста. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Что происходит, когда в сердце стучит Бог? Исаия описывает отклик человеческой души на стук. Когда он первый раз слышит что-то о Боге или задумывается над этим, когда кто-то ему рассказал или он прочел, то сразу в душе человеческой появляется отторжение. Для нас очень сложно судить, что такое хорошо и что такое плохо, потому что Библия говорит о том, что мы живем в период, когда царствует грех. Что такое мудрость? Будет ли она нужна, когда не будет греха?

И вот первый текст говорит, что человеческое сердце сразу отторгает. Для него, для человеческого сердца, Бог не открывается сразу. Это подобно тому, как сказано дальше, «Ибо он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Что происходит, когда мы видим сухую землю, и вдруг пробивается какой-то росточек? Обычно на сухой земле он кривой весь, тщедушненький такой, весь искорежен. Какое желание по отношению к этому ростку? Я думаю, у каждого желание просто пнуть, вырвать его, потому что не к месту это, не здесь он должен расти, здесь сухо, здесь, возможно, строительные работы идут, не здесь должен расти этот росток. Это совершенно не к месту. Происходит полнейшее отвержение. Нет ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. То есть сразу человек смотрит на этот росток, и нет ничего такого, что, за что можно зацепиться. Мы так устроены, что все, что видим новое, мы всегда сравниваем с прошлым, с чем-то еще, с какими-то другими ассоциациями. И когда Бог обращается к человеческому сердцу, то Бог отвергается, потому что это не вписывалось в рамки. Мы слышали когда-то, может быть, о Боге. Кому-то Он помогал, но когда Он пришел к нам, Он не вписывается. Это не к месту, это не вовремя. Я не готов сейчас вообще принять это, потому что это что-то такое новое. Это совершенно для меня непонятное. Таким образом, вместе со всеми доказательствами, которые есть в жизни человека, грех внушает человеку, что Бог для него враг. И потому к первому обращению человек всегда относится именно подозрительно. Он видит, что это не сочетается с его логикой, с его мировоззрением. Человеческий опыт говорит об этом. Третий текст говорит об этом, что «он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, а мы отвращали от него лицо свое». Человек ищет доказательства своей правоты. Он говорит: «не только я, но мой ближний, всех, кого я знаю, все люди мыслящие, нормальные, умные, они все говорят, что это не так». И человек в поиске, в отвержении Бога ищет доказательства. Но самым поразительным в этом является то, что Бог продолжает стучать. Его настойчивый стук, его тихий и спокойный голос, они проникают в тайники души человека. Человек сразу не соглашается с этим. Для человека это чуждо, но что-то его влечет дальше заходить и слышать этот голос, открывать дверь, проверять, отвергать, но что-то его влечет идти дальше, что-то ему не дает покоя. И вот происходит переломный момент в нашем восприятии Бога. Когда у нас заканчиваются все человеческие аргументы, все факты отвержения Бога, все факты того, что Бога нет, что это не Он обращается ко мне, переломным моментом является то, что не вписывается в нашу логику. Мы знаем, что если человек, допустим, приобрел плохую привычку и начал сначала немного выпивать, потом пить больше, и потом совершенно стал зависимым от алкоголя, то мы знаем, что вывести человека из этого состояния практически невозможно. Не потому, что наука и специалисты поэтому бессильны. Нет. Все заключается в воле человека. Он может говорить: да, я могу бросить это делать, но завтра. И так будет каждый день. Что говорит Исаия?

но Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Вот переломный момент. Хорошо, Он не вписывается в мою логику, в мою жизнь. Но как быть с чувством вины? Как быть с тем, что гнетет? Как быть с теми вопросами, на которые я еще не получил ответ? Для чего я на земле существую? В чем смысл моей жизни? Неужели для того, чтобы работать, получить зарплату и потом проесть ее? И тогда человек решается открыть дверь Христу. И что-то меняется в его восприятии Бога. Человек начинает видеть, что именно этот росток из сухой земли взял на себя грех мой и понес мою болезнь. Когда становится невмоготу от вины, от тех грехов, которые гнетут по жизни, тогда человек ищет выход, и он находит в этом непривлекательном, казалось бы, ростке из сухой земли. Он начинает размышлять больше. Он начинает видеть, что этот росток действует каким-то иным способом, иной логикой. И Бог почему-то в жизни и на страницах Библии всегда обращался к народу не таким способом, каким ждал народ. Если бы к нам сегодня пришел человек уважаемый, всеми признанный, и сказал: «Вот ты, дорогой друг, делаешь неправильно, тебе нужно это исправить», то, зная о том, что этот человек уважаемый, или зная о том, что это ангел с неба, конечно бы мы прислушались и сказали: «Да, действительно, я подумаю над этим». Но когда подходит человек, который презрен и умолен людьми, которого общество, может быть, не воспринимает нормально, и мы знаем на страницах Священного Писания такие примеры, когда пророки, например, проповедуя весть Божьего покаяния, ложились в лужу, рядом были какие-то у них изобретения, и вот он лежал на одном боку 2 недели, на втором боку 2 недели. И каждый проходящий, естественно, проникался презрением, потому что нормальный человек так не делает. Нормальная весть от Бога так не звучит. Вот так мы думаем. Но Бог использует такие методы, такое обращение к человеку, которое достигает самого сердца. И когда человек смотрит на то, что делает Бог, это не вписывается в его логику. И он просто поражен этим. Он начинает видеть Бога совершенно другой стороны. То, что раньше было противно, то, что раньше было не к месту, то, что раньше было таким ненужным, несвоевременным, вдруг видится как огромное благословение. Видится, что вот здесь выход – выход от тяжести вины, от тяжести греха. Смотрите, как описывает об этом пророк Исаия. «Он истязуем был, но страдал добровольно». А 6-й текст говорит: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Что означает «блуждать, как овцы»? А это означает, что мы начинаем думать о том, что раньше были незыблемо у нас – вот эти основы нашей жизни, то, что было незыблемо, и то, что было для нас совершенно неизменно, вдруг мы видим, что это совершенно шаткая очень основа. Совершенно шаткая основа, которая не выдержит ничего. И блуждать, как овца, это значит быть без пастыря, без цели, просто ходить, одна пошла и вторая пошла, одна пошла туда, и все стадо пошло туда.

бесцельно, совершенно не имея никакой логики в движении. Просто все идут, я туда пошел. Но когда человек ближе знакомится с этим отпрыском из сухой земли, то он видит величие и красоту всех его действий. И все, что раньше было для нас непонятно, мы вдруг видим в совершенно ином свете. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. То, что поражает до глубины души, это то, что произошло на кресте. Подвиг души. То, что сделал для человека, для всего человечества Иисус, когда Он, будучи Богом неба и земли, будучи тем, кто сотворил все, что здесь находится на земле, Он пришел и умер за человечество. В таком положении можно оказаться, либо не зная ничего, тебя обманули, либо имея огромную любовь. И мы видим, что Библия нам показывает, что Бог настолько возлюбил наш мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То, что было неразрешимо, разрешилось Христом. Тот грех, который мучил, та вина, которая лежала на сердце тяжким грузом, вдруг разрешается совершенно невероятным способом. Там, где отвергли, это сделалось головою угла. То, на что первоначально смотрели с презрением, то, на что смотрели, что это не по-людски, это ненормально, вдруг здесь и находится выход. Выход из проблемы, которую мы создаем в жизни своим грехом. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себя понесет. Интересные слова пророка Исаии. В этих словах содержится ответ, как получить освобождение от греха. Давайте мы откроем Священное Писание и прочтем несколько текстов, которые говорят о познании. Первый текст записан в книге притчей Соломоновых, 3 глава, 6 текст. «Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Прекрасное обещание, которое человек получает от Бога. Бог советует: во всех путях познавай, и будут направлены стези твои. Как бы было хорошо, если бы была специальная книга, или то место, где можно было обратиться за информацией, и каждый свой шаг открыть, посмотреть, вот так лучше поступить. Что завтра лучше, заключать сделку или нет? Посмотрели, лучше заключать. Мир, конечно, сегодня предлагает именно это. Через спиритические сеансы, через астрологические прогнозы мир пытается вот этот вакуум заполнить. Но по-настоящему заполнить вакуум нашей души может только Бог. В книге, в послании к Ефесянам, в 5 главе, в 17 тексте, также говорится о познании. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. То есть здесь в противовес ставится познание Бога. Если человек не познает Бога,

Бога и волю Его, то это нерассудительность, то есть неразумие. И третий текст записан в послании к филиппийцам, в первой главе, 10 текст. «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, оправдает многих. Как мне обрести спасение в Господе? Дорогой друг, Господь каждому из нас стучит сегодня. Может быть, ты скажешь: «Я давно верую в Господа». Но Господь стучит. Может быть, Он хочет тебя вытащить из какого-то греха, который привязалась к сердцу твоему. Может быть, Он желает повысить твое христианство и сказать: тебе должно лучше обращаться со своими домашними. Тебе нужно наладить отношения с родственниками. Может быть, кому-то Господь стучит и говорит: тебе должно прекратить воровать. А кому-то Господь обращается и говорит: ты должен быть честен в своей семье. А кому-то Бог говорит: а ты должен отдать деньги, которые заработали у тебя люди, которые работали у тебя. Ты должен расплатиться с ними, потому что у них тоже есть семьи, и им тоже нужно жить. Каждому из нас стучит Христос. И его тихий голос, тихий, но настойчивый стук говорит о том: если я отворю свою дверь, если я прислушиваюсь к его голосу, то тогда он сможет через познание спасти меня. Если я сегодня отвергну этот голос, завтра он может затеряться среди многих голосов. Сегодня день спасения. Сегодня тот день, когда каждое сердце может откликнуться на приглашение Господа, следовать за Ним. И вначале это приглашение будет не к месту. Оно может вызывать презрение, потому что это вообще не по-людски совершенно. Все так делают. Никто не платит зарплату, и все нормально живут. Все подворовывают и тоже как-то живут. Не от хорошей же жизни мы это все делаем. Но помните, Христос стучит и приглашает впустить его. Он приглашает отдать последствия честной жизни, честного поступка, честных слов в его руки. И тогда он сможет спасти. Тогда он сможет в день, когда он придет, сказать: вот, я был наг, и вы одели меня. Был голоден, и накормили меня. Нуждался в воде, и вы напоили меня. Пусть Господь с его тихим, но настойчивым стуком, с его тихим голосом будет доступен для тебя. Бог любит тебя. Он желает, чтобы ты был с ним. Откликнись на его голос, отвори дверь и впусти его, и ты никогда не пожалеешь.

0: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банью возрождения и обновления Святым Духом.
1: Возрождение – духовное обновление верующего человека –

0: его приобщение к Царству Божьему и вечной жизни. В Ветхом Завете пророк Иезекииль говорит о новом сердце и новом духе, которые Бог даст своему народу. Давид молится: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». В Евангелии от Иоанна этот процесс описывается как рождение от Бога, от Духа и свыше. Нерожденный свыше человек не войдет в Царство Божье. Возрождение совершается исключительно Богом. «Восхотев, родил Он нас словом истины». Бог по богатству Своей милости оживотворяет духовно мертвого человека и наделяет его желанием и силой познавать Бога, уподобляться Ему характером и быть счастливым в этой жизни. В 4 главе послания к Ефесянам апостол Павел убеждает верующих отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
1: Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому.

Ну, как я понимаю, вы все знаете, да, что тема у нас «Если Бог добрый, да, то почему в мире зло?» Давайте мы начнем, просто попробуем вначале так не поразмышлять и переначим вопрос. Начнем со стороны, которой мы все, в принципе, ожидаем в этом мире.

мире и хотим видеть, да, что мир добрый, мир прекрасный. Ну, если мы смотрим на природу, то что мы видим? Что она красива. Так ведь? Восхитительно, великолепно, она нас действительно завораживает, дает нам покой, какое-то вдохновение и так далее. А если мы смотрим на многих людей, ну, вообще в целом, да, то мы тоже видим, есть люди очень хорошие, так ведь? Добрые, отзывчивые, готовые помочь. Люди, которые творческие, которые нас своим творчеством зажигают, вдохновляют искусством, ну, не знаю, чем там, игрой, да. То есть люди добрые, да, какими-то подвигами своими тоже вдохновляют. То есть люди есть добрые, да. Поэтому давайте сделаем так. Если в мире так много добра, то почему Бог злой? И мы сразу чувствуем, какое что-то не то, правда ведь? То есть вопрос какой-то не так. То есть вопрос, вот если мы задаем вопрос, почему Бог добрый и мир злой, то вроде бы как бы все выстраивается, ну, как положено. А если мы говорим, почему мир добрый, а Бог злой, то мы чувствуем, что-то здесь не так. И вот на самом деле я специально как бы поставил и сравнил два этих вопроса именно для того, чтобы кое-что прояснить. Первое. Когда мы говорим, когда мы задаем этот вопрос, мы уже изначально предполагаем, что есть какая-то, ну, светлая сторона, да, и есть темная сторона. То есть есть действительно добро и есть зло. И когда мы пытаемся, ну или особенно когда мы сталкиваемся с какими-то жизненными трудностями и страданием и проблемами, мы как раз и пытаемся искать ответы вот именно на этот вопрос. И часто мы попадаем в ловушку, очень простую. Первое. Пока, в какую ловушку мы с вами попадаем вообще вот в этом вопросе, вопросе добра и зла? Первое. Мы слишком абсолютизируем добро, так? И мы слишком абсолютизируем зло. То есть мы разводим их по разные стороны. То есть сразу разводим в разные стороны и, соответственно, ищем чего-то крайнее, то есть какое-то крайнее проявление добра и какое-то крайнее проявление зла. Так? Но если мы всматриваемся вообще, ну, как бы в мир, в котором мы живем, то это не всегда так. То есть нету такого абсолютного добра, сейчас я поясню, что я имею в виду, и нет такого абсолютного зла. Так? Второй момент, в какую обычно мы попадаем в ловушку. Это наше представление о Боге. Это серьезная ловушка, в которую мы попадаем. Почему? Потому что, к сожалению, когда мы говорим о Боге, это все равно в первую очередь понятие о нем. То есть это все равно какое-то о нем представление. И оно навеяно культурой, в которой мы живем. Оно навеяно эпохой, в которой мы живем. Оно навеяно определенными, ну, может быть, предпосылками, в той среде или в той семье, в которой мы формировались. Если, например, мы люди верующие, ну, родились в верующей семье, то у нас будут, ну, такой, знаете, ну, скажем так, если мы протестанты, то какое будет представление о Боге? Такой, знаете, ну, очень причесанный будет Бог, правильный такой, знаете, да, вот, в галстучке, в пиджачке и тому подобное. Вот оно будет примерно такое. Если это православие, то Бог обычно будет каким? Он будет смотреть на нас с иконы, да, то есть это образ, в зависимости от того, какой это образ, да, то есть это образ такого все время не меняющегося лица, ну, строго смотрящего на нас, да, такой взыскивающий, ну, в зависимости от того, какая икона, потому что они разные, опять же, от культуры зависит, от страны проживания и многое другое. То есть то, что мы знаем о Боге, давайте мы начнем с этого. То, что мы знаем о Боге, на самом деле это совсем маленькая малость того, что вообще можно о нем узнать. Ну, рационально, каким-то, ну, осмыслением и тому подобное. Даже несмотря на то, что мы пытаемся ответить на этот вопрос, читая Библию, чтобы узнать о Боге. Вот какой один подвох. Понимаете, что сама Библия даже о Боге нам не говорит всего того, какой он есть на самом деле. Вот вы как со мной согласитесь в этом? Вот мы думаем, что если я прочитаю Библию, то я узнаю что?

Я узнаю, какой Бог, я узнаю Его волю, я узнаю смысл моей жизни, а? Как жить и тому подобное. Но давайте мы скажем правду, как она есть. Мы пытаемся идеализировать Библию в том числе. Понимаете? То есть, ну, есть такое у верующих людей представление, что Библия должна ответить мне на все вопросы, так или не так? Ну, по крайней мере, в проповедях некоторых верующих людей, проповедников, именно это можно услышать. Библия – это ответ на все твои вопросы. Поэтому обращайся к Библии, читай Библию, и там ты все узнаешь. Нет. Вот я много читаю Библию, я ее читаю, и поверьте, она мне не ответила на многие вопросы, даже она не ответит на многие вопросы, которые вы вот здесь написали. Она не ответит на них. И вот здесь еще один вопрос, который у нас возникает. Третий, да? То есть я что? Давайте я повторю мысль, чтобы было понятно. Первое. Мы абсолютизируем добро и зло, раз мы их разводим по разным углам, и как бы выводим на ринг, чтобы они бились. Дальше. Мы живем в определенном понимании Бога, тоже в наших представлениях каких-то ограниченных о нем, и мы не знаем достаточно, кто он такой вообще. Так? И третий момент, о чем я хочу сказать, что мы с вами пытаемся, как сказать, найти всему объяснение. Так ведь? Мы всему хотим, все мы хотим объяснить. Мы хотим объяснить, откуда появилось зло. Потом мы хотим объяснить, почему оно до сих пор существует. И также хотим получить ответ, когда в конце концов это все закончится. Ну, то есть, когда злу будет конец. Это одна из наших проблем вообще нашего мозга, ну, нашего такого, может быть, даже естества. Мы пытаемся все объяснить. И вот именно три вот этих фактора. То, что мы абсолютизируем добро и зло, то, что мы ограничены в своем понимании Бога, и то, что мы пытаемся найти ответ на все вопросы, и заводит нас на самом деле в тупик. Мы попадаемся в эту ловушку, в которой нужно кое-что понять и прояснить. Первое. Мы не всегда знаем вообще, что такое добро во всем его проявлении. Раз. Потому что сами по своей природе мы не всегда делаем добро. Так ведь? Иногда мы делаем с вами зло, совершаем его, иногда мы делаем добро. Но вот во всей полноте мы не знаем, что это такое вообще. Простой момент. Мы не всегда знаем, что значит любить. И если мы говорим о том, что мы по-настоящему любим, может так получиться, что мы еще и не прошли эту любовь до самого конца. Понимаете, мы ее даже не пережили во всей полноте. Потому что есть такой предел, ну, для нашего роста, развития, что ли, да? Вот в этом плане. Дальше. В нашем познании Бога. Когда мы говорим о том, что я знаю Бога, то есть я его узнал, что мы знаем о нем, скажите? Ну, что мы о нем знаем вообще, о Боге, а? Ну, чего, а? Ну, что-то в целом, опять же, это вопрос информационный, правда? Ну, я знаю, что, например, он там всемогущий, правда ведь? Например, а? Милосердный какой? Совершенный. О, кстати, вообще классная вещь, да? Видите, вот еще одна. И вот И давайте теперь посмотрим на эти вещи. Вот когда мы говорим, что Бог совершенный, что мы в это понятие вкладываем? А? Не совершает ошибок вообще никогда, да? Но если мы посмотрим например, на Библию, и когда он навел потоп, а потом после потопа, там приводятся очень интересные слова. И раскаялся Бог, что он навел потоп на землю. И мы, опа, подождите. Понимаете? А? Что-что? Да, что людей? Вообще, зачем я их создал? Да, понимаете? То есть мы видим, что когда Библия начинает говорить о Боге, она говорит о нем, вот знаете, как есть, а не так, как бы, ну, знаете, как бы, ну, замазать, что-то сделать. Да, совершенно очень хороший вопрос. Если мы говорим о совершенстве Бога, вы знаете, что когда Иисус говорит, будьте как совершенны, точнее, как совершенно, как отец ваш совершен, да, то вы знаете, что он под совершенством понимает? Очень просто. Это любить врагов. Потому что Бог, когда посылает дождик, он посылает на кого его? На праведных и неправедных. Понимаете? И возникает вопрос совершенства Бога. Это не в смысле какой-то некий абсолют. Он

идеальный, и, понимаете, к нему не подмажешься, и он прям кристальный, чистый, тому подобное. Нет, вот именно. Просто даже пример такой привести. Давайте, я немножко хочу, немножечко, почему это я говорю, чтобы чуть-чуть наши вот эти представления идеалистические, они как-то менялись. Или, например, вспомните, когда Бог хочет вывести израильский народ из Египта, и он говорит Моисею: слушай, пойди к фараону и скажи, нам, короче, надо принести жертву на 3 дня. Помните? Да? Так, а потом на эти 3 дня что он ему говорит? Когда пойдете в жертву приносить, вы можете потом оттуда что сделать? Понимаете? И они говорят, и реально это говорит Бог Моисею, и Моисей приходит к фараону и говорит: слушай, нам надо жертву принести на 3 дня. Вы понимаете? А фараон думает: не, что-то тут нечисто, вот реально нечисто, это какой-то развод. То есть я хочу сказать, что Бог, который даже в Библии описывается, он ломает наши с вами представления. Он становится, и вот это важно понять, он становится загадкой, он тайна, он непостижимый, мы никогда его не узнаем и никогда мы его не постигнем. Единственное, что мы можем что-то узнавать или переживать о Боге только тогда, когда мы действительно проходим какой-то с вами отрезок жизненного пути. Вот, например, мы переживаем любовь, и мы начинаем понимать, вот что значит любовь. Переживаем какое-то страдание, и мы понимаем, что это такое. Какие-то вещи Библия действительно отвечает на вопросы. Да, она говорит о том, что Бог делает, ну, точнее, что он сделал, что он делает, совершает, и что он планирует в будущем сделать. И когда мы читаем какие-то рассказы о добре или зле, да, о добре или зле, то мы всегда видим, что Бог в каждой истории, в конкретной какой-то истории человека присутствует в его жизни. Я вам приведу просто пример сейчас, ну, 3 примера, с тем, чтобы показать, как решает Бог проблему зла. Он решает ее не так, как мы хотим ответить на наши вопросы. Вот, да, мы задали как бы Богу вопрос: давай, Бог, отвечай. Помните Иова? Что он делал, когда в жизни Иова свалило все, да, погибли его дети, погибли его дочери, его имущество, он заболел, да, и он начинает задавать вопросы Богу: за что? Как вы помните, что происходит? Реакция Бога какая? Какая реакция? Кто знает? Он вообще молчит. Он просто слушает. И Иов начинает эти вопросы задавать Богу. Он начинает с ним, так скажем, спорить, наезжает на него. Давай мне ответь. Но Бог молчит. Но когда начинает говорить Бог и задает вопросы Иова один за одним, Иов в конце этих вопросов говорит: теперь я знаю, что я вообще даже не познал тебя, как есть, да? Вот вообще даже ничего не ведал, не представлял. И вот сейчас мои глаза видят тебя. Иов успокаивается. Именно от присутствия Бога оказывается, что Бог все это время находится с ним. И вот простой пример из жизни Иосифа. Давайте вспомним этого человека. Парень, подросток, получает сны, так ведь? Несколько раз. И говорит о том, что все ему поклонятся и так далее. Помните, да, что солнце, луна и звезды перед ним склонятся, потом стоги, снопы перед ним, да, спасибо, тоже с ним склонятся. И братья начинают его ненавидеть. И что они предпринимают? Они вот этого подростка, ну, уж так говорю, парня молодого, вначале хотят убить, бросают в яму, но потом один из братьев говорит: слушай, давай мы, ну, пытаясь его спасти, что он делает? Они его продают. Человек попадает в рабство. Вы представляете, свои же братья его продают в рабство. И человек становится рабом. Он проходит вот этот жизненный путь раба, а потом он попадает в дом Потифара, да, крутого, богатого человека. И что там происходит? Его обвиняют в сексуальных домогательствах. Ну, здрасте. И бросает еще хуже. Куда? В тюрьму. И человек находится теперь в тюрьме.

Нет, представляете, он не совершал преступления. И он находится там, в тюрьме. Затем в тюрьме ему представляется хороший случай. Он рассказывает сон двум людям. И сон сбывается. И когда выпускает одного, он ему говорит: слушай, вспомни, замолви словечко обо мне. Но тот человек, конечно же, запомнил, записал в телефон напоминалку, что когда он придет к фараону, тот просигналит ему, скажет: вспомни Иосифа. Вспомнил он про Иосифа? Нет, не вспомнил про него. Хотя тот ему сделал добро. И вот этот человек гниет в тюрьме, и возникает вопрос: Боже, ты где? Потом представляется случай, и что мы видим в жизни Иосифа, что происходит? Его выпускает, он становится вторым после фараона и находится вообще на высоте. И там очень часто, когда мы читаем книгу «Бытие» про вот этого человека Иосифа, знаете, что, какую фразу мы слышим там? Бог был с Иосифом. Где он был, у меня к вам вопрос. Когда он был на коне, когда он был вторым после фараона, достиг успеха, благополучия, процветания, финансовой такой независимости, стабильности, свободы, как вы думаете, где он был? Он был с ним всегда. И понимаете, что он был с ним и вот в этой яме, когда его хотели убить, и он был с ним, когда его продавали в рабство, и когда его отвели в рабство, и когда на него завели дело, по поводу скандала сексуального. Там он тоже был. И когда он оказался в темнице, Бог был с ним. И посмотрите, что говорит Иосиф своим братьям, когда он это все пережил, когда он прошел этот путь. Он ему говорит, смотрите, это очень важно. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. То есть оказывается, что Иосиф не понимал никакого вообще смысла в своих вот этих страданиях. Он не видел его, да? Почему, за что, для чего. Но он его понял только тогда, когда он через что-то прошел, и он увидел конец или итог этого всего. Вот тогда. Я понимаю, что тема добра и зла очень сложная, поэтому я вам хочу сделать маленькую рекламу. Но с тем, что если у вас будет возможность, это в интернете можно скачать, найти. Чтобы книжки умные, но они классные на самом деле. Первая книга, которая называется, она называется «Тайна зла». Вот если вы действительно хотите как бы в этой теме разобраться, называется она «Тайна зла», Том Райт. Это действительно классный богослов. Он, ну, здесь пишет простым языком, но он, конечно, философский, потому что человек рассуждает на сложные темы. Тем не менее, книга классная. Он показывает, как вот этот, скажем, Бог в этой проблеме зла участвует. Так, дальше. Вторая книга, очень потрясающая. Еще один замечательный богослов и философ, и очень умный человек, правда, умер он уже в 2023 году, Тимоти Келлер. Называется книга «Прогулки с Богом». Вся эта книга посвящена страданию. Страдание. Он очень систематично, шаг за шагом, рассказывает разные версии, теории зла и показывает, как они решают и как они не решают эту проблему, и подводит к христианству, то есть к идее христианства. И вот эту книгу я вам тоже очень советую. Она называется, ее написал Виктор Франкл, называется «На сказать жизни да». Если кто-то знает его историю, это узник концентрационного лагеря, да? Он прошел весь этот путь, выжил. И вот когда читаешь вот эту книгу человека, который, можно сказать, пережил все зло на себе, всю жестокость, насилие и вот это, ну, беспредел зла. Когда вы читаете вот эту книгу, знаете, что в ней есть? В ней ты чувствуешь жизнь. Я, если честно, никогда не... Вот книги, которые читаешь иногда, да, они какие-то пустые. Эту книгу читаешь, ты чувствуешь, что прямо вот за этой книгой жизнь стоит. И, понимаете, человек прошел через это все, и, знаете, он прошел через это все и говорит о жизни. То есть человек прошел зло, прошел страдания, чудом выжил, и он говорит о жизни. И говорит о том, что жизни надо сказать «да». Несмотря на то, что это зло тебя накрыло, пыталось тебя предать.

раздавить, раздавить и размазать тебя. Ты говоришь жизни да, что жизнь прекрасна, что за нее стоит, ну, я знаю, жизнь отдай, да, в этом плане. Итак, к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что если мы хотим понять проблему зла, поверьте, мы никогда ее интеллектуально не поймем. Это тупиковый вопрос, реально. Это реально тупиковый вопрос. Потому что на протяжении всей истории человечества разные философы, разные религии, разные богословы и ученые решали проблему зла, и они ее не решили. И христианство, оно дало, ну, очень часто давало очень простой ответ, на который я как раз подвожу к этому. Зло невозможно объяснить, но его можно только пережить. И вот теперь практические вещи. Первое. Чтобы вообще решить как-то проблему зла или понять ее, надо сделать выбор, на какой ты вообще стороне находишься. Вот и все. Это первое. На какой ты стороне? Если ты выбираешь зло, окей, будь с ним до конца тогда уж, если на то пошло, да? И будь злым, и развивай зло, и пиарь его вовсю, и делай его. Но если ты выбираешь добро, ну так, да, как ты его понимаешь, как ты его видишь, тогда будь на этой стороне и, ну, так же его пиарь, так же его, ну, скажем так, ну, не рекламируй, да, живи этим, да? Второй момент. Если уже ты выбрал что-то, ну, если мы говорим о добре, выбрал добро, так, то второй момент очень важный. То тогда пройди этот путь до конца. То есть через те страдания и через те трудности, которые на твоей жизни выпадают. Если ты определился на чьей-то стороне, проходи этот путь. Не надо, знаете, сегодня здесь, я завтра там, потом опять туда. Знаете, как это? Туды-сюды, туды-сюды. Ты определись. Потому что как раз вот эта жизнь, которую мы проживаем, в ней нужно иногда четко ставить маркеры, определенные и принципиальные. Если я на стороне добра, я живу как добрый человек. И получается, этим я и прохожу, даже сопротивляясь злу, даже борясь с ним, на своем уровне, с какими-то искушениями, с какими-то жизненными трудностями, которые я прохожу, я иду. И дальше. Третий важный момент. В этом пути, который я прохожу не один, я прохожу его с Богом. Вот именно этот путь я прохожу с Богом. Он находится рядом со мной, хотя я могу его не чувствовать, не видеть и так далее. Мне кажется, что я одинокий и один. Но в этом пути, который я прохожу, это третий момент, мне важно сохранить веру, надежду, любовь. Потому что это и есть смысл нашей жизни. Любовь, которой нас окрыляет надежда, который также дает нам сил, вера, которая двигает нами всегда. Либо, если я не могу сохранить, но, может быть, в этом пути, в этом страдании, когда я выбрал добро, я обретаю веру, надежду, любовь. И последнее. Мы вчера с сыном посмотрели фильм, я уже забыл, как «Ураган» называется. Он про афроамериканца-боксера. Его засадили в тюрьму. И обвинили в том, что он совершал преступление, а он его не совершал. Он отсидел 30 лет за то, что он не совершал. И когда его привели в тюрьму, знаете, что он сказал? Его заставили одеть одежду. И он сказал: я не одену эту одежду, потому что я не совершал преступление. И тогда его за это посадили в карцер, то есть в одиночную камеру. И вот в этом отрезке фильма показана его борьба. У него там разные тут мысли. Ты слабак, ты вообще. И, в общем, он вот ведет такую борьбу. И там есть один момент, когда он читает псалом «Господь пастырь мой». Маленькая часть, да, этого. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, он меня водит к водам тихим, подкрепляет душу мою». И дальше фраза очень интересная. «Если я пойду долины смертной тени, не убоюсь зла, ибо твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», и так далее. И он читает этот псалом. И он, вы знаете, чего он добивается в тюрьме? Он не носит эту одежду тюремщика, потому что он не совершал это преступление. Он живет все эти годы с мыслью, что он не совершал. Он пишет судебное разбирательство, пытается отстоять и так далее.
там появляются люди, он напишет.

прочтет книгу. Африканец прочитает эту книгу, вдохновится этим примером, встретится с ним, канадцы, другие проникнутся его историей, будут защищать, и он выиграет дело. Он выиграет суд. И его освободят через 30 лет. Представляете, человек прошел такое. Это ужас. Но он сохранил жизнь. Он сохранил веру. Он прошел этот путь. И он победил зло. И вот в этом примере он решил вопрос.

в этом. Бог нам тоже задает вопрос, а ты сам где вообще? Да, вот это зло, ты где в этом, во всем? То есть так же, как я задаю вопрос Богу, Бог может тоже спокойненько, смело мне эти же вопросы задать, ко мне отнести. Проблема зла, она решается только тогда, когда я определяюсь, на какой я стороне, раз. Она решается только тогда, когда я прохожу этот путь. И она решается только тогда, когда я наконец-то обретаю веру, надежду, любовь. Да? Либо сохраняю веру, надежду, любовь. Вот через все вот это страшное и ужасное. Ну вот.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот в начале Сергей...

0: затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
1: Ну, а это есть, понятно.
0: Да,
2: естественное, я бы
0: это,
2: сказал.
0: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
1: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
0: Да.
1: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
0: меня,
1: избавилась от него? Как от этого избавляться?
0: У меня есть очень хороший знакомый. Угу. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга, но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский, игрок, лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, от этой болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже коснулось?
0: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
1: Он играл где? Ставки ставил?
0: Да,
1: автоматах.
0: Ставки на спорт.
1: Ага, вот. И он терял много денег.
0: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди свой путь.
1: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
0: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
1: Когда он проигрывает.
0: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова вот встать на новый путь. Вставал,
2: а как ты думаешь,
0: потом опять.
2: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш или что?
0: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
1: Ну, я знаю, на самом деле, многие сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствую.
0: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
2: Юля, как ты еще помогала?
0: Я с ним проводила много бесед. Но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И
1: в
0: так получилось.
1: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
0: да,
1: на колени?
0: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
1: Этот друг.
0: Вот. И самое главное потом, он еще

0: спортсмен, у него случается ранение, и он вот...
1: Травма.
0: Да, травма, и он невольно падает на колени. Невольно падает на колени.
1: Бог оценил твою просьбу в прямом смысле, да?
0: Да. И говорит: Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе, и свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное, единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
1: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
0: Конечно,
1: себе,
0: признать.
1: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
0: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский... Сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы, а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
1: Вот интересно. Хорошо. Вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
0: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться... Не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить... какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну, понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
0: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
1: Человека этого?
0: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
1: То есть этот человек... должен проявить такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
0: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
0: Владеет,
1: то есть оно
0: мной.
1: Влияет на меня. Найди
2: свой путь. Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет и... И, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это. Все-таки это была зависимость.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь.

0: Жизнь — это и есть путь, когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: А, Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: А чужих,
1: у других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Угу. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот подсознание записано.
1: Угу.
0: Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, ну, делиться
1: конечно,
2: чем-то. Вот, и не было, наверное, не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Uh-huh. Вот, но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты ну, считай, что как бы можно опять туда втянуться.
0: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь.
1: Mm-hmm.
0: И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит, «Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости». Исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью. Ради вечной твоей любви отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей. Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогую мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
1: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал, и на что он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть получается, он обречен, и если он не может, ну просто он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
0: Ну почему же?
1: Силой воли. Ты же сказала,
0: да, сила
1: воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
0: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
1: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разми, ты как?
2: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить.
1: Угу.
2: Он говорит так, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
1: То есть примерно так. Вот я тоже очень много, ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней. до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
0: Конечно.
1: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самое обычное, да,

0: зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому любому человеку, приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом — это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
0: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
2: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
2: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
0: Дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
2: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
0: Пока.
1: Пока.

Мы храним в себе города. Мы храним скверы и парки. Я буду с тобой не всегда. Нас раскидают по старой свалке. Мы храним в себе дома. Мы храним камины и свечи. Я буду с тобой не всегда. Но я буду ждать новой встречи. Мы храним в себе. Это больно. Мы храним, это нас убивает. Улыбайся, будь сильным, невольно. Спрячь сердце, что так страдает. Мы же все храним и скучаем по моментам, что не повторятся. Но мы встретимся, я это знаю. Там не будет причин расставаться.

0: стремление к признанию, страх осуждения и отверженности. Мы живем в обществе, где мнение окружающих часто имеет для нас огромное значение. Что может помочь оставаться верным Богу и Его принципам, когда наши взгляды на жизнь отличаются от взглядов других? Поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях священнослужитель из Казани Вячеслав Парфенов. Вячеслав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что сегодня вы с нами.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: Я знаю, что вы родились и выросли в семье верующих родителей. Скажите, вам всегда были близки их религиозные взгляды?
1: Интересный вопрос. Да, действительно, мы весь свой осознанный возраст с братом прожили в христианской семье, в церкви, церковная жизнь. Но здесь, наверное, имеет значение еще то, что наши родители пришли в церковь и приняли крещение, когда нам было уже 4 года, то есть они не в поколении каком-то, адвентисты. Mm-hmm. Вот. Но вместе с тем, да, мы чувствовали, мы выросли с этим, как с молоком матери, можно так сказать. Это наша обычная повседневная жизнь была. И, наверное, здесь важно то, что церковная обычная жизнь, она просто была для нас, как сказать, в априори и нормальной, и правильной, и обычной. Вот. Вера наших родителей, наверное, была и нашей. То есть, это, наверное, это нормально. До определенного момента у ребенка не возникает какого-то, может быть, серьезного желания принять свое какое-то решение. И он полагается в этом смысле на родителей. И до определенного возраста она была нашей. Постепенно она стала

0: как сказать, превращаться, что ли, в нашу личную, и в частности в мою, в том числе. И это примерно, наверное, стало происходить после 14 лет, после 12-14 лет, когда я стал постепенно задавать себе вопросы, все больше и больше. И вопросы Богу, и вопросы родителям, вопросы друзьям относительно этих моментов, да, религиозных, что касается веры. И вот тогда уже, скорее всего, оно стало становиться моим личным опытом, моей личной верой. Но всегда мне было близко. Я думаю, что это связано с их позицией, с позицией родителей. И уверен, что очень много в этом плане зависит от родителей. То есть, как они сами в этом уверены. Мои родители в этом плане были уверены.
1: Вячеслав, а чему они учили вас? Как это отразилось на вашем характере?
0: Учили нас тому, что Бог всегда любит и отвечает на вопросы, помогает всегда, что все идет по Божьей воле. И что интересно, такая особенность в нашей семье была. У нас родители, какая бы проблема ни возникла, постоянно искали ответ у Бога. То есть даже вот маленькие ситуации, я это помню, как сейчас, мама у меня молилась. Вот меня это, кстати, удивляло еще немножко, почему мама постоянно молится. Вот, например, идет в магазин, или вышли мы на улицу, у нас не было автомобиля, и мама молится: «Господи, Твоя воля на то, чтобы мы сейчас доехали благополучно, мы опаздываем, дай нам машину». Я думаю, а что, нельзя самому поймать машину? Вот такие вопросы меня, как сказать, настигали. И что, как ни странно, Бог давал то автобус, то человека. И я видел в этом ответ Бога. То есть я вижу, что мать видит в этом ответ Бога, родители видят в этом ответ Бога. И, соответственно, это передается и нам.
1: Да, их пример.
0: Их пример важен был.
1: Вячеслав, а ваши взгляды отличались от ваших сверстников в школе, в институте?
0: Да, отличались. Причем в некоторых случаях прям существенно отличались. Мы ходили в церковь и святили субботу. Вот. Большинство школьников и вообще весь наш класс, кроме нас с братом, не было никого, кто тоже ходил бы в церковь по субботам. Поэтому мы иногда и не ходили на какие-то праздники, которые проводились по субботам. И были вопросы даже по большей степени у школьников к нам, потому что, понятно, у директора, у завуча они вели диалог с родителями. Вот. Но да, было часто такое, что я чувствовал, что что-то, как бы мы отличаемся, причем в некоторых случаях.
1: Вячеслав, а что значит для вас святить субботу? Почему именно этот день?
0: Ну, для меня, наверное, как и для всей моей семьи, да и для всей нашей церкви в том городе, где я вырос, это соблюдение четвертой заповеди. Это в субботу приходить в церковь, славить Господа. Мы поем песни, молимся, слушаем проповедь. Вот, то есть соблюдение субботы – это значит, как по четвертой заповеди, святить Бога в этот день. То есть отделить этот день среди всех других дней и, если можно так выразиться, отдохнуть от всех остальных повседневных дел.
1: То есть в Библии об этом сказано, можно найти об этом. А как вы реагировали, Вячеслав, когда вам говорили что-то противоречащее вашим принципам?
0: Не знаю, абсолютно спокойно.
1: Спокойно?
0: Да. Я думаю, что это связано тоже в определенной степени с позицией родителей. У нас не было такого, что родители как-то сомневались в этом. Более того, они отстаивали этот момент. И мы это чувствовали, видели и понимали, что, ну, значит, мы на правильном пути. Вот. То есть как-то у нас было заложено в этом смысле, что это нормально. И здесь имеет значение еще то, что мы изучали Библию и делали это с детства. То есть, опять же, прям вот с подросткового, с детства, прям с юности, да, то есть мы изучали и Библию, и уроки какие-то проходили, и Библия описывает субботу, то есть мы и сами тоже как-то информация эта в нас входила, Поэтому, не знаю, спокойно относился, хоть и было не всегда просто, что ли, противостоять.

0: Вот. Ну, так.
1: Да, а интересно было, и было ли это осознанно, вот этот вот путь в детстве, именно изучение Библии, вот идти по этому пути?
0: Ну, в детстве не сказать, что было осознанно. Дети все дети, им хочется веселиться, прыгать, радоваться и так далее. И мы точно такие же были. И были мы, ну, как сказать, и часто непослушными детьми, да, то есть не слушались ни родителей, ни взрослых. Вот. Но вместе с тем и Библию изучали мы тоже с интересом, когда ее изучали на уроках. То есть нам ее преподавали интересно, красиво. Вот. И классы, и детей тоже, кроме нас, было. Не только мы вдвоем, да, с братом. Церковь большая была. Вот. Поэтому постепенно это становилось осознанным. В более позднем возрасте, наверное, после 14-16 лет, вот там уже возникали как бы личные вопросы и личная убежденность в каких-то конкретных вопросах.
1: У вас есть родной брат Сергей.
0: Да.
1: Вы очень разные по характеру. Вот скажите, как это вообще, в чем это проявляется? Может быть, есть какие-то примеры из жизни?
0: Знаете, наверное, нашу разность в характере я стал понимать позже, опять же, потому что до определенного возраста мы были не разлей вода, вообще везде, вдвоем, всегда вместе. Даже друзья у нас были одни и те же. Как бы у нас была компания, где мы вот, я, Сергей и еще два друга. И на каждого свой друг. Но вот эти мы четверо были все вместе. Как бы играли, бегали везде. И досуг как-то проводили уже в более позднем возрасте вместе тоже. Вот. Но постепенно, постепенно я стал понимать, что да, мы разные. Но не сказать, что в чем-то существенно конкретном, а именно в каких-то реакциях, ну, может быть, на поведение людей. Что касается веры, в этом плане мы были одной позиции. Вот. Единственное, что личностные вопросы какие-то разные. Может быть, я относился к обществу людей. То есть с точки зрения темперамента мы какие-то разные были. Да? Характер постепенно становился разный. Когда мы уже разошлись, наши плюс-минус жизненные пути, это уже в университете, когда мы поступили на разные факультеты, и мы уже стали не так много времени проводить вместе. И уже здесь мы пути наши стали расходиться. У меня уже появилась отдельная компания людей, у него отдельная. И тут уже характер стал развиваться по-другому. А темперамент, я думаю, что у нас очень похожи. Очень похожи.
1: Это еще связано, может быть, с общими взглядами, да?
0: Да, естественно, да. Ну, с подкорками, с какими-то такими вещами, которые в целом практически нереально изменить до старости лет. То есть такой возраст, и он, ну, как закладывает, наверное, базу, мы прожили до 18 лет. То есть до 18 лет все было одинаковое. Даже куртки там, ботинки у нас были одинаковые, условно. Мы их различали по швам. Наши родители не понимали, как мы ботинки различаем. А мы понимали, что шов у одного красный, у другого синий.
1: А как вам удается отстаивать свою точку зрения, когда вы понимаете, что ваши близкие не правы?
0: Близкие?
1: Ну, кто-то близкие из вашего окружения, к примеру. Даже если это родственники или вот кто-то друзья, знакомые. Или все очень относительно?
0: Тут все не очень. Все очень неотносительно. С одной стороны. С другой стороны, есть, да, многие вещи, которые действительно относительны. Но, на мой взгляд, есть такие вещи, которые, ну, человеку не докажешь. Вот. И нет необходимости это доказывать. Доказывает жизнь. Вот. Но если вдруг что-то хотелось, а по молодости мне часто хотелось что-то доказать вот, кому-то и опровергнуть чью-то точку зрения, может быть, или поспорить с кем-то. Я очень часто, может быть, даже спорил, вот, о чем потом жалел, может. Вот. Но как мне удавалось? Да никак. Наверное, никак. То есть все спорили, в итоге все остаются при своем мнении. И зачем это было нужно, только сейчас понимаю, что незачем. Вот. Но имеет значение то, в чем, наверное, я был научен. Вот. Потому что, ну, я понимал, что

0: это правильно, как бы. Mm-hmm. То есть другого быть не может. И тут, как бы, наверное, этот же феномен отражался и на мне. То есть меня тоже невозможно, видимо, было переубедить в своих каких-то взглядах, потому что, ну, я в этом уверен. Вот. Поэтому, скорее всего, пока человек сам до чего-то не дойдет, ему ничего не докажешь.
1: Вячеслав, я знаю, что у вас был такой период жизни, когда вы попали под влияние компьютерных игр. Как это произошло?
0: Угу. Ну, начнем с того, что полжизни своей мы с братом прожили в Молдове, да, и там мы были под, так скажем, крылом родителей. Вот, учились, школа, музыкальная школа, лицей. Вот, но когда мы закончили школу, встал выбор, куда поступать в университет. И было несколько вариантов, в том числе и за граница. И по большей части мы рассматривали заграничные варианты. И один из них был как раз Нижний Новгород. И мы остановились на нем. Вот. И мы переехали сюда обучаться. И поступили на две специальности, которые в целом мы не выбирали сами специальности. Они нас, можно сказать, выбрали. Была просто определенная программа, и мы могли ее взять. Вот. И мы просто выбрали только из двух. Сергею одну, мне вторую. Вот. И вот мою специальность, которую, так сказать, мне досталась, была наполовину только мне проста в обучении, но половина была максимально сложной для меня. Вот. В силу разных обстоятельств, в том числе и каких-то, ну, склада моего ума. Вот. Мне сложно было понять какие-то нелогичные вещи, которые нужно было понимать. И когда молодому человеку что-то сложно, есть очень большая вероятность, что ему станет лень, и он захочет это всего избежать. И так произошло и со мной. Я стал все чаще и чаще, можно сказать, прогуливать, может быть, где-то. Может быть, невнимательно сначала слушать на лекциях, на предметах. И у меня появился один знакомый, который, им даже не один, а несколько знакомых, которые, ну, играли в игры. Вот. И в том числе в общежитии, где мы жили, тоже был друг последующим, который, мы с которым познакомились. Он оказался тоже с Молдовы, тоже переехал. Вот. И вот он меня познакомил с компьютерными играми. И, конечно же, это интересно. Конечно же, это экран, это экшен, динамика, все это. Там совсем другой мир. Это не тот вот неинтересный мир, который здесь. Тебе надо напрягаться, учиться, что-то непонятное слушать, сидеть. А там нет, там все красочно, красиво, все получается, все тебя уважают, у тебя все легко складывается. И оно естественным образом, наверное, так и закрадывается.
1: Угу.
0: Вот. И постепенно я не видел, понятное дело, что это плохо. Для меня это все хорошо, все прекрасно. Более того, это мне интересно. И есть люди, которым тоже это интересно. Вот. И мы, у нас одни и те же взгляды. И даже в университете оказалось, что в моей группе есть люди, которые тоже в эти игры играют. И у нас были общие темы. И вот тут вообще красота. Вообще прекрасно. И вот так постепенно дошло до того, что это стало зависимостью, игровой зависимостью, которой, ну, зависимость, как, это, наверное, на мой взгляд, то, что ты делаешь даже тогда, когда не хочешь этого делать.
1: Угу.
0: И у меня были такие дни, эту и недели, и месяцы, когда я вроде бы уже все устал, уже не хочу, но экран держит перед собой.
1: Вячеслав, а как складывались отношения с Богом на тот момент?
0: Вот в том-то и дело, что тогда отношения с Богом, если можно так сказать, просели. То есть потерпели такой, может быть, урон, да? Потому что в 18 лет, еще до того, как мы переехали из Молдовы в этот университет Нижний Новгород, ну, чтобы вы понимали, у меня был взлет. То есть мы это лето, потому что поступление в сентябре, а вот перед сентябрем, этим летом, у нас было время, когда мы месяц искренне изучали, читали. Мы специально уехали для этого в лагерь, где мы изучали Библию, молились ревностно. У нас были лекции, у нас были уроки, интересные уроки, красочные, которые затрагивают сердце действительно. Дошло даже до того, что мы с этого лагеря вернулись домой. Билеты это у нас уже в Нижний Новгород были куплены. И мы родителям говорим: мама с папой, билеты продавайте, мы идем служить Богу. То

0: Мы с Библиями в руках. Ну, настолько был подъем духовный, что мы так сильно зарядились. Нас родители еще на время этого месяца приезжали в лагерь и говорили, здесь как будто ангелы летают, а не люди ходят.
1: А что лично в вашей душе произошло в тот момент? Почему такой призыв почувствовали внутри?
0: Ну, знаете, наверное, это невозможно объяснить. Ну, я попробую это сказать словами, но это можно только прожить. Я услышал голос Бога буквально. То есть мы просыпались сначала, когда мы только туда поехали, я не думал, что это реально просыпаться. В 5 утра ложиться в 10. Потому что обычно мы ложились в 12, в час и так далее, и просыпались в 8, 9 в лучшем случае. А тут нам сказали, вы будете ложиться в 10, просыпаться в 5. Мы посмеялись, конечно, ну ладно, посмотрим, как это будет. И что вы думаете, так и случилось. Мы действительно постепенно прошла неделя, еще полторы недели, и все. И мы уже естественным образом не могли просто спать больше, чем 8 часов, начиная с 10 или с 9 вечера. И просыпались в 5, и шли в лес с Библией в руках по одному, и молились, и, как сказать, слушали голос Бога, и я его слышал. Вот. Были периоды постепенно, потом, когда я опять его слышал и до сих пор слышу. Но вот именно вот этот момент, после того, как мы переехали в Нижний Новгород, влияние это и вот, наверное, вот эта мнимая свобода сыграла свою роль. И, ну, я отошел, так скажем, от этих отношений с Богом. То есть Библия уже стала больше на полке, а не в моих руках и на моих глазах. В глазах появились экраны, в глазах появились игры. И, соответственно, Библия уходит на второй план. Просто уже гораздо меньше, не то что даже гораздо меньше, практически не было времени, когда я читал Библию. Вот. И я уверен, что это сыграло существенную роль. Вот. Но в мозгах, причем моих, Бог всегда оставался при этом. Даже вот в этих играх я понимал, что Бог-то все равно есть. То есть я уже научен какое-то время. Да, и я все равно понимаю, что Бог есть. И да, ему неприятно, что я сейчас вот отошел от него. Но он-то есть, он ждет меня. Есть еще такая фраза, хорошие друзья, они как звезды. Их не всегда видишь, но знаешь, что они всегда там. Вот. И Бог для меня был такой звездой, которая когда-то пропадала из поля зрения. Но я всегда знал, что он есть. И в итоге потом, кстати, он меня и вытащил из этих игр.
1: А как это произошло?
0: Спасибо за вопрос, тоже интересный вопрос. Это произошло, наверное, спустя 4 или 5 лет прошло после, ну, скажем, моей увлеченности играми. Потому что увлекаться играми стало очень сильно на втором курсе. Первый курс у меня так вступительный был, а на втором курсе прям существенно стал уделять этому времени. И постепенно это дошло до того, что я понял и сам, что тут уже что-то точно не то. Ну, то есть настолько как бы не владеть собой, чтобы точно не сказать, не мочь сказать себе «нет, все хорош». Хватит. Доходило до того, что я просто ночами просто не спал, и потом днем отсыпался. Ну, вот так вот. И была очень интересная книга, которую я открыл для себя вне Библии, кроме Библии. Она тесно связана с Библией. Вот, и в ней описана жизнь Иисуса Христа, то есть Евангелие. Вот, и жизнь Иисуса Христа... В ней очень красочно и ярко описано его чувства, его переживания, его отношения с учениками, как он проводил время на этой земле, Иисус Христос. И вот тогда и Бог открылся мне еще больше, еще глубже. Вот. И постепенно я стал уделять этому время. Но с игр тоже не сказать, что я прямо быстро
1: сразу... То есть это в параллели шло?
0: Параллельно, да. То есть, чтобы вы понимали, я... вечером играл почти до утра, ложился спать, и потом, когда просыпался, это было где-то в 12, я садился за эту книгу и часа два ее мог читать.
1: А чем вас привлекла личность Иисуса?
0: Он меня всегда привлекал, и я всегда понимал, что Бог и Иисус, и вообще личность Бога, это такой именно друг, который понимает меня лучше всех. То есть даже я сам себя не так хорошо понимаю. И ну, в моей жизни ну, так происходило. Я думаю, что, в принципе, у каждого подростка так происходит. Почти все, наверное, если даже не все, переживают такой период, что их не понимают. Вот. Ни родители, ни друзья. Только вот какой-нибудь близкий друг понимает, но все равно иногда бывает раз и предал.

0: Но вот а Бог такая личность для меня всегда была, который меня всегда понимал. И всегда, причем принимал, и прощал, и терпел. Что самое главное, наверное, для подростка – терпеть подростка. Подростка, потом молодого человека. Несмотря на мои ошибки, несмотря на то, что я от него ушел, я понимал, что он все равно меня ждет, прощает, он меня готов всегда принять. Не так, как другие, может быть, если вдруг я кому-то что-то насолил или, может, обидел, я и сам понимаю, что я его обидел, то меня там теперь уже все, теперь меня не простят. Теперь я не смогу с этим человеком общаться, потому что я его настолько сильно обидел, он меня не примет. А с Богом не так было. С Богом я понимал, что он меня всегда ждет, всегда терпит, всегда любит. И вот это, наверное, сыграло большую роль. И я это еще больше это понял, когда стал изучать эту книгу с Библией вместе. И, наверное, вот это меня и вытащило из этой зависимости.
1: То есть зависимость ушла, да, со временем полностью?
0: Постепенно полностью, да.
1: Здорово. Я знаю, что у вас потом прекрасный период жизни произошел, когда вы встретили свою будущую супругу Алену.
0: Да.
1: И что-то в душе произошло. Вот расскажите об этом подробнее. И повлияло ли это как-то на ваши взаимоотношения с Богом?
0: Да. Да, конечно, повлияло. С чего все началось? Наши отношения с Аленой, с моей супругой. Мы познакомились практически сразу, как мы переехали в Нижний Новгород. Она приехала с другого города к нам на слет какой-то, то есть на встречу. Мы просто познакомились визуально, увидели, что есть такой человек. Но дальше мы как бы не особо общались, просто добавились в друзья, в соцсетях. Вот. И после вот этого момента вот как раз началась вот эта вот моя борьба, можно сказать, с Богом, может быть, с духовной моей жизни. И в это время мы не общались с Аленой. Но проходит вот этот весь период, Бог меня вытащил уже, вот 4-5 лет прошло, Бог вытащил меня из игр, постепенно опять же. И даже вот момент, когда мы познакомились с Аленой более близко, а это произошло, когда, кстати, мой брат Сергей пригласил меня поучаствовать в молодежном слете тоже, в выездном богослужении, поучаствовать в качестве сотрудника. Вот, и меня он пригласил спортинструктором, а ее пригласили туда же музыкальным руководителем, то есть сопровождением музыкальное вести. Вот, и я еще только увидел, что ага, Алена Лукашина прекрасна. Мне она всегда визуально нравилась, но симпатичная для меня личность была. Но так, чтобы строить отношения, я никогда об этом не думал. Вот. И постепенно мы готовились к этому мероприятию, приехали туда на этот слет и стали уже там больше общаться. И всегда в отношениях с второй половинкой до сих пор я руководствовался всегда волей Божьей. Вот. Не всегда, видимо, искренне, и часто были ошибки какие-то. Вот. Но и в этот момент, кстати, жизни, что касается этой сферы, да, отношений с второй половинкой, если можно так выразиться, я что ли, устал или разочаровался, думал, ну все, не знаю, как дальше что-то получится. Вот. Но когда мы встретились с Аленой, я, кстати, сразу так и сказал, потому что, ну, по моему внутреннему убеждению, я всегда искал вторую половинку, которая искренняя будет со мной, искренне будет со мной в отношениях. Полностью взаимно, полностью то, что у нее на сердце, то она и будет говорить. Почему? Потому что я и сам такой. Я не терпел неискренности. То есть, если есть какой-то фальшь, все, мне уже это не нравится. То есть, скажи лучше правильно. Ну вот, если тебе что-то не нравится, скажи, ну все, мы, может, закончим отношения, но зато мы будем честно знать что-то друг об друге. И я думал, что я самый искренний человек в мире, потому что я еще не встречал таких людей, ну, которые могли бы так искренне со мной быть. Но оказалось, что Алена еще искреннее меня в этом плане. То есть, когда я встретил ее, и мы молились об этом, я понял, ничего себе, бывают люди, которые еще искреннее меня, то есть в каких-то отношениях. То есть я мог даже чего-то не договаривать, а она все прям говорит, вообще все. И мне это настолько, то есть, понравилось, я понял, что это ответ от Бога. Но вот в этот момент я не просто сказал, что я разочаровался, я говорю, Ален, слушай, ну все, я теперь хочу отдать все точно Богу. И поэтому давай вот теперь по-божьему все построим. И мне интересно было, как она отреагирует. И она отреагировала положительно. То есть она-то поддержала меня в этом смысле. И мы стали вместе уже читать, исследовать Библию, изучать. Хотя гормоны тоже никто не отменял. И мы это тоже понимали. И когда мы виделись, тоже хотелось много чего. Но мы сразу поставили, расставили все точки над «и». До свадьбы ничего, кроме максимум держаться за ручки, мы не будем использовать. Вот. И так и было. И мне понравилось, что она поддержала меня в этом смысле. И в этом смысле, что мы оба, так сказать, можно, наверное, стали на путь Бога, что ли, в этом смысле. То есть мы доверили свои отношения Богу.

0: и точно, что Бог нас ведет. Вот. И в итоге Бог привел нас к браку.
1: Да, слава Богу. Вы росли оба.
0: Да, мы вместе
1: это здорово.
0: Расти уже стали.
1: Да. Вячеслав, а были ли такие моменты в жизни, когда ваши собственные принципы человеческие брали вверх?
0: Уже в отношениях с Аленой или до?
1: Ну,
0: или
1: вообще, в отношениях с Богом, когда вы уже были, и вы чувствовали, что вот...
0: Есть Божьи принципы, ваши... есть мои, и мои я ставил выше. Ну,
1: да,
0: так
1: да.
0: было практически всегда. Ну, вот в этот период борьбы, духовного, можно сказать, спада, да, когда, по сути, мои принципы – это что? Вот это, чего хочу, то и делаю. То есть есть Бог, и есть его, как бы сказать, закон, да, тот же, например, соблюдать день святой, да, надо было идти в церковь, а я же что, я наигрался всю ночь, какая церковь, останусь дома и отосплюсь, вот и все. И то есть в этом смысле как будто бы я доверяю Богу, как бы, как будто бы он-то меня любит, а я еще не до конца. Я еще не готов, там, например, пожертвовать всеми своими взглядами. То есть все равно какие-то аспекты и, наверное, даже больше половины каких-то моментов в моей жизни были на первом месте. Вот интересно только то, что касается учебы, вот здесь я ставил Бога на первом месте. То есть университет сам не поддерживал моих религиозных взглядов. И все преподаватели, и все студенты в том числе. Не было ни одного человека, кто со мной бы разделял мою веру. Но здесь как-то... Наверное, это были тоже корыстные мои цели, чтобы, может быть, даже в субботу не приходить на пары и тоже отдохнуть. Как бы я Богом, можно так сказать, прикрывался в этом смысле, может быть. Но вместе с тем, почему-то я делал это уверенно. И вообще не переживал, что меня отчислят там или еще что-то в этом смысле. И меня не отчислили, действительно. Может быть, в этом плане как-то даже Бог понимал, что я делаю это, может быть, корыстно. Но все равно то, что я верен ему в этом направлении, он все равно как-то меня защищал.
1: Да, слава Богу за этот путь. А вот были ли такие моменты, когда вы, выбирая Бога, Божьи принципы, да, оставались верными этим принципам, но это не нравилось кому-то? То есть вот они вот всячески какие-то, может быть, вам говорили неприятные слова или как-то влияли на вас? Как вы выходили из этого положения?
0: Да. Ну и здесь давайте... Вспомним действительно университет. Вот. Как я уже сказал, все и преподаватели, и мои сокурсники, все и одногруппники, и те, кто учились на параллельных потоках. То есть не было ни одного человека, который разделял мою веру. И в том числе был один преподаватель. Его предмет я знал очень хорошо, потому что мне он очень хорошо давался. Я его логически понимал. То есть у меня такой склад ума для этого предмета. Мне легко было. Я практически впервые всех сдавал задания, которые давали мне. И это было связано с черчением. Вот. Но у этого преподавателя были практические занятия только по субботам. И этот преподаватель тоже был верующим, но другого направления. И он, как бы, соответственно, не разделял моих религиозных вероубеждений. Почему? Потому что я-то в субботу не приходил на занятия. Я говорю, ну, я по субботам верю в Бога, если можно так сказать. Я считаю, что День Святой – это суббота. И в субботу ничего нельзя делать, только как приходить в церковь, молиться и славить Бога. И я видел, как это его раздражает. Потому что лекции-то у нас были в будние дни. А практические занятия, где надо было все решать, ну, они с моей отдельной группой сидели и все решали, он помогал, отвечал. Я на эти практику не ходил, и при этом я все равно сдавал первее всех, потому что я на лекциях все усваивал и сам потом решал. Вот. Но вместе с тем он был настолько на меня злой в этом смысле. У нас даже курсовые две штуки были по этому предмету, я все равно первее всех практически их сдал. Но понимаете, что каждый преподаватель может завалить любого студента, потому что он, естественно, более компетентен в своем вопросе. И он это и собирался сделать. И я пересдавал у него эту курсовую несколько раз. Вот. И я исходил в деканат, просил направления. Он меня сажал, говорил, назначал мне время тогда, когда он вел пару у трех, там, два потока, там, куча, 100 студентов сидит в аудитории, он приглашал меня на эту пару, садил вперед, говорит, поднимал меня прямо впереди, говорит,

0: Парфенов, расскажи, почему ты не пришел на экзамен? Я говорю, потому что я в субботу не хожу на занятия. И это было просто интересно наблюдать, как он так понасмеивается, как бы, и видит, на что он влияет на студентов-то вокруг. И говорит, ну вот видите, Парфенов ходит в субботу, Бога сидит. Ну давай посмотрим, как ты сдашь. Вот все, этого ему достаточно, все, садись, пиши. Я сел и написал, как бы никаких проблем в этом плане не было. Ну, не знаю, как так, почему мне Бог в этом плане давал уверенности, но все равно как-то я прошел эти все испытания. И в конце, что интересно, когда мы уже нужно было защитить этот курсовик, он приглашал в свой деканат, он был одним из администраторов, что ли, нет, одним из главных в деканате, может, зав декана или еще кто-то. И он приглашал в свой кабинет, сажал буквально по 6-7 человек, потому что там немного места было, с вот такими большими ватманами, с листочками, все. И я тоже туда пришел. И он-то понимает, что я, в принципе, предмет-то соображаю. И я, опять же, первый ему говорю, вот здесь вот так, вот так. Он мне дает дополнительные вопросы, я на всех на них отвечаю. И он говорит, не смотрит на меня, Парфенов, вот говорит, вот ты ведь, говорит, на голову выше вот этих всех, кто здесь сидит, говорит. Почему ты, говорит, не поддаешься? Я говорю, я так научен был с детства. Он говорит, ну, молодец, ты далеко пойдешь, но ты все-таки подумай, подумай. И он тогда мне пожал руку, говорит, все, иди, сдал, говорит. Ну, я не знаю, я в этом увидел провидение Божие, что, ну, человек, которому за 80, студенту, которому еще нету 20, ну, вот так, ну, это, видимо, сыграло какую-то роль, может, внутреннюю для меня какую-то. И в этом плане, может быть, стал увереннее в отношениях верности, что ли, к Богу. Потому что, ну, Бог так, не я своими силами как-то сдал, что ли, преодолел это все. Наверное, просто с детства так научен был, и Бог меня в этом плане вел и дал этой уверенности.
1: Вячеслав, вот есть такая цитата в Священном Писании, да, «Желез железо острит, и человек изощряет взгляд друга своего». Угу. Вот как вы понимаете эту цитату? Может быть, есть какие-то примеры, связанные с ней?
0: Железо железо острит и...
1: Человек изощряет взгляд друга своего.
0: Да. Ну, я так понимаю эту фразу, что мы друг друга формируем, мы, как сказать, влияем друг на друга, и нам свойственно оказывать серьезное влияние. И наши друзья в этом смысле могут оказывать на нас влияние, причем как положительное, так и негативное. И мы можем, как сказать, делиться друг с другом, что ли, опытом, и в том числе в плане веры. Мы можем поддерживать друг друга, мы можем, как сказать, закалять в этом смысле веру друг друга. Но вместе с тем бывают такое железо, которое не способствует закалке, а только его, ну, как сказать, уродует, что ли, может быть, или разрушает. Вот. Ну, я склонен искать таких, кто закаляет вокруг меня, в общество людей, которые закаляют меня, и это не всегда приятно. Почему и железо острит? Да, оно становится красным, да, особенно когда его в печь, в плавильню положишь, молотком потом побьешь, оно красное становится, ну, оно меняет свою какую-то форму, и потом приобретает другой вид. То есть это не всегда с точки зрения человеческих эмоций, чувств, может быть, приятно вот чувствовать вот это вот, опять меняться, еще что-то, я вроде живу уже вот так думаю, не по-другому. Но, наверное, в этом план Бога, чтобы мы постоянно менялись и совершенствовались. Менялись не в худшую сторону, а в лучшую. И могли расти. Расти. Потому что и вот эти примеси, которые есть в железе, оно, стали она, чем меньше в ней примеси, чем она дороже и крепче сталь. И может выдержать более серьезные нагрузки. Так и человек, он тоже может быть стальной, а может быть бронзовый, который мнется вот в связи от обстоятельств. В зависимости от обстоятельств.
1: Вячеслав, а как быть людям, которые очень подвластны влиянию людей, окружающих?
0: Угу. Ну, на мой взгляд, здесь нужно, как сказать, искать общение одного. То есть надо искать чего-то твердого. Ну, в моем случае это был Бог. Бог же тоже личность. И я могу искать друзей и жить без Бога.

0: Ну, Библия пишет о том, что глуп тот человек, который надеется на человека. И вместе с тем есть и люди твердого характера, правильно? Но даже Библия говорит, что даже на такого человека нет необходимости надеяться, потому что Бог еще тверже, то есть в этом смысле. И, к сожалению, в таком случае, если я надеюсь на человека, пускай он даже твердого характера, он тоже может упасть. Но если вы говорите про людей, которые вообще подвластны мнению многих людей, то, скорее всего, они то с тем пообщались, то с этим пообщались, то там почувствовали, что-то им нравится, то здесь у них каких-то принципов. Ну, то есть это человек такой, у которого своих личных, может быть, твердых принципов нет. И в таком случае они размазаны. То есть в таком случае нет какой-то твердой почвы под ногами. То есть это все равно, что как бы жить в одной стране, по правилам, которых ты не понимаешь, которые ты не соблюдаешь, которые ты вроде бы и там пожил, и тут, и здесь нарушил, и там вроде по правилам проехался. Ну, это неуверенность какая-то, то есть нестабильность, что ли, в этом смысле, непостоянство. Вот. Но самое правильное, на мой взгляд, постоянство в Боге, который ну, от вечности один и тот же, и закон у него один и тот же, закон любви. Да, это нелегко, там, прощать. Но есть такой принцип – прощать. И есть люди, которые прощать любят, а есть те, которые говорят, да нет, зачем мне, прощай. Ну, и так и складывается человек потом.
1: То есть начать с прощения.
0: Прощение – один из главных, одна из главных характеристик человека. Если научиться прощать, то можно много чего добиться в жизни.
1: Угу. Ну, наверное, из прощения еще истекает вот благодарность.
0: 100%?
1: Да, поэтому здесь...
0: Из прощения истекает свобода, потому что когда мы не можем простить кого-то, мы зажаты, мы не можем действовать дальше. Нам кажется, что у нас есть, кстати, чувство вины, чувство обиды, злость. Человек, может, уже и не думает обо мне, а я все никак не могу его простить. Он даже не знает, что он меня обидел, а я на него обиделся и никак не могу его простить. А дела-то жизнь-то идет. Как бы, не знаю, карьера, учеба. Из-за этого все страдает. Из-за того, что я не могу простить одного конкретного человека. И потом я из-за него, из-за кого-то там злюсь на вот этих, которые похожи на него. Там, на руководство, например. Кто-то в руководстве кого-то задел. И потом все руководство для меня плохое. Или как есть такие фразы. Да, все мужики, мягко говоря, скажем, плохие, да. Ну, то есть, почему? Потому что один парень или мужчина девушку обидел, все, теперь все мужики недостойны ее. Там, и, ну, это же не так. Есть же нормальные и женщины, и мужчины, то есть мы все разные. То есть в этом плане тоже непрощение играет серьезную роль.
1: А может ли так быть и случается ли так, может быть, в вашей жизни, да, когда мнение чего-то действительно может сыграть очень хорошую роль в жизни человека и повлиять очень даже положительно?
0: Ну, конечно, 100%. Зависит от того, насколько он близок, этот человек. Да и, в принципе, прислушиваться к мнению любого человека – это правильно, это нормально. Тут зависит от того, насколько я готов осмыслить, переосмыслить свои какие-то принципы и в них либо утвердиться, либо обдумать этот момент и подумать, а может быть, он прав. И тогда... Я, может быть, тут нужна смелость, может быть, сказать себе, надо действовать по-другому. И, может быть, даже придерживаться теперь этого принципа. И, ну, в этом смысле мудрость нужна.
1: Ну, Вячеслав, огромное вам спасибо за это искреннее общение. Желаю вам щедрых благословений во всем, и в семье, и в развитии, и как священнослужитель, да, чтобы вы продолжали расти и развиваться в Боге. Всего вам самого доброго.
0: Спасибо. Спасибо и вам большое.
1: Можно пойти собственным путем, а можно выбрать жизнь с Богом и жить в соответствии с Его принципами. Мы всегда должны помнить и знать, что Господь для нас – это надежный щит. Давайте доверим Ему свою жизнь. Всего вам самого доброго!

Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

0: наше общество уже сегодня понимает, что для гармоничного развития нашего общества, для гармоничного развития человечества именно важно развитие нашего духовного мира, духовной составляющей человека. И здесь, конечно же, на первую роль сразу выступает наша вера, наши традиционные религии, христианство, ислам, буддизм, иудаизм. Вот. И поэтому, если мы хотим построить гармоничное общество, вообще гармонично развивать мир, нам важно, чтобы сохранялись и развивались наши религии. Поэтому это, ну, как бы тема вера и созидание, это, ну, как бы неразделимые, невозможно друг без друга существующие понятия. Вот, поэтому поэтому эта тема сегодня для нас, наверное, ну, сегодня я имею в виду вот в мире, который полон новых вызовов, новых трудностей, именно эта тема является приоритетной и главной, ну, для нашего гармоничного развития.
1: Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Мир вам, друзья! Сколько книг вы прочитали за всю свою жизнь? И сколько книг вы еще планируете прочитать? На 2010 год, Google так подсказывает нам, что было издано 129 миллионов 880 тысяч 690 различных книг. На сегодняшний день, я полагаю, их уже порядка 140-150 миллионов. О чем это бесконечное большое число томов нам повествует? Сколько много там, наверное, технической литературы, беллетристики, каких-то вымышленных историй и просто откровенно развлекательных изданий. А нужна истина. То, что нам будет полезно. Когда-то один библейский персонаж задался вопросом, а что есть истина? Где найти эту истину? В то время, когда ответ был чрезвычайно прост на этот философский вопрос, истина стояла перед ним. Послание к Ефесянам. В первой главе мы с вами читаем следующие слова. Мы с вами определены Богом ко спасению по изволению воли Его, чтобы послужить к похвале славы Его, нам, которые ранее уповали на Христа, в Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения. В Нем, в Иисусе Христе, содержится полное откровение, полная истина, знание, благовествование, то есть добрая, спасительная весть о спасении человека через благодать Божью. Все, что нужно знать для спасения, есть в одной книге. Есть другие полезные книги, их много, тысяч, десятков тысяч, а может быть миллионов, которые действительно полезны и нужно прочитать. Но одну книгу нужно знать и жить ею. Книга, в которой истина, и книга, через которую открывается тот, который и является самой истиной, Иисус Христос. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы каждый день жизни вы, читая Слово Божие, наполнялись красотою характера Иисуса Христа, обогащая

появлялись новыми штрихами к его портрету, открывали для себя богатство замысла Божьего, которое Бог положил для спасения всего человечества и лично вас. Пусть Господь благословит вас в этом замечательном, всегда приносящем много радости святом труде, открывать истину в Слове Божьем.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

день обычной красоты своей. Не таит ни от кого в секрете. Как же хорошо на свете жить, как прекрасна жизнь на белом свете.

Как распознать и развить творческие способности в ребенке? Эти вопросы задают себе многие родители. Сейчас системы различного развивающего обучения переживают настоящий бум. Так много хочется вложить в свое чадо. Но в погоне за новыми методиками не упустим ли мы что-то очень важное и простое? Сегодня снова будем говорить о наших детях.

0: Рада, девочки, что сегодня мы снова с вами попьем чайку, поговорим о наших детях. А что мы с вами вот вкладываем в такое понятие, как талантливый ребенок?
1: Я думаю, что талантливый ребенок — это ребенок, который знает, что в нем есть какая-то особенность, какая-то уникальность, какая-то возможность, которую он умеет делать лучше других.
0: Мне кажется, так. И он об этом знает?
1: Я думаю, что важно знать о том, что ты имеешь талант. Мне кажется, это помогает человеку жить. Ведь не только талантливые дети, талантливые все люди. И когда ты знаешь, что в тебе что-то есть такое, ты можешь себя этим поддержать.
2: Я думаю, что талантливый ребенок — это действительно, когда есть какая-то изюминка в человеке, и ты эту изюминку развиваешь там и превращаешь в нечто гениальное. Да, как бы. Но вопрос еще заключается в том, сможешь ли ты увидеть то, что-то в этом ребенке, да, уникальное.
0: Да, это может не всегда получиться.
3: Я думаю, что талант — это способность делать что-то лучше, чем все остальное. И это и есть талант именно к этому делу, который у тебя
4: продолжение
3: получается.
4: Можно? Конечно, есть у каждого какие-то таланты. Говорят специалисты, что практически все дети талантливы, и до 10 лет у них очень ярко развиваются творческие способности. Но

0: настоящий талант, скажем, гений, это 10% таланта, скажем, да, вот того, что дано, и 90% вот того, что развито, вложение, труда самого. Наверное, так.
1: Вот об этом мы сегодня, девочки, и поговорим. Не только о талантах, а о том труде, который нужно вложить, чтобы этот талант раскрылся. Но сегодня с нами еще Катя, и она будет готовить.
2: Дочка очень часто у меня спрашивает: «Мамочка, а у меня есть какой-нибудь талант?» Я говорю: «Ну, конечно, есть». Она: «Да, какой, какой?» Я говорю: «Ну, ты же любишь готовить?» «Да, я очень-очень люблю готовить». Я говорю: «Ну, вот это один из твоих талантов. А еще она меня очень любит украшать чем-нибудь интересным блюдо. И вот сегодня я вам расскажу рецепт. Это парфе. Такой десерт будем с вами готовить. А начнем мы со швейцарского теста. Так, мы берем муку, добавляем туда соль, ваниль, так как у нас десерт будет сладкий, растительное масло. И сейчас все это перемешаем. Если кому-то не хочется тратить время на приготовление швейцарского теста, то можно просто купить сухие завтраки и добавить его в парфе. Либо крекеры или печенье. Тоже очень хорошо. Но мы любим готовить тесто швейцарское. Особенно у меня дочка любит с мукой, с тестом повозиться, полепить. Поэтому мы приготовим. Так. Чтобы у нас комочков не было, все хорошенько размешиваем, а потом добавляем воду.
0: С рождения у человека есть только задатки. Это врожденные способности организма. Они предполагают лишь возможность развития, которая зависит от воспитания, условий жизни в семье и от характера. Специалисты дают родителям следующие рекомендации по развитию способностей у ребенка. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому умному времяпрепровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним спортом. Если малыш с раннего детства любит рисовать или раскрашивать, в таком случае необходимо заняться рисованием. Постарайтесь обеспечить его всем необходимым. Например, карандашами и красками, если он рисует. Или спортивной одеждой, обувью и инвентарем, если он занимается спортом. И позвольте по мере возможности самостоятельно планировать занятия. Поддержите его увлечение, покажите ему вашу заинтересованность. Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чада к занятию своим хобби. Например, почитайте ему биографии известных людей, которые достигли успеха в той же сфере, или расскажите о собственном положительном опыте. Не стоит навязывать свою точку зрения ребенку. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через детей притворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои собственные. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким удачным, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-то, а не только за его природный талант или удачу. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими детьми, даже если они объективно делают что-то лучшее. Иначе ваш малыш может потерять интерес к занятию. Помните, ваши сын или дочь при любой неудаче ждут от вас поддержки, а не осуждения или критики. Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его привлекает другой вид деятельности. Иногда лучше сменить несколько увлечений, чем годами заставлять ребенка заниматься тем, что не вызывает у него интереса. Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься вообще чем-либо. И последнее. Родители, не провоцируйте звездную болезнь своего одаренного ребенка. Нередко дети, делая первые успехи в каком-то виде искусства, занимая призовые места на конкурсах и фестивалях, начинают так рьяно работать

над своим звездным имиджем, что, увлекшись этой игрой, очень быстро подходят к той критической черте, за которой начинается резкая ломка их хрупкой, не сформировавшейся еще психики. Все дети талантливы с рождения. Главное – вовремя разглядеть задатки способностей и не погубить их с самого начала. Это позволит ребенку в будущем стать полноценным, счастливым человеком и, что не менее важно, профессионалом своего дела. Остается найти таланты у ребенка и дать им развиться. Да благословит Господь вас и ваших талантливых детей!

0: Тесто я раскатала толщиной 2 миллиметра. И пока оно у нас печется, мы с вами приготовим ванильный пудинг. Для этого мы берем крахмал, либо можно взять муку, но сегодня я решила взять и то, и другое. Так, добавляем соль, зажжем огонь и будем добавлять молоко тонкой струйкой. Так, будем все это размешивать, пока молоко не вскипит. Ну, это примерно 1 минута будет. Ванильный пудинг можно заменить сливками или йогуртом. Опять же, для экономии времени. А еще нам нужно будет приготовить вишневый кисель. Готовится он аналогичным способом. Вишневый кисель можно заменить джемом или любым вареньем.
1: Как вот, собственно, тогда разглядеть в ребенке талант, если вот с первого взгляда ничего не выделяется?
2: Что-то он же любит делать.
3: Ну подожди, он еще просто лежит в кроватке, а мы уже должны с раннего возраста как бы какие-то таланты в нем пробуждать и развивать.
2: Вот что когда он лежит в кроватке, первая самая насущная задача для него сейчас его физиологические потребности. Но развитие его, скажем, каких-то особых способностей, это немножечко чуть позже. Но что можно сделать? Вопрос хороший был. Говорят, что дети еще во внутриутробном периоде развития способны запоминать мелодии. У нас это было так. То есть я проигрывала какую-то определенную песенку, которую я выбрала, спокойную. И когда уже она родилась, и если что-то вот было такое беспокойство, я садилась сама с ней играть, либо просто напевала, ребенок тут же успокаивался. Да, конечно, мы ставили прокручивать очень много детских песенок.
4: Мы тоже.
2: Очень много. Я забыла все свои, тогда еще кассеты были, да, то, что мне нравилось, я ставила то, что детское развивает. И когда она, конечно, запела, она не фальшивила ни одной нотки. Это было явно видно вот с самого рождения, то, что она способна. Я не знаю, что было бы, если бы я не ставила прокручивать и не пела бы. Да? Ну, то есть, что было бы, может быть?
1: Вот у меня всегда вопрос относительно того, что было бы. То есть, может быть, и неприкладываемые усилий дети сами бы это выявили.
4: У нас интересно то, что мы, например, прикладывали те же самые усилия, да, мы ставили песенки, даже я с ней ходила, пела. Но вот у нас пение как-то не пошло. У нас, например, был другой был момент, когда она на детской площадке самая первая полезла по канату вверх, причем ей было меньше 3 лет, и она, ну вот где-то 2,5-3, и она полезла, бесстрашная такая, и все говорили, только вам надо ее в гимнастику отдавать. У нее такие цепкие руки, такие цепки, хотя тоже, в принципе, как бы слушали музыку.
1: Вот вопрос как раз расширить немножечко. Как разглядеть в ребенке талант именно тот, который заложен в нем, а не тот именно, который ты сам хочешь развить. Потому что есть много талантливых мам, которые умеют одно, другое, третье, и они пытаются ребенку вложить то, что они умеют, потому что это, ну, это проще сделать. Ты это умеешь, и ты это делаешь.
3: Близко.
1: Да, а как вот разглядеть именно то, что ему необходимо, то, что в нем заложено? Да.
2: Оно будет видно, мне кажется, когда начинает мама, которая прекрасно знает языки, полиглоты, заниматься с ребенком развитием языков, уже английский язык. Ребенок, да, учит, он развивает свои способности какие-то, но сказать, что у него яркие такие вот были одаренности, и вот, вот видно это вот потому, как он учит язык, произношение, ну, нету. Оно будет заметно. То ли у него, ну, дети любят кто-то с машинками, а кто-то в доктора играть. И можно заметить больше, какие у него любимые игры и увлечения, и по ним можно уже судить о чем-то.
3: А может

0: быть, есть что-то такое, какая-то такая область, которая просто ребенку сейчас недоступна, а у него там талант вот в этой области.
1: Программист.
2: Нет, я думаю, все равно будут какие-то ситуации, которые разовьет и раскроет этот талант в любом случае. Потому что, например, мой старший сын, он никогда не испытывал большого счастья рисовать. Например, да, он никогда... Он рисовал в садике, ну, потому что все рисовали. Но именно вот такого удовольствия от рисования он никогда в жизни не получал. Сейчас ему 10 лет, и я отдала его в студию.
0: А почему ты отдала, если он не любил рисовать?
2: А потому что он сейчас захотел.
1: Да, вот он
2: вот
1: захотел.
2: Именно в 10 лет он захотел рисовать. И я его отдала в рисовальную студию. Ну, в студию ИЗО. И учитель, которого сейчас учит, она мне показывает каждый раз его работой. И мы ходим всего 3 месяца, а талант раскрывается. И сейчас уже у него картина, которую он сейчас рисует, да, рисунок, она сейчас уже идет на выставку.
3: А какой
2: И я не скажу, что она прям вот очень красивая, но она живая, и он вкладывает ее именно какую-то индивидуальность дает этим картинам. То есть у него какой-то свой стиль выработался. Не каноны какие-то, да, которые дают в студии, а какой-то... Да, очень
1: у него есть развитое воображение.
2: Живое какое-то все.
1: Но иногда можно загубить талант. Если те же самые рисунки, скажем, ИЗО, можно привести в ИЗО-студию, и если они... Вот, ну, раньше была эта программа, скажем, потому что у меня работа связана с этим, я могу немножко сказать. Если раньше была программа сориентирована на рисование с натуры, то дети приходят, и вот это вот скучно рисовать, вот это вот, то, что там смотреть. А как... сейчас больше идет уклон на рисование по воображению. И когда ребенок творческий, разными видами техники, способностей, то есть методики сейчас очень много можно найти в интернете, любой мамочке, чем рисовать, просто можно набрать нетрадиционные методики рисования. Хоть в начальной школе, хоть в дошкольном образовании, там выходит целый перечень, посмотреть и видео, и описание, и можно сделать. И действительно дети любят, но тогда у них есть радость, вот восторг от того, что они что-то новое узнают, необычное, не просто карандаш, мелкие краски, чем-то такое необычное. И тогда он получает больше удовольствия. Если, конечно, ставить задачу, что он станет дизайнером или архитектором, тогда нужна художественная школа и рисование с натурой.
0: Но в более...
1: Да.
3: А вот если ребенок ходил, долгое время, все нравилось, а потом у него пропадает интерес, что вот с этим делать? Продолжать его туда водить, как-то мотивировать, искать какие-то новые способы или интересы в той же области другие?
2: Я думаю, что здесь нужно найти проблему, почему у него пропал интерес. Возможно, его там обидели. Или, возможно, он что-то не удалось ему, и он расстроился. То есть здесь нужно докопаться до причины, да, из-за чего это
1: случилось. Это очень важно, потому что причины могут быть на самом деле разные. Но главная причина вот, интереса ребенка, или он оставит, скажем, да, вот момент такой, это фактор преподавателя.
0: Да, это точно.
1: Бывает, что он с опытом. Уже, ну, вот я выбирала для художки, для своего ребенка. Я просмотрела все его работы на сайте. Я посмотрела, что это не сюрреализм и не кубизм. То есть, да, можно ребенка доверить его руки. Но этот человек уже был настолько, видимо, уставший, пожилой, что он там... Она что-то спросит. Ну, посмотри, как она вот штриховку накладывает, и ты делай. И мы приходим, и дома еще мы занимаемся этим. То есть, ну, папа посмотрел, она говорит, а мама поступила в художественную школу. Все понятно. Вот, то есть... А бывает, что молодая она, но она уже с таким вот энтузиазмом занимается, она так любит детей.
0: Горит.
1: Да, и дети к ней бегут, стремятся. То есть вот эмоциональный фактор на занятиях очень важен. Если учительница при игре на фортепиано постоянно по рукам бьет, или она критикует, у нас был тоже такой момент. Вот я видела, как она к другим детям относилась. Мы еле-еле выдержали полгода. После переезда мы попросились другой преподавательницы. Та ее вдохновила. Она с нее выжимала так, что в 3-м классе мы уже играли программу 5-6 класса.
4: То есть учитель любит
1: свое дело. Она с юморком, но в то же время она вот выжимала максимум того, что ребенок может. Поэтому причины могут быть разные. Но если это вы видите, что у ребенка определенный талант в этом, и это на какой-то период, вот разобраться и все-таки сказать, давай, мы начали, мы заканчиваем.
0: Потому что ведь
1: цель довести до конца, да.
0: На самом деле, ведь кроме таланта, всем известно, очень важно трудолюбие. Терпение, да, труд, да. Все перетрут, и мы сами знаем такие случаи, когда менее талантливые люди, но более трудолюбивые, достигали больших высот и успехов. А как вот с трудолюбием-то тут быть, чтобы оно к таланту приложилось еще?
4: И вообще было это трудолюбие в человеке.
0: Да.
2: Может, сначала развить трудолюбие?
1: Мы говорили о том, что 90%, да, вот успеха – это то, что вот вложишь труд. Поэтому его правильно мотивировать. То есть что это может тебе дать в будущем? Конечно, ребенок не способен видеть то, что его наперед ожидает, и он не живет будущим. Для него вот здесь и сейчас это имеет значение. Для подростков

0: особенно. Для них как бы вот это отдаленное, вот, ну, хотя они думают уже об этом, но тем не менее. Поэтому для ребенка что это ему сейчас дает? Что это вам приносит? Радость семье. То есть они радуются, гордятся его успехами. Посмотри, как это. И предложить ему, может быть, вот в этой же области, но что-то чуть-чуть другое сделать, не уходя
1: от занятий. Я хочу, знаете, сказать, когда они нас не хотят, например, заниматься дома музыкой, а это же обязательно нужно, я говорю, я хочу побыть в ресторане с живой музыкой. Пожалуйста, пригласите меня в ресторан.
2: Да, фантазия, артистизм.
1: Ну да, летом я просила устроить мне концерты, концерты надоели, теперь у нас пошел ресторан с живой музыкой.
0: Очень часто я знаю многих музыкантов, которые выбирают именно музыку для себя профессией, но в детстве у них, у многих, был период, когда они хотели однозначно бросить, но мамы сидели героически с ними и занимались от начала до конца, и теперь они благодарны мамам. У нас был такой период, когда мы все, вот мы все, мы не хотим, нам тяжело, может быть, слишком была такая вот нагрузка, которая...
1: Ты имеешь в виду дочку свою, да?
0: Да, да, да. И мы, конечно, говорили, мы все, мы бросаем. Мы... А сейчас она студентка музыкального колледжа.
2: То есть вариант того, что ребенку надоело, и мы прекращаем это и переходим на что-то другое, он не рассматривается?
0: Рассматривается. Если
2: в каком
0: это
2: случае
0: его...
2: тогда?
0: Я просто видела однозначно, что, скажем, она уже вот с 3 лет пела, и она держала партию, когда я пела вторым голосом. Я, конечно, тоже никогда не могла предполагать, что она выберет музыку. Потому что, когда она получила свидетельство об окончании музыкальной школы, она сказала, все, больше я не буду притрагиваться. Но к пианино подходила и играла. Вот. А если нет у ребенка способности, если мы видим, что ну, явно, что можно чем-то другим заняться, предложить какое-то.
1: Что, в принципе, вот ему не повредит, если он
0: занимается. Да, это не какой-то такой строгий закон. Нужно смотреть, нужно пробовать какие-то другие варианты.
3: У меня вот такой вопрос. Например, я вижу в своем ребенке у него способность к языкам. Возможно, у него очень хорошая память, это его талант, насколько я вижу. И у него настолько идет язык легко, но ему не нравится он.
1: Именно этот язык?
3: Именно этот язык. Хотя я ему говорю, ты знаешь, у тебя так здорово получается, ты так легко это все этим владеешь, и даже я сейчас в моем возрасте не могу понять то, что ты делаешь. И на какой-то момент он зажигается, и он дальше идет и делает уроки, и дальше занимается языком. Но если бы он поднажал, то действительно вот язык был бы потом для него возможен.
2: Надо ли вот поднажимать? Может быть, вот этим поднажатием и...
3: Поднажать в плане того, чтобы он понял, что это его талант.
0: То есть пообщаться, поговорить, уговорить,
3: кто знает, и я не знаю, и он не знает, но попробовать.
2: Для него это естественным образом идет. Идет и идет, идет и идет. Так может, оно так и будет идти.
1: Ну, я вот тоже думаю, а потом вдруг разгорится.
2: Да.
3: Или не разгорится.
4: Тоже может быть,
2: да. И даже, мне кажется, если поднажать, не факт, что разгорится.
0: Каждая ситуация, мне кажется, настолько индивидуальна. Все дети, все ситуации, все семьи, что нужно вот так-то думать, размышлять. И, конечно, я думаю, что определенная ситуация каким-то образом разрешится. Мы не можем предугадать, конечно, будущее. Оно известно только Богу. Но если мы будем обращаться к Нему за помощью, в молитве Бог поможет нам направить наших детей в нужное русло. Это самое лучшее. Он знает все их способности.
1: Ты знаешь, вот я так всегда и молюсь вместе с ними за них. Я говорю, Господь, благослови, пожалуйста, их таланты, чтобы они могли развиваться. Вот мы, когда идем на занятия музыкальные или перед школой, всегда вот так молимся. Я всегда думаю, это и им какое-то наставление, что не, они не одни в этом деле, что Бог им поможет, их усилия приумножит. Ну и на самом деле помощь свыше.
4: Ребенок как ларец, где сокрыты множество сокровищ, да, и которые нам предстоит еще открыть и детям,
0: а кто вложил в это в этот ларец сокровищ? Бог. Бог. И только он знает, что лучше развиться. Он может дать преподавателей хороших, студии какие-то, мудрости.
4: Человека как даже по жизни можно встретить одного и так зажечься. Таким
2: важно иметь окружение, которое будет поддерживать.
0: Да, очень важно.
1: Спасибо, девочки, так вдохновляюще сегодня было. Я думаю, что сейчас Катя вдохновит нас тоже приготовлением этого блюда.

Это творческий процесс. Мы собираем сейчас парфе. Мы первым слоем насыпаем наш крекер или тесто, которое вот мы приготовили. У нас стакан большой, поэтому будет красивее, если мы положим в несколько слоев. Так, первый слой у нас крекеры, второй слой у нас будет ванильный пудинг, третий слой у нас будет кисель, чтобы был стаканчик красивый, такой полосатый, чтобы красненькое, желтенькое, беленькое было. Следующий слой у нас будет фрукты. Мы берем бананы и киви. Так. Все складываем. И опять повторяем эти слои. Так, крекеры. Также заливаем пудинг и кисель. А сверху у нас мы должны сделать все красиво и аппетитно. Вот моя дочка очень такая изобретательная. Иногда нам, взрослым, кажется, что дети сделают что-то не так, что у нас получится лучше. Но стоит им доверить такое важное и ответственное дело, и потом они радуют результатом. Потому что я смотрю то, что сделает мой ребенок, я бы такого даже сама не додумалась. А еще сверху я люблю сыпать орешки. У нас с вами получилось красивое праздничное блюдо. И, конечно же, мы доставили огромное удовольствие ребенку, потому что он поучаствовал в процессе и проявил свои таланты.

0: Я рада, что все дети талантливы, в том числе и мой ребенок.
1: Для того, чтобы вырастить талант в ребенке, нужно прежде всего наразвить множество талантов в себе.
2: А я теперь спокойна. Даже если сейчас не видно талантов в моем ребенке, я думаю, они обязательно еще проявятся.
3: Ставьте высокие цели для себя и для ребенка, и вы добьетесь лучших результатов.
4: Каждая способность и талант, дарованные от Бога, нужно терпеливо и бережно выращивать, как садовник розу. Мудрости вам и благословений! Всего самого доброго!

Осознание того, что у тебя есть сын, оно только придает силу. Несмотря на то, что он совсем маленький, мне казалось, что этих вещей не чувствует и не понимает, он меня обнял и сказал: «Мама, пожалуйста, никогда не скрывай своих слез». И вот в этот момент я поняла, что этот человечек меня всегда поймет. Буду я сильной, буду я слабой, он со мной все равно. И он в любом случае чувствует, что со мной происходит.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангл» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавлением,

Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти? И что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов! Ты христианка, и ты мечтаешь выйти замуж, но подходящих мужчин рядом нет. И вот он появился, но он не христианин. Он не верит, но уважает твою веру. Но в остальном-то мечта, все в нем будто говорит, не упусти, вдруг это тот самый. И ты спрашиваешь себя, а может и ничего, что он неверующий? Почему этот вопрос стал таким актуальным? Потому что в своей церкви девушки не видят подходящих мужчин. Потому что он умный, добрый, надежный. Потому что он не против твоей веры. Потому что ты устала ждать. Потому что он рядом, а других нет. Потому что ты не хочешь быть одной. И потому что кажется, что любовь важнее убеждений. Ведь вы же понимаете друг друга. И он вроде не воюет с Богом. Ну, просто не верит. Но ведь это пока что. Но давай остановимся и зададим один честный вопрос. Это правда все, что нужно? Хватает ли того, что вы сейчас просто ладите, чтобы потом десятилетиями выносить вместе радости и штормы брака? Что если разница в вере не просто пункт в анкете, а основа, которая либо объединяет, либо трещит? Давай разберем все риски этой идеи и посмотрим трезво на вопрос, который может разделить твою жизнь на «до» и «после». Мы мечтаем о счастливом браке. Но какова вероятность, что брак между верующим и неверующим человеком действительно будет таким? Согласно исследованию Pew Research Center, в 2021 году уровень разводов в религиозно смешанных браках почти на 60% выше, чем в браках между двумя верующими одного исповедания. В исследовании Barna Group отмечается, что пары, где один партнер посвященный христианин, а другой неверующий, чаще испытывают трудности в вопросах воспитания детей, моральных решений и эмоциональной поддержки. Результаты опроса Gallup говорят о том, что 67% христиан, вступивших в брак с неверующим, спустя 5-10 лет испытывают внутренний кризис в вере или прекращают активную церковную жизнь. Причина довольно понятна. Христианство сложно практиковать, если твой спутник жизни не разделяет твоих убеждений и не поддерживает тебя в этом. Может, конечно, показаться, что это у кого-то там не получилось. У меня-то получится. У нас-то другой случай. У нас ведь очень доверительные отношения. К сожалению, эти розовые очки прилипают ко многим. И все они пополняют ряды десятков тысяч людей, которые потом страдают от этого капкана в браке. Дело в том, что даже когда одно мировоззрение у двоих, и то тяжело договориться, и то наступают тяжелые периоды в жизни, когда отношения с Богом могут трещать по швам. И именно тогда так актуален тот самый стих. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Это и происходит. Другого нет, чтобы поднять такие моменты, когда вера слабнет, а в жизни трудности

трудности будут и будут, и будут и сложнее, чем сейчас. И если двое могут проходить это с Богом, то одному верующему очень тяжело. Вы говорите совсем на разных языках. А теперь о подводных камнях, о которых многие предпочитают не говорить. Потому что влюблены, и все кажется простым. Ведь он уважает твою веру. Иногда даже с интересом слушает, когда ты рассказываешь о служении. Но это ведь до свадьбы. Все начинается уже потом. Наступает день богослужения. Ты хочешь на служение, а он на дачу. Или просто поспать. Ты идешь, но чувствуешь себя виноватой, потому что оставила его, потому что не рядом. Или наоборот, не идешь и чувствуешь себя предательницей, что проиграла самой себе, ведь служение для тебя важно. Вечером ты хочешь помолиться перед сном, или хотелось бы обсудить какую-то мысль из Писания, или из проповеди, и ты хочешь, чтобы он ее послушал, но он не хочет. Я лично до брака представляла, как мы будем молиться вместе, как он будет мне многое разъяснять в Библии. Для меня все это важно. Я представляла, как мой муж станет настоящим пастором в нашей семье, главой, который будет ответственным пред Богом за наш брак. И когда влюбленность накрывала меня своими бабочками к неверующему человеку, я себе говорила: «Но ты ведь не об этом мечтаешь. Не предавай мечту, не предавай себя и все то, что Бог сможет сделать через твой благословенный брак». А ведь еще важно понимать, что брак заключается не между двоими. Соединяются целые две семьи. Ты выходишь замуж за всю его семью, которая будет высказывать свое мнение, влиять на него, говорить многие вещи лично тебе. И слезы по поводу того, что меня называют сектанткой, начинаются довольно скоро. А дети? Будет детская библейская школа? Или оставь детей в покое? Воспитание в христианских ценностях? Или светская модель воспитания? А молитвы перед сном? Ты читаешь Библию с ребенком, а потом он спрашивает: «Папа, а ты веришь?» И папа честно отвечает: «Нет, просто потому, что так живет». По дням богослужениям, когда ты берешь ребенка в церковь, он говорит: «Я останусь с папой, папа же не идет». И муж говорит: «Да пусть остается, видишь, он не хочет туда ходить». И ты понимаешь, ты не можешь передать веру без участия мужа. Pew Research Center приводит даже отрезвляющую статистику. Если оба родителя христиане, 43% их детей считают религию очень важной. В смешанных семьях, где родители – представители разных мировоззрений, лишь 30% их детей считают религию важной. А в семьях, где один родитель нерелигиозный, всего 9% детей считают религию важной. Всего 9! Ты только задумайся, действительно ли такого будущего – ты желаешь своим детям. А теперь перейдем к бытовым моментам. Ты молишься перед едой, а он ждет. Ну, или закатывает глаза. Ты хочешь отдать десятину, а он говорит: «Это наше общее, какое еще пожертвование?» Ты хочешь участвовать в жизни церкви, а он вроде и не запрещает, но раздражается, что ты поздно возвращаешься. Или устаешь, или тебе на выходных нужно куда-то поехать по служению. Он не злой, он просто другой, а ты все чаще мечешься, семья или церковь, потому что вы не идете одним путем вместе. А когда начнется период ссор, как тогда? Да, они происходят у всех, и речь идет даже не по поводу веры, но по поводу жизни. Веры хватает на то, чтобы простить, помолиться, смириться, но он-то не молится и не считает нужным прощать. Он просто человек. А ты та, кто в одиночку тащит не только дом, но и духовную атмосферу. И это изматывает. Фёдор Достоевский писал: «Без Бога все позволено». Это про то, что без Бога нет единого стандарта. И если вы с супругом не согласны в главном, во что вы верите, рано или поздно не сойдетесь и в остальном, потому что корень ваших убеждений разный. Представь, что это твоя дочь. Ты видишь, как она влюбляется в доброго, но неверующего. Он вроде не мешает ее вере, но и не верит. Ты бы сказала: «Иди, дорогая, он хороший». Или: «Подожди, ты достойна не только любви, но и единства». Когда я не видела в своей церкви никого подходящего на роль мужа, я тоже задумывалась, могу ли выйти замуж за неверующего. –

тогда четким ответом стали такие стихи из Писания: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмою». А также такой стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Иногда разрушение начинается не с греха, а с выбора, сделанного в любви, но без мудрости. И вот над таким стихом размышляла я: «Будут двое одна плоть». Но если одна плоть, как быть, если один молится, а другой смеется? Если один строит на скале, а другой на песке? Библия не молчит о браках с неверующими. Она снова и снова показывает, чем они заканчиваются. Соломон, мудрейший из царей, пал именно через такие союзы. Его жены, чуждые вере Израиля, отвратили его сердце к идолам. Бог прямо говорит, что именно через браки с иноплеменницами Израиль попал в духовное рабство. В книгах Ездры и Неемии Бог повелевает народу оставить таких жен, потому что они вели народ к отступничеству. Брак не способен выдержать, если в его центре компромисс вместо единства в вере. Часто звучит: «Я его приведу ко Христу». Возможно, но вопрос, какой ценой? Есть тысячи историй, где супруг действительно пришел к вере через годы, но есть десятки тысяч, где христианин сдался. Это произошло не сразу, постепенно. Сначала стал реже ходить в церковь, потом реже молиться, потом быт полностью захватил свои объятия. А потом, после всех тщательно посеянных сомнений во время разговоров с неверующим супругом, и вовсе верующий перестал считать себя христианином. Не потому что отрекся, а потому что вера умерла в одиночестве. И даже если он изменится, ты не знаешь, когда, а жить тебе уже сейчас. Одна девушка несла лампу. Она горела, ее свет освещал дорогу другим. Однажды к ней подошел молодой человек. Он был красив, умен, добр, но лампы у него не было. «Давай пойдем вместе», — сказал он. И девушка согласилась. Первое время она светила и за себя, и за него. Но потом лампа стала тускнеть. Ее масло убывало. Она просила: «Купи себе лампу, это несложно». А он отвечал: «Зачем? У нас и так все хорошо». И однажды, когда дорога стала особенно темной, она поняла: ни она, ни он уже не видят пути, потому что одна лампа не хватает на двоих. Но что же делать, если мы любим друг друга, хотим пожениться, но он неверующий? Обычно пары, которые приходят к пастору с таким вопросом, уходят потом с таким ответом: неверующему важно прийти к Богу до брака, а не в браке. И более того, прийти к Богу не из-за того, что другому не получится пожениться, не из-за любимого человека, а из-за собственного желания быть с Богом. Ведь это серьезно. А для того, чтобы каждый из них удостоверился в том, что это решение не фикция, то они обычно берут паузу в общении, паузу в отношениях, чтобы неверующий все тщательно обдумал, принял взвешенное решение посвятить Богу свою жизнь. И даже после покаяния тоже берут паузу, чтобы новообращенный смог осознать произошедшее. Ведь речь идет о полной трансформации мышления при посвящении Богу всей своей жизни. А для второго человека, давно верующего, эти перерывы в общении – это возможность хоть немного удостовериться, что это не фикция, что это не из-за него было сделано, что это не на эмоциях, а обдуманное решение. Понятное дело, что мы не можем узнать это на 100%. Этими мерами лишь стараются снизить риск, так как многие действительно не выдерживают и сознаются, что сделали вид, что раскаялись пред Богом только лишь ради свадьбы. Я, когда еще не была замужем, катастрофически напугалась историей, когда мужчина, покаявшийся перед свадьбой, через несколько дней после венчания прямо заявил, цитирую: «Ха! Я вас надул, всех вас верующих. Я на самом деле не покаялся, но теперь уже все. Она моя жена, и разводиться ей по вашей же Библии нельзя». Сказать, что эта женщина несчастна, ничего не сказать. Я молчу уже про его злоупотребление алкоголем. Он до сих пор считает себя самым хитрым. Потом я не раз встречала мужчин в церкви, которые приходили туда, чтобы найти себя.

0: себе порядочную жену, потому что в мире они уже разочаровались, а в церкви девушки в основном другие. Но будут ли эти девушки счастливы с этими неверующими? О таком ли браке они мечтают? Но если ты уже в браке с неверующим, это не конец. Это совсем другой путь. Да, он гораздо сложнее, но Бог дает силу. Апостол Павел писал: «Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Бог может действовать и в таких браках. Но это не значит, что их стоит выбирать сознательно. Это огромный труд, терпение и слезы. Брак – это не просто союз двух влюбленных. Это завет, это путь, это общая вера, общая цель, общая молитва, общая жертва. Если вы разные в главном, рано или поздно вы станете чужими во всем. Любовь – это не магия какая-то, это труд. Если вы изначально стоите на разных основаниях, дом, который вы строите, будет шататься при первой же буре. Спросите себя не только, люблю ли я его, но и смогу ли я с ним молиться? Смогу ли я с ним выстоять в трудностях? Смогу ли я с ним воспитать детей в вере? Если хотя бы на один вопрос вы не можете ответить уверенно, может быть, Бог зовет вас подождать? Тогда я для себя решила, что лучше я буду одна, но с Богом и возможностью выйти замуж за посвященного христианина, чем сделать этот сомнительный шаг, а потом всю жизнь жалеть и пожинать плоды своей самоуверенности и наивности. Этот путь проходили многие, и лично я решила не быть одной из них. И не пожалела. Бог вознаградил мою верность.
1: Что происходит, когда мы теряем кого-то из близких? Как справиться с болью? Как справиться с чувством опустошения? Есть ли у человека, который потерял близкого, надежда на то, что однажды жизнь снова станет стабильной и вернется в свое русло?
2: Надежда, конечно, есть, однако же это может случиться не быстро, в зависимости от того, какая ситуация произошла. Если произошло что-то очень критическое, очень сложное, тогда, конечно же, нужно дать себе время побыть в этом состоянии и определить изначально для себя, сколько времени я буду вот в горевании, да, вот проходить стадию именно горя. Если же человек уже прошел эту стадию и поставил себе изначально какие-то рамки, что вот там, допустим, 7 дней я нахожусь в таком вот состоянии горя, после этого нужно уже разумно выходить, понимать, что жизнь не закончилась, мы несем ответственность за свою жизнь и, как минимум, ответственность за близкий круг людей и продолжать жить.
1: Ну, а как это так, поставить себе рамки? Ведь, вот, например, в моем понимании это неконтролируемый процесс. Захлестывают эмоции, это может занять год, два, три. Как это вот 7 дней я решила горевать, а дальше я радуюсь жизни, веселюсь и пою?
2: На самом деле это вполне контролируемый процесс. Да? Если человек не хочет его контролировать, тогда это уже другой вопрос. Может быть, позже раскроем. Это контролируемый процесс, если человек понимает, ну, верит в это. У нас мозг так устроен, что ему можно давать команды. Когда, ну, это про силу воли, это про осознанность, да, сегодня все об этом говорят. И очень важно изначально дать себе команду, что вот через такое-то количество дней я начну себя восстанавливать. Это не значит, что будет все очень просто, легко. И если что-то очень сильно сложное, критическое произошло, тогда человеку, возможно, нужно больше времени. Но, тем не менее, находясь в этом состоянии горевания, нужно поддерживать себя, заручиться поддержкой близких. Необходимо, возможно, какая-то медикаментозная поддержка, да, вот успокоительные попить, такие вот допустимые, дать себе время эмоциям немножечко спуститься на дно и после этого сразу же действовать и отталкиваться.
1: То есть я хочу здесь уточнить. Я, например, ну, человек дает себе время 7 дней или 7 недель, да, или даже полгода. Это много, да? Ну, пусть, допустим, месяц, да, дает себе какое-то время вот погрузиться в горе. Но потом он начинает выходить из этого. То есть это не сразу, не значит, что, вот, например, там месяц или две недели прошли, я сразу веселый, как будто ничего и не было. Нет, тут начинается новый этап выхода из горя. Вот этого имеется в виду.
2: Да, я имею в виду, что эмоции – это контролируемый процесс, а вот внутреннее чувство,

0: Потери, оно, конечно же, будет сохраняться, но при этом мы помним о человеке, мы чтим его память определенным образом, но скорее, наверное, вот какими-то конструктивными действиями, задавая себе вопрос, а тот человек, как хотел бы, чтобы я жил, а чего бы, как бы он хотел меня видеть, да, каким? Потому что если проваливаться в горе, то мы будем просто раскачивать свою эмоционально-гормональную вот эту вот систему, начиная, ну, просто приобретем в итоге болезни, потому что находиться в состоянии стресса, вот именно... Для тела это очень вредно. Поэтому это не решает вопрос длительное горевание. Поэтому несколько дней достаточно для того, чтобы выйти из этого шокового состояния. И после надо начинать действовать.
1: Ну вот есть такие фразы: жизнь разделилась на до и после. И мы как-то немножко мечтаем, может быть, по-детски в таких ситуациях, что ну хорошо бы все было, как было до. Но человека уже не вернешь. Нужно ли стремиться к тому, чтобы жизнь снова стала точно такой же, как она была до потери?
0: На самом деле, это действительно новый этап, да, и если человек потерял какую-то большую часть своей жизни, то он переходит на новый этап своей жизни, и нужно по-новому выстраивать порой. Действительно, бывает такое, что нужно строить все с нуля. И это определенная работа, это сложно. Не всегда, ну, то есть не то, что не всегда, скорее всего, что не получится жить как прежде, да, но уровень своей вот, своего благополучия и счастливости можно вернуть в былое состояние. При определенной работе, конечно, и старании.
1: Спасибо вам большое за ответы.
0: Спасибо.

0: Здравствуйте. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Такие слова сказал однажды Иисус. Так как же нам исполнить волю Божью для того, чтобы войти в Царство Небесное? Что именно мы должны делать? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще текст непростой. Здесь написано, что мало обращаться к Богу и говорить Ему «Господи, Господи». То есть даже если я в молитве говорю «Господи, помоги» или «Господи, услышь, помилуй», этого еще может быть недостаточно. А написано, что нужно исполнять волю Отца Небесного. И вот с этим загвоздка. А что значит воля Отца Небесного, и могу ли я вообще это делать?
1: На самом деле, крайне сложная задача для человека. Почему? Потому что воля Божья, она присуща прежде всего самому Богу. Человек живет в ином пространстве, и его жизнь, она регламентируется его человеческой волей. Поэтому, когда мы смотрим на этот библейский текст, записанный в Евангелии от Матфея 7:21, где написано «Господи, Господи», это, вероятно, человек обращается к нему, правда? Вы именно это имели в виду, что человек обращается, слышит ли он или не слышит. Это, конечно, наверное, иной вопрос, когда мы говорим с точки зрения обращения. Наша же тема иная, скорее всего, потому что между тем, кто обращается, и между тем, кто исполняет волю, ему обещано Царство Небесное. Царство Божие. Поэтому в данном случае мы видим, что Иисус Господь, Он ставит прямую зависимость исполнения воли Отца Небесного от самого Царства Небесного. Поэтому сегодня у нас достаточно непростая задача, потому что если мы вновь вспомним тему Царства Божия, с чем она ассоциируется? Она ассоциируется прежде всего с хорошей жизнью. Это хорошая жизнь. Качественная, добрая, хорошая жизнь, когда человек ни в чем абсолютно не нуждается. Мы в целом мечтали бы, наверное, о таком. Любой человек мечтает о таком. Поэтому здесь возникает вопрос. Вопрос с точки зрения обычного человека. Я ее исполняю. Первое. Второе. Я хочу войти в Царство Божие. Третье. А можно сделать?

0: делать так, не исполнять волю Божью, но войти в Царство Божие? И, скорее всего, нет, правда? Потому что Иисус Христос прямо об этом говорит. Кто войдет? Войдет тот, кто исполняет. Но с исполнением воли Божьей человеку, исполнение воли Божьей человеку дается тяжело достаточно. Назовите хоть одного человека, который абсолютно исполняет волю Небесного Отца.
1: Ну, во-первых, мы не всегда до конца понимаем, что это значит вообще, воля Небесного Отца, она в чем? Ну, наверное, понятно, что если я непотребства какие-то творю, это точно не исполняю я волю Божью. А вот вообще, если я нормальной жизнью живу, обычной, никого не обижать не стараюсь. Ну, вернее, ну, стараюсь никого не обижать, да? Я тогда могу точно быть уверен, что я исполняю волю Божью или нет? Я что, должен поклоны бить, ходить? Я должен как-то очень много жертвовать, может быть, на храм, на нуждающихся? Я должен там, может, впроголодь жить? Все деньги отдавать бедным, да? И какой я должен подвиг совершить для того, чтобы исполнить волю Божью? А с другой стороны, ну, может, я долго говорю, но мне хочется не забыть этот момент, когда мы говорим, я буду исполнять волю Божью, или Бог от меня этого желает, ждет. Такой сразу какой-то дискомфорт вызывает это. Потому что, значит, я должен подчиниться полностью чьей-то воле и забыть про свои желания, про свои мечты, про свою жизнь, про свою семью. Я слуга, я раб, я подчиняюсь, я всегда со склоненной шеей, я с ермом, исполняю волю Господина. Хочу ли я вообще быть в этом царстве, если уж так все складывается тяжело?
0: Естественный вопрос. Хочешь ли ты хорошей, счастливой, полноценной жизни? И самое интересное, беззаботной и вечной. Вот человек, живя здесь на земле, он обременен грехом, болезнями и страданиями. Рано или поздно, даже если человек живет десятилетиями, он устает от этой жизни. И поэтому до этого у вас прозвучали очень правильные вопросы. А как ее исполнять? Что это, что подразумевает и что от меня зависит? Конечно же, поэтому сегодня мы должны будем как раз говорить именно про волю Божью и в разнице человеческой воли. Хочу напомнить вам о том, какова же этимология слова «воля». Давайте посмотрим, что говорит об этом словарь Ожегова. Интересно отметить, он говорит, вернее, характеризует это как способность осуществлять свои желания, хотение. Иными словами, все то, что в естественной среде и в нормальном состоянии человек хочет, то это и есть его воля. Воля человеческая, она крайне противоречива, потому что, я извиняюсь, когда девушка, будучи в положении, ожидает ребенка, то аппетиты тоже меняются. Вот пусть это будет напоминание, насколько человек нестабилен с точки зрения своей воли. Воля же Божья, она совершенно иначе устроена. Между волей Божьей и волей человеческой, конечно, существует большая и громадная разница. Поэтому что ожидает Бог от нас, на самом деле ничего сверхъестественного Он не ожидает. Давайте мы посмотрим, как с точки зрения библейского текста, что сам Иисус говорит. Вот. И потом проведем некую красную линию между тем, что Он о себе говорит, и что мы о себе думаем. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 38 стих, где написано: «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, говорит Иисус, но волю пославшего меня Отца». То есть то, что он заявил, создается впечатление, вот как раз вы до этого сказали, когда нельзя навязывать волю чужую, потому что у человека свои определенные желания. Здесь создается иллюзия, словно у Иисуса нет своей воли. Почему? Потому что он говорит, но волю пославшего меня творить. И в этом случае мы должны сказать вот о чем. Что человеческая воля, она в любом случае испачкана эгоизмом. Оно первично в любом случае. Воля Божья, она нацелена на то, чтобы спасать человека. От чего? От гибели, от болезни, от страданий. А самое главное, от вечной гибели. Поэтому между волей Божией и волей

0: человеческое, есть вот эта разница. Не все то, что человеческое, угодно Богу.
1: Но вот Иисус-то, Он не был человеком, Он был Сын Божьим, Сыном Божьим, Он не был только человеком, так скажем. И Он вот приходит и говорит, я пришел, ну, условно говорю, говоря, грубо говоря, я не от себя тяну здесь говорю. У меня вот письмо, вердикт, приказ, документ от Бога, ну, можно так сказать. Вот если мы куда-то приходим, где нам не доверяют, но нам очень нужно там притворить что-то в жизнь. И нам кто-то выписал бумажку с печатью, со всеми там всевозможными печатями и удостоверяющими знаками, что это очень важная бумажка. И мы говорим, это не я придумала, это приказ сверху. И все уста замолкают, и все бегают для того, чтобы выполнить то, что мы говорим. Вот мне кажется, Иисус был примерно в таком положении. Иудеи, они же не верили в его божественность. А он говорит, я не от себя говорю, как обычный человек, а я говорю Божью волю. И это было, ну как бы, его все равно не все слушали. Вот, но в этой ситуации он как будто подтверждает авторитетность своей проповеди.
0: Все было бы так, за исключением того, что это вот, вот эта концепция, о которой вы говорите, она присуща больше человеческому размышлению. То есть, когда мы говорим, я извиняюсь, начальник издает указ, приказ, да, приказ. Подчиненные, они берут, как вы сказали, этот документ, это руководство к действию. Нравится оно, не нравится, не всегда нравятся приказы. Вот, в действительности, в отношении Бога Отца и Бога Сына, это немножко разные ипостаси все равно. Да, это Бог един. Но мы, конечно, можем уйти в совершенно другую, тяжелейшую тему в отношении, когда мы говорим «Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой». Мы не будем этого делать, но в любом случае мы понимаем, это отдельные личности. И гармонизируют эти отношения между Отцом и Сыном настолько, что словно у Иисуса нет этой воли. Как будто создается такое впечатление. Но это человеческое измышление, потому что он абсолютно подчинился воле Отца, понимая, что на карту поставлено все. Речь идет о спасении всего человечества. Поэтому, если читаем здесь, мы видим, что все же Иисус находится на земле, он не на небе. Он находится на земле. Он имеет человеческую природу, при том, что имеет божественное начало. Поэтому в этом случае он абсолютно подчиняется воле Отца Небесного, понимая добровольно для того, чтобы спасать человека. И делает он с радостью.
1: Ну, если бы, конечно, не так, то он бы и не говорил, не твоя воля будет, ой, не моя воля будет, но твоя перед смертью, и если возможно, пронеси эту чашу мимо, но, впрочем, будет воля твоя. То есть как будто бы у него была воля отказаться, у него была возможность отказаться, но он действовал в согласии с Богом, и он сам сделал выбор в пользу жертвы. Вот
0: вы правильно уже ответили на этот вопрос, потому что тогда, когда он висел на кресте, его возглас, он демонстрировал о том, что его природа, природа именно человеческая, она болит настолько, что, казалось бы, вот-вот и можно было бы отказаться от всего этого. Но речь идет, конечно, о спасении всего человечества. Поэтому, знаете, больной пришел к доктору. Доктору и говорит, посоветуйте мне что-нибудь от беспокойства. Врач говорит, принимайте волю Божью. Поэтому, понимаете, не все решает человеческое. Вот в данном случае вот, мы же понимаем, что между человеком и Богом большая, громадная, не знаю, обрыв, этот, весь этот обрыв, вот это разрыв между отношениями. Никто из нас Бога не видит. Он нас видит, согласно слову, как мы понимаем. Он нас видит, мы его не видим. И все приходится полагаться на веру. И в частности, здесь мы понимаем, что если мы хотим делать так, как он, а мы говорим о спасении, спасение далеко идущими последствиями, как написано, как здесь написано, кто может войти в Царство Небесное? Кто может войти? Тот, кто исполняет. С исполнением, конечно, надо признать, не все так просто. Но у нас все равно есть...

0: есть надежда. Заметьте, как в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 10 стихе, он учил, обратите внимание, одно дело, когда он сам делал, другое дело, учил уже молиться. Он говорит: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И на земле, как на небе. Тем самым он уже подчеркивает различие между небом и землей. Все то, что на небе, все продиктовано любовью. Там все в гармонии, где служат эти ангелы небесные, святые. Там, где правда и истина, мечта Бога, как я так понимаю, это то, что есть на небе, должно быть здесь на земле. И вот этому он учит.
1: То есть и он хочет, чтобы, получается, чтобы мы жили так, чтобы на этой земле была правда, была истина, справедливость и доброта. Так?
0: Верно. Знаете, в чем проблема? Но в этом мире это невозможно фактически. С точки зрения такой практической, практического применения. Почему? Потому что здесь ценятся какие качества для того, чтобы необходимо было бы выжить каждому? Способность, извиняюсь, обмануть. Вопрос наживы стоит. Да? Хитрость, изворотливость. Тебя не поймут, если ты будешь играть в терпение, а если еще в святое терпение. И поэтому возникает вопрос: подождите, где мы находимся? Поэтому Иисус говорит: вы не от мира сего, но вы-то в мире сем еще. И мы всему этому учимся, потому что то, как там, он сразу уже это продемонстрировал в молитве «Отче наш». Пусть будет и здесь, как на небе. Вот этому надо учиться, конечно. Еще обратите внимание, знаете, что говорит он в Евангелии от Иоанна, та же самая 6 глава. То есть это еще не заканчивается его декларация о том, что есть его воля. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 39-40 стих. Обратите внимание, опять создается чувство, как будто бы он безвольный. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля же пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». Вопрос, где эта жизнь вечная? Мы же понимаем, что это невозможно здесь на земле, а только в Царстве Небесном, и я воскрешу его в последний день. Видите, вот достаточно красноречиво вот эта история показывает, насколько он подчинен воле Отца Небесного. О, если бы дети подчинялись бы воле родителей, что было бы тогда? Если подчиненные подчинялись воле своих руководителей, начальств, и здесь фактически, если бы так было бы, мы понимаем, что Царство Божие настолько приблизилось к этому Царству земному, но мы понимаем в то же время, как это все достаточно непросто. Поэтому вот вы видите, что происходит.
1: Ну, подчиняться чьей-то чужой воле, воле такого же грешного человека, как ты, это, ну, звучит сомнительно. Да, руководитель, родитель, может быть, самых благих намерений человек – а может и не быть благих намерений человек. И если мы полностью подчиняемся воле, ну, как бы тогда, если мы вернемся к рабовладельческому устройству мира, тогда, можно сказать, будет праздник жизни. Но это далеко не так. И вот такой вопрос. Вот как нам понять, когда мы можем свою волю в жизнь претворять, и Бог нам это позволяет, а когда мы должны... ну, ждать, что ли, Божьего ответа, учиться видеть именно Божью волю, потому что Господь, в конце концов, наделил нас свободой воли тоже. И Он с грехопадением у нас эту свободу не отнял. То есть мы сами решаем очень много чего, там, выходить замуж, жениться или нет, когда, где жить, куда пойти работать, как воспитывать детей, сколько детей иметь, как ухаживать там за ними и множество других вещей мы в жизни сами решаем. Вот это важно, как мы это решаем? Или мы должны перед любым делом молиться и ждать божественного ответа и знака, и не предпринимать никаких действий, пока этого знака от Господа не будет?

0: Вот как быть?
1: Это важные вопросы, только лишь потому, что человек хочет знать, чтобы избежать ошибок.
0: Да.
1: И как минимум мы знаем, что Бог знает наше будущее.
0: Да.
1: И здесь, наверное, и предусмотрено в нашей христианской практике умение молиться и просить, чтобы Бог мог показать. А как это Он делает? Он это делает, скорее всего, через нашу же жизнь. Вот умение видеть, считывать все то, что вокруг нас происходит. Но все равно наперед он, знаете, поставил вот эти красные флажочки. Когда ты будешь идти этим путем, обрати на них внимание. Римлянам 12:2. На что ты должен посмотреть? Это ориентир. То есть и таких флажочков в Библии достаточно много. Не сообразуйтесь с миром этим. Перевожу с Института перевода Библии.
0: Угу.
1: «А преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что ему угодно».
0: Угу.
1: То есть, конечно, по-человечески мы самостоятельны и правы принимать любые решения. Но мы хотим принять максимально правильно. И здесь нас предупреждают, если в синодальном переводе, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Что-то с умом нашим надо делать.
0: Угу.
1: Но, я извиняюсь, ума не прибавится, если лишь сидеть. Нужна же еще и знание, а знание, оно содержится прежде всего в Библии. Поэтому между волей человеческой и волей Божьей есть эта разница. И вот приведу в пример, вот чтобы вот достаточно яркий пример, наверное. Значит, Евангелие от Матфея, 16 глава и 21 стих. Остается буквально немного времени Иисусу. Уже, казалось бы, вот-вот его уже схватят и поведут на терзание эти, и на распятие. И остается здесь буквально ночь, когда в той ночи, когда Иисус предупреждает, что через 3 дня это уже произойдет. И вот 22 стих говорит: «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою“, говорит он». По-человечески же тоже можно это понять. Зачем искать себе проблем? Если можно как-то, видите, опять же, по-человечески, по-земному быть изворотливым в этой истории. По-всякому можно выстраивать свою жизнь. Но он отвечает следующим образом. Вот что и не совсем понятно, опять же, с точки зрения обычного человека. «Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“». И фактически он упрекает его. Человеческое, словно сатанистское. «Отойди от меня, сатана».
0: Угу.
1: Это странно. Ну, разве в человеке сатана живет? Нет. Разве он плохой, он плохо выглядит? Нет. Выйдите на улицу, сколько плохих, вредных людей можно встретить? Да ты особо так и не встретишь. Но природа его, она абсолютно жалостлива по отношению к себе. Поэтому он здесь разделяет между волей человеческой, которая ищет все равно своего. Где помягче, где лучше, где выгодней.
0: Где меньше риска.
1: Меньше риска.
0: Меньше боли, да.
1: А зачем тебе больше проблем по жизни?
0: Да.
1: Можно же полегче?
0: Да.
1: Можно. Зачем? Ты же, когда живешь в городе, ты же знаешь каждую дорогу, куда идти. И даже короче можно срезать, знаю, но зачем делать целый крюк? Вот Петра по-человечески можно понять. Но важно обратить внимание на самого Иисуса Христа. Он это порицает. Он говорит совершенно о другом. То, что совершенно иррационально, опять же, с человеческой логики. Речь идет о спасении. Воля Божья, она совершенно святая для спасения человека.
0: Да, ну, как бы получается, что Петр его отговаривал идти на крест.
1: Получается,
0: но
1: так.
0: Но если бы в жизни, в служении Христа не было бы креста, а просто была бы добрая проповедь, креста бы не было, то, конечно, спасение человечества не осуществилось бы. И это была известная Христу его миссия, да? А ученики не до конца ее понимали. Но вот сейчас мы это читаем, и мы понимаем, почему Христос не отказался от этого, иначе бы не была его цель осуществлена. А вот что касается таких менее глобальных решений в нашей жизни. Вот я представляю, если бы мне когда-то в молодости

0: Бог бы явился и прямым текстом сказал: «Ты должна выйти замуж за пастора, и твоя миссия по жизни – идти с ним рука об руку, служить, помогать, во всем поддерживать, ехать в те города, куда его будут направлять, быть ему верной и посвященной этому делу».
1: Можно я...
0: Но Бог мне этого не сказал.
1: Вот можно я попробую на вопрос,
0: да, за пастора? Да.
1: И ага. Вопросы очевидные, конечно же. Бывают очень сложные вопросы. Когда ты хочешь знать... Я извиняюсь, сколько сегодня обмана? Люди продают квартиру, покупают квартиру. Но что-то дорогостоящее, когда далеко идущие тяжелые последствия будут от неправильных решений. Я попробую вам ответить вот одним текстом, двумя даже текстами, которые покажут нам, на что важно обратить внимание. Деяния 16 глава, 6-7 стих. Вот почувствуйте настроение. «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их». Понимаете, апостолы жили совершенно другими категориями. То есть то, как учил Иисус, это, видимо, наложило их определенный отпечаток, их воспитание и научение. Господь Иисус, когда говорит о своей небесной воле, Он учит категории высшего порядка дышать и чувствовать божественное настроение именно в своей жизни. Поэтому, когда ты пытаешься понять, а как узнать, а на какой странице я открою, может быть, там будет ответ. И такое же бывает, правда? Вот, нет, здесь вот эти межличностные отношения между самим человеком и Богом настолько высокого уровня становятся, они настолько гармонизируют между собой, когда начинает происходить то, что происходило в жизни апостолов. Это непростая задача, это вызов сегодня ко всем нам. Понимать эту волю Божью и применять уже к своей. Потому что от этого зависит, если не исполнять, Царство Небесное становится таким далеким от нас.
0: То есть я так понимаю, что воля Небесная, она прежде всего... Да, воля Отца Небесного, она прежде всего касается спасения души. Это не вопрос, по какой дороге мне идти к своему дому от работы, или что мне купить на ужин, огурцы или свеклу. Это фундаментальные вопросы жизни. И вот если мы исполняем это, то есть если к нам обращается Бог, например, через совесть, покайся и иди за мной, а мы этот голос заглушаем и бежим смотреть кино, да, и как бы и заниматься сомнительными делами, например, вот, то, понятно, мы далеко от этой воли. А если мы вот эту волю поняли, мы спасение Божье приняли, там уже мы в духе начинаем жить, и Дух Божий уже ведет нас по жизни. Как вот,
1: молитесь
0: сейчас,
1: Духом,
0: да.
1: Написано, апостол, да. Павел говорит, как это?
0: То, что вы прочитали.
1: Не объяснить, не научить, это целая практика жизни. Поэтому надо пробовать учиться этому и постигать эту великую науку познания воли Божией. Поэтому дается нам вся эта жизнь для этого.
0: Понятно. Большое вам спасибо, Сергей Юрьевич, за эту беседу, за участие в программе. Благодарю вас. Спасибо и вам, друзья, за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». И я желаю вам, чтобы каждый раз, открывая Священное Писание, вы бы открывали для себя Бога. Всего доброго, до свидания.

Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его».

Вечером водворяется плач, а на утро радость. И я говорил в благоденствии моем: не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лице Твое,

будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вречище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает. Господи, Боже мой, буду славить Тебя вечно.

0: Бог един. Мы не сомневаемся в том, что Бог один, что нету нескольких богов. И в то же время мы говорим о том, что Бог триедин. Как это понимать? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра Камнева. Александр, спасибо за еще одну встречу. Уверена, что она будет интересная, как и всегда. Лен, вот ты можешь утверждать, что ты понимаешь, что такое... Ну, мы знаем, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Ты можешь утверждать, что ты понимаешь триединство Бога? Что это такое?
1: Ну... Как могу понимать? То есть я могу понимать на уровне своего ума. Ну, то есть то, о чем я читаю. И вот, ну, очень яркая иллюстрация, мне кажется, что о триединстве это является семья. Потому что Бог сказал, да, когда сотворим человека по образу и подобию нашему, мужчину и женщину сотворим их, будут они едины. Вот. И когда рождается ребенок, то есть это третья личность, когда тоже... И, в принципе, они являются единым целым, да, то есть в своих намерениях, целях, планах, во всем.
2: Ну, как важно такая модель. Священное Писание с самого начала, да?
1: Да.
2: Потому что с самого начала Священное Писание опять нам пытается объяснить. То есть Моисей так написал первую главу, да, что мы от нее... Такую информацию получаем.
0: Что до сих пор ее исследуют, исследуют.
2: Колоссально, да?
0: Да.
2: Вот давайте в четвертый раз мы обращаемся. Угу. Вот первым стихам Библии, да? Что там написано опять? «Вначале сотворил Бог небо и землю». Мы зачитывали, да? То есть, а мы говорили, что вот это сотворил, это бара, да? То есть,
0: через сына.
2: Через сына, да? Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился. То есть мы уже на прошлой передаче говорили о Святом Духе, да? Давайте посмотрим на само слово «Бог». Там написано «Элохим». А «Элохим» — это множественное число. Вы понимаете?
0: Угу.
2: Вначале Бог. Множественное. Само слово «Бог» — «Элохим» — это множественное число. А вот слово «сотворил» как раз стоит в единственном значении.
0: Но это ведь не значит, что несколько богов.
2: Да нет. Элохим – это имя Божие.
0: Может быть, это множественное число величия? Вот Бог великий.
2: Да, ну, может быть. Но тем не менее. То есть мы же с вами разбирали как бы структуру этого стиха. Да? Мы говорили, что там есть и упоминание о Сыне, есть и упоминание о Духе Святом. Да? А вот это имя, которое здесь используется, Элохим, да? То есть, как будто боги, то есть, боги сотворил буквально из переводов.
0: Mm-hmm. Вот. То есть, если бы на самом деле было бы несколько богов, то тогда было бы и боги во множественном числе, и сотворили во множественном числе.
2: Действие одно.
0: А тут действие одной одно, сущности, да. Единой, да?
2: Единое, да, то есть, вот mm-hmm. одно действие, вот что такое единство. Сотворил, да. Ну, действительно, ну, понять это сложно. Как это там, триединый Бог?
1: Ну,
2: да?
1: Вот интересно, да, при творении Адама, да, угу. он тоже сказал, плохо человеку быть одному.
2: Да.
1: Да? И вот все равно он на примере сотворения семьи да. Адама и Евы, он показывает как бы вот иллюстрацию их взаимодействия
2: ну, да,
1: друг
2: да,
1: с другом. Вот важно человеку, ну, как бы модель, видя модель и осуществление этой модели в своей жизни.
2: Вот. Поэтому я об этом и хотел поговорить, потому что это самое... Мы же

0: Говорили о том, что нам трудно объяснить того, что мы не знаем.
1: Да.
0: Да? А мы всегда
1: строим... То есть мы пытаемся чем-то понятным нам объяснить, как вот Лена пытается семью. Да,
2: но свои, и Бог нам также вот объясняет.
0: Свои все-таки предположения, основываясь на собственном опыте. Давайте тогда посмотрим на самих себя. А как Бог создал человека? Давайте посмотрим. Очень интересно достаточно. Да? Вот посмотрите, что Бог сказал. Сотворим... Да? А вот здесь уже сотворим, используется множественное число. Угу. Человека по образу нашему, по подобию нашему.
1: Нашему.
0: Да, уже нашему, уже множественное число. Даже вот это вот русский синодальный перевод наш, да, уже так пишет, потому что так действительно-то, это, он буквально здесь, да, то есть так и написано. Да? Сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И что, следующий стих? «И сотворил Бог человека по образу своему». По...
1: Уже единственное.
0: Да. «По образу Божьему сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Вот. То есть, что такое есть образ Божий? Это мужчина и что?
2: И женщина.
0: И женщина. То есть, Бог сказал, сотворим наш образ. Вот. Угу. Посмотрите, давайте к этому стиху еще добавим из книги «Бытие», 3 глава. Это уже когда произошло грехопадение. Написано так, 5 глава, 1 стих. «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека, по образу Божьему создал его, человека».
1: Да.
0: Дальше написано, «Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек». В день сотворения их.
1: Тоже вот опять игра вот между единственным множеством.
0: Да. То есть человек есть образ Божий. А что такое человек? Это мужчина.
2: Женщина.
0: А что такое образ Божий?
2: Ну, то опять есть вот это... союз.
0: Союз.
2: Союз какой-то.
0: Союз мужчины и женщины. И вот давайте на слайдик посмотрим. Вот имя Элохим написано, да? А во второзаконии что написано? Элохим, то есть мы говорили, это множественное
1: это
0: число.
1: Это сверху Элохим написано.
0: Да, множественное число. А во второзаконии вот эта молитва, это самая основная молитва в иудаизме. Да? То есть вот ребенка начинает учить вот этой молитвы. Да? Называется «Слушай, Израиль», «Шма, Израиль» или просто «Шма». Да? То есть там что написано? «Шма, Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхат». Вот что здесь написано? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь». Един есть. Вот это
1: един
0: слово.
1: Означает один.
0: Эхат, да. Один есть, един есть.
1: Это
0: вроде бы противоречит слову Элохим. То есть множественно. И, то есть Бог открывается как единый Бог. То есть как это может быть? Давайте на примере самих себя посмотрим. На том, что написано у нас в Бытие 2 глава. А написано так, как Бог создал, да, это уже как Он создал. Создал Господь Бог из ребра, посмотрите, чего, из ребра, взятого у человека жену, привел ее к человеку и сказал человеку, вот кость от кости моей, плоть от плоти моей. То есть что такое образ Божий? Это вот когда Адам видит Еву, да, она говорит, откуда она взята? Кость от кости моей. То есть, в чем их различие? Генетическое, в чем различие? Ни в чем, то есть из ребра то есть, сделано. Да? Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Вот здесь у нас в русском переводе это непонятно, а там написано, то есть мужчина это иш, а женщина это иша. Да? То есть она будет называться женою, потому что взята от мужа. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна». Вот здесь вот именно это слово опять используется. «Одна».
1: Единая.
0: «Эхат». Угу. То же самое слово, что для единого Бога, «эхат», используется для его образа, «эхат». И вот у меня к вам вопрос. Это что, сиамские близнецы, что ли? Так ведь? Нет. Это что означает единство мужчины и женщины? Вот тут слово «союз» звучало.
2: Ну да, но вот это именно, что я уже говорила, повторюсь, да, то есть у них единые цели, да, намерения, да, действия, да. Ну вообще жизнь, единая жизнь.
0: Единая жизнь, мысли, наверное, одни,
2: ну,
0: да, стремления, желания, да, и быть вместе, это называется любовь.
2: Да.
0: Бог есть что?
2: Любовь.
0: Любовь.

0: То есть вот это взаимопонимание, да, взаимопроникновение, взаимоуважение, да, вот да
1: что
0: все
1: взаимно. Что царит между Богом, Отцом, Сыном,
0: да,
1: Святым Духом?
0: Что все взаимно.
1: В чем они едины и неделимы? В том, что они вместе всегда. Что они любят друг друга, что они вместе всегда. Это как вот союз мужчины и женщины. Ведь посмотрите, как Бог создал Еву, да? То есть он, во-первых, создал из плоти Адама. Вот почему одна плоть. Посмотрите. А из плоти Адама он создает его. И Ева уже не может сказать, что я лучше, чем ты. Почему?
0: Но она создана.
1: Из него. Адам не может сказать, что я главнее, чем ты, потому что я был создан первым. Потому что, опять же, Ева создана из него самого, по сути. Вот. И название-то у них Иш, Иша, то есть это слова самого Адама. Вот кость от кости моей и плоть от плоти моей. Она будет называться это женой, потому что взята от мужа, да.
0: Интересно,
1: да.
0: Что значит по любви, да? Он говорит, не она оставит, да? А я оставлю отца и мать.
1: Человек
0: и прилюблюсь к жене своей.
1: И будет, будут двое одна плоть, вот как говорится. Одна. Вот это слово «эхат». Вот что это означает. Единство Божье. То есть вот как мы это можем представить? Правильно насчет... Вот, правильно, семья. Единство Божье – это семья. Вот, как семья человеческая была создана, потому что это образ Божий.
0: Ну и Бог
1: вот так мы можем представлять
0: во многих текстах Священного Писания говорит «плохо человеку одному».
1: Да.
0: И он показывает тоже, что один... Когда нету совета, когда нету поддержки, когда нету тех, кто, ну, как бы осуществляет действия и замыслы, и все, да, это очень плохо. Важно, чтобы это было вот именно единение.
1: Конечно.
0: В мыслях.
1: Человеку вообще плохо быть одному, на самом деле.
0: Да. Но я имею в виду, и Бог показывает, так как мы созданы по образу и подобию его, да, то
1: да,
0: он
1: вы
0: показывает,
1: заметили, как он научил этому Адаму? Адам провел всех животных...
0: Да, чтобы он назвал.
1: Я дам видел, чтобы... Не то, чтобы он назвал.
0: Да, подобного не было.
1: А он посмотрел, у каждого есть пара. И понял, что это хорошо. То есть он разобрался, дал им имя. Вот. Каждому из них. То есть как вот он человек назовет...
2: Это до того, как была сотворена Ева.
1: Да. То есть... И он задумался, у него появилась мечта. У него появилась мечта, да? То есть иметь спутницу в жизни. И Бог осуществляет эту мечту. Адам, значит, навел на него Бог сон сильный, да? А когда он просыпается, он видит подобного себе.
2: Интересно, в оригинале тоже слово «ребро» сказано?
1: Да.
2: Или, там, что-то я вот недавно где-то слышала.
1: А там тоже
2: читала,
1: такое же слово.
2: Не совсем ребро.
1: Там написано «ребро». То же слово, это оно уже означает, как у нас какое-нибудь ребро бруса, там вот это все. То же самое, но смысл такой же. Это ребро, это Бог. Может переводиться.
2: Да, слово, Бог.
1: Да. Бог там,
2: из
1: да.
2: Бока взял.
1: Ну, взял у него вот ребро. Ну, что у нас в боку есть?
2: Ну, да.
1: Ну, вот и все, это ребро.
2: Ну, то есть ребра осталось у Адама симметрично столько, сколько и у всех остальных. Не то, что у него стало на одно ребро меньше.
1: Да это же Бог делал. То есть это если бы сейчас какой-нибудь хирург там чего-то там, то там действительно уже, то есть как что они, вот вырезают что-то постоянно, да, хирурги что делают, они...
0: Ну, вообще, анатомически говорят, что у мужчин все-таки это меньше ребер.
1: Не знаю. Смысл в том, что как нам написано это Священное Писание. А цель, чтобы мы понимали, что они равные, одинаковые. Чтобы Адам это понимал. Он это так и понял. Вы заметите, что он не захотел с ней расстаться, а захотел разделить с ней
0: участь.
1: Вот его выбор. Хотя это выбор неправильный был, но все-таки он показывает качество единства. Понимаете? Адам же понял, что с ней
2: случилось. Это когда Адам пошел вслед за Евой,
1: кого обманул змей?
2: Еву.
1: Адам делал намеренно уже. Он понимал, к чему это приведет.
0: То есть это был его выбор.
1: Выбор был, он не захотел с ней расставаться. Вот что такое единение, понимаете?
0: И любовь.
1: И любовь, да. Вот. Но он, кого надо больше любить больше?
0: Бога.
2: Тогда бы им обоим было хорошо.
0: Да,
2: так они совершенно потеряли вечность. Да, вообще потеряли счастье.
1: Вот кто у нас должен стоять на первом месте? Это Бог. Поэтому вот апостол Павел использует такие выражения. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь, слава во веки.

0: веков. Аминь. То есть, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Отце, несмотря на то, что апостол Павел постоянно говорит о Боге Сыне, да, и постоянно говорит о Святом Духе.
1: И да? упоминает их отдельно.
0: Вот. А тут же он говорит: «Царю веков и нетленному, и невидимому, и единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Что говорит нам апостол Яков? Он говорит: «Ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют». Я даже бы добавил, они не просто веруют, они знают и трепещут о своей участи.
2: Вот. Ну, мало того, что они видели этот совет Божий на небесах.
0: Они оттуда, они были, они знают. Да, да, да. Они знают, они прекрасно понимают, что они оставили, что они покинули.
2: Что потеряли.
0: Что потеряли, что их в итоге ждет. Да. А что их ждет, мы говорили с вами недавно, когда разбирали суд Божий и участь нечестивых, как людей, так и ангелов. И еще вот апостол Павел пишет о том, что идол – ничто, идоложертвенное – ничто, да, и что нет единого иного Бога, кроме кого?
1: Кроме единого.
0: Вот почему у нас христианство – это монотеистическая религия. То есть все авраамические религии – это авраамическая религия, да? То есть вот она монотеистическая.
1: Христианство, мусульманство и иудаизм.
0: Иудаизм, да. Три вот основные у нас монотеистические религии.
1: Александр, вот вы ангелов упомянули. Да. В Священном Писании иногда Бог называется ангелом?
0: Есть такие места, да, когда Бог называется. То есть,
1: это как раз вот нам говорит о том, что все-таки это все непостижимо для нас.
0: Это непостижимо, да.
1: То есть, ну да, мы можем это упростить, например, до уровня семьи. Но, во-первых, семья наша несовершенна, она совсем не такая, какие отношения в Божественной Троице, да? Вот. И в то же время вот то, что Бог назван ангелами, тоже вот о чем-то, что его можно назвать
0: вот ангел Господень у Моисея и в Ветхом Завете, там у пророков, это с большой степенью вероятности имеется в виду сам Христос, то есть Сын Божий. Да? То есть ангелос, греческое слово, и малах, еврейское слово, это примерно одно и то же значение, это посланник, вестник, вестник.
1: Ну да, и общем, надо, конечно, не забывать, да, что ангелы – это сотворенные существа, то есть это уже тварный мир, а Бог тоже может называться ангелом, то есть вот…
0: Бог может быть стопроцентным Богом и являться стопроцентным ангелом и стопроцентным человеком одновременно.
1: То есть для В каких случаях вы припоминаете, Лен, ты припоминаешь, когда Бог назван ангелом в Священном Писании?
2: Ну вот, когда Аврааму они явились, да?
0: Да.
2: Там тоже,
1: это Ветхозаветная Троица.
2: Да, да. Вот. Потом являлся Иисусу Навину.
0: Да, а еще когда...
1: Как ангел, да?
2: Да.
0: Ангел
2: да.
0: Божий шел в толпе огненном.
2: Да.
0: И тоже
2: да,
0: написано ангел.
2: Да.
0: То есть это очень часто...
2: И Даниилу, в книге Даниила тоже.
0: И Даниила есть, тоже, да,
2: да. Да, там в последней главе как раз об Архангеле Михаиле.
0: Архангел Михаил, да. То есть... Вот, ну там князь, то есть...
1: И все равно это единый Бог. Да. То есть он не разделился на несколько ангелов.
2: Да. Нет, нет, нет. Он и не воплотился в них, он просто, это, ну, как посланник, как вот
0: именно... как зовут этого архангела. Да, то есть архангел у нас всегда один, это Михаил. То есть Микаэль, то есть тот, который Бог, или тот, кто...
2: Кто подобен.
0: Бог, кто, кто Бог, да, то есть это означает это слово, это имя.
1: Вот. В чем тут ободрение для нас, что вот Бог един, и в то же время Он триедин, и Он проявляется ну, вот в таких ипостасях?
0: В том, что мы в руках всемогущего, всесильного Бога, триединого, которого мы даже не в состоянии понять. Но через Иисуса Христа нам открыт Его характер, что Бог нас любит, что Бог жертвует ради нас самим. Иисусом Христом, равным себе, да, своим сыном. И он заинтересован в том, чтобы мы жили. Потому что Бог нас так любит, что отдал своего Сына Единородного, дабы мы, веруя в Него, имели жизнь вечную, вечно не погибли. Да. И если мы Ему доверимся, тому, кого понять нельзя, вот этого триединого Бога, всемогущего, то Он в нас свершит все то, что нам необходимо в нашей жизни,
2: но
0: чтобы мы
2: это
0: были спасены.
2: Но это не слепая вера.
0: Не слепая
2: это
0: вера,
2: вот именно как бы Господь дал нам Слово Божие, да, для того, чтобы мы знакомились с Ним, для того, чтобы мы понимали Его любовь. Да. И эта любовь нас привлекала к Нему все сильнее и сильнее.
0: И она же нас спасает.

0: Да. О чем будем дальше говорить, Александр?
1: Ну, мы дальше продолжим о триединстве Бога, о триединстве в ракурсе нашего спасения. То есть как в нашем спасении участвует Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Угу. Вот следующая передача будет как раз об этом.
0: Ну что ж, с нетерпением ждем, дорогие друзья, следующей встречи с вами, где продолжим этот интереснейший разговор. До свидания.
1: До свидания.

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится. Визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк. Выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да. Но потом вспомнил один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. Давай расскажем ее ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.

0: А в то время в дальней стороне сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краски пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, и такая цифра 8 получается. Берем клей, намазываем и склеиваем. У нас получается как бы вот цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Так. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что 2 отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, 2 кольца, но они соединены между собой. Как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.
2: Хочешь, чтоб с тобой дружили, дружелюбным надо быть. Если другу нужна помощь, надо сразу приходить.

0: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вот и наступила долгожданная встреча. Мы уже побывали в чудесной стране, имя которой Музыкалия,
1: посетили нотную деревеньку Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, помирили наших Сольку и Ляльку и поняли, что лучше жить дружно. А еще мы узнали, кто такая Гамма, почему мажорика прозвали мажориком, познакомились с порхающей ноткой и поняли, что нельзя просто так убегать из дома. А сегодня нас ждет необыкновенная рыбалка, встреча с золотой ноткой, знакомство с жадным паком, а еще впереди замечательная сказка и веселая песенка. В общем, будет интересно!
0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. Интересно, а чем сегодня занимаются наши нотки? Что это там Солька затеяла? Ну-ка посмотрим.
2: Обожаю ромашки. Из них можно и венок сплести, и букет собрать. И вообще, они такие красивые. Привет, тетя Ря.
0: Здравствуй, Солечка.
2: Ой, здесь что-то написано. Какая твоя любимая нотка?
0: Ну и какая же?
2: Надо подумать, тетя Ре. А у вас?
0: А у меня все любимые. И ворчливая Фа, и капризная Милька, и красивая Лялька, и ты, Солечка.
2: И, конечно же, приветливая Ре.
0: Ой, а здесь что-то еще есть?
2: Как называется деревенька, где живут озорные нотки? Так это же все знают. Песнярова.
0: Может, там еще какие-нибудь задания есть? Ой, Лялька. Лялечка, куда это ты бежишь?
3: Я вам яблочки принесла. Угощай.
0: Спасибо.
2: Тетя Ре, а по-моему, эти яблоки очень на нотки похожи.
0: В самом деле, если им еще и хвостики добавить, давайте-ка попробуем. Держи.
3: Давай.
0: Вот тебе яблоко. Угу. Сейчас у нас получится замечательные нотки. Одна готова. Ну как?
2: Вроде ничего. Вот и вторая.
0: Ой, какая Лялька, молодец. Смотри, какая у тебя нотка красивая.
2: Да.
3: А свою нотку съем.
2: А теперь пойдемте мажорика угостим.
0: Точно. Пойдемте угостим. Ну-ка, Лялечка, побежали.

0: Так, вот еще один. Ух ты, какая красота! Вот это да!
1: Добрый мажорик, отпусти меня, пожалуйста.
0: А откуда ты знаешь, что я мажорик?
1: А я не простая нотка.
0: Вот здорово!
1: Отпусти меня, пожалуйста.
0: Как же! Ты вон какая красивая! Да еще и волшебная. Мне как раз такой нотки для своей новой песенки и не хватало.
1: А я любые твои желания исполню.
0: Желание? Надо подумать. Падай!

0: По-моему, очень вкусно.
1: Тре! Солька, лялька, тут такое дело! Я золотую нотку поймал!
2: Да ну!
3: В самом деле?
1: Надо желание загадать! А у меня мысли в голове разбегаются.
4: А я хочу музыкальную куклу.
3: Ну, а я бы хотела...
1: А я хочу музыкальный велосипед и волшебную корзинку с веселыми песенками. Тогда их и сочинять не придется. И много-много сладостей.
0: Ребята, а по-моему, это очень нечестно.
1: Это почему же?
0: Ну, ты ведь не приложил никаких усилий. А с помощью волшебства получил все, что захотел.
1: А вот и нет. Вы же знаете пословицу: без труда не выловишь и нотку из пруда. А я вон их сколько переловил. Стало быть, я очень-очень хорошо потрудился. Правда, ребята?
3: А если бы тебе пришлось самому этот музыкальный велосипед мастерить, ты бы еще больше попотел.
0: Конечно. Там ведь и смекалка нужна, и выдержка, и чертежи всякие.
1: Да зачем же мне? Если мне нотка все одним взмахом хвостика сделает.
0: Мажорик, ну разве в твоем велосипеде счастье?
1: Конечно, тетеры. А в чем же еще?
0: Ну, в дружбе, в труде, наконец. Вот ты песенки сочиняешь, а выдумал и очень доволен, потому что сам потрудился.
1: Зря я к вам за помощью обратился. Ребят, так мне лучше музыкальный велосипед или волшебную корзинку, а? А может, то и другое попросить? И чтоб велосипед весь золотом переливался! И...
0: Мажорик, остановись!
1: А вот и нет! Просто вам завидно, что это я нотку поймал! А может, заодно и барабан попрошу? Заодно и...
0: Мажорик, да ты словно жадный пак!
3: А кто это?
1: Что это еще за пак какой-то?
0: А вы разве не знаете?
4: Нет!
0: Давным-давно жил-был старый, толстый, жадный пак. И было у него все... Но хотелось ему еще больше. Однажды поймал он золотую нотку. Она и пообещала любое его желание выполнить. А Пак, чтобы не прогадать, попросил дар все в золото превращать. Вот дотронется до двери, она золотой становится. Наступит на порог, он серебряным. И начал на радостях Пак по всему дому бегать и все в золото превращать. А потом захотел покушать. Взял ложку, она золотой стала. Взял вилку, она серебряной. Прикоснулся губами к яблоку, оно вмиг озолотилось. Вот и сидел Пак весь в золоте да голодный. Похудел, отощал. Думаете, счастлив был?
3: Совсем нет, скорее наоборот.
0: Мажорик, а ты как думаешь? А где же он?
4: Ушел куда-то.
0: Интересно, куда я наш мажорик запропастился, а? Жадность до добра не доведет.
4: Нет.
1: Это точно.
4: Это да.
0: Ага, вернулся. И где же нотка?
1: Отпустил я ее, да. Только шепнул на ушко, чтоб глаза ваши сияли. Улыбки были добрыми, а мы все были немножечко дружнее.
0: Какой же ты молодец, мажорик.
3: Видно, в прок тебе скатка пошла.
4: Видно, да.
1: А велосипед что? Если надо, так и сам смастерю. И себе, и Сольке, и Ляльке.
0: А как насчет волшебной корзинки?
1: А у меня без нее песенка придумалась. А ну-ка, подпевайте!
5: Раз!

0: примеров. Все!
1: А вы встречали золотую нотку?
2: Ну что за глазки, что за хвостик?
3: Скорее на рыбалку, весла, лодку.
1: А можно просто с удочкой на мостик. Ребята, нарисуйте свою золотую нотку и напишите, как вы ее назовете. До, ре, ми, фа, соль, ля, а может быть си? Фантазируйте, пишите, рисуйте и все это присылайте к нам по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9 для тети Ре.
3: Тетя Ре, а давай еще раз споем и посвятим для ребят нашу песенку.
1: С удовольствием! Раз, два, три!

0: кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпевайте на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: А вы, ребята, дружите, веселитесь, сочиняйте песенки. И не надейтесь, что золотая нотка исполнит все ваши желания. Пока-пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. Книга, которая дает человеку надежду. Может быть, не всегда понятную, но в то же время доступную для изучения. Тема нашей встречи – гибель царства Антихриста. В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, помните культовый фильм Леонида Гайдая, где некто Петухов СД предлагает трем советским аферистам имитировать кражу? И один из героев говорит: статья 89, пункт 2, 6 лет, не пойдет. Скажите, а Бог наказывает за тех, кто поклоняется зверю?
2: Да, у Бога есть тоже наказание. И об этом наказании говорит нам третья весть из трех ангелов. Давайте откроем Библию,
0: давайте.
2: Книга Откровения, все та же 14 глава. И прочтем. Это самая большая из трех вестей. С 9 текста по 11. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его.
0: Александр, возникает сразу вопрос. Мы с вами говорили о этой системе, дракон, дающий власть зверю. Здесь мы видим описание этого наказания. Не все так, конечно, будет просто, понятно. Но вот здесь возникает вопрос, а что за начертание, которое принимает, помогает вот этот зверь? Что в этом начертании?
2: Мы с вами сказали о том, чего Бог ожидает от людей. Хвалы, поклонения и благоговения. Мы сказали о том, как Бог разоблачает эту религиозно-политическую машину, систему, обслуживающую интересы дьявола. И теперь Господь открывает, приоткрывает нам те статьи Уголовного кодекса небесного, по которым будут судимы люди, поклонявшиеся зверю. И есть некая отметина, некий опознавательный знак у тех, кто поклонится ему, и используется в синодальном переводе слово «начертание». Это древнегреческое слово «харагма».
0: Греческое, да?
2: Греческое. Харагма.
0: Может, еще какие-то есть
2: синонимы? Вот характер от этого же самого
0: харагма.
2: Слова происходит. Харагма.
0: Ага.
2: Его не стоит переводить как «начертание». Его лучше... Современные переводы предлагают вариант «клеймо». «Клеймо». Mm-hmm. Но я бы предпочел вариант «тавро». Mm-hmm. Клеймо, знаете, вот иногда ставилось. Ну, вспомните там приключения Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Там,
0: героиня была с
2: клеймом. Да, с клеймом.
0: Ну, вот это клеймо. Сегодня домашним животным могут ставить, наверное, клеймо, да?
2: А вот здесь вы несколько неправы.
0: Неправда.
2: Клеймо, которое ставится домашним животным, называется тавро.
0: А, то есть это принципиально
2: клеймо
0: отличие, да?
2: Клеймо ставится людям. Помните, рабам, к примеру, ставилось, угу. А тавро ставится скоту.
0: То есть это принципиально отличие, да?
2: Для меня, знаете, почему это важно? Клеймо – верный перевод, но когда речь идет о тавро, то мы понимаем, что зверь, да, а это власть богоборческая, обозначена в книге Откровения как звериная, чудовищная власть. Зверь делает людей по образу и подобию своему. Звериному.
0: То есть и говорит на этом языке, да,
2: и
0: зверину.
2: И поэтому слово «тавро» более уместно, чем слово «клеймо». Хотя это одно и то же

0: В принципе, вспомните Освенцим, Аушвиц, концентрационный лагерь нацистов, где каждому человеку ставили клеймо, уподобляли человека животному. Более того, клеймо носило цифровое выражение, помните?
1: Номерок.
0: Имя отнималось.
1: Просто номерок.
0: Номерок.
1: Нашивался номерок, да.
0: Не только нашивался номерок.
1: А татуировка? Да. Татуировка еще?
0: Татуировался номерок. Чтобы человек превращался в номер.
1: То есть нет ни имени, ничего, номер такой.
0: Да. Это отношение ужасно. К нему было как к животному. Здесь тоже ведь одно из выражений этого самого тавра или клейма, или начертания, говоря языком синодального перевода, это номер 666. И всякий человек, поклоняющийся зверю, получит этот самый номер.
1: А 666 у нас упоминается в 13 главе.
0: В 13 главе, да. Да.
1: Может, вы сделаете пару слов?
0: Нет, но мы 666 поясните. Все-таки оставим в стороне, поскольку уклонимся. Но вот на что следует обратить внимание, это место, на которое будет поставлено это тавро, или клеймо, или начертание. Вы обратили внимание? Два варианта есть.
1: Чело.
0: Чело.
1: И рука.
0: И рука.
1: Чело и рука.
0: На чело или руку?
1: Ну, только объясню, вот чело, вот лоб, могли бы пояснить?
0: Лоб.
1: Лоб, да?
0: Лоб, да.
1: То есть получается сознание какое-то, или в прямом смысле это будет?
0: Давайте мы опять-таки попробуем найти ниточки интертекстуальные, откуда это берется.
1: Давайте.
0: Есть ли у нас какой-то отрывок в Ветхом Завете, который бы говорил одновременно и о руке, и о
1: А я знаю чили. Этот отрывок, Александр.
0: Ну, скажите.
1: Это Второзаконие, 6 глава.
0: А вы правы, знаете, вы правы. Давайте откроем.
1: Почему? Потому что вот эта традиция, которая там будет указана, что отрывочек текста Священного Писания, да, то есть чтобы читать его, заострить его, да, то есть и днем, и ночью, да,
0: ну, мы сейчас Вы говорите о тфилинах или филактериях,
1: да, которые традиция сегодня, языком. Как в прошлом и в настоящем.
0: Да,
1: вот это
0: да, в иудаизме она сохраняется.
1: В коробочках, так?
0: Тфилины.
1: Так, давайте прочитаем, чтобы нам было
0: давайте,
1: ясно.
0: Давайте, 6 глава книги
1: более предметно мы поговорим
0: об этом. 6 глава книги Второзакония. Итак, 6 глава, с 4 текста, это «Шма Исраэль».
1: Это молитва, которая всегда произносилась и произносится сегодня.
0: Да,
1: должна ежедневно.
0: Да, да, конечно.
1: В религиозной Итак, семье.
0: 6 глава книги Второзакония, 4 текста. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и дальше. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Итак, иудеи, буквально понимая это...
1: Вот это вот «навяжи их знак на руку твою».
0: Они придумали такие вещи, коробочки небольшие, куда клался текст Священного Писания, определенные тексты были записаны, и они повязываются на
1: голову.
0: Чело, на голову и на руку. Но вот здесь есть маленький нюанс.
1: И вот как раз вот этот отрывочек, именно фрагмент отрывка, именно за Второзаконие, да, 6 главы, да?
0: Да. Но здесь есть маленький нюанс. То есть та приверженность, которую Господь ожидает от людей всем сердцем твоим, здесь и здесь, этой же приверженности добивается лжетроица. Вот эти силы, выдающие себя за Бога. Иисуса Христа и Духа Святого, они пытаются достичь той же самой приверженности.
1: Александр, давайте. Позвольте мне...
0: Подождите, простите. Подождите, здесь есть очень важный нюанс. На руку. Вопрос, у нас сколько рук?
1: Две руки.
0: Правильно, вы правы, как всегда. На какую из них? На какую из них? В 13 главе говорится.
1: На правую.
0: На правую, опять вы правы. На правую руку, но... Филактерии навязываются иудеями на левую.
1: Вот я вспоминаю сейчас вот по фотографии. Я
0: с челом нет проблем.
1: Я в Иерусалиме
0: Почему
1: не был?
0: В таком случае? Я тоже там не был. Ну,
1: но
0: все
1: вот картинки,
0: же мы можем
1: да,
0: видео посмотреть.
1: Видео, да,
0: вот, картинка.
1: Ленточка и потом...
0: На левую руку.
1: На левую
0: руку навязывают иудеи филактерии.
1: Александр, а
0: Почему?
1: Вот...

0: Почему? Может быть, неверную интертекстуальную связь мы обнаружили? Нет, верную. Дело в том, что иудеи говорят следующее. Они навязывают на левую руку филактерий выше, вот на предплечье, потому что в районе сердца. Всем сердцем твоим и всем разумением твоим. Всем разумением здесь, всем сердцем левой рукой.
1: Как и
0: встает вопрос.
1: Жена для Адама с ребра тоже.
0: Да, а почему в таком случае на правую руку ставит свое клеймо «Тавро зверь»? Встает вопрос. На него легко ответить. Потому что правая рука обозначает
1: главное, действие.
0: Не левая рука обозначает действие. Несчастные люди, я вам скажу, левши. Вот один мой друг, левша, его постоянно бьют в метрополитене, нещадно бьют в метрополитене. Помните, вот турникеты. Мы с вами, как люди, действующие в первую очередь правой рукой, жетон бросаем и проходим сквозь турникет спокойно. Да, да. А он делает то же самое действие, только левой рукой бросает.
1: Проходит через этот вход.
0: Левой рукой бросает, по сути, он бросает жетон для другого турникета соседей и идет через иной турникет. И его все время... Бьет. Так вот.
1: Не везет.
0: Так вот, правая рука обозначает действие. И поэтому здесь очень важно. Люди, поклоняющиеся зверю, они не будут навязывать ничего. Ни на руку, ничего. Речь не идет ни о чипах, ни о паспортах, нет. Речь идет о следующем. Одни из них, те, кто получит клеймо Тавро на чело, на лоб, они будут сознательно принимать эту лжетроицу, эту ложную христианскую веру, а другие, не сознавая, лишь действиями своими будут подтверждать поклонение и прославление вот этой лжебожественной власти. Понимаете?
1: А там вот в Второзаконии все же это в буквальном смысле нужно было делать повязки над головой и на руке? Или это было символическое какое-то значение?
0: Нет, буквальное действие. Как да. и на косяках писать. Да. Да, это было буквальное действие.
1: То есть в данном случае здесь все же чело — это сознание, да?
0: Конечно.
1: То есть то, что человек думает, чем живет и что воплощает, то есть... в сознательном своем выборе.
0: Да.
1: И рука то, что он делает, то есть да. включая его целостность человека. Да? То есть получается, вот этот зверь, он дает возможность человеку целостно понимать и жить этим.
0: Нет, вот. Этот зверь требует поклонения, требует. Прославления или заманивает. И одни люди этой ложной системе, скажем, армейским языком, дадут присягу, сознавая, что происходит, сознанием, а другие просто своим действием. Им и дела нету до того, что это ложная система, что она будет... Они просто действиями своими покажут верность ей, а кто-то сознательно. Да? Вот простите, но в Советском Союзе, если мы говорим о коммунизме или о большевизме, социализме, вы думаете, все разделяли идеологию советскую?
1: Конечно, были диссиденты.
0: Нет, вот именно те, которые были ее приверженцы. Вы думаете, все понимали том, чему учил Ленин?
1: Нет, формальные отношения.
0: Многие, большинство, просто формально
1: конечно,
0: вступили в партию и прочее. Знаете, каких-то выгод.
1: Конечно, были идейные люди.
0: Вот,
1: конечно.
0: Идейные – это те, кому клеймо Тавро будет поставлено на чело. А формальное поклонение – это те, кому будет поставлено Тавро на руку.
1: Которые просто вот в этой массе, в этом в потоке.
0: Да, в этом потоке, в этой массе. Несознательно.
1: Бездумно.
0: Бездумно. Но они все равно выкажут свою приверженность вот этой звероподобной лжебожественной власти.
1: Напоминает это третья глава книги Даниила, где на поле дыр поставил истукан.
0: Абсолютно.
1: Просто музыкальные инструменты услышали, не спрашивайте, что это, как это, чему нужно там поклоняться и как поклоняться. Упали
0: об землю.
1: Бездумно и ушли.
0: Да.
1: То есть это страшно.
0: Некая малая часть – это идейные поклонники зверя, которые действительно будут считать его богом сознательно и истолковывать, и объяснять, и других убеждать. А большинство другие – это те, кто просто в массе своей бездумно ему поклонится. Но и те, и другие получат этот опознавательный знак власти антихристовой.
1: Александр, спасибо. Но дальше возникает вопрос. Ведь кроме начертания здесь и упоминается и вино ярости, и вечные там муки. То есть вот хотелось бы тоже бы знать.
0: Вечные ли вечные муки?
1: Да.

0: Вот вы могли бы все же вечные или как быть с этим? Что-то же за вино там ярости.
1: То, что касается вина, давайте очень легко с вами посмотрим. Смотрите, вторая весть говорит следующее. Вавилон пал, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Да? Вавилон опоил вином своего обмана все народы. Mm. Ну, то есть, как пьяный не понимает свои действия, не отвечает за себя, так настолько опоил ложью.
0: То есть последователи опьяненные.
1: Опьяненные обманом.
0: Вот этим учением. Да?
1: Пропагандой. Уже религиозной пропагандой зверя опьянены. Да? То есть не способны уже отделить. Смотрите, и в ответ на это Бог делает следующее. Тот будет пить вино ярости Божьей. Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. Да? То есть это как равное возмездие за то, что они опоили ложью обмана. В глобальном охвате весь мир Бог даст им пить вино гнева своего. Вот понимаете, равное возмездие. Да. Зуб за зуб вот это... А дальше идет целая череда, на первый взгляд, весьма смутительных текстов.
0: Да, смотрите. Конечно, смущает.
1: «Будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». Это что, Колизей такой Бог устроит?
0: Да, это что-то
1: зрелище. А дальше еще страшнее. «И дым мучений их будет восходить как долго? Во веки
0: веков». И ночь, веков, да.
1: И еще. «И ни днем, ни ночью не будут иметь покоя». Как с этим быть?
0: Неужели вот эти мучения все
1: Неужели все-таки вечные мучения?
0: Да.
1: Неужели
0: вот, похоже,
1: бесконечное
0: что
1: терзание этих лжепоклонников?
0: Вы приводили очень интересный пример, что, может быть, за какую-то оплошность поступок человеку неужели мучиться все время?
1: Неужели за то, что кто-то там на протяжении, ну пусть, если совокупно все грехи сложить, на протяжении 10 лет прегрешений будет мучиться не 100? Не тысячу, не 100 тысяч, не миллион, не миллиард, а во веки веков. Неужели это так? Скажу вам следующую вещь. Не все, что на первый взгляд выглядит убедительным, таково на самом деле. Понимаете?
0: Ну, слова я понимаю, да. А как быть?
1: Не все, что кажется 100% убедительным, таково на самом деле. Убедительно на самом деле. Приведу вам несколько примеров. Ну, как филолог из этимологии. Из науки, которая объясняет происхождение слов и их значений. Один мой друг сделал следующее предположение, выдвинул следующую версию. Ну, знаете, как на английском ребенок.
0: Baby.
1: Он сказал следующее. Слово baby, английское слово baby, происходит от Бабилон. Ну, Бабилон пишется.
0: В сокращенной форме такой, да?
1: Да, как то бы есть... первые четыре буковки.
0: Буквочки, ну...
1: Да, он говорит следующее, обосновал
0: имеет
1: так.
0: Имеет право на вот все.
1: Очень убедительно звучит. Очень убедительно звучит. Он говорит так, смотрите. Бабилон, это место, где Господь смешал языки так, что они не понимали друг друга. Гуление ребенка, лепет ребяческий, детский. Родители не понимают. Не понимают. И поэтому он сказал, выдвинул гипотезу, весьма убедительную гипотезу, что baby происходит от слова Babylon. Я вам скажу нет, как филолог скажу нет. Загляните в этимологический словарь английского языка, и вы увидите, что baby, ну, не y, а e,
0: да.
1: Происходит от следующего. Дети говорят ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-би-би-бо-бо-бо-бо, да? То есть губной консонант «б», вы просто выдуваете воздух и начинаете смыкать губы, губно-губные звуки, согласные, ба-ба-ба-ба-ба. Вот попробуйте. Просто выдувайте любой гласный звук, «е», и смыкайте губы. Попробуйте.
0: Би-би-би-би-би.
1: Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, да?
0: Да.
1: И поэтому вот как бэйби произошло.
0: Ну, наблюдение вашего знакомого все равно заслуживает внимания.
1: Оно интересно, но неверно. Или, скажем...
0: А если бы вот эта гипотеза попала бы в какие-то академические литературы...
1: Да, из какой-нибудь Задорнов начал бы говорить, смотрите, это ведь убедительно, это ведь вот так.
0: Да, Михаил Задорнов, были какие-то идеи.
1: Простите, это кажется убедительным, но таковым на самом деле не является. Или возьмем тысяча на английском. Thousand. Да? Thou is end. Sent – песок.

0: английском. Though – это местоимение из староанглийского. Если вы посмотрите Библию, к примеру, в переводе короля Якова, King James Version, вы увидите, что используется не they, you, though.
1: Though.
0: Да. И может показаться, тысяча, как будто это песок. Ты песок. Ну, действительно, песок. Но на самом деле тоже ничего общего не имеет. Или иногда русский пример. Семья – это семья.
1: Угу.
0: Нет, семья ничего общего не имеет с числительным «семь» и местоимением «я». Это совершенно другое. Так вот.
1: Радость – это не зависит от понятия «бог Ра», и поэтому…
0: Нет, это чушь. Псевдонаучная, но имеющая вид убедительность.
1: Хотя, так да.
0: Вот. Смотрите. «Мучим в огне и сере». Давайте несколько мест откроем. «Бытие», 19 главу. Здесь интертекстуальная ниточка ведет нас к истории Содома и Гоморры. Бытие, 19 глава. Как последние нечестивцы, присягнувшие верностью Антихристу, Антихрист – это тот, кто вместо Христа, не обязательно против Христа. Приставка «анти» древнегреческая может быть и иметь значение «вместо».
1: Да. То есть это не просто какой-то богохульник, который...
0: Не обязательно, да.
1: Просто он против. Занимает власть.
0: Вместо.
1: Подделка.
0: Подделка Христа, подделка Святого Духа, подделка Отца. И будут мучимы в сере и огне. Так,
1: да.
0: Как некогда были уничтожены Содом и Гоморра. Бытие, 19 глава, 24 текст, 25. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь. Будут мучимы в огне и сере. От Господа с неба, и не спроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». То есть, имея такой глобальный. Все.
1: Да.
0: Смотрите, чтобы убедиться, что это правда, давайте откроем Евангелие от Луки, 17 главу. Лука, евангелист Лука, пишет, что Содом и Гоморра, некогда осужденные Богом в древности, во времена Авраама, они являются примером для будущих нечестивцев. Итак, Евангелие от Луки, 17 глава, 29 текст. 17 глава, 29 текст. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Да? Произошедшее тогда является образцом, прецедентом для того, что произойдет в конце. Давайте откроем послание Иуды. 6 текст. Послание Иуды, состоящее всего лишь из одной главы. 6 текст. Послание Иуды. 6 текст. И 7. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного».
1: Да, огня вечного.
0: «Поставленный в пример. Точно, так точно будет и с сими». Итак, а дождь огненный и серный, пролившийся с неба на Содом и Гоморру, назван Иудой, братом Христовым, огнем вечным.
1: Огонь вечный.
0: И здесь очень важно прочесть второе послание Петра. Второе послание Петра, вторую главу, шестой текст. Вторую главу, шестой текст. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Посмотрите, превратил в пепел.
1: А здесь у кого огонь вечный.
0: Огонь вечный, мы легко понимаем, все эти тексты вместе сведя, понимаем, что огонь, который все службы МЧС мира не потушит.
1: То есть мощный пепел.
0: Он сожжет этот пламень огненный, серный, с небес низринутый, сожжет всех нечестивцев, превратив их в пепел. Ну, давайте откроем книгу Малахии. Книга Малахии.
1: То есть оно не подразумевает какой-то временной

0: Ну и промежуток.
1: Да. Да.
0: То есть последствия... она как божественный, как да. по мощности своей там, да?
1: Да. Он... Последствия наказания будут вечны. Последствия наказания будут вечны. К примеру, Малахии, 4 глава, 1 текст, я прочту.
0: Давайте.
1: Он описывает следующим образом грядущий день. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Таким образом, не действие вечно, а последствия вечны.
0: Кто не может вмешаться
1: как
0: в это.
1: Содом и Гоморра.
0: В это наказание в божественном никто не вмешается никто не и не остановит его.
1: Его нельзя остановить. Он превратит в пепел, сожжет, как солому, попалит. Так что ничего не оставит от них. Дальше есть смущающее выражение, и дым их будет восходить во веки веков. Ну, уже не будем открывать и читать, просто вам расскажу. Помните, прежде чем сжечь Содом и Гоморру, Господь с ангелами беседует с Авраамом и торгуется с Авраамом.
0: Да, да, да.
1: Потом уходит и творит свой суд. Утром, рано утром в Библии, в той же 19 главе книги Бытие, мы читаем, вышел Авраам посмотреть, никакого огня не видит, только дым восходит. То есть уже Авраам, утром Господь сжег, утром быстро вывел Лота с двумя дочерьми и женой. И Авраам этим же утром выходит и смотрит в долину, и уже огня нет. Уже огня нет. Он не прогорел даже и полдня, и четверть дня. И видит только дым. Дым – это как последствие. И дым восходящих веков – это как вечное последствие того наказания, которое Господь применит к нечестивым. И последнее. Не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. Давайте откроем книгу Евреям, 4 главу.
0: Время
1: нахуй. Ладно, давайте я быстро скажу. Послание к Евреям, 4 главе написано, «Посему для народа Божьего остается субботство». Помните, как суббота с древнееврейского, шаббат?
0: Шаббат, покой.
1: Да. И нам еще остается войти в покой онный и успокоиться от дел своих, так как и Бог когда-то своих. Угу. Бог обещает спасенным покой. Землю, которая не будет больше ни в войнах погряжена, ни во что. Покой на земле обетованной. Так вот, эти люди никогда не обретут покоя, обещанного Господа.
0: Александр, но все же, вот, может быть, в таких красках сгущающих, можете сказать, вот светлое, доброе Священное Писание, которое что все же обнадежило зрителя, читателя.
1: Торжество царства Антихриста и подделки не будет вечным. Господь уничтожит их, стерев с лица земли. А для тех, кто сможет пройти это время скорби, для тех, кто вручит сердца свои Господу и будет верен Ему, и в действиях своих, и сознанием своим примет Иисуса Христа как своего личного Спасителя, они будут всегда, вовеки, бесконечно радоваться и торжествовать с Господом на вечной земле.
0: Александр, спасибо за интересную встречу, за интересное исследование Священного Писания. Будем ждать вас на новых встречах. Дорогие друзья, в Священном Писании написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Господь любит человека. Господь готов подарить вам спасение. Все зависит от вас, насколько вы откроете свое сердце и готовы доверить свою жизнь Его любящие руки. Не упускайте этой возможности. Имейте возможность читать Священное Писание, постигать его и продолжать путь вместе с ним. Мир вам, вашей семье и ваше сердце. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Случалось ли вам чувствовать себя недостойными или, может быть, людьми второго сорта? А может быть, крутилась в голове мысль о том, что Бог не примет, не услышит или не ответит на просьбу? Так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы также продолжаем наш цикл «Библия 21 века», и с нашим гостем, священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко мы разбираемся, отвечаем на эти и другие вопросы, которые у нас возникают при прочтении. Мы продолжаем сегодня с вами, да, Вадим Анатольевич, читать 7 главу. Но прежде мне хотелось спросить, вот мы все-таки про 21 век, да, говорим и здесь живем. Можете ли вы сказать о том, что же важного и ценного мы можем почерпнуть из предыдущих глав для нас сейчас?
1: Да, безусловно, это важно. Даже в нашей истории государства какого-либо или всемирной истории есть события, которые в прошлом повлияли на современность и будущность. Если мы говорим об истории, описанной в Евангелии от Марка, о том, что Сын Божий Иисус Христос пришел на нашу землю, мы должны согласиться и понять, что это повлияло на нас сегодня, на наше будущее в общем и на будущее всей нашей земли, нашей планеты Земля. То, о чем мы говорили уже до сих пор, как Царствие Божие захватывает новые территории. Здесь, на этой земле, пришел Царь Иисус Христос, обещанный Мессия. Он действует таким образом, чтобы люди могли Его понять, принять, услышать и пожелать последовать за Ним. Он помогает им сформировать доверие, упование, веру, помогает увидеть, что Он готов поддерживать их, служить их нуждам, если человек готов с Господом строить взаимоотношения посредством молитвы, упования, понимания Бога через Его Слово, через Его закон.
0: Спасти его от этого греха, да, от этого зла, да, которое, к сожалению, мы порой погрязаем или, да, да, увязаем в этом. Хорошо. Вообще, это на самом деле важные мысли, которые, мне кажется, наши зрители так и хотят услышать вот эту поддержку, вот эту опору, которую мы находим в Иисусе Христе. И мы продолжаем сегодня с вами говорить про интересные такие истории, про интересных персонажей Библии, которые своим опытом показывают, да, и учат нас важным мыслям, да, и как порой выходить из каких-либо ситуаций. Да, и те истории, которые происходили с ними, актуальны и, да, для нас.
1: Это,
0: да,
1: точно.
0: Тоже важны нашему зрителю, как, да, учат нас о том, как мы можем спастись в этом мире.
1: Это точно.
0: Так, о чем же у нас сегодня пойдет речь?
1: Да, мы сегодня вновь последуем за Господом туда, куда Он пойдет. И еще раз увидим, что то, о чем вы в начале нашей встречи сказали, о чувстве недостоинства, если кто-то из нас их испытывал такие чувства или испытывает сейчас, то мы не одиноки в этом нашем мироощущении или понимании. Да? И как Иисус Христос пытается развеять вот это утвержденное в некоторых людях недостоинство своим отношением к ним. Об этом мы сегодня будем читать и говорить.
0: Хорошо, тогда начнем.
1: Так, итак, последуем за переводом современным в Библии. Мы читаем перевод Института перевода Библии в Заокском, 7 глава, с 24 текста. «Покинув то место, он пошел в область Тира. Там он вошел в один дом и хотел, чтобы никто не знал о его присутствии. Но сделать этого было невозможно. И тотчас некая женщина, чья дочка была одержима духом нечистым, услышав об Иисусе и придя, пала к его ногам. Эта женщина была язычницей, сирофиникиянкой по происхождению. Она стала просить Иисуса изгнать беса из ее дочери. Он же сказал ей: «Дай прежде насытиться детям. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить собакам». «Господин», — ответила она, — «и собаки едят крохи, упавшие со стола детей». Тогда он сказал ей: «Ты права, можешь спокойно идти домой. Вышел из твоей дочери бес». И когда она вернулась домой, то нашла свое дитя спокойно лежавшим в постели, и бес вышел.

0: Отрывок, который, допустим, у меня возникает, благодаря которому у меня возникает очень много вопросов. И, наверное, самый первый – это, да, почему вообще Христос как бы вышел, и снова какое-то таинство возникает, да, он вошел в дом, да, и просил об этом снова никому не говорить.
1: Мы с вами немного ранее читали о том, что Христос предлагал своим ученикам пойти в уединенное место немного отдохнуть. Когда мы читаем здесь в начале этого отрывка, что Иисус Христос отправляется в пределы или в область Тира, это была языческая территория. А если вспомнить, мы можем вспомнить то, с чем, с каким отношением Иисус Христос сталкивался на территории Галилеи или Палестины. Какое это было отношение? Враждебное. Он всегда чувствовал враждебность со стороны духовных лидеров, правителей. Его везде хотели подловить где-то, в чем-то укорить и так далее, и так далее. Это один момент. То есть Христос тоже нуждался в моменте тишины. Другой момент, который очень часто мы находим в Евангелии и Марка, и не только евангелиста Марка, это то, что называется, можно читать между строк. Иисус Христос никогда не оказывался в каком-то месте случайно. Он всегда, его действия были продиктованы каким-то внутренним откликом на ту нужду, которая оказывалась там, где он оказывался. И очевидно, когда мы читаем дальше, что Христос не просто так оказался здесь, хотя он хотел побыть один. Мы читаем, да, что он хотел уединиться в доме, но невозможно было этого сделать. И то, что дальше мы читаем о женщине, если есть, да, какие-то мысли, вопросы, давайте вместе разберем.
0: Да, вот здесь вот возникает такой вопрос. Ну, самый первый, наверное, который возник, это мы уже, конечно, говорили про изгнание бесов. Но вот хочется еще раз прояснить. Вот здесь ребенок, да, был одержим. Хочется спросить, за что, вот за что ребенку? Что, он был как-то, что, ребенок уже был в детстве недостоин, что вот тут вот бесы его посетили? Где он так нагрешил?
1: Да, очевидно, что как бы, но это не действиями ребенка обусловлена вот его одержимость. Видите, может быть, нужно еще раз сказать, что любая наша болезнь, скажем, или одержимость является следствием греха. Но не всегда это следствие моего греха, личного греха. То есть любая болезнь на земле, она является следствием первого греха, который совершили наши прародители. Если расширить вот, рамки только Евангелия от Марка. То есть все несовершенство, все поломанное, судьба человеческая, болезнь, неизлечимая болезнь – это все следствие греха, который когда-то…
0: Грех падения, которое когда-то произошло.
1: Когда-то наши прародители отступили от Господа и доверили себя в руки дьявола, сатане. Это, во-первых, первая мысль. Вторая мысль, что действительно некоторые наши болезни являются следствием моего греха, моего греховного поведения.
0: Но можем ли мы сказать, допустим, о том, что вот когда мы грешим, это значит, Бог нас так наказывает, потому что мы вот неправы, потому что мы делаем неправильно, как там написано. Или, может быть, ну, наверное, логичнее, это то, что следствие нашего греха, это, скорее всего, следствие того, что мы делали неправильно и навредили себе. Бог же не просто так давал правила для того, чтобы мы их как бы исполняли, да, а для того, чтобы нам становилось лучше.
1: Безусловно. Вот вопрос в том, что Бог настолько как бы верен своему же правилу и закону, что он дает мне свободу выбора испытать последствия моего же выбора. Ведь он предвидит и знает, что мои действия могут привести меня в очень тяжелое состояние. Но он не всегда становится впереди меня и говорит только, извините за выражение, через мой труп.
0: Да.
1: Да, он не делает этого. Он дает мне возможность пойти тем путем, которым я желаю пойти. Но в то же время, когда я хочу пойти к Господу, он уже стоит и ждет меня, что он уже будет меня встречать. Это один момент. Другой момент. Мы уже с вами тоже читали в предыдущих главах, когда бесы, обращаясь к Иисусу Христу, и не только в Евангелии от Марка, есть и в других евангелистах, обращаясь к Нему, говорят, «Ты пришел мучить нас. Зачем ты пришел?» Вот. А в других местах, когда у евангелиста Марка это не описано, но у других евангелистов описано, когда Христос был искушаем сатаной в пустыне в начале его служения, то там есть такая фраза, когда сатана говорит,

0: если ты поклонишься мне, я дам тебе все царства мира, потому что они принадлежат мне.
1: Угу.
0: Нужно понимать, что Христос пришел на территорию врага. И наша земля – это территория сатаны, потому что наши прародители отдали ему, себя отдали ему во власть.
1: Угу.
0: Поэтому сатана, как законный правитель, он может властвовать над ребенком, он может властвовать над взрослым человеком, над здоровым, больным от того времени. Поэтому мы не можем всегда сказать, почему это так.
1: Мне кажется, вот здесь вот такая хорошая параллель, о которой вы тоже уже говорили, о том, что когда мы приходим ко Христу,
0: угу.
1: да, ну то есть мы принимаем Его,
0: угу.
1: Там, да, открываем свое сердце, делаем Его чистым в плане того, что разрешаем Ему жить,
0: да.
1: Да, у нас, мы тем самым наполняемся силой, да, Христа, и уже идем, так скажем, по доброму пути, да,
0: да.
1: Следуем Его благой вести,
0: да.
1: Как мы это говорили. И также вы говорили о том, что мы можем находиться во власти сатаны, когда не делаем этот выбор.
0: Да.
1: При этом мы не можем, да, осуждать наших там прародителей, говорить, что они там не правы, а мы правы, да, потому что мы все грешны.
0: Верно. Вот как бы нам не хотелось верить в истинность этой, в этой фразы, истинность этой фразы, но она действительно имеет место быть, и ее совершенство абсолютное. Нету середины.
1: Угу.
0: Когда мы говорим о человеческом сердце, о его принадлежности к какой-то идее, желанию, простите, моде, там, веяниям времени и так далее, нету середины.
1: Угу.
0: Конечно, есть вещи безобидные. Вот, есть вещи безобидные, на которых я стою, и это там, может быть, середина. Но когда мы
1: говорим... Какие это могут быть вещи?
0: Сейчас, ага. Я скажу об основных, да? Но когда мы говорим о том, что человек имеет цели, желания, направление жизни, да, ради чего он живет, что он делает, каковы его мотивы в сегодняшнем дне и вообще в жизни, здесь середины не бывает.
1: Угу.
0: Или я знаю Господа и стараюсь жить по принципам Господа, я всегда на стороне Господа. А это поддерживается тем, что я с утра встаю и говорю: Господи, я приглашаю Тебя в свою жизнь, пожалуйста, будь со мной, я хочу с Тобой прожить этот день.
1: Угу.
0: Если я этого не делаю, я всегда нахожусь на стороне дьявола. Будет ли он мной властвовать в этот момент открыто, как бесы властвовали тем или иным человеком, мы не знаем. Но даже пассивное его действие или пассивное мое действие не избрание Бога автоматически переставляет меня на сторону врага,
1: угу.
0: дьявола.
1: То есть середины нет.
0: К сожалению, да, наши телезрители, слушатели, к сожалению, Мария, то, как нам открывает Библия, таков расклад, простите за выражение, да?
1: Да.
0: Вот в нашем мире. Поэтому, ну, это и ничего, ну, с другой стороны, мы не можем сказать, что это очень что-то сложно или невообразимо. Нет. Бог приглашает, приходи ко мне, да, живи со мною. И он говорит, что Царствие Божие уже пришло, оно уже вот реально, можно его пощупать.
1: Причем мы говорили с вами в прошлых программах о том, что на самом деле это просто. Просто помолиться, сказать о том, что, Боже, я так в Тебе нуждаюсь, да, мы каждый вообще день в чем-то нуждаемся, у нас есть нужда.
0: Безусловно.
1: Поэтому в этом нет ничего сложного, вот как раз-таки счастье в простом.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Но вы спросили, какие
1: да.
0: могут быть нейтральные вещи, да?
1: Угу.
0: Ну, бывает так, что я, допустим, одежду выбираю.
1: Угу.
0: Да, если, конечно, допустим, моя одежда не оскорбляет кого-то, потому что я могу прийти в какое-то общество, где социальный статус тех людей, которым я пришел, он очень низкий, ну, в силу обстоятельств.
1: Угу.
0: Но я могу прийти в такой одежде, которая вызовет у этих людей чувство недостоинства. Если я вот этого не понимаю, и из-за моего поведения люди чувствуют себя униженными, это и есть вот этот выбор, где я стою. Я уже автоматически перехожу на сторону врага душ человеческих, потому что его задача угнетать, убить, погубить и так далее, и так далее. Есть интересная фраза, которая мне нравится. Это не библейская фраза, но комментаторы христиане говорят, да, что любой человек в присутствии Христа не чувствовал себя униженным.
1: Угу.
0: А когда мы читали с вами о книжниках, о фарисеях, о религиозных лидерах общества, в их присутствии человек считал себя грешником.
1: Угу.
0: К Как это происходило, да, доподлинно мы не можем описать. Но мы уже читали, они осуждали то, как люди омывали руки или не омывали, как они сидели, как они стояли, какой профессией они занимались, насколько они знали закон или не знали, и так далее, и так далее. Вот по отношению ко Христу, человек, когда встречался с ним, он не

0: чувствовал себя ниже по положению.
1: Значит, мотив униженный, оскорбленный – это сатанинский мотив.
2: Только
1: да, которому да. мы не должны следовать.
0: Ну, вот в этой как раз-таки истории этот эпизод и показывает, да, что женщина, она была язычницей. Еще раз поясним, это люди, которые во времена Иисуса Христа поклонялись не живому Богу, а любым
1: богам.
0: Идолам, да, изображением, сделанным из камня. И вот она просит у Господа помощи.
1: Мне интересен, кстати, вот здесь ответ, который дается, очень такой философский. Можно ли как-то его обосновать и применить в нашей жизни? Что здесь вообще имелось в виду? Он вообще говорит о том, что...
0: Вы имеете в виду, что Христос отвечает ей? Или...
1: Да, да, и то, что Христос ей отвечает.
0: Да, ну давайте последовательно найдем. Да, то есть Христос ей говорит, она его спрашивает, она просит его о помощи. И Христос ей говорит фразу «нехорошо взять хлеб и бросить псам».
1: Да.
0: Вот, очевидно, но и то, как отвечает женщина Христу, она поняла, о ком речь. И она поняла, кто она.
1: Угу. Ну, то есть, тем самым он ей дал ответ. Да.
0: Указал на ее место.
1: Да.
0: Конечно, мы понимаем, что или что-то здесь Бог забыл, кто он. То есть пытаясь поддерживать разделение, которое было, или что-то здесь было другое. Но нам нужно еще раз понять, да, что Христос пришел в языческую территорию, с ним пришли ученики. И в то время, как мы уже читали, религиозные лидеры поддерживали эту идею, что они, последователи иудаизма, евреи, они исключительный народ, потому что Бог им дал законы напрямую, а все остальные – это нечистые. Это нечистые. И благословение, в первую очередь, если вдруг Бог, давайте возьмем кавычки эту фразу, захотел кого-то благословить, то он в первую очередь благословит кого?
1: Тех, кто ему.
0: Иудея, да, из народа израильского. А эти все, они второсортные. И, к сожалению, окружающие люди понимали это, язычники понимали это, что если прийти ко Христу, то нужно пройти очень-очень долгий этап, потому что там впереди стоят те, кто достойны, а мы недостойны. Эта женщина, вот она говорит, я недостойна, я знаю, что я, простите за выражение, собака. Но наш Бог так не поступает, наш Господь так не действует. Поэтому в этом случае мы, очевидно, понимаем и видим, что Иисус Христос допускает в своих словах такое отношение, чтобы ученики посмотрели на то, что происходит. Потому что, будучи под влиянием религиозных лидеров своего общества, они, возможно, также относились к этим людям. А Христос пытается вот эту стену, не знаю, китайскую, или как ее хотите назовите, религиозную стену, разрушить. Он пытается показать, что есть нужда, нужда и у язычника, но Господня помощь не видит барьеров или пределов, по которым нельзя бы помочь этому человеку.
1: Помощь Бога без границ.
0: Да. Поэтому вот здесь как бы, когда мы читаем, я иногда сам, когда читаю эту историю, я съеживаюсь, но думаю, ну как Христос мог так ответить? Как Он допустил себе в своих словах это произношение? Но в то же время вот то, что она ответила, и Христос ее поддержал. Она сказала, да, что собаки едят также крохи из-под стола. То есть она говорит, я готова лишь на малую часть, но, пожалуйста, помоги мне. И мы видим, что Христос, он не удержался. Он сказал, да, конечно, я хочу помочь тебе. То есть заведомо от начала у Христа не было нежелания помочь.
1: А может быть, можно ли мы здесь так рассуждать, что на самом деле он не хотел бы унизить и оскорбить, но при этом сам он как бы отстаивает здесь свою границу в том плане, что мы же все-таки на вражеской территории, и она-то не верит в Бога живого. И тем самым показывая, что как бы, ну, ты же вообще не веришь, ты тут не со мной, как бы напоминая ей про этот момент, можно ли мы так рассуждать здесь? Что он как бы просто не возвышается, не унижает, а просто расставляет все точки над «и», так скажем.
0: Вы знаете, вот опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, иногда Иисус Христос, обращаясь к кому-то, кто приходил к Нему просить помощи, исцелялся, Христос говорит им такую фразу «Иди, вера твоя спасла тебя».
1: Угу.
0: Хотя в данный момент человек обращался к Нему не о спасении, в общем плане, а об исцелении.

0: от какой-то болезни.
1: Конкретно, да.
0: Да, от конкретно какой-то болезни. И мне кажется, я как читаю Евангелие, понимаю, что иногда Христос кому-то помогает в рамках только исцеления от болезни. И больше этот человек, к сожалению, не мог ничего воспринять. В силу его социального, может быть, поражения, простите за выражение, или духовного понимания, или еще чего-то. Только это он мог воспринять. Но были случаи, когда исцеленный видел в Иисусе Христе не просто врача хорошего, а видел что-то большее. И вот такому человеку Христос говорит: «Да, это я, вера твоя спасла тебя». То есть ты нашел вот это единение с Богом. Поэтому в отношении этой женщины мы не знаем, каков ее был поиск, богопоиск. Был ли у нее или не был. Да, хотел ли этим Христос подчеркнуть ее вот это религиозное мировоззрение, что она там на уровне, ну, простите за выражение, плинтуса, да, поклоняется какому-то изображению, которое сама же сделала, может быть, из камня. Мы не знаем. Вот. Но Христос готов был помочь, потому что он видел нужду этой женщины.
1: Можем ли мы сказать о том, что сейчас мы тоже с этим сталкиваемся? Что, допустим, ну, мы знаем, что у нас очень много есть разных религиозных течений, да, в 21 веке, да, и люди верят в разное, совершенно в разное. Мы знаем, что человеку очень важно во что-то верить. Да, ну, либо не верить и быть убежденным в противоположной точке зрения. Можем ли мы сказать о том, что Бог все равно относится к всем людям так же, ну, одинаково, да, и готов прийти на помощь?
0: В Евангелии мы видим, что, вот, в частности, по отношению к ученикам, мы это всегда подчеркивали. Христос вел их от одного знания к другому знанию. От одного знания к другому знанию. И Христос очень огорчался, когда они не делали вот эту связь между прошлым опытом и настоящим опытом. Конечно, Господь принимает даже плач маленького ребенка или любого человека, как он есть. Но если человек, научаясь, имея возможности научаться познанию Бога, и не делает этого, его сердце просто огрубевает, как у учеников. Он перестает понимать, да, Бога. Поэтому у Господа нет пределов нашему принятию. Будь я христианином, иудеем, мусульманином или кем-либо другим. Я не могу запретить Богу меня слышать. Бог меня слышит, как свое дитя. Но когда я не сопоставляю, не расту в этом богопознании и вхождении с Богом, я просто окаменеваю. Я начинаю, да, больше, может быть, исполнять обряд какой-то, забывая о том, что Бог не требует служения ни рук, ни ног, ни других моих частей тела, да. Вот. Поэтому, да, Бог слышит. Искренность всегда Богом принимается. Искренность всегда принимается. Но Бог хочет, чтобы я возрастал в богопознании. Чтобы я понимал его волю и Слово Божие, которое он оставил для меня. Понимал его закон, а его закон — возлюби Господа, возлюби ближнего. Понимал, как жить здесь на земле, как действовать в тех или иных ситуациях. В этом суть.
1: Да, спасибо. Да, интересный такой момент.
0: Давайте закончим, да, чтобы эту главу, и еще раз тогда мы вернемся и к этой части. Затем Иисус ушел из земель Тира, прошел через Сидон и вышел к морю. Морю Галилейскому, со стороны Десятиградия. И привели к нему человека, который был глухим и косноязычным, и просили, чтобы Иисус возложил на него руки. И, отведя его в сторону от толпы, Иисус вложил свои пальцы ему в уши, затем, смочив их слюной, коснулся языка его. Взглянув на небо, он вздохнул и сказал ему: «Эфата», что значит «откройся». И в тот же миг уши глухого открылись, скованность языка его исчезла, и речь его стала ясной. Иисус велел людям никому про это не говорить, но чем больше он настаивал, тем больше они рассказывали. Их изумлению не было границ, и с восхищением они говорили: как хорошо он все делает. И глухие у него начинают слышать, и немые говорить.
1: Да, как хорошо он все делает.
0: Мы можем тоже это резюмировать, да?
1: Да, это точно. Да, с каждым разом все равно эта фраза очень применима. Это правда. Почему так? Почему, кстати, вот раньше мы видим, да, постоянно были исцеления, Бог исцелял, а мы вообще сейчас, ну, не можем, кстати, исцелять людей. И нет такого, что люди исцеляются от каких-то...

0: сильных, так скажем, болезней.
1: Я как-то размышлял об этой истории и постарался в ней увидеть больше, чем просто текст. Мы понимаем, что Библия была ограничена, поэтому только эпизод описан. Мы же знаем, что, допустим, глухие, они глухи не потому, что они... Прошу прощения, немые. Они немы не потому, что они немые, а потому, что они глухие.
0: Да, это вот. Взаимосвязано.
1: Да, и вот здесь я то, что вижу, написано, что когда Христос совершил действие, которое для нас может быть непонятное, он плюнул, да, он коснулся, он помазал. Нет никакой здесь магии в этих действиях. Угу. Так Господь совершил, да. Но что произошло? Написано, что этот человек стал говорить ясно. То есть я понимаю, что не просто Христос восстановил его речевой аппарат, он наполнил его разум всеми теми звуками, которые он до сих пор не мог слышать. Это все равно, что как если бы ребенку, да, который никогда не слышал, ему ставят слуховой аппарат, и он начинает говорить, но его речь действительно очень несвязная, потому что у него нет взаимосвязи между звуком, слухом и языком. А у этого человека в мгновение это произошло. Поэтому вот в этом чуде, для меня невообразимое чудо.
0: Это
1: как,
0: это правда.
1: Да, как вот размер этой вселенной. Да, мы видим солнце, каждый даст свет, но оно настолько от нас далеко, что мы бы узнали о нем, если бы его отключили только через 7,5 минут, как мы говорили с вами. Также и здесь. Здесь происходит намного больше и совершеннее, чем можно только вот, используя наши слова, это почитать. Вы спросили, почему таких явных событий или чудес не происходит сейчас. Нет, безусловно, сила Божия не ограничена. Но мы с вами уже читали и находили эпизоды, когда в некоторых местах, и в частности в своем городе, Христос не мог совершить чудес. И там были условия того, что в Него не верили. Господа не верили. Более того, когда мы читаем дальше Евангелие, повествование, мы находим, что ученики совершали чудеса, но в истории христианства потом это сходит на нет. То есть было время, когда необходимо было показать, что у Бога есть сила это сделать. Но у Бога не было цели, если так можно сказать, да, только так и всегда действовать. У Бога есть цель. У Бога есть план, и у Бога есть завершенные события, когда эта земля восстановится от всех болезней. От всех болезней. И даже если взять этих людей, которые, допустим, мы читали в предыдущей встрече или чуть ранее об исцелении дочери Иаира. Маленькая девочка, 12 лет, да, Бог ее воскресил, но она в конечном итоге не жила вечно.
0: Нет, конечно.
1: Она все равно умерла. Поэтому то, что делает Господь вот в этом повествовании, Он показывает, что придет время. И в частности, мы читаем это в последней книге Откровения, когда Господь говорит, я сотру с глаз всякую слезу, не будет никакой болезни и ничего. Но и сегодня у христиан очень много опытов и эпизодов в жизни, когда Бог совершает такие чудеса, исцеление совершает. Поэтому мы можем быть уверены, можем сказать, что Бог продолжает действовать, но Он совершает это намного в большем масштабе для того, чтобы в будущем все восстановить. Чтобы не было ни одной уже как бы болезни, ни одной печали, которую сегодня мы испытываем.
0: Спасибо большое, Вадим Анатольевич, что рассказали нам о том, что на самом деле мы все равны, что мы каждый достойны общения с Богом, и то, что Он нам может помочь в наших сложных и трудных ситуациях, и вообще, когда мы просто к Нему обращаемся.
1: Лишь закончим, может быть, мы по-человечески, наверное, понимаем, что мы бы не были бы согласны на такие взаимоотношения в семье между родителями, детьми или мужем и женой, когда я прихожу к жене только тогда, когда мне что-то нужно от нее. Я с чем-то сам не могу справиться. Мы ведь радуемся вместе огорчаемся, плачем, что-то строим, делаем. Также мы не хотели бы учить нашего ребенка, чтобы он обращался ко мне только тогда, когда ему нужна помощь. Что-то подобное в наших отношениях с Господом. Моя нужда... она сразу обращает взгляд Господа на меня. Бог смотрит на меня, готов. Но Он огорчается, когда Он удовлетворил мою нужду, и я потом живу без Него. А потом приходит эпизод, и я вновь это делаю. Это не взаимоотношения, это потребительство. А Господь хочет вот чистоты вот этих взаимоотношений, чтобы я и радовался с Ним, и печалился с Ним, потому что Он мой Отец, Он небесный мой Отец.
0: Да. Совершенно верно. Он наша жизнь, наша опора и поддержка.
1: Это точно так.
0: Благодарю вас за такие мудрые размышления и за участие в программе.
1: Слава Богу.

0: Богу.
1: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам, что смотрели нашу программу. Делитесь впечатлениями и вопросами в комментариях. Нам важно ваше мнение. Пусть Бог благословит вас. Всего вам доброго.

Говоря о жизни Кенесарецкого региона во времена Иисуса Христа, следует заметить, что те, кто хотели сделать серьезное или сколько-нибудь достаточное состояние на рыбной ловле, обзаводились лодками. Это могли позволить себе далеко не все люди. Мы читаем о том, что у Петра была лодка. Это означает, что Петр был преуспевающим рыбаком в те времена. К нему могли наниматься на работу те, у кого не было собственной лодки или хотя бы плота. Воссоздана модель лодки первого века, которой пользовались люди в том регионе. Лодка обычно была оснащена парусом. Парус тоже стоил недешево. Дело в том, что выработка ткани в те времена была достаточно дорогостоящим продуктом. Иногда тряпочка, чтобы занавесить тело раба, стоила дороже, чем сам раб. В Римской империи рабы нередко жили полуногими. К счастью, в районе Генесарета рабов не было. Люди нанимались в батраки. Нанимаясь в батраки, они по древним иудейским законам должны были в 7-й год получить от того, кому они нанимаются, целое приданое, чтобы суметь встать на ноги. Но в эти годы уже не соблюдались древние законы. Бизнес рыбной ловли был не готов к тому, чтобы коррелировать с теми законами о 7-м годе, которые были заповеданы в Торе. Однако занимающиеся обработкой земель пытались соблюдать 7-е годы. В 7-й год земля должна была покоиться. Если доход человека зависел от рыбной ловли, то это был не сезонный доход, а ежедневный. Поэтому в 7-й год не соблюдался большинством рыбаков того региона. Те же крестьяне, которые выращивали виноград или зерновые, были свободны в 7-й год от полевых работ. И, как высчитали ученые, Христос начал свое служение именно в юбилейный год. Может быть, именно поэтому, когда Он проповедует в окрестностях Тивериады, в Капернауме, множество людей на первых порах Его служения слушает Его проповеди. Они свободны от полевых работ. Но рыбаки по-прежнему заняты своим делом. И даже во время проповеди Иисуса Петр моет сети. Лодка в представлении иудеев была образом ковчега. Ковчег, который построил Ной, был первым судном в истории человечества. И это было средством спасения. Иудеи понимали, что ковчег, который построил Ной, был также прообразом того ковчега, на котором во святом святых восседала Шехина. Поэтому обычная рыбацкая лодка была овеяна романтикой этих древних сказаний. Избранные люди в лодке — Ной и его семья. Избранные люди в лодке — Иисус и его ученики. Когда Иисус просит Петра отплыть

от берега, чтобы можно было проповедовать многочисленной толпе, и Иисус проповедует с лодки. Это аналогия тому, что произойдет немного позже, когда мощным свидетельством Его любви станет безмолвная проповедь Его тела, распятого за наши грехи на кресте. Когда Господь проповедует с моря, сидя в лодке, Он проповедует милость и проповедует любовь. Милость и любовь в Ветхом Завете Господь проповедовал из среды огня с горы Синай. Терновый куст, лодка, крест — это образы, которые коррелируют между собой. Находясь в бурном море, ученики испытывали страх перед смертью. Лодка не могла спасти их до тех пор, пока рядом не оказался Господь. Спасает не лодка, не крест, спасает Божье присутствие. Если мы поклоняемся кресту, не осознавая, что спасает Божье присутствие, если мы уповаем на лодку или на какое-либо еще средство, не осознавая, что единственным спасительным средством является Божье присутствие, мы превращаемся в идолопоклонников. Фетишизм в христианстве низводит все достижения Духа, все то, что кровью Господа и потом Его Гефсиманской молитвы было добыто для нас, низводит все это до уровня язычества. Когда мы думаем о тех сложных моментах, которые пережил Господь, страдая за нас и пытаясь поднять наше сознание до новых высот, мы оказываемся в положении учеников. Возможно, Петр, занимаясь рыбной ловлей, помнил, что Господь обещал его сделать ловцами человеков. Но вряд ли он осознавал, что это значит. Рыба, которая наиболее распространена в водах Генесарецкого озера, сегодня называется рыбой Петра. Господь однажды дал ему великий улов в начале призвания. Но в конце истории, которая записана в Евангелии от Иоанна, рассказывается о том, что это чудо повторилось. Итак, тем утром, когда Господь второй раз дал Петру грандиозный улов, лодка была ориентирована на Вифсаиду или Капернаум. Это означает, что солнце было справа по борту. Ни один рыбак не будет закидывать сеть с той стороны, откуда светит солнце. Ведь в этом случае рыба увидит сеть, и она моментально уйдет в глубину. Но Господь дает огромный улов. И то, что рыба оказалась пойманной в сети, именно при таких условиях, подтверждает чудо, подтверждает сверхъестественность этого события. Петр, его собратья или любой миссионер становятся ловцами человеков не в силу того, что они умелы, не в силу того, что они расчетливы, но только в силу того, что Господь обеспечивает им этот грандиозный успех. Петр насчитал в своем неводе 153 рыбы. Мы не поймем символики этого числа, если не познакомимся с азами ближневосточной цифрологии. Ближневосточная цифрология известна как сфера знания, которая пользовалась большой популярностью в библейские времена. Она не имеет ничего общего с магией. И, как говорит доктор Дукан, библейская цифрология не имеет отношения к каббалистике. Сам Господь
использует идею числа, которая была принята в тех регионах, чтобы сделать понятными те или иные пророчества. Мы утратили эти коды, и поэтому многие библейские пассажи потеряли для нас свою глубину. Цифра 1 связывалась у древних иудеев с идеей многобожия. Господь Бог един есть. Цифра 2 была нагружена идеей истины. Поскольку только при двух или трех свидетелях слово, сказанное в обществе, понималось как достоверное. 2 – это минимальное число свидетелей, которое способно убедить судей в спорных ситуациях. Число 3 понималось как малый круг совершенства. Самая минимальная семья, но полная семья, в которой есть и родители, и дети – это семья из 3 человек. Число 4. Оно несет нагрузку идеи 4 ветров или пространства всей земли. Выражение 4 ветра встречается в Писании не раз. Мы видим, что 4 ветра борются на море, когда Даниил видит свое видение. Это означает, что борьба идет во всем мире. Или, например, все цифры, которые кратны 4, несут идею пространства. Скажем, в Откровении в 19 главе сказано, что кровь потекла на 1600 стадий. Это ни о чем не говорит нам. Но древним людям и особенно иудеям времен Иисуса Христа это говорило о многом. 1600 означает 4 умножить на 4 и умножить на 100. 4 – это пространство, помноженное на пространство и умноженное еще на 100, означает огромное пространство. В таких терминах Писание говорит о последней битве, которая названа в книге Откровения битвой Армагеддон. Там также упоминается, что кровь, которая потекла на такое огромное пространство, доставала до уст конских. Конские узды и кровь, которая достает до уст, это аллюзия или косвенная ссылка на исход из Вавилона. Поскольку, когда Вавилон пал, и это обеспечило иудеям возможность вернуться на родину, вода Евфрата была отведена Киром в сторону. И когда Евфрат, текущий под стены Вавилона, обмелел настолько, что кони его войска смогли пройти под стеной пешком, но не плыть, Кир ворвался в город. Началась резня, и воды Евфрата окрасились в кровавый цвет. Поэтому, на наш взгляд, зловещее пророчество звучало для первых христиан и для иудеев тех времен отрадной вестью. Это означало близкое освобождение. Идея 5 связывалась всегда с Торой. Число 5 – это число Торы, поскольку Моисей записал Тору в 5 книгах. Когда Соломон построил храм, он выставил в нем амвон. Амвон помещался во дворе и измерялся 5 локтями в вышину, длину и ширину. Это означало, что амвон предназначен исключительно для чтения Торы. 5 крытых ходов при Вифезде означают то, что Иоанн воспринимает Вифезду как символ Торы. Расслабленный лежит возле Торы, но Тора не изживотворит его. Тора не способна сама по себе спасти человека. Спасает его Господь. Число 6 ассоциировалось
у древних иудеев.

с идеей человека. Это число с ярко выраженным антропологическим подтекстом. Если мы говорим, например, о 12 коленах Израиля, то это означает 2 помножить на 6. Это значит люди истины. 2 – идея истины. Идея истины встречается также в связи с тем, что скрижалей было 2. Люди Божьего закона. Вот кто такие 12 колен. Идея семьи связана с совершенством. С совершенством Господа и полнотой Его силы. Всякий законченный цикл любой реалии, которая подчинена Господу, кратен 7. 7 дней в неделе, 7 звуков в звукоряде, 7 цветов радуги, а 8-й цвет снова красный. 8-й звук снова до, 8-й день снова воскресенье в библейском измерении. Таким образом, 8 несет идею нового начала. Человека обрезывали в 8-й день. То есть он рождается просто как человек, который живет на земле. Это не делает израильтянина древних времен выше язычника, не дает ему никаких преимуществ перед человеком любого другого племени. Но когда на 8-й день его обрезывают, он вступает в особенный завет с Господом. Он нарекается сыном Авраама. Цифра 10 связывалась с идеей малой доли. Пальцы нельзя разделить меньше, чем на 10. Таким образом, Господь попросил десятую часть, десятину, значит минимум. 12 несло идею множества. Что же такое число 153? 153 не делится ни на какие цифры. Его трактовали в древности как сумму последовательно сложенных 17 чисел. 17 – это 10 плюс 7. Малая доля наших усилий и полнота Божьего присутствия обеспечивает грандиозный успех. Будьте успешны с Господом!

«Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».

0: Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Мы продолжаем с вами изучать Священное Писание, рассматривать различные виды жертв, чем они отличаются друг от друга, в чем их схожесть, как они указывают на будущую жертву Иисуса Христа. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы рассматриваем с вами мирную жертву. Чем она отличается от других видов жертв? Зачем нужна вообще была вот такая градация? В чем разница между хлебной жертвой и бескровной? И кровными мы поняли из прошлой программы. Но вот остальные четыре вида жертв, там приносится в жертву животное, проливается кровь. Недостаточно ли было одной какой-нибудь? Зачем вот нужна мирная?
1: Давайте начнем читать текст Торы, текст Пятикнижья, Священного Писания, книга Левит, 3 глава. Третья глава, первые пять стихов.
0: «Если жертва его жертва мирная, и если он приносит из крупного скота, мужеского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Ааронова священники покропят кровью на жертвенник со всех сторон. И принесет он из мирной жертвы в Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени. С почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Предлагаю вначале рассмотреть ритуальные действия.
0: Да.
1: Что делалось с этой жертвой? О том, как приносили жертву всесожжения, мы говорили довольно подробно и выяснили, что в этих действиях, в каждом из них, был свой важный смысл. Здесь говорится о том, что от закланного животного отделяли весь жир.
0: Тук – это жир.
1: Да, он сжигался. Вот. А вопрос, а что с оставшейся тушей происходило? Так, ответ у нас есть в 7 главе книги Левит, в стихах с 31 по 33, где продолжается описание жертв, но уже даны дополнительные постановления именно для левитов и священников. Итак, 7 глава, стихи с 31 по 33. «Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его».
0: Это о мирной жертве идет речь, да?
1: Да, вот здесь в 7 главе продолжается разговор о мирной жертве. «И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю». Только лишь жир сжигается.
0: И часть ливера.
1: Да, части даются священникам, но это по-прежнему только лишь часть туши. А что делается со всем остальным? Книга Левит, 7 глава, 15 стих. Левит 7, 15.
0: «Мясо мирной жертвы благодарности должно есть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра». На пасхальную, похоже, тоже, да, жертву?
1: То есть оставшуюся часть туши ест сам жертвователь. Вот это вот первое отличие мирной жертвы от предыдущих.
0: От всесожжений, например, где целиком сжигалось все,
1: кроме кожи. Кроме кожи, да, которая использовалась священником. А здесь сжигается совсем небольшая часть, остальное вот берет сам человек, кроме вот той доли, которая принадлежит священнику. То есть здесь новая идея появляется, что человек приобщается жертве. То есть он становится соучастником вот того, что приносилось на жертвеннике. Получается, то, что ест священник, то ест и человек из той же туши, из того же животного. Продолжая разговор об особенностях этой жертвы, давайте зададим вопрос, чем она была вызвана? Вот, то есть была ли это обязанность, была ли это необходимость, или, вот как в случае с предыдущими двумя жертвами, это было желание человека?

0: Предыдущие две жертвы мы поняли, что там хлебное приношение приносилось теми, у кого не было средств. Так. Да? А здесь не в этом, да, смысл.
1: Ну и вновь важно упомянуть, что ни жертва всесожжения, будь то телец или мелкий рогатый скот, или птица, или вот хлеб, не были необходимостью. То есть человек, сказано, если захочет. Что вот в этом контексте с мирной жертвой? Давайте посмотрим на 12 стих в начале этой же 7 главы книги Левит. «Если кто в благодарность приносит ее». И дальше говорится, что надо сделать. То есть первая причина – благодарность.
0: То есть за какое-то событие в жизни, за которое человек хочет Господа отблагодарить, приносилась мирная жертва.
1: Столько много всего в нашей жизни от Господа мы получаем. И вот когда наполняет душу человека осознание благодарности Господу, он может выразить это, принося мирную жертву. Дальше в 16 стихе говорится еще о двух причинах.
0: «Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должна есть в день приношения».
1: Угу. Значит, говорится «по обету». Обет – это очень интересная форма взаимоотношений между Богом и человеком. Обет, он состоит из следующих компонентов. В обете всегда присутствует, во-первых, нужда.
0: Обет – это обещание.
1: Обет – это обещание, да? То есть нужда какая-то. У человека что-то, допустим, не ладится, или какая-то беда, или какое-то горе, или какой-то нерешенный вопрос, да, в котором, или с которым он сам справиться не в состоянии. Он понимает, что он в Господе остро нуждается. И он говорит: «Господи, если ты дашь мне то-то и то-то, если ты вот посодействуешь и совершишь чудо и прочее, то я дам тебе». И вот дальше человек сам принимает решение, что он даст Господу. То есть обет, во-первых, нужда, во-вторых, обещание. И в-третьих, когда Господь свою... Если Господь принимает эти условия, вот штука тут в том, что это уникальность этих взаимоотношений с Господом, что человек предлагает Богу условия.
0: Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
1: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.
0: В прошлые разы, в прошлые программы мы с вами говорили о том, что Господь говорит: «Я не ем эти жертвы, мне они не нужны, они и так все мои».
1: Да.
0: Вот. А какой же смысл тогда человеку манипулировать или влиять как-то на Господа? Господи, вот неразрешенный вопрос. Угу. Но если ты поможешь, я вот тебе жертву принесу.
1: Видите, манипуляция это в сравнении с язычеством как раз-таки отсутствует, потому что язычник знает и верит, что если он принесет эту жертву,
0: Бог обязан,
1: если он произнесет эти слова, то это обязательно и гарантированно даст ему результат. А здесь отношения основаны на свободе выбора. Если Бог посчитает, что просьба человека в действительности ему во благо, если Бог увидит, что она не идет вразрез с его волей, и в действительности это реальная нужда и прочее, то есть Бог принимает решение. Бог не обязан их принять. Там именно если. Господи, если ты мне это сделаешь, то тогда я со своей стороны. Ну, например, вспоминаем, значит, Анну, бездетную женщину, да, которая всегда, вот, приходя в дом Господень, была огорчаема тем фактом, что у нее не было детей. И она говорит: «Господи, если ты дашь мне младенца, то я, и вот обет, я посвящу его Господу на все дни». Господь мог сказать: «Я вижу и знаю, что тебе лучше без детей», например, да, и так далее. То есть обет – это формат взаимоотношений с Господом, когда человек предлагает Богу условия, которые Бог может принять, может не принять. Но вот когда Господь свою сторону исполняет, то тогда человек исполняет обет. То есть таким вот форматом выражения своей стороны или участия вот в этом договоре может быть жертва. Крупный рогатый скот, мелкий и так далее, и так далее. То есть по обету. По обету. И в-третьих, сказано у нас в 16 стихе:
0: усердие
1: или от усердия.
0: Это что значит? Чем отличается?
1: Да, в

0: подлиннике у нас слово «недоба» дословно говорится «добровольно». Вот просто захотелось, да, то есть без какого-то повода. Есть благодарность.
1: По обету.
0: Есть во исполнении своего слова, потому что в Библии это очень строго. Если дал обет Господу, исполни его. Лучше тебе не обещать.
1: Ну да, Бог-то ведь он и так может выполнить просьбу, да, не обязательно. Но вот если у человека вдруг возникло такое желание как-то повлиять на Божий выбор, мне кажется, ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету? Если не повлиять на Божий выбор. Господи, я тебе за это вот дам. То есть что-то
0: Знаете,
1: пожертвую.
0: Обет, к великому сожалению, это нечто, что многие современные христиане ни разу не вкусили. А он представляет собою форму взаимоотношений с Господом, которая открывает потенциал испытать Божье чудо. То есть, когда человек говорит, например, «Боже небесный, ты знаешь, что у меня сейчас вот финансовые проблемы, но если ты дашь мне, скажем, зарплату, вот такую-то, или работу с такой-то зарплатой, конкретно называется сумма, то есть минимум с такой-то зарплатой, я тебе, допустим, буду отдавать, допустим, 50% от того, что я зарабатываю, в течение одного года. Это нечто очень конкретное. И само по себе оно не может случиться и произойти. И если Господь дает ему именно вот это, и потом человек именно выполняет свою часть договора, то тогда он обретает новую меру осознания реальности Божьего присутствия в его жизни.
1: Его участие в жизни.
0: Реальности Божьих чудес. То есть обет несет в себе огромный потенциал. И вот как раз-таки мирная жертва была способом выполнение своей части
1: да,
0: обета.
1: Интересно.
0: Давайте мы посмотрим на 106-й псалом, где, я думаю, это дело чуть-чуть яснее нам станет. Псалом 106, ну, во-первых, 22 стих прочитаем. Псалом 106, стих 22.
1: «Да приносит ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением».
0: Вот эта фраза «жертва хвалы» в оригинале «зебатода» угу. Это как раз-таки термины из 7 главы книги Левит.
1: То есть это то же самое, что по обету?
0: Жертва хвалы...
1: Это мирная?
0: Это именно мирная жертва. Ага. Это не образ здесь. Ага. А именно пусть приносят вот эту жертву, которая предписана в 3-й и 7 главе книги Левит. Так? И она связана с чем? И возвещают о делах его с пением. В 106 главе описан целый ряд невзгод, которые у любого человека могут иметь место. Вот с 1 стиха. Сказано: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Тогда скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага». Угу. Видите, серьезная ситуация, сам не спасешься. «И собрал от стран, от моря и запада, от севера и моря, и, то есть от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне, угу. по безлюдному пути, не находили населенного города». То есть человек заблудился. Да, вот
1: ситуация.
0: Страшное дело. «Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу». И вот 8 стих. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих».
1: И можно принести еще и жертву.
0: Вот именно так. Угу. То есть вот когда человек оказывается в такой ситуации, где он явно знает, что он не справится, угу. то вот дать обет Господу значит испытать Божью силу. И здесь дальше в 106-м псалме описывается иная ситуация. Кто-то вот в путешествии по воде попал в беду, в бурю и так далее. Вот-вот умрет, дает обет, и Господь вот избавляет. Как, например, было в случае с Ионой. Если помните, когда вот это была буря, то сказано, что корабельщики дали обеты Господу. Вот эта вот ситуация. И когда Господь спасает, то вновь дославят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, пусть приносят мирную жертву. Итак, мы отвечаем на вопрос, когда она приносилась. Благодарность, во исполнение обета или от усердия. Ну и теперь несколько особенностей отметим. Я приглашаю вернуться к книге Левит, 3 главе, к 5 стиху, где указана взаимосвязь жертвы мирной с одной жертвой, которую мы уже в этом цикле рассматривали.
1: «И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва, благоухание, приятное Господу.

0: И так оно приносится, вот эта жертва приносится, сказано, вместе со всесожжением на дровах. То есть вначале приносится жертва всесожжения. То есть вначале нужно войти в завет с Господом. И на дровах, на углях, оставшихся от жертвы всесожжения, переносит мирная жертва. Вот эту взаимосвязь никак нельзя пропустить. Потому что мы должны вначале заключить завет с Господом. Это первое, что должно состояться. Но дальше Господь нас учит, что самого завета для подлинной, реальной, духовной жизни недостаточно. Жизнь с Господом и жизнь в Господе продолжается. И человек должен понять, что не только сам Господь себя отдает в жертву, как было в жертве всесожжения, там все сжигалось, так? Но он может приобщиться к Господу, он может есть эту жертву. Как написал в своей книге «Евангелие в Ветхозаветном святилище» Александр Болотников, мирные жертвы в таких ситуациях свидетельствовали о том, что одного лишь заключения завета еще недостаточно. Агнец, как заместительная жертва, должен стать частью жизни человека, вступившего в завет с Господом. То есть, когда съедаешь эту жертву, она становится частью твоего естества. И Господь здесь учил о том, что должна быть вот эта живая связь человека с Господом. Общение и взаимоотношения с Богом в завете продолжаются.
1: Опять же, напоминает обряд причастия, когда человек частичку тела Господня съедает, и Господь становится частью. Если жертвы указывали на Христа, то, наверное, тот же механизм, тот же образ
0: общения. И те же слова.
1: Те же слова.
0: Господь повторяет слова Торы, когда вот говорит там в верхней горнице, еще ранее, вот мы можем прочесть в 6 главе Евангелия от Иоанна, он говорит о том, что нужно есть тело, пить кровь Господа. Естественно, это образный язык, да? Но вот тот факт, что нечто материально употребляется, это отнюдь не образно. Вот смысл в нем образный. И это все, конечно же, из Пятикнижья Моисеева. Это корнями уходит вот сюда, в мирную жертву. Еще один очень важный момент. Давайте посмотрим на 7 главу книги Левит, стихи с 28 по 31. 7 глава с 28 по 31. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу, своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицем Господним. И тук сожжет священник на жертвенник, а грудь и так далее». Значит, интересный момент. Сказано, что он своими руками должен принести. Вот. Уже начиная с жертвы всесожжения, мы видим, что грешник, что человек, приносящий ее, был участником церемониала. Человек заколол ее. Священники разделывали. Человек определенную часть выполнял, часть священники. Но нигде, ни в одной, ни по поводу какой-либо из жертв, не сказано, что своими руками вот это принесет. И вот очень интересно обратиться к традиции на эту тему, которая этот момент давно заметила. В частности, говорится в комментарии Кли Якар, Рави Эфраим Шломо Лунчиц пишет, смотри, ведь ни об одной из жертв не говорится, чтобы владелец доставил своими руками долю, предназначенную Всевышнему. Лишь о мирной жертве сказано своими руками. Вот. И здесь дальше он говорит, поэтому человек приносит их через священническое служение, это вот те предыдущие жертвы. Однако мирные жертвы являются подарком. То есть он обращает внимание на фразу «своими руками», и дальше у нас вот такое нечто не очень понятное в синодальном переводе «потрясая». То есть я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. На самом деле глагол здесь, значит, который используется в подлиннике, говорит о покачивании. Вот, допустим, когда мы кому-то что-то дарим, мы обыкновенно говорим «возьмите, пожалуйста». Да? То есть это вот такой вот естественный жест. Речь идет о вручении подарка. И ты делаешь это своими руками. То есть человек настолько Господу признателен, что он как бы лично входит в его присутствие на территорию святилища и говорит «Господи, возьми, пожалуйста». Вот смысл этой жертвы.

0: Теперь хотелось бы вернуться к тому важному моменту, что эту жертву съедает сам человек.
1: Да, вот с Пасхой также я вот уже заметил эту параллель. И должен съесть ее в тот же день почему-то нужно было. Так же, как и пасхальную жертву ели до наступления утра, да, то есть ночью они съедали ее с горькими травмами. И вот здесь такие параллели. Почему это так?
0: Здесь есть у нас нелегкий вопрос. Смотрите, написано, что если из крупного скота, то пусть делает так-то и так-то. Представляете, сколько надо съесть мяса,
1: ну да,
0: чтобы съесть ее в тот же самый день.
1: Современные вегетарианцы – это просто смерть для них. Съесть столько мяса сразу.
0: Да, а и в ту эпоху тоже. Мы уже отмечали, что мясо ели редко, в принципе, в то время. Да? Вот. И когда это бывало, то это был обыкновенно праздник. Ну, я хочу, во-первых, удостовериться в том, что в действительности есть такая заповедь в тот же самый день съедать. Да? Вот, например, Левит, 22 глава. Мы вскользь упоминали, но лучше, если мы еще раз это выделим. Книга Левит, 22 глава, стихи 29 и 30. 22 глава, 29 и 30.
1: «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должен съесть ее, не оставляйте от нее до утра, я Господь». Это вот жертва благодарения, тоже мирная жертва, да?
0: Да, именно так. Вот это вот термин, который именно вот ее, значит, описывает «зебато дав».
1: Это же вредно, столько мяса сразу съесть.
0: Ну, послушайте, что говорит один из комментаторов Торы. В данном случае я цитирую Абрабанеля. Он говорит: «Цель ее, заповеди, упомянутой в нашем стихе, известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, ну, ночью, как говорится, можно понять, что много не съешь, потому что отдыхать надо, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва, то есть какой повод, чего мы вдруг собрались, он ответит им: за чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба, и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, чтобы ничто не осталось на завтрашний день». То есть мысль, которую предлагает этот исследователь, в том, что эта заповедь подталкивала людей делиться этим. И в действительности...
1: И при этом свидетельствовать еще о чудесах и знамениях.
0: Да. Мы читали уже, помните, в 106-м псалме, 22 стих, давайте я быстренько верну нас в это место, где вот эта «зебатода», она увязывается с одним очень важным действием уст.
1: А что такое «зебатода» еще раз?
0: Жертва благодарности.
1: А, все.
0: Сказано: «Да приносят ему жертву хвалы и да возвещают о делах его с пением». Угу. То есть эта жертва хвалы всегда была сопряжена с провозглашением о милости Господней. Рядышком посмотрим на 115-й псалом, стихи 7 по 10. 115-й псалом, 7 по 10.
1: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня. Посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя».
0: Итак, несколько моментов. «Ты разрешил узы мои».
1: То есть, когда...
0: Господь спас.
1: Или вышел
0: освободил,
1: человека какого-то...
0: Да, то есть от какого-то бремени освободил. Mm-hmm. То есть Бог явил свое чудо. И дальше он говорит: «Тебе принесу жертву хвалы». То есть если Тору не читать, как полагается, угу, то жертва хвалы...
1: Жертва уст, например, можно воспринять.
0: Обыкновенно именно так это понимается, да. Но в оригинале снова вот тот самый термин, угу, который описывает именно конкретную кровную жертву. Да,
1: то
0: жертву
1: есть это не просто хвала, возносимая голосом, устами, в пении, а это именно жертва мирная.
0: Да, потому что ведь тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Угу. То есть вот эта жертва мирная, она сопровождается... провозглашениями. Дальше сказано: «Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его». «Обет воздам», значит, исполню то, что вышло из уст моих, во дворах Дома Господня посреди тебя, Иерусалим. То есть жертва мирная представляла способ собрать

0: народ, устроить праздник.
1: И засвидетельствовать о Божьем чуде.
0: И засвидетельствовать о Боге.
1: Слава Богу.
0: И это сегодня мы можем делать точно так же. Уже в Иисусе Христе, который есть причина хлеба нашего, воды нашей, жизни нашей, сил наших, охраны нашей и так далее, во Христе Иисусе эта жертва реализовалась. Потому кровную жертву мы больше не приносим. Но вспомнить Иисуса Христа, Агнца Божия, и провозгласить помощь от Него и рассказать людям о Нем.
1: Ну, то есть можно просто накрыть стол, позвать гостей
0: так,
1: и также
0: да.
1: засвидетельствовать.
0: Родился ли ребеночек, дали ли, как говорится, повышение по службе или любой повод,
1: помните, за который хочется благодарность, прославить, восхвалить.
0: Да, по обету или просто так, от усердия. Эта жертва говорит об обязанности, о долге человека. Если Господь тебя как-то вот облагодатствовал,
1: благословил,
0: обязательно расскажи, обязательно поделись. Ну и еще один важный момент, который мы уже так вот подспудно провозгласили, упомянули, но тем не менее я хотел бы его отметить. Книга Второзакония, 27 глава, 7 стих, говорит о том настроении, о самой атмосфере, в которой эта жертва должна приноситься. Второзаконие, 27:7.
1: «И приноси жертвы мирные, и ешь там, и веселись перед Господом Богом твоим».
0: Жертва мирная – это веселье.
1: Вот а ее варили или жарили?
0: Не указывается ничего.
1: То есть если жертву нужно было одну варить в воде, не печь, то это, наверное, раз не указывает, что варить ее все-таки пекли на дровах.
0: Человек мог делать, что хочет с этой тушей. То есть ее, главное, нужно было съесть. Кому-то нравится вареное мясо, кому-то нравится, там, не знаю, жареное, кому-то, может быть, шашлык и так далее. То есть это уже свобода человека. Но вот элемент, который я хочу подчеркнуть – радоваться, веселиться. Вот Господь это именно предписал. Вот эта радость пред Господом, она является заповедью Божьей, потому что есть одно место – радость пред Господом, подкрепление ваше. Когда человек выражает эту радость, когда он радуется о всех Божьих благих делах, это дает ему силы. Когда об этом свидетельствуешь, еще более укрепляешься в истине о благости Божьей. И это способ не только самому радоваться, но и распространять благовестие о Господе окружающим.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, очень много нового, интересного мы узнаем из этих программ. Если у вас возникают вопросы, вы можете задавать их нам по бесплатному многоканальному телефону, либо в письменной форме, посылая ваши письма по почте, либо через форму обратной связи с нашего сайта www.3angels.ru. Да благословит вас Господь!
0: И это звучит странно. Евреи идут креститься. Незнание закона освобождает от ответственности. Роги представляли место Божьей защиты. Передавалась идея тяжести греха. Когда вот есть это вот исповедание, оно всегда конкретно. Вес, цвет, форма.

Здравствуйте. Психология сегодня становится все более и более популярна, в том числе и у христиан. Но не все христиане

одинаково относятся к психологии. Одни, наоборот, очень приветствуют этот тренд и считают, что психология направлена на то, чтобы помочь человеку решить его душевные и духовные проблемы. А другие говорят, что нет, психология – это не то, чем должны

0: вопрос. Евгений, скажите, пожалуйста, а вообще Библия что-то говорит о психологии?
1: Ну, если в плане таком как бы научном, то есть, конечно, слово «психология» в Библии, оно не встречается никак. Но само слово «психология», да, которое состоит из двух слов, «псюхе» — это душа, да, «логос» — это слово о душе, то само слово «душа» в Библии встречается множество раз. И поэтому, если читать Библию в оригинале, то слово «псюхе» там множество раз встречается. Потом, опять-таки, если брать психологию как науку, конечно, этого слова в Библии не встречается, именно такая фраза, но, на мой взгляд, когда мы читаем Священное Писание, когда мы читаем Библию, когда мы особенно читаем, там, не знаю, книги, притчи, мы встречаем очень много советов, которые, ну, сегодня мы часто встречаем и в современной психологии. Поэтому самого понятия психологии в Библии нету, самого слова в Библии нету, но так или иначе, на мой взгляд, и Библия, и психология, они как-то идут все время близко рядом. Да и вообще, мне кажется, слово, то есть это научное слово психология, слово псюхе, душа, это уже понятие такое немного из области, ну, опять-таки, религии и философии. Как бы так, как бы ни казалось это слово научным, но как-то вот так получается.
0: То есть многие психологические практики, которые используют психологи сегодня, они проистекают из религии, так получается?
1: Такое лично мое мнение, наблюдение, мне кажется, вообще актуальность психологии, она так, как раз-таки возникает на рубеже тех лет, когда церковная жизнь, религиозная жизнь как бы уходит на задний план, и, но нужда у человека все-таки остается в том, чтобы, там, не знаю, быть на исповеди, каких-то поддержки советов. И на смену как бы церковной жизни приходят психологи или психологи. Поэтому, на самом деле, очень много, я знаю, когда читаешь современную психологию, очень много есть советов, которые есть и в Священном Писании. И поэтому, у нас, наверное, многие христиане, читая Библию, они видят, что есть те же самые советы в психологии, и они поэтому как бы очень часто как бы эти две такие области жизни как бы смешивают, изучают, и, в принципе, в этом есть какая-то доля истины.
0: То есть получается, что пока не было разделения на светскую и религиозную жизнь, да, и не было и психологии, потому что психология все-таки считается светской наукой, она была как бы внутри...
1: Я бы сказал так, не было психологии как понятия или как выделения, но психология была всегда как житейская практика.
0: Как житейская практика.
1: Да, даже есть такое понятие, как житейская психология и научная психология. И, на мой взгляд, Библия, она просто полна житейской психологии. Она как бы вообще, ну, если дать Священное Писание, разделить такие, то есть, там есть темы такие богословские, сугубо такие, да, допустим, религиозные, там, не знаю, там, природа божества, какие-то религиозные практики. А есть очень много Священного Писания и текстов, которые регулируют отношения внутри семьи, там, воспитание детей, отношения между мужем и женой, которые регулируют отношения вообще самого человека по себе. То есть это же, ну, по идее, психологические практики. Хотя они, может, так и не называются, не выделяются, но они там есть. И как бы человек этим жил. Потому что это жизнь. Ты никуда не уйдешь от этого.
0: Ну, раз уж мы коснулись вот этого вопроса, да, как бы светской сферы, там, религиозной сферы деятельности человека, то получается, сегодня тоже, даже сами христиане говорят, вот есть христианская психология, это вот хорошо, это правильно, а есть вот светская психология, вот это плохо. Вот здесь вот можете нам немножко прояснить, вообще существует христианская психология или светская психология? Если существует, то чем христианская психология отличается от светской психологии, нехристианской психологии? Или это немножечко наиграно, надумано?
1: Ну, на самом деле вопрос очень такой спорный. Я встречал разных людей, разных таких мнений по этому поводу. Ну, такой как бы классический ответ на эту тему, что... Как, допустим, не существует христианского сантехника, христианского хирурга, христианского водителя, так и не может быть христианского психолога. С другой стороны, я встречал людей, которые утверждают, что психология может быть только христианской. Есть даже такие книги, которые так и называются «Христианская психология». Есть научные дисциплины.

0: которые преподаются где-то в институтах, особенно там, в теологических вузах, где будет так и написано христианская психология. Ну, на мой взгляд, где-то истинно это происходит где-то посередине, так как психология сегодня, она такая наука очень разнообразна, и даже, я бы сказал, не наука, сегодня очень много то, что называется психологией в мире, оно не всегда является психологией, а, там, я даже сказал больше, наверное, не психологией, а психософия, не знаю, там, мудрость о психике. Поэтому, наверное, отличие будет христианской психологии от нехристианской не в научном подходе, а в том, как психолог сам ее преподает, то есть какие принципы у этого психолога. Потому что в психологии есть ряд таких методик, принципов, которые порой расходятся с христианской, может быть, там, не знаю, принципами, моралью, ценностями, священным писанием. И здесь уже получается определяющим будет фактором именно сам консультант, то есть какие у него ценности есть. И вот это как бы первое, что будет определяться. Второй момент, ну, опять-таки, это уже из области моего там, ну, такого как бы религиоведческого опыта. Все-таки мне кажется, ну, я, конечно, не встречал такое в жизни, там, что прям только чтобы деление было психологии на какие-то конфессиональные вещи, но, допустим, опять-таки, надо предполагать, что христианское мировоззрение подразумевает, что человек, человеческая душа, она, то есть человек изначально рождается греховным. Ну да, по христианском мировоззрению. То есть Адам согрешил, и как бы все люди... Но если мы, допустим, возьмем исламское мировоззрение, то в исламском мировоззрении ребенок рождается безгрешным. И душа ребенка, она как бы чистая. И опять-таки, если подходить в этом вопросе, то, наверное, опять-таки, если будет психолог, допустим, мусульманин, у него все равно будут, вот, опять-таки, поправки вот на этот момент будет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки, да, будет получать. То есть нет такой, как бы, как науки, все будет определяться как бы мировоззрением самого консультанта. Но...
1: То есть, получается, ценности, которые исповедует консультант, они в большей степени влияют на то, христианская психология будет применяться в какой-то там, да?
0: Ну да, как момент, в кавычках.
1: Да? Или не христианская, в кавычках, да? Да. Но все-таки вы сказали такой интересную фразу сказали относительно методик, что некоторые психологи могут применять методики, которые неприемлемы в христианстве. А можете пример привести?
0: Психология как наука, допустим, там общая психология, не знаю, там социальная психология, она вообще никак с христианством не противоречит. Ну, допустим, допустим, общую психологию, она просто изучает, что такое, там, не знаю, память, что такое чувство, что такое там, самооценка, вообще никак не соприкасаясь. А проблема возникает, когда мы начинаем, допустим, приходить, там, допустим, гештальт-психология, там, психотерапия, да, и надо понимать, что каждый из этих этих методик, как бы, они несовершенны, поэтому их существует много. То есть, да, если бы какая-то методология была совершенна, тогда бы, наверное, бы и не возникали бы новые. Допустим, есть такие практики, когда предлагается поговорить со своим, допустим, мертвым дедушкой, там, бабушкой. Ну, я был даже на таких практиках, когда не будут называть названий этих как бы, подходов, этих школ, ну, чтобы как бы, их, может быть, не знаю, не дискредитировать, как бы, чтобы какую-то этику соблюдать. Но я, наблюдая со стороны, мне казалось немного это... на грани уже противоречит Священным Писаниям. К примеру, или есть такие моменты, что надо понимать, что раньше, когда психология возникала, ну, допустим, не знаю, там, того же самого Фрейда, когда мы читаем его, то он выступает как врач, а приходящий к нему человек это пациент. То есть отношения были врач-пациент. Сегодняшняя психология подразумевает, что психолог это, ну, как бы это консультант, а консультируемый это клиент. Да? А если это клиент, то клиент всегда прав. И поэтому, опять-таки, а если клиент всегда прав, опять-таки, если мы это смешиваем с христианской точки зрения, то что душа, то есть человек как бы изначально по своей природе греховен, то консультант, он не будет его к чему-то там призывать, каким-то ценностям, он будет как бы ориентироваться на этого клиента. И, к примеру, если приходит человек, у него проблема в семье, там, не знаю, там, ну, на грани развода, допустим, муж с женой,

0: но то ну, многие психологи я встречал, что он даже не будет задумываться о том, чтобы брак сохранить. Он даже, скорее всего, будет его обучать тому, как красиво развестись так, что потом он не вспоминал про свою жену, не знаю. Что явно будет противоречить Священному Писанию, потому что Священное Писание говорит, что то, что Бог сочетал, да, человек не разлучает. Поэтому все-таки очень важно, наверное, какие принципы исповедует тот, кто консультирует. И это как бы является порой базой.
1: То есть сделаем такой как бы вот пунктик, и на нем остановимся. Основное отличие ценности и веры самого консультанта.
0: Ну да, консультант исповедует, то есть какая у него...
1: Идут предпосылки для его дальнейшей методологии, для дальнейшей терапии, которую он применяет, да? Вот, ну вот такой вопрос еще хотелось рассмотреть. Значит, как мы уже сказали сегодня, что есть определенная категория людей, которые очень, верующих людей, христиан, которые очень поощряют развитие христианской психологии, вообще психологии как направление, а другие, наоборот, вот категорически против. Вот какие вообще проблемы, точнее, какие претензии христиане предъявляют психологии? Вот те, кто против.
0: Ну, на самом деле, да, вопрос как бы такой, он очень, очень серьезный, не праздный. Как пастор, как священнослужитель, я замечаю, что серьезно, на самом деле, у меня у самого есть претензия к современному, опять-таки, не психологии, а опять-таки вот к этой области, что ли, потому что, ну, как психолог, наблюдая со стороны, я даже замечаю, что то, чем сегодня порой люди увлекаются, оно даже порой и не является психологией-то, возможно. Если психология чисто как наука, она вообще никак не противоречит. Ну, допустим, читаю я в Священном Писании, там, не знаю, слово «любовь», а психолог мне пытается объяснить научным языком, что это означает понятие. На самом деле, мне кажется, это только дополняет мою религию, да, как бы. Претензия возникает, ну, на мой взгляд, какие вещи первые? Как я наблюдаю, очень часто люди, увлекающиеся психологией, возникает такая проблема в голове, возникает ощущение, что он теперь все знает. Вот так, как дьявол сказал там в раю, будете как боги. Вот есть такое ощущение, что эти люди, которые начинают увлекаться, вот, и получается, как бы Бог задвигается на задний план. Хотя, опять-таки, это проблема не психологии, это проблема людей, которые часто, как сказать, ну так, такая первая любовь, может быть, не знаю, возникает. Или даже возникает проблема тех, кто их так этому обучает. Я очень много раз встречался с серьезными психологами, такими профессорами, которые являются такими светочами вообще нашей российской психологии. Общаясь с ними, я никогда не замечал вот у них вот этого...
1: Всезнайство.
0: Очень часто, общаясь с ними, задавая какие-то вопросы, они все время говорили, надо подумать, надо изучить, надо пообщаться. Проблема всегда возникает, вот в то, когда люди иногда часто, увлекаясь этим, так или очаровываясь этим, начинают думать, что психология решает все. На самом деле психология не решает всех проблем, да, и нельзя, но люди такие есть. Другая крайность, которая, мне кажется, она возникает наоборот. То есть люди, которые вообще психологию отвергают, они теряют с этим самым тоже, на самом деле, очень много. И если делать все правильно и гармонично, то и психология будет обогащать религиозную жизнь. Да? Ну, не знаю, мне, допустим, как человеку верующему и при этом разумному, мне очень... Бывает интересно понимать, что я изучаю в Писании, как на это смотрит наука. Там, да, как бы, то есть мы живем все равно с вами в такое время, век науки, прогресса, не знаю. Поэтому, но когда... Здесь, мне кажется, самое главное – это ставить приоритеты. Что для меня выше? То есть если для меня Священное Писание, если Бог, он стоит на первом месте, то психология, она всего лишь такой инструмент, помогающий мне правильно жить или помогающий мне какие-то вопросы, которые не всегда Библия описывает. Надо понимать, что вообще, мне кажется, мы сейчас с вами живем в такое время,

0: постиндустриальная, когда психика работает, там, не знаю, на 200%. Если раньше, там, когда люди жили, не знаю, там, занимались охотой, каким-нибудь, может быть, земледелием, мне, на мой взгляд, там нагрузка на психику была не такая большая, и, возможно, и Священное Писание, это, хотя и описывает некоторые психологические практики, там, какие-то моменты, не заостряет на это внимание, потому что, наверное, и не было такой надобности. Сегодня, когда мы живем в 21 веке, и когда люди, вся деятельность человека, она как раз-таки завязана больше с умственной деятельностью, там, да, когда душа больше работает, здесь, на мой взгляд, очень необходима помощь специалиста, именно которая в этом деле разбирается. Но при этом очень важно, чтобы Священное Писание не уходило на задний план. Если будет все гармонично, если Священное Писание, Слово Божье, оно присутствует в жизни как главный авторитет, который корректирует мою жизнь и корректирует даже мою психологию, корректирует мои методы познания психологии, методы работы как психолога, то это очень здорово, это дополняет друг друга.
1: Евгений, спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши размышления и за ваши ответы. Дорогие друзья, спасибо также, что вы были с нами. Мы очень надеемся, что те вопросы, которые были заданы, и ответы, которые мы получили, не оставят нас равнодушными и помогут нам разобраться в христианстве и психологии.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Благотворительность, меценатство, взаимопомощь, милосердие – эти явления были присущи России XIX – начала XX веков. Бурные события прошлого века привели к тому, что культура личной благотворительности была почти утрачена. Сегодня у нас в гостях человек, для которого помощь нуждающимся стала смыслом жизни. Председатель правления благотворительного центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Здравствуйте, Валерий Алексеевич.
1: Здравствуйте.
0: У нас в России, когда слышат слово «благотворитель», часто подразумевают некоего пожилого, очень богатого человека,

0: человека, который, ну, зачастую под благотворительностью понимается, что, ну, вот человек каким-то образом замаливает свои грехи, там еще что-то. А вот как было в вашей жизни? Как вы решили стать благотворителем?
1: Вообще благотворительность, она изначально и исторически, она исходила из меценатства богатых, состоятельных людей, когда возможности какого-то человека позволяли оказать помощь. Это нужно было только увидеть. У меня произошло абсолютно не так. Я работал в бизнесе, и когда по роду своей деятельности увидел, как страдает, как живет сегодня деревня, в какой нищете, голодьбе, я увидел многодетные семьи, у которых просто на столе не бывает каждый день хлеба. А мой бизнес, он заключался в вагонных поставках муки на хлебозаводы городов Дальнего Востока. И постепенно-постепенно вот произошла какая-то переоценка ценностей. Я не скрываю, хорошая была зарплата, хорошие условия труда. Мне очень многое дозволялось. Я мог согласовать с директором служебной запиской командировку в любой город Дальнего Востока и всегда получал одобрение. Я развивал свой бизнес сам, но под руководством хозяина. И вот когда я увидел эти многодетные семьи, семьи с главой семьи, мы работали как с фермером, я обратил внимание, в каком социальном достатке эти семьи живут. И мне постоятельно хотелось что-то для них сделать, что-то помочь. И вот постепенно...
0: А можно уточнить, какое это время было?
1: Это конец 90-х, начало 2000-х годов.
0: Ну, то есть, вообще говоря, люди жили небогато вообще в стране.
1: Да, тогда вот начиналась эта рыночная экономика, тогда пошли эти малиновые пиджаки, как их говорили, да? Да, действительно, у русских людей много, ну, возможностей, что ли, и сделать реальные какие-то дела, потому что у нас время такое было. Можно было много изменить, можно было на многое повлиять, но кто-то воспользовался это вот в свое благо, а кто-то на этом пострадал. И вот эта грань, она в то время четко-четко определилась. И я общался с многодетными семьями, даже дети, в которых по очереди ходили в школу, потому что нечего было одеть на ноги. И вот этот уровень, вот этот контраст, вот меня он заставил задуматься о многом. И я понимал, что дать семье один раз помочь решить какую-то проблему, это абсолютно не меняет систему. Ну и вот, поскольку я тоже был предпринимателем в то время, и у меня... мозги работали, у меня желание появлялось что-то для этих семей сделать, но не просто дать, а изменить. Угу. Вот постепенно это все поменялось. Мой бизнес коммерчески перешел в такой, скажем, наверное, духовный бизнес. Я сам уверовал в Бога. Мне хотелось, ну, как говорят, не снять последнюю рубашку, но не снимая рубашку, одеть кого-то, помочь изменить их состояние, их ситуацию в жизни. Ну вот постепенно-постепенно я поменял и свою жизнь.
0: Ну, то есть, собственно, момент, когда вы начали, ну, активно так заниматься благотворительностью, вы тогда не были ни пожилым, у вас была семья, которую надо было кормить, обеспечивать. Не сказать, что вы были супербогатым. Но, тем не менее, вас вот что-то побудило.
1: Ну, да, жил я на одну зарплату, но зарплата была достойная. Угу. Ездил я в то время уже на джипе, и, работая в бизнесе, я зарабатывал хорошую зарплату, и это позволяло моей семье регулярно ездить в отпуск, отдыхать. Но на фоне моей работы моя жизнь мне казалась, ну, честно сказать, незаслуженно. Я часто задавал себе вопрос, почему я это имею все, а люди рядом живут в такой нищете.
0: Ну, справедливости ради, немногие люди задают себе такой вопрос. То есть, вообще говоря, вот

0: Вы говорили о том, что вы уверовали.
1: Да.
0: Ну, то есть что-то произошло в жизни.
1: Знаете, вот многие задают мне такой вопрос, и я понимаю сам, что вот 23 года я в сфере благотворительности, и я знаю очень много историй, когда родители больных детей берутся за некоммерческие организации для того, чтобы сделать какие-то действия и помогать больным. Но у меня, слава богу, было все хорошо. У меня трое детей, хорошая семья. Я сам здоров, мои родители здоровые были. Сейчас отца уже нет, к сожалению, только мама, ей 85 лет, и она переживает обо мне каждый день. Она знает обо мне все мои действия. К моему стыду она часто говорит: «Валера, я тебя вижу чаще по телевизору, чем воочию». Но, правда, я живу в очень плотном графике. Ну, хочется успеть сделать больше, хочется успеть сделать лучшее для больных детей, для семей, для многодетных.
0: Ну, вообще ваши успехи, они впечатляют. То есть вот детский хоспис, который, ну, большие здания, богатые, огромное количество вложенного туда и труда, и денег, и, ну, вообще всего, и сил, и сердца. Вот. Но с чего-то же все начиналось.
1: Поверьте, это не мои заслуги. Это не я. Это люди, которые нас знают, которые нам верят. Ну, да, была практика из бизнеса. Я понимаю, что социальный бизнес, он еще ответственнее, чем коммерческий бизнес. Потому что коммерческий бизнес стоит одна задача – заработать. А в социальном бизнесе стоит другая задача – грамотно использовать заработанное или привлеченное. И то, что «Радуга» добилась за 23 года, у нас есть прекрасный детский хоспис, и это один из проектов. Но здесь участвует очень много людей из разных регионов и даже стран. Это люди, кто знает и верит.
0: Нет, ну я хотел немножко с другого. Когда сейчас вот смотреть на ваши достижения, очень многие люди скажут: ну что, у человека много денег, или там не у него, но во всяком случае он нашел хороших спонсоров, которые это все содержат. Но ведь начинали-то вы явно не с таких масштабов.
1: Знаете, у нас очень много помощников, людей разной социальной прослойки, разного достатка. И, наверное, это можно отметить с достоинством. У нас очень много пенсионеров, жертвователей, очень много студентов, жертвователей, очень много участников наших акций, мероприятий, школьников и даже дошкольников. У нас в Омске просто пошла волна говорить о добре в детских садах, и даже детсадовские дети участвуют в наших проектах.
0: А каким образом?
1: Это здорово. Вы знаете, вот проводим урок добра в школах, и те родители, у которых есть дети в садиковском возрасте, это все рассказывают, это показывают. К нам приходят часто люди с детьми школьного возраста, даже младшего школьного возраста, которые из своих бутылочек из-под сока, копилки, они вытряхают 10-копеечные монеты, чтобы помочь сверстнику. Вот это очень большая работа и очень, очень почетная, когда родители приучают своих детей обратить внимание на нужды других, на болезни других. И научить помогать. Ведь помощь не всегда деньги. Я знаю, что за «Радугу» очень много людей молятся во всем мире. Очень много. У нас есть в разных европейских странах, у нас есть верующие люди в Канаде, кто знают Омск, кто знают омскую «Радугу», кто просто молится за нас. И эти переживания, они не напрасны. Эти переживания, они действенны. Это можно рассказать множество свидетельств о том, как люди чувствуют «Радугу», как люди чувствуют больных детей. Просто даже не задумываясь, в Германии у нас живет молодой человек, бывший житель Казахстана. Он прислал

0: рождественские посылки в Омск, в Радугу, не зная кому. И одна посылка досталась мальчику, который сильно пострадал в пожаре. Ребенку 10 лет, у него обгорели уши, сильно пострадал нос, у него обгорели сильно фаланги пальцев. И вот эта посылка досталась этому мальчику. И когда ее вскрыли, там было письмо: «Дорогой друг, я тоже жил в многодетной бедной семье. Для нас яблоко было праздником». Это письмо читал мальчик, который лежал весь перебинтованный в ожоговом центре. И в письме было адресовано: «Я не знаю, кто получит это письмо, эту посылку, но я знаю, что ее получит именно тот, кто очень нуждается». И когда мы прислали фотографию того ребенка, который посылку прислал из Германии, мы передали, этот молодой человек приехал сам в Омск, сам навестил этого ребенка. И сейчас этот человек уже несколько лет жертвует деньги для детского хосписа. И удивительным образом эти деньги приходят тогда, вот в самый нужный момент, когда нужно ребенку специализированное питание, которое даже учреждение здравоохранения не может обеспечить, семью. И из больницы обращаются в Радугу: помогите, вот для этого ребенка нужно вот на месяц там 150 тысяч для детского питания. И мы понимаем, что у нас сегодня их нет. Но мы верим, что с нами Бог, что Он поможет, Он не оставит это служение. На завтра приходят деньги из Германии. И я пишу: Йоган, в тот самый нужный момент пришли твои 150 евро. И мы закрываем целый месяц питания больному ребенку, который лежит в государственном учреждении. Мы не знаем, когда мы что-то делаем и как это отражается на деле. Но я думаю, что Бог высоко, Он все видит. Он видит наши сердца, Он видит проблемы. И неважно, кто и чем как помогает. Я еще раз повторюсь, иногда помогает молитва. И помогает она в тот самый момент, ну, когда нет других вариантов помощи. А молитва помогает. Я знаю, что у нас есть в базе наших жертвователей очень много пенсионеров. И я знаю, что в те дни, когда дают пенсию, у нас телефон не будет замолкать. Пожалуйста, придите. Я получила пенсию, я хочу помочь ребенку. И вот бабушка, которая отдает эту 1000 рублей больному ребенку, она не знает, кто этот ребенок. И она извиняется, слезно извиняется, что она не может помочь больше. Еще раз говорю, не всегда помощь – это деньги. Человеческий ресурс – это тоже очень важно. Это тоже, это бесценно, просто бесценно. У нас в хосписе лежат дети. Вот в чем особенность? У нас вместе с детьми обязательно находится мама. А что такое мама больного ребенка? Это 24 часа в сутки ребенок на руках у мамы. И мамы часто забывают про то, что они женщины.
1: Да даже не с больным ребенком, просто с маленьким ребенком. Даже... это тяжело. А когда он требует какого-то особого ухода...
0: К сожалению, у нас такая проблема в России. Это, наверное, наша культура, наш менталитет. Если в семье больной ребенок, то очень часто папы там уже нет. И вот у нас в хосписе с больными детьми обязательно находится мама. И мама тоже проходит обследование и лечение. У нас уже было два случая, когда в период пребывания ребенка в хосписе у мамы была выявлена онкология по-женски. Мама была прооперирована, а ребенок находился в хосписе. И мама после операции в государственном учреждении тоже пришла, вернулась в хоспис и проходила реабилитацию. Слава Богу, сейчас все хорошо. А ведь мама могла не попасть к нам. А ребенок растет, дай Бог. А если у ребенка единственный человек, кто о нем заботится, мама, которая не может следить за своим здоровьем, тоже уйдет из жизни. Поэтому Бог все знает. Надо молиться, надо.
1: Хоспис – это все-таки учреждение для очень тяжело больных. Ну, как-то вот он так воспринимается, правда?
0: Да, знаете, это опять же, наверное, наш менталитет. Это мы, русские люди, понимаем, что хоспис – это место смерти. Хоспис – это морфин. Хоспис – это только обезболивание. Нет. У нас хоспис, мы пытаемся перенять культуру благотворительную вот паллиативной помощи именно в Европе. В Европе, если ребенку поставлен паллиативный диагноз, с ним уже начинают...
1: А паллиативный – это как? Что это
0: неизлечимые диагнозы. Паллиативные – перенять.

0: И вот палео с итальянского – это плащ. Это укрыть плащом от непогоды, наверное, да, от невзгодов. Вот палео – это плащ. Закрыть плащом, оказать помощь, прикрыть. И если такой диагноз ставится, то ребенку уже начинают помогать. И что характерно, в Европе с семьей с такой работает 3 психолога. Один психолог, который специально подготовлен и обучен, работает только с ребенком, который угасает, который не доживет, может быть, до зрелого возраста. Второй психолог работает только с родителями этой семьи. И третий психолог, обратите внимание, третий психолог, который работает с этой семьей, он работает с дедушками и бабушками этого ребенка. Понимаете, да, насколько глубоко и насколько семье легко перенести утрату ребенка, когда работают специалисты.
1: Перенести утрату, ну и, наверное, и восстановиться, и в конце концов, конечно, ну, как-то сохранить эту семью.
0: Потому и вот что эта она помощь, же... она должна быть системной.
1: То есть вот вы оказываете помощь такую, какую, наверное, больше в России.
0: Ну вот по оценке нашего авторитетного эксперта Анюты Федермессер, которая сейчас директор Первого московского хосписа, она у нас была, и она сказала, что мы оригинальны, что мы эксклюзивны, что никто в России так не работает, и вы, пожалуйста, не меняйте стиля своей работы. На сегодняшний день у нас 634 семьи на учете, а хоспис всего на 15 семей в
1: месяц. То есть это семьи, которые уже получили или вот должны получить помощь?
0: Это семьи, которые нуждаются в нашей помощи. Но это только Омск. А что делается по всей России? Понятно.
1: Ну вот в таком контексте, может, не до жиру. То есть у нас совсем все плохо, ну, по сравнению там, с той же Европой и так далее. То есть, может быть, что-то попроще делать?
0: Знаете, вот многие говорят, мы ждем помощи от власти, нет поддержки от государства. А мы-то кто? Ведь мы – это государство, ведь мы – люди, мы – это мы, это народ. И зачем от кого-то ждать помощи, если мы можем сами друг другу помогать? Зачем обвинять правительство или власть, что чего-то нету? Мы это сами можем сделать. Мы очень многое можем сделать, вот именно заботясь друг о друге. И это бесценная помощь.
1: Ну, мне кажется, что тут связано, в определенном смысле связано с нашим менталитетом, с нашей культурой, что государство все делает. И поэтому...
0: А мы чего-то ждем?
1: Да, мы ждем. Ну, мы платим налоги там, мы еще что-то делаем. А дальше пусть государство работает. На практике получается, что...
0: Я считаю, что если говорить о государстве, нужно начинать с себя. Если ты сам о себе заботишься, ты позаботишься о тех, кто рядом. Ты будешь видеть эту нужду. Те, в свою очередь, могут позаботиться о ком-то еще. Только о заботе, только от любви, только от внимания мир может стать лучше. А что нам нужно? Вот когда мы занялись благотворительностью, да, мы, вот у нас уже 11 лет выходит газета, газета «Радуга», газета «Добрых дел». И в ней мы пишем о тех судьбах детей, которым мы помогаем и о которых мы призываем к помощи других людей. И в этой газете для нас очень важная страница, одна из последних, это отчет о использованных деньгах за месяц. Вот этот фактор прозрачности, он показывает людям, куда идут эти деньги. Это подчеркивает о том, что помощь идет до получателя.
1: Ну, и, видимо, именно поэтому те бабушки, которые получают пенсию, которые там... могут пожертвовать всего 1000 рублей, которая, ну, наверное, им очень нужна самим.
0: Конечно.
1: Они жертвуют.
0: Конечно. Любая помощь, любой человек, любой социальный, вот, социального уровня, любой человек национальности, любой человек, ну, неважно, мужчина ты или женщина, ребенок ты, студент ты, неважно, кто ты. Ну, всегда у человека заложено природой делать добро, о ком-то заботиться, что-то кого-то любить. Я считаю, что очень много

0: Очень многое в жизни мы можем сделать сами своими руками. И мы должны об этом думать.
1: Можем, но очень многие вообще не уверены в том, что... Ну вот у меня очень мало денег. У меня очень мало каких-то возможностей. Ну и что я могу дать? Чем я могу помочь?
0: А вы знаете, очень часто ценится желание помочь. Угу. Очень часто. И мы часто встречаемся, у нас очень много волонтеров. У нас есть волонтеры, которые живут с маленькой пенсией. Но они звонят и говорят: Валерий, а мы можем прийти к вам в хоспис, посадить цветы?
1: Вы как называли цифру, количество волонтеров, которые с вами сотрудничают?
0: Знаете, их практически невозможно всех учесть. У нас только база, где более 2000 телефонов и адресов. Это те люди, которые к нам когда-то пришли и сказали: будем нужны, звоните. Угу.
1: Вы реально им звоните, и они приходят.
0: Иногда мы просто пишем о своих акциях, и люди приходят на акции, и звонят, и пишут, и предлагают свои услуги.
1: Ну, вообще, конечно,
0: помочь
1: здорово.
0: Может каждый.
1: То есть, ну, даже сам масштаб вашей деятельности, он впечатляет. Единственное, что, ну, такой масштаб был ведь не всегда. То есть, когда начиналось?
0: Видите, 23 года нам. И где-то с 5-го, может быть, с 6-го года мы только начали учитывать эти базы, этих людей, этих студентов. За 23 года выросло целое поколение. Много лет назад мы помогали в деревнях собрать первоклассников в школу, потому что для ребенка стоял вопрос, пойдет он в школу или нет, потому что не в чем было идти, не с чем было идти. И когда мы проводили эти акции... Эти семьи, эти дети, они почувствовали заботу. Сейчас эти дети выросли, и сейчас эти дети, вспоминая, помогают также в деревнях работать. Вот он результат. Что посеешь, то и пожнешь.
1: Ну да, вы посеяли, и у вас такие большие.
0: Ну, небольшие, можно больше. Но мы не ставили задачи перед собой сделать больше. Мы всегда стараемся сделать лучше. И это побуждает других делать так же. Наверное, это самое главное. Это самый главный пример.
1: А что бы вы могли сказать людям, которые, может быть, ощущают в себе потребность кому-то помочь? Ну, или побуждение какое-то кому-то помочь. Но не видят как. Не понимают чем. Ну, или не имеет достаточно средств для чего-то, или еще что-то. Вот что такому человеку сделать? Куда обратиться, может быть?
0: К соседу, к друзьям, к знакомым. Ну, добро можно делать везде, всюду и всегда. Понимаете, чтобы поверить добро, нужно сделать его. И когда ты один раз сделаешь... Ты увидишь, и ты поймешь, что это не трудно, это легко. И это очень приятно. Делать добро и отдавать свою любовь – это всегда приятнее, чем ее получать. Попробуйте, и вы в этом убедитесь сами.
1: Спасибо большое. Вот ну, такое напутствие, приятное на самом деле. Потому что когда смотришь на ну, вот ролики ваши, когда смотришь на то, чего вы... достигли, в общем-то, понимаешь, что дорога длинная, и по мере того, как человек по ней идет, он взрослеет, он чему-то учится. То есть вот ваш пример, когда человек, ну, когда вы посвятили свою жизнь, по сути, вот другим людям, детям, ну, нужд на самом деле ведь много. Просто вы выбрали для себя вот именно такое служение? Или это было, ну, самым вопиющим? Вот больные дети, которым вы помогаете.
0: Ну, мы делаем лишь только то, что хочется делать. И просто стараемся делать качественно.
1: Спасибо большое, Валерий Алексеевич. Ну, могу сказать только одно. Пусть вас Бог дальше благословляет.
0: Спасибо. на фоне социальной работы.

работает с семьями, с сельскими семьями, с городскими семьями, с многодетными семьями, мы увидели одну проблему, которая тронула нас глубоко. Это больные дети. Больные дети, которым невозможно в силу каких-то обстоятельств получить соответствующее лечение, наблюдение у врача. Они живут в маленьких деревнях, далеких от райцентров. И семьи не имеют рабочих мест. Для этих семей просто событие съездить в райцентр или в город. И все это, конечно, отражается на здоровье детей. Очень много детей, которым мы помогаем, которых мы опекаем, врачи говорят, очень поздно поставлен диагноз, очень поздно сделано обследование. Вот из этой категории «очень поздно» мы увидели тех детей, которым уже не помочь, потому что очень поздно. Но все равно есть шанс, все равно есть шанс проявить свою любовь и заботу к этим детям. И вот когда мы увидели, какие хосписы бывают в Европе, нам захотелось сделать такую картинку здесь, у нас, в Омске, для наших больных детей.

0: Реализовывая этот проект, нам хотелось, конечно, по максимуму учесть все недостатки, с которыми мы на протяжении 20 лет сталкиваемся. И, конечно, в этих стенах мы хотим дать максимум любви, максимум заботы, максимум внимания и больному ребенку, и его родным и близким. Мы не боги, мы не можем воскресить ребенка, если он неизлечимо болен, он все равно уйдет из этой жизни. Но жизнь продолжается вокруг него, и продолжают жить родители, близкие, родственники. И хотелось бы дать все возможности, все условия для того, чтобы жизнь продолжалась, и продолжалась именно счастливо.
1: Дорогие друзья, если мы видим человека в нужде, и наше сердце не может успокоиться, это нормально. Сострадание – это особое чувство, вложенное в нас Творцом. Если мы заглушаем его, мы черствеем и теряем вкус жизни. Конечно, мы не можем решить проблем всех людей, но мы можем помочь кому-то ближнему и сделать его жизнь лучше. Иногда помощь связана с очень большими затратами, и мы можем оказать ее только сообща. Пример такого служения – благотворительный центр «Радуга». Если у вас есть побуждение, вы можете поддержать это служение, перечислив средства на указанный на экране расчетный счет, либо отправив СМС на номер 3436 со словом «Радуга» и суммой пожертвования, например, «Радуга 300». Помощь нуждающимся, поддержка слабого – это то, что дает нам ощущение сопричастности и родства, то, что делает нас единым народом. До свидания.
2: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Здравствуйте. Императорские пингвины собираются в группы, чтобы согреться. Когда снаружи минус 20 градусов, внутри такой кучки очень тепло. Температура может достигать 35 градусов. А чтобы крайние пингвины не замерзли, они потихоньку продвигаются к центру. Любопытная птица. И о ней нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова.

0: Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Иногда думают, что пингвины обитают там, где льды, то есть на Северном полюсе и на Южном полюсе. Это так?
1: На самом деле это не так. Пингвины обитают на Южном полюсе, но мы знаем из первых источников, это источник Васко да Гама,

0: необычные существа, которые выпрыгивают из воды, и тогда они их еще назвали морские акробаты.
1: И, наверное, даже не знали, кто это, птицы, рыбы или животные. Да?
0: Конечно, они видели их только издалека, поэтому для них это была еще только загадка, что это такое.
1: А пингвин всегда был нелетающей птицей? Или когда-то в давние времена он мог летать?
0: Первые окаменелости пингвина были найдены в Новой Зеландии. Там работал ученый профессор Хаксли, и он обнаружил вот эти окаменелости вплоть до эоценового периода.
1: Это то есть, очень давние времена.
0: Да, это очень давние времена. Вот именно креационисты-палеонтологи, они отмечают, что эоценовый период, он начался с того момента, когда вот произошел потоп, и ковчег, вот он, можно сказать, пристал к берегу. И вот это то время, когда животные выходили из ковчега и расселялись по нашей земле. Но вот именно профессор Хаксли, когда нашел окаменелости, он обнаружил, что то животное, которое он нашел, по внешним признакам оно напоминало пингвина. Но что еще было самое интересное, что строение стопы, вот если бы это была стопа пингвина...
1: То есть вот это лапки, да?
0: Да, это лапки, на которых ходит пингвин. У наших современных пингвинов, у них, вот мы видим, вот это фаланги пальцев. Здесь у нас кости, которые называются плюсна. То есть у нас с вами вот эти косточки, они не сращены.
1: Ну да, они так свободно двигаются.
0: Да, они свободно двигаются, они соединены только сухожилиями и мышцы. У пингвинов в связи с их образом жизни, хождение вот по льду, у них эти плюсны, эти косточки, они сращены между собой. Ну вот профессор Хаксли, он сделал вывод, что с того времени до нынешнего времени пингвины нисколько не изменились.
1: Каким он был, таким он и остался.
0: Да, а креационисты верят, что и ученые-креационисты, они утверждают, что это именно тот период, когда животные вот вышли из ковчега.
1: Угу. Пингвин большую часть времени плавает и ныряет, насколько я знаю. Ну, по крайней мере, если не большую, то очень много времени проводит в воде.
0: Да.
1: А что в строении тела вот помогает ему так долго
0: Конечно,
1: быть пловцом?
0: Основная жизнь пингвина, она связана с водой. За редким исключением пингвин выходит на сушу, это в период размножения, когда им необходимо отложить яйцо и высидеть птенца. Ну, а поскольку вся жизнь проходит в воде, как мы здесь с вами видим на этой фотографии, тело пингвина напоминает торпеду.
1: Да, есть
0: торпеду.
1: Оно очень обтекаемое, удлиненное.
0: Очень обтекаемое, удлиненное. Человек взял вот это особенное строение этой птицы или, допустим, даже рыбы, любого водного существа, кита, взял и... Уже люди начали использовать это в строительстве подводных лодок. Мы с вами знаем, что подводная лодка, она тоже имеет обтекаемую форму, как торпеда. И видим, что вот пингвин имеет форму торпеды. У него есть плавники. Это у него крылья, которые...
1: На самом деле крылья, да.
0: Да, являются крыльями. И, как вы видите, пингвин, он при достаточно большой скорости плавания под водой... может не вертеться, как вот вокруг своей оси, а именно вот эти крылышки, которые он растопыривает, помогают ему сохранять равновесие. Что еще мы можем сказать? Что цвет пингвина. Вы обратили внимание, что чаще всего иногда смеются и говорят, что пингвины, они ходят как бы в смокингах.
1: Да. Я даже видела фотографии, сейчас, видимо, модно, на свадебной фотографии жених-невеста, и между ними пингвин с бабочкой. Видимо, похож на жениха.
0: Да, вот я вам принесла небольшой макет пингвина. Вот мы с вами видим, да?
1: Хороший макет.
0: Хороший макет.
1: Очень натуральный.
0: Вот наш пингвин. И мы видим с вами, что пингвин имеет брюшко белое. А сверху он черный. Оля, как вы думаете, зачем ему нужно вот так вот наряжаться? Что вот, он на какой-то вечер собирается?
1: Вот вы знаете, я даже в затруднении. Когда я смотрю на фотографии, я думаю, что такой наряд должен быть заметен на расстоянии многих километров. И хищник любой его поймает.
0: Конечно, на белом снегу.
1: Да, и так, может быть, вы расскажете, зачем он такой наряд? Я затрудняюсь с ответом.
0: Ну вот вы наверняка уже видели фотографии, когда пингвин плывет.
1: Да.
0: Плывет. И здесь мы с вами видим, что когда птица плывет,

0: то нижняя часть у нее светлая. Угу. А хищник, который проплывает внизу...
1: Это кто, например?
0: Это у нас чаще всего бывают морские львы.
1: Морские львы.
0: Да, морской лев, он похож на тюленя, только с большими зубами, и достаточно он кровожадный и очень беспощадный. И вот пингвин у нас плывет, брюшко у него светлое. Так. Если хищник смотрит на него снизу вверх, то что он видит?
1: На фоне светлого неба пингвин,
0: да,
1: не заметит.
0: Это чаще бывает небо, это бывает чаще лед, который он тоже белый. А пингвин фактически маскируется. Но также не только снизу может быть опасность, но и также и сверху. Допустим, те же люди, они тоже могут, к сожалению, навредить птицам.
1: Да.
0: И для этого у птиц есть такая вот... краска черная.
1: Вот этот как раз смокинг черный.
0: Да, черный смокинг.
1: То есть сверху на фоне дна пингвин тоже не заметен.
0: Да, он получается? Не виден, он сливается с темной глубиной вот этого океана. Вообще пингвины это больше социальные животные. Они легко могут стать добычей во время хождения по снегу.
1: В одиночку, да?
0: Да, в одиночку. Но их же много. А обычно те, которые очень уязвимы, они побеждают своим количеством. Угу. Ну и в условиях зимы, когда пингвины собираются в колонии, в которых они стараются вот, высиживать своих птенцов, там у нас чаще всего самцы, то есть отцы семейства, они на первых этапах они заботятся об этом. Высиживание
1: яйца. А почему именно они?
0: Ну вот интересно, что когда самка, она откладывает яйцо, то согласитесь, для того, чтобы создать яйцо внутри себя, нужно достаточно много питательных веществ.
1: Ну да, тем более там холодно, и скорлупа должна быть прочной, да и самому пингвину энергии много надо.
0: Конечно. Поэтому самка, отложив яйцо, она аккуратно... как бы сказать, отдает самцу.
1: Как отдает?
0: Ну вот здесь нет второго пингвина. Самка, она подходит к самцу, и здесь у них есть мешочек. Вот между ножками там есть мешочек. Изначально вот как бы вот яйцо, когда попадает на этот свет, оно падает на лед. То mm-hmm. есть, когда выходит из самки, оно попадает на лед. При этом самка должна очень быстро, в течение нескольких секунд, своими вот этими маленькими ножками, неуклюжими, попытаться его положить в этот мешочек.
1: Чтобы он не
0: именно
1: примерз.
0: К себе. Поэтому самка старается подойти как можно ближе к самцу, к пингвину, и передать вот это яйцо из своего мешочка именно ему. При этом им нужно действовать обоим очень быстро. Но опять же, яйцо находится в окружающей среде, открытое, без тепла, без защиты. Ну и здесь, конечно, помогает опыт. Если птицы уже не первый год откладывают яйца, им, конечно, проще. Но молодняки, они остаются иногда
1: без потомства.
0: Без потомства, да. И вот это яйцо, самец, он кладет себе в мешочек туда. И все, здесь вот на этом этапе уже самка с самцом, они прощаются.
1: На сколько времени?
0: Ой, на очень много времени. Самка уходит в открытый океан питаться рыбой от 3 месяцев.
1: Ой.
0: 3 месяца вот ее нету. И что самое интересное, когда она приходит, она должна узнать самца,
1: своего партнера.
0: Партнера. И узнать его в этой многочисленной толпе, и все же они кричат, потому что самец, он долгие месяцы стоял и грел это яйцо. И когда вылупился птенчик, вот именно в это время он не получает пищи. Птенец, в отличие от других животных, он остается без пищи какое-то время.
1: То есть все это время самец, получается, стоит на одном месте?
0: Ну, они ходят.
1: Ходят с этим
0: ходят,
1: яйцом,
0: конечно,
1: да? То есть они
0: ходят.
1: Могут передвигаться.
0: Да, здесь очень много опасностей именно для сохранности яйца, потому что, согласитесь, при хождении самец может выронить яйцо, и оно покатится, и он его не догонит и погибнет. И самка приходит с моря и спрашивает, а где? Нету, извини, любимая. Вот, грустно. Но при этом, при всем, она находит своего партнера во всем вот этой вот толпе пингвинов. Они узнают друг друга. И здесь он ей уже передает не яйцо, а

0: птенца. Угу. То есть уже вот вылупившегося птенца. Но при этом сам самец-пингвин, вот интересно, что в его... строение его внутренних органов, его пищеварительная система, она способна вот эту пищу, когда он поел несколько месяцев назад, сохранять внутри себя и потихоньку вот как бы подкармливать свой организм. Но при этом, когда птенец рождается, его тоже нужно подкормить.
1: То есть это у папы, чуть-чуть. У самца, у него запасы вот этой
0: да,
1: пищи?
0: Да, есть внутри, есть запасы. И он иногда вынужден, ну как бы он должен делиться с птенцом, чтобы тот, он мог дождаться матери. Ну, да. То есть своей... Как мы видим, дожидается. И потом уже вот самец, он прощается с птенцом, он его уже больше никогда не увидит. Вот. И птенец остается на попечении у самки. Угу. Там вот она дальше его растит и
1: обучает.
0: И пингвины, они создают такие детские садики. То есть какая-то часть самок, она вынуждена уходить обратно в океан, чтобы питаться.
1: То
0: чтобы
1: есть они
0: опять приходить. Да, чтобы
1: угу.
0: опять приходить и кормить уже подрастающее поколение. И здесь создаются детские садики, где остается главный пингвин, допустим, какая-то самка, и она смотрит за всеми.
1: Ну вот у нас даже на фотографии есть настоящий
0: да.
1: детский садик на прогулке.
0: Детский садик на прогулке. Вот что самое интересное, вот, Оля, мне бы хотелось отметить, вот как может эволюция вот именно запомнить вот эти все моменты, то есть как вот пингвин в условиях тяжелого климата, минус 60 градусов, может понять, когда ему нужно выходить на лед зимой и начинать откладывать это яйцо, когда самка знает, что ей нужно возвращаться обратно, чтобы там ее партнер не бросил яйцо и не ушел, чтобы питаться, ведь это же тоже случается. Вот. Когда вот это все нужно, чтобы произошло, и что самое интересное, пингвины, они линяют все в одно и то же время. То есть не как птицы какой-то в промежуток времени, а именно все в одно и то же время.
1: А почему?
0: Ну, конечно, для линьки им необходимо выйти на берег. Или, допустим, птенцы, им нужно всем в одно и то же время опериться. Хищники, опять же, здесь численность пингвинов, хищники кого-то съедают, кто-то остается живыми. Угу. Конечно, больше остается живых. И они способны полинять спокойно и выходить, дальше отправляться в открытый океан.
1: Ну, то есть я поняла, пингвины все делают сообща.
0: Да, все делают сообща
1: для выживания.
0: И в определенное время. То есть в определенное время они все линяют, у всех происходит линька. В определенное время они знают, когда нужно выйти на сушу. И еще они знают даже, что они же, вы же понимаете, что во время зимы минус 60 градусов площадь льда достаточно большая. И во время весны, когда температура повышается, лед, он начинает таять, и он остается только там, где есть земля, то есть есть где твердая почва. И вот пингвины, они знают об этом. Вы представляете? Вот, допустим, перед нами пингвин, который первый год, вот он готовится воспроизвести как себе подобных, да, то есть он собирается в путь, где отложит яйцо, найдет mm-hmm. подругу себе. Так вот, откуда же они знают, что им нужно пройти столько километров от места, где они вышли, от полыни, где они вышли на лед, и им нужно пройти вот это все расстояние, чтобы там, где твердая земля, и как они определяют, что это твердая земля, именно здесь небо, снег не растает. Кажется, что это небольшие моменты, но очень важные для пингвина. И если вот что-то одно упустить, в итоге сам пингвин, он погибнет. Даже пингвин, который откололся от стаи, он уже не может выжить. Поэтому...
1: И то есть в данном случае мы, опять же, имеем выбор. Или мы верим в то, что это произошло в результате цепочки случайностей, что, ну, пингвину повезло, другими словами. Или мы верим в то, что это божий замысел относительно этой уникальной птицы. Дарья, спасибо за пингвина, за беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Пишите нам, звоните, заходите на наш сайт. Всего вам доброго, до свидания.

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же –

Когда приходит время обедать, всегда нужно иметь при себе подходящие столовые приборы. В мире животных в качестве ножей, вилок и ложек для десерта используются различные биологические механизмы, инстинкты и приспособления, которые зачастую поражают воображение. Наглядный пример – это рыба-лучник, который обитает в реках от Индии до Австралии. В отличие от большинства рыб, чьей пищей являются насекомые, лучники не ждут, пока их добыча случайно упадет в воду. Вместо этого, когда приходит время обеда, у рыб-лучников есть особая стратегия. Рыбы выстреливают в насекомых из-под воды, и они известны своей поразительной меткостью. При этом их мишени могут находиться на высоте более 1,5 метра над поверхностью воды. Их способность использовать законы физики удивительна.

и применяемые механизмы. Этот процесс начинается с поиска потенциальной добычи. В отличие от большинства других рыб, бинокулярное зрение рыб-лучников устроено так, чтобы наилучшим образом фокусироваться на цели. Когда рыба замечает насекомое, возникает необходимость произвести несколько необходимых вычислений. В течение пары секунд лучник точно определяет размер добычи, угол и расстояние. При этом нужно учесть оптические искажения по причине дифракции. Из-за них цель кажется смещенной на 25 градусов относительно своего фактического положения. Зафиксировав положение цели, рыба делает последние приготовления перед нападением. Сначала она двигает хвостом из стороны в сторону, чтобы точно прицелиться. Затем язык занимает центральное место в ротовой полости. Посмотрите на эту узкую канавку по центру и обширную полость прямо под ней. Утолщенная средняя часть языка имеет такую форму, чтобы плотно прилегать к этой канавке. Благодаря этому образуется тонкая трубка, которая будет работать подобно стволу пистолета, направляя мощные брызги лучника. Мощность струи, которая проталкивается через этот узкий канал, можно регулировать в зависимости от расстояния и размера насекомого. Одновременно рыба создает внутреннее давление, плотно закрывая жабры. В итоге струя воды запускается практически с идеальной точностью. При необходимости лучник может произвести до 7 выстрелов один за другим. Лабораторные исследования показали, что техника стрельбы рыбы-лучника имеет более сложную структуру, чем это предполагалось ранее. В зависимости от расстояния до цели, рыба может контролировать скорость и форму струи, используя мышцы и ткани своего рта. Замедленная съемка показывает, как каждая струя жидкости генерирует максимальную мощность, нужную для данного расстояния. Давайте посмотрим на эту струю с другой точки зрения. Когда лучник стреляет, отдельные капли сливаются, образуя единую шаровидную структуру. Чем больше насекомое, тем больше этот шарик. И в дело вступают другие факторы. Если цель находится близко, то струя будет идти по прямой. Но если расстояние увеличить, то сила гравитации будет изгибать траекторию в виде дуги. Поэтому лучник должен вносить поправку на гравитационную составляющую. Результат впечатляет. В 1943 году легендарная меткость рыбы-лучника и ее способность наносить удары из-под воды были использованы военно-морскими силами. Когда в Тихом океане бушевала Вторая мировая война, в США была построена новая подводная лодка, получившая название «Арчерфиш» или «Рыба-лучник». Во время патрулирования вблизи Токийского залива эта подлодка заметила огромное японское судно. После преследования судна в течение 6 часов подводная лодка открыла огонь. Четыре торпеды достигли цели, и японский авианосец водоизмещением 72 тысячи тонн затонул. Это был самый большой военный корабль, когда-либо уничтоженный в результате атаки подводной лодки. И в этой истории есть нечто большее, помимо смертоносной точности. Подводная лодка «Арчерфиш» была великолепно спроектированным кораблем. Его экипаж состоял из 10 офицеров и 70 моряков, 10 торпедных аппаратов, палубная артиллерия.

артиллерия и 4 дизельных двигателя. Арчерфиш мог работать на глубине более 150 метров и отслеживать цели на расстоянии 7 морских миль с помощью системы радаров. Никому не придет в голову оспаривать необходимость проектирования и замысла при создании судов подобной сложности. Но когда дело доходит до биологических тезок этой подводной лодки, объяснение их поразительных способностей основано на случайных, хаотичных эволюционных процессах, которые способны путем метода проб и ошибок каким-то образом достичь создания столь совершенного механизма. Подобные рассуждения противоречат как логике, так и научным доказательствам. Биологический механизм рыбы-лучника удивительным образом демонстрирует учет законов оптики, гравитации и гидродинамики. Это позволяет рыбам охотиться, плавать и размножаться. Подобные механизмы нередко превосходят гениальность человеческих изобретений и ясно указывают на необходимость объяснений, выходящих за рамки материалистических представлений о мире.

Почему после красивой свадьбы наступают серые будни? Почему те, кто так мечтал об этом дне, через год уже не узнают друг друга? Почему более 70% пар разводятся? Получается, ожидания не совпадают с той реальностью, с которой сталкиваются люди? Тогда что же там на самом деле ждет молодоженов? И как им не разочароваться? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

Чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все

Когда пара готовится к свадьбе, они часто погружаются в процесс подготовки. Выбор платья, декора, меню, гостей. Все внимание направлено на одно событие – день мечты. Но, как показывает практика, именно здесь закладывается первая трещина. Фокус смещается.

0: превращается суть отношений на красивую картинку. Но исследования Института брака и семьи Университета Вирджинии 22 года показывают, что пары, которые готовились именно к совместной жизни, а не к свадебному дню, имеют на 35% больше шансов сохранить брак в первые 5 лет. И это не случайно. Ведь свадьба – это начало, это пристань, от которой отбывает этот корабль любви. А брак – это ежедневное хождение по волнам, иногда справляясь со штормом, иногда наслаждаясь стилем. На свадьбе звучит «да любви», но в браке ежедневно приходится говорить «да ответственности». И вот здесь начинается встреча с реальностью. А в реальности не всегда легко прощать, слышать, уступать, ждать. И если ожидания были построены на идеализированной картинке, то неизбежно приходит разочарование. Психологи называют это кризисом первого года брака, то есть столкновением ожиданий с бытом, столкновение с привычками и, конечно же, с несовершенством партнера. Сергей, а почему же Бог вообще создал брак? Зачем?
1: Нехорошо человеку быть одному. Сказал Бог, когда сотворил землю, когда сотворил Адама. Адам был один, да, у всех животных были пары, была пара, а у Адама не было. И Бог, конечно же, знал, планировал, что он будет делать. И он сказал это, заявил, и, можно так сказать, и показал, почему он сотворил брак, почему он сотворил мужчину и женщину, чтобы были двое. Во-первых, чтобы они не были одиноки, чтобы была эта дружба и любовь у человека. То есть Бог создал любовь, Бог создал дружбу, когда создал двух людей. Uh-huh. Это в таком физическом плане. А в духовном плане он создал брак для того, чтобы люди могли лучше понять Бога. Что я имею в виду? Когда они взаимодействуют друг с другом, когда они, да, общаются, когда они там как-то примиряются, когда выслушивают друг друга, уважают, ценят, тогда они понимают, как Бог, во-первых, взаимодействует с нами. Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто рисуется аллегория отношения Бога со своим народом, как жених и невеста, угу, как муж и жена. Вот. И вот эта верность Бога своему народу, своим детям, она показывается как символ верности мужчине, женщине. И он также хочет, чтобы и народ был верен ему, церковь его, да, как невеста Христа. Вот. И эти отношения тоже, они вот семейные отношения, это как символ вот этих отношений Бога со своим народом. Ну и, конечно же, есть отношения в Троице. Угу. Верим, что Бог, Отец, Сын и Дух Святой, они тоже имеют какие-то отношения внутри себя. И отношения внутри семьи также могут быть такой моделью выстраивания отношений в Троице.
0: Спасибо.
1: Ирина, скажите, пожалуйста, может ли брак сделать человека счастливым? Может ли он восполнить какие-то психологические потребности человека?
0: Современные исследования, например, Journal of Family Psychology 21 года, показывают, что пары, в которых до брака обсуждались ожидания относительно ролей, бюджета, интимности, личных границ, адаптируются в браке почти в два раза легче. Но если разговоров не было, то каждая мелочь становится полем боя. Кто должен мыть посуду, как проводить выходные, сколько общаться с друзьями. Вроде бы бытовые вещи, но именно они становятся показателем, умеем ли мы быть командой. Многие люди подсознательно ожидают, что действительно брак должен сделать их счастливыми. Но брак не делает человека счастливым. Он раскрывает то, что уже внутри. Брак не исправляет личные пустоты, он лишь увеличивает масштаб внутренних дефицитов. Поэтому зрелость – это не найти правильного, идеального человека, а стать таким, с кем будет хорошо жить. Ожидания разбиваются вдребезги только если они были далеки от реальности. Семейная жизнь, она прекрасна, но если к ней подготовился и сделал максимум для того, чтобы она таковой и была.
1: Спасибо. А еще вопросик у меня такой. Вы как психолог, Ирина, что порекомендуете парам делать перед браком, чтобы минимизировать проблемы разочарований в браке?
0: Есть такое интересное упражнение. Нужно взять лист бумаги и разделить его на три столбца. В первом столбике написать ожидания от брака. Например, он всегда будет меня понимать, она будет вдохновлять меня, мы будем во всем едины.

0: Нужно сравнить эти списки ожиданий друг с другом, то есть ввести в курс дела то, что вы ожидаете от любимого человека в разных сферах. И обсудить это, насколько вообще ожидания совпадают и что вы готовы, да, реализовать, а что нет, а что партнер готов реализовать, а что нет. Во втором столбике напишите договоренности, на которых сошлись, ну или поправки, которые внесли, которые больше похожи уже на реальность. Например, иногда он раздражается, иногда мы будем друг с другом не согласны. И уже в третьем столбике напишите, что лично вы будете делать в таких ситуациях, чтобы сохранять любовь и мир в семье. Самый лучший вариант, если есть возможность даже обсудить результаты упражнения с душепопечителем, пастором, консультантом по добрачным отношениям, потому что у нас до брака часто розовые очки, и мы можем что-то не учесть. Также пары часто сталкиваются с разочарованием, да, когда особенно вот не готовятся так, не делают каких-то упражнений, не обговаривают. И отсюда, Сергей, вопрос, как христианину правильно относиться к разочарованию в браке, когда реальность, ну, совсем не оправдала ожиданий?
1: Нормально относиться к разочарованиям, потому что в браке в любом случае они... Может быть, какие-то маленькие, не совсем большие, но они будут. Потому что невозможно просчитать все на 100%. Что будет в браке, да? Каким будет твой партнер, что там у него выльется еще в его характере. Поэтому важно не очаровываться и понимать, что с любым человеком вас бы ждали какие-то разочарования. Угу. Всегда. Это даже не в браке, в любом случае, это в дружбе, в партнерстве, в работе, в бизнесе. Да. Ты вроде человека хорошо знаешь, а вот в каком-то совместном деле... Он проявил себя с такой стороны, которую ты вообще не ожидал. Поэтому нужно понимать это, нужно не очаровываться, да, а осознавать какие-то вещи. Нужно хорошо максимально узнать человека до. И просто искренне пообщаться, если вот пришло какое-то разочарование. Искренне общаться, сказать, слушай, вот это вот случилось, я этого не ожидал. Что будем с этим делать, как ты на это смотришь? Рассказать о своих желаниях, о своих переживаниях, нуждах и вместе меняться к лучшему.
0: Спасибо, спасибо. Я до брака, помню, настолько переживала, что такие разочарования, эти на риск-то есть, большого количества разочарований, много историй разных знаешь. И я помню, как мы с мужем судорожно искали все возможные вопросы, которые можно только себе задать. Вот чтобы максимум друг о друге узнать. Все эти упражнения, задания во всех книжках, помимо разных добрачных курсов. То есть мы просто максимум друг о друге узнали, даже завели такую специальную там страничку, где мы все это записывали, все, что мы там сейчас ощущаем, все, о чем мы договариваемся, о себе представляем, чтобы даже потом сравнить.
1: Чтобы потом, если это случится, вот смотри, видишь, мы договорились.
0: Да, мы даже так...
1: И что? И это вы избежали всех нюансов в браке, всех разочарований, то есть ничего не было, никаких новостей потом, то есть все как вы написали по учебнику, все так и случилось в браке.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в большинстве, да, мы, так сказать, это невероятно помогло, просто невероятно. Мы даже тогда говорили, ну, слушай, вот что мы будем, правда, чувствовать с тобой, если вот мы сейчас это все обсудили, а что-то будет не так? Например, ты поступишь иначе, чем сейчас говоришь, или я поступлю иначе. И тогда муж сказал, ты знаешь, я почувствую действительно разочарование, и что меня... даже предали или обманули. Вот. И мы тогда действительно обсуждали, какие из обсужденных вопросов действительно принципиальны для нас, например, там, про границы какие-то в общении с противоположным полом и так далее, что вот это мы не будем нарушать. А что будет обсуждаться? Более того, есть даже такое понятие в психологии – реконтрактинг. До брака мы, можно сказать, контрактуемся. Мы обсуждаем разные договоренности, как что будет. Но ведь есть этапы, например, рождение ребенка, да, первые кризисы, ребенок пошел в школу, или наоборот, эффект пустого гнезда, да, когда дети уже упорхнули из гнездышка. Это самые такие важные этапы, где пара сталкивается...
1: То есть стоит опять сесть на разговор и обсудить новый этап жизни.
0: Да. Да.
1: Как мы дальше будем жить?
0: Да, действительно. Или, например, переезд. Или, например, пара сначала жила с родителями, да, там, одного из супругов, а потом вместе. Или наоборот, на какой-то этап пришлось жить с кем-то. Вот в эти все моменты действительно очень важен реконтрактинг. Во момент кризиса, перемен, когда мы правда садимся и заново обсуждаем свои ожидания, что поменялось и как теперь будем действовать.
1: Да, это интересно.

0: А как христианину нужно вообще тогда представлять брак? Что там будет? Вот какие ожидания себе рисовать, чтобы не разочароваться?
1: Я хочу один стих прочитать библейский. Я на нашу тему сегодня приготовил его. Мне кажется, это он очень важен. Он конкретно говорит не о браке, а в принципе об отношении людей. Иисус, когда готовился уходить с этой земли, он учеников готовил к дальнейшей жизни. И он сказал очень важный текст. Это великий, великий текст. Иоанна 13:34. Написано: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга». Потому что, почему Христос это сказал? Он понимал, что будут такие ситуации, когда им не захочется любить друг друга. Потому что вообще весь Новый Завет, во всем Новом Завете, я когда-то считал, примерно около 100 выражений встречается вот этого греческой фразы «друг друга». И это показывает о том, что христианство, оно говорит об отношениях. Христианство – это религия отношений. И в том числе и брак – это отношения. И в этих отношениях мы всегда сталкиваемся с другим человеком. И если мы сразу себе не определим, что я, как мы говорили о завете, что я буду любить этого человека, несмотря ни на что, мы будем стараться договариваться, что такое любовь. Это действие, это принимать, это прощать, это смиряться перед ним, свою гордость, эгоизм опускать, да, убирать и идти на переговоры. Поэтому это очень важно. И Христос специально показывает, что, да, говорит, что испытания будут и будут сложности, но вы любите друг друга, если вы мои ученики. Да? Там в том числе и в Новом Завете Павел говорит: муж да любит жену, жена уважает мужа, и взаимная любовь между вами, смиряйтесь друг перед другом, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому нужно увидеть друг друга потенциально в браке, как мы можем быть, да? И как лучше узнать друг друга, чтобы не разочаровываться. Я посоветую молодым ребятам, я сам это пережил, это мне помогло. Надо максимально человека в разных обстоятельствах увидеть. Не просто где-то в кафешке мы пошли погуляли на улице, там она красивая, я красивый, на каком-то балу, на празднике, там на торжестве улыбаемся, или в церкви, там где все на нас смотрят. Побудьте в экстремальных ситуациях. Как в песне пелось: возьми в горы, друга узнаешь, кто он. Идите в поход вместе, в лагерь какого-нибудь. Поживите там вместе в каких-то условиях, там 7 дней. Когда ты видишь, когда она проснулась утром, не выспавшаяся, не накрашенная, да, в таком вот виде, как она есть, уставшая, в какой-то стрессовой ситуации, как она реагирует, как он реагирует, вот в этих вещах. То есть посмотрите друг на друга. Еще очень важный момент – побыть у друг друга в гостях и взаимодействие с родителями. Как он относится к родителям своим, как относится к маме, как она относится к своим родителям, как к папе, уважает она его, ценит, любит, или вообще нет папы, какие отношения, какая модель отношений у них в семье. Вот, как она ведет себя на кухне, в гостиной и так далее. Вот в этих во всех вещах нужно увидеть человека, чтобы не было никаких разочарований в будущем. Вот эти такие советы от меня.
0: Да, да, я бы еще добавила, что как важно поговорить об этом выбранном человеке, например, с пастором, священнослужителем, тоже тот, кто уже давно хорошо знает, да, этого человека.
1: Да, то есть те, кто его хорошо знают, спросить, то есть те, кто может сказать, не просто там наговорить о человеке, там, бывают те люди недоброжелатели, которые тебе много скажут: ой, слушай, с ним лучше не общайся, он такой-сякой, такой вот, он вот так. То есть выбирайте людей, которые действительно любят этого человека и не скажут вам что-то лишнее. Они любят и вас, и которые хотят вам счастья обоим, и ему, и тебе.
0: Да, да, действительно. Я еще вспомнила, как мы готовились к браку. Я помню, мы прям завели отдельный файлик про наши недостатки. И мы каждый раз встречались, и каждый раз, когда вот виделись, мы вспоминали за этот период, пока не виделись, что-то еще негативное про себя, что можно заранее друг другу рассказать.
1: То есть... Это смело, это очень смело.
0: Да, и поэтому перед браком у нас был у каждого, можно сказать, такой списочек, к чему быть готовыми. И я помню, когда я смотрела на весь этот список, я была очень рада тому, что я-то, в принципе, готова к этим минусам, потому что многие из них пересекаются там что-то с моим папой, что-то с моим братом. И, по сути, я уже привыкла с этим справляться. И вот это было потрясающе, когда ты не только выбираешь, сравниваешь и ожидаешь что-то хорошее, да, а когда ты готовишься еще и к минусам.
1: Да, есть такое выражение, что брак – это не то, что, ну, как бы, это ты просто должен принять

0: человека, с которым, с минусами которого ты сможешь жить.
1: Да.
0: Потому что у всех есть недостатки. Вопрос, с какими недостатками ты справишься и сможешь жить.
1: Да, именно. Вот да, про это. Да, и отсюда возникает вопрос. Раз бывают такие разочарования, кто-то да, готовится, кто-то не готовится. Ну, все равно возникают разные неожиданности. Как тогда укреплять союз, да, чтобы не жить в иллюзиях, но и не потерять веру в чудо семьи?
0: Я думаю, что иллюзии в любом случае какие-то будут. Угу. У нас они у всех есть.
1: Да.
0: Но надо максимально приближать себя к реальности, но и не забывать о романтике, действительно. Угу. То есть в любом случае важно и строить романтику, строить какие-то мечты. Может быть, думать о человеке только хорошо. Думать о человеке хорошо, это не значит закрывать глаза на какие-то минусы, но все-таки потому, что когда мы смотрим, как Бог смотрит на человека, он видит то, каким он может стать, а не то, какой он сейчас есть. Также и смотреть на человека с лучшей стороны. Это чтобы сохранять веру в чудо семьи. Да? Mm-hmm. А в любом случае будет открытие, будут некоторые разочарования. Нужно учиться общаться до брака открыто, чтобы когда возникнут эти ситуации недопонимания, огорчения, нужно, чтобы открыто их решать, обсуждать и проходить дальше. Вот. Чтобы не терять веру в чудо семьи, я советую смотреть на положительные примеры в браке, угу. Потому что вокруг очень много отрицательных примеров, много разводов, много людей живут друг с другом, постоянные конфликты, живут как квартиранты, то есть нет отношений. Их связывает, может, только дети, может, какая-то работа, что-то другое, но не любовь и отношения. Не смотрите на эти примеры, их вокруг много, но есть примеры, может быть, их меньше, счастливых, хороших семей.
1: Да.
0: И вот у них учиться.
1: Да.
0: Есть книга, там, сколько, 200 счастливых браков, угу. Или что-то около того. Читайте об этом, учитесь, смотрите и вдохновляйтесь на хорошие семьи.
1: Угу.
0: Вот это сохранит вашу веру в семью и в то, что у вас тоже вы сможете построить эту семью с Господом.
1: Да, это правда. Есть даже программы разные, где берут интервью у семейных пар, как это по-разному бывает. И я помню, что было невероятно полезно до брака смотреть. И это тоже развенчивает эти мифы, да, что все будет идеально, потому что каждая история, она уникальна. Во-первых, в том, как знакомиться, как все складывается, какая свадьба у кого, какое предложение у кого, как вообще строится семейная жизнь и с какими проблемами пары сталкиваются. Поэтому действительно, когда мы можем заранее это все увидеть, вдохновиться, но также не строить себе ложных иллюзий, да, потому что разочарование, часто мы разочаровываемся не в самой семье, не в самом браке, а в своем представлении, которое мы себе нарисовали об этом заранее.
0: Да, это есть.
1: Это как иногда разочарование в Боге. Некоторые люди говорят, я разочаровался в Боге, но ведь ты больше разочаровался в своей картинке, которую себе нарисовал.
0: Да, в своих ожиданиях, представлениях, что Бог мне сделает вот это, Он меня будет постоянно благословлять, давать вот это, там, то-то-то.
1: Да.
0: И когда этого не случилось, так же и в семье.
1: Да. Да-да-да. И еще могу сказать из опыта семейной жизни. Мне, на самом деле, я могу тут разглагольствовать, но в нашей семье больше, наверное, терпит и смиряется мой муж. Вот я могу говорить так, что у нас все потрясающе, это потому что он служит конкретно. Я-то больше холерик, я могу и эмоционировать, вот. А вот он так все принимает, смиряет, любит. И вот я иногда его спрашиваю, ну как тебе так удается нашу семью, чтобы в ней всегда был такой мир, столько любви, столько заботы? И он всегда отвечает, что такую притчу вспоминает о том, что человек подошел, так сказать, к монаху и спрашивает, а какой Иисус? Какой он? Ну вот я не понимаю. Он, как мне понять вообще его? И он говорит, ты знаешь, Иисус как я. И тогда этот человек посмотрел на монаха и сказал, тогда я хочу идти и узнать твоего Иисуса, если он такой, как ты. И для меня это было так сильно, когда я услышала эту притчу, что, во-первых, этот монах смог такое сказать, ну, вообще-то это очень как бы...
0: Значит, он соответствовал.
1: Да, да. Более того, и другой человек не сказал, что, ой, а действительно, значит, он имел такой опыт общения с тем монахом, такого служения, такой самоотверженности. И я вот помню, что когда... Я услышала это, посмотрев на своего мужа, я действительно ощутила, что если Иисус такой же, как мой муж, я хочу знать такого Иисуса. То есть то, какая жертвенность, какое покрытие, какая вот такая любовь.
0: Вот это очень хорошо иллюстрирует фразу апостола Павла про семью. Он говорит,

0: Мужья, любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И вот тогда, жены, уважайте мужей, если вот эта вся формула работает, если жена, если муж действительно любит жену, как Христос любит нас, да, вот тогда действительно это настоящая любовь, любовь агапы, которая прощает, которая безусловная. И вот тогда жена будет идти за таким мужем. Вот. Если муж так не любит, как Христос, не старается, да, прощать, смиряться и ценить, иногда снисходить, вот, тогда и жена как бы не сможет его до конца уважать, вот, и эта конструкция разрушится.
1: Да, да, здесь хотела сделать акцент на том, что когда мы смещаем даже свой взор с того, что, что я ожидаю в браке, да, как там будет, на то, а что я там сделаю, чтобы не разрушить даже ожидания другого, а чтобы даже сделать лучше. И когда вот мы обсуждали это даже до брака, что многие, вступая в брак, потом делят, ой, хоть бы мне не переработать-то, не сделать-то больше усилий. Но если каждый будет стараться на 100%, или, как математики сейчас, конечно, меня так закидают камнями, на 120% из 100, или на 150% из 100 вкладываться, ну тогда же это будет что-то на частичку рая, на частичку небес.
0: Похоже.
1: Да, да, да, в нашей жизни. Да.
0: В общем, невозможно перегнуть в этом вопросе.
1: Да.
0: Нужно делать максимально от себя больше. Даже если считаешь, что я делаю больше, чем мой супруг, делай это больше, потому что супруг будет видеть, вдохновляться и будет также стараться делать.
1: Это правда, это правда. Сегодня мы увидели, что свадьба – это лишь начало пути, а не его вершина. Любовь проверяется верностью, заботой и умением видеть друг в друге Божий образ – даже в несовершенстве. Свадьба заканчивается аплодисментами, а брак начинается тишиной двух сердец, которые решают идти вместе, несмотря ни на что. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам не просто красивой свадьбы, а благословенного брака, в котором Христос – центр, а любовь – ежедневное решение.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Как без постоянного контроля и давления со стороны родителей научить своего ребенка-подростка жить по правилам?
2: О, это самая сложная тема. Хотя, можно так сказать, что родители только этим и занимаются.
1: Да, чуть постоянно.
2: Ли не с самого раннего возраста, да, ребенок привыкает к режиму, да. Угу. Тут вот зависит от самого родителя, конечно. Личный пример - это первый шаг.
1: То есть если ты сам это правило не соблюдаешь, а требуешь от ребенка, то
2: ничего,
1: не получится.
2: Да, ничего не получится. Значит, сколько бы ты ни говорил, халва-халва, слаще не станет. Конечно же, с раннего возраста ты приучаешь ребенка к определенным правилам гигиены, да?
1: Угу.
2: Дальше ты приучаешь к каким-то бытовым вещам. Чем раньше, тем лучше. Дети очень любят в 3 годика, там, 4 годика, мыть посуду, мыть полы, там,
1: да, подростки подметать. Уже не так.
2: Конечно. Поэтому для того, чтобы вот не быть занудой, так скажем, вот, опять же, вот я зануда сейчас буду, что я скажу, что нужно все прописывать. Вот. Это легко и самому родителю, и детям. Но чего не хватает? Вот я наблюдаю за родителями, они великолепно начинают прописывать вместе с детьми.
1: То есть прописывать правила?
2: Правила. Что можно в нашей семье, что нельзя. И еще это как бы буквально в

0: дискуссии, в обсуждении открытой беседе. Что еще можно? Можно какой-нибудь конвертик или там, я не знаю, какую-то шкатулочку, куда могут дети писать свои пожелания.
1: Потому что можно и что нельзя?
0: Ну, потому что им не нравится.
1: Mm-hmm.
0: Да, потому что не всегда. Ну, понятно, что родители сразу поймут, чей почерк. Ну, по первости, так скажем, когда он еще младший школьник, это проходит, так скажем. Но в подростковом возрасте напрямую разговаривать. Ну и, конечно же, говорить о том, что для чего нужны правила. Mm-hmm. Ну и, конечно, приводится пример правила дорожного движения, если все...
1: Да, всем понятно.
0: Да, всем понятно. Очень простой пример.
1: Ну, то есть мы садимся вместе, как бы, за круглый стол.
0: Желательно.
1: И эти правила вырабатываются, получается, совместно с подростком. Они спускаются сверху родителями.
0: Да.
1: Это те правила, по которым родители сами согласны жить.
0: Сначала они предлагают. Они говорят, вот в нашей семье были вот такие правила. Могут родители поделиться. Мама, папа сами сказали. В нашей семье были вот такие правила. В этой семье были такие правила. А вот в нашей семье, вот, мы предлагаем, ребят, вам такие правила. Вы уже в подростковом возрасте, смотрю, они нарушаются. Давайте обсудим. Именно те правила, которые нарушаются, а желательны. И последствия этого нарушения обязательно.
1: Да, то есть санкции какие-то?
0: Конечно,
1: еще?
0: А как вы думали? Обязательно. То есть наказание и поощрение, оно всегда очень хороший, как сказать, стимул, пока извне.
1: Угу, да, внешний стимул.
0: Потому что если мы сейчас, как и внешние контролеры или ответственные за воспитание, не привьем это, мы сразу рассказываем ребятам, что будут последствия какие-то. А они уже к подростковому возрасту очень много последствий имели. Ну, то есть уроки-то у них есть.
1: Да.
0: И по отношению к учителям, по отношению опозданий и так далее. Нужно сделать список того, чего очень трудно выполнить. Что очень трудно выполнить данному подростку.
1: То есть не в принципе всю жизнь описывать.
0: Нет.
1: А правило их конечное количество,
0: да,
1: именно касается того, что, с чем проблемы,
0: этого
1: с чем
0: возраста,
1: трудности.
0: Да, конкретного ребенка. У одного подростка, может, два или три подростка у вас в семье, у одного такие проблемы, а у другого другие проблемы. И вот конкретно правила, они как инструмент, как рычаг, который помогает улучшить жизнь. То есть надо сказать, как бы вот это вот донести до сведения, что давай посмотрим, как по-легкому. Вот опоздание, например. Или забывание, или прокрастинация, например. То есть до последнего. Давай посмотрим. Вот смотри, вот целый месяц, да, я смотрю, наблюдаю так, и думаю, как ты сложно живешь. Я, например, так с внуком говорю, как ты трудно живешь? Что так сложно тебе? Что ты все время в конфликте? Я говорю, что так сложно живешь? Давай посмотрим, как упростить это вообще? И когда сам взрослый легкий в плане общения, в плане прощения, в плане понимания ошибки, что это опыт, ну, тогда тебе и доверят. Не когда все время наказание, все время занудство, вот это вот как
1: и
0: правильно...
1: Давление.
0: Ну, конечно, он будет сопротивляться. Ему положено по возрасту сопротивляться. А как? Он на нас тренируется границы держать. Поэтому если родители, ну, чуткие, добрые, понимающие, у нас сегодня родители уставшие, замученные и без ресурса, понятно, они раздражаются, естественно, получается конфликт. А если так разобраться, я хочу тебе помочь, я просто вижу, что есть вариант, и предлагаю вариант, если он тебе подойдет, может быть, обсудим, то всегда как в каком-то дружеском настрое. Не сверху назидать, не сверху обучать, а больше в дружеском настрое «давай вместе». Вот мне кажется, если родители будут придерживаться этого принципа, то и постепенно, даже со самыми сложными подростками можно договориться. Это непростой вопрос, да, но тем не менее. И если ты не хочешь ничего менять, ну хорошо, давай, вот, давай посмотрим месяц. Вот, давай, не делай ничего. Но
1: да,
0: тогда
1: то есть,
0: я не вмешиваюсь.
1: Он категорически против,
0: да,
1: соблюдать,
0: да,
1: какое-то правило.
0: Да. Ну, тогда,
1: например,
0: я...
1: поддерживать вещи в порядке в своей комнате.
0: Все, я в твою комнату вообще не захожу. Я не несу ответственности за
1: если
0: это.
1: Если ты чего-то не можешь найти.
0: Да, или что-то.
1: Я
0: ко мне вообще
1: не
0: обращайся. Да, ко мне не обращайся. Вот твоя комната грязна, пусть грязной будет, да.
1: Разбросана.
0: Это твоя ответственность. Смотри сразу.
1: Ты представляешь, что там будет через 30 дней?
0: Так посмотрим же, посмотрим, это же интересно. Самое главное не придавать значимость тому,

0: что временно. Вот я называю подростковый возраст как ветрянка. Вот вы за ветрянку уже не ругаете своих детей.
1: Ну, и так, мы верим, что она пройдет.
0: Ну, она пройдет рано или поздно. Да. Поэтому я всем родителям, у кого подросткового возраста, я говорю, это пройдет. Важно научиться самому в этот момент быть другом. Я думаю, вот эта цель должна быть у родителей. Чтобы в 20 или 30 лет помогать.

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
3: «И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».
4: Здравствуйте! Что именно я чувствую? Почему каждый из нас должен уметь отвечать на этот вопрос? Как научиться разбираться в своих чувствах? На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот я думаю, нередко складывается такая ситуация, когда человек не принимает в расчет свои чувства. Он не понимает, что именно он чувствует. И важно ли вообще это? Уметь понимать, что я чувствую. Насколько это важно просто для жизни?
5: Немного даже подогрею ваш вопрос. Бывают такие ситуации у меня, когда человек приходит, он озвучивает свою проблему, предположим, панический страх транспорта. Угу. И я ему говорю о чувствах. Вот. И такая реакция, что вы мне скажите, что делать с моей паникой, с моим страхом. Причем здесь какие-то чувства. И вот каждый раз я терпеливо объясняю, какая тут связь. А связь очень прямая. Предположим, зависимости даже негласно специалисты называют болезнь замороженных чувств. Самые тяжелые психологические какие-то внутренние разногласия, противоречия, проблемы, все связаны с тем, что человек не замечает, не знает своих чувств, не может их различать даже. То есть, человек, который умеет

0: умеет различать свои чувства, он может, значит, и с ними что-либо сделать дальше.
1: Но вообще, что относится к области чувств? Мы, например, отлично понимаем, когда у нас болит голова или пятка, простите меня, или живот. То есть боль физическую в теле мы примерно можем указать, где у нас болит, например, да? Но что касается внутренней эмоциональной области, области чувств, то здесь сложность. Вот что вообще можно отнести к чувствам? Что психологи относят к чувствам?
0: Кстати, вот как раз про тело и чувства. Мы как-то с моей подругой, которая врач именно, про тело разговорились на эту тему. И она говорит, знаешь, так классно, когда пациент приходит, и он может четко сказать, где у него болит. Вот это с животом. Мне просто болит живот. И врач начинает спрашивать, а где именно у вас болит? А какой именно боль? У вас боль тянущая, режущая, колющая, резкая? Или, может быть, волнообразная какая-то? И вот здесь точно так же. Очень важно понимать, что со мной происходит, что я чувствую. Есть принято выделять такие некие базовые чувства, такие как радость, грусть, гнев, отвращение, любопытство. Есть более такие сложные, глубокие, где уже есть какой-то даже, можно сказать, нравственный, может быть, компонент, когда это любовь, дружба, сострадание. Это тоже чувство.
1: Ну вот это наш внутренний мир. И почему вообще важно его понимать и в нем разбираться?
0: Если мы не знаем, что с нами происходит, то это как будто бы стихийно все происходит. Я вообще не... Вот вдруг я проснулся сегодня в хорошем настроении, или вдруг я в плохом настроении, и я как бы завишу от этой эмоциональной волны. Я не выстраиваю причинно-следственную связь. А почему я грустный? А как можно на это состояние повлиять, изменить это состояние? Вот эти вот моменты, это же все про то, что я владею собой, я умею собой управлять или хотя бы просто договариваться.
1: То есть, ну, как бы, если привести какой-то бытовой пример, допустим, вот надо перепрыгнуть через лужу. Если я владею своим телом, могу так широко ногу закинуть, что я перепрыгну через эту лужу, и ловко, и при этом я не вывихну ничего себе, то это здорово. И также, наверное, с чувствами. Если я умею управляться, ну, как бы понимать их, чувствовать чувства, так скажем, называть, наверное, чувства, то это улучшает качество жизни.
0: Приведу тоже пример для понимания. Вот, предположим, мама ребенка обращается с проблемой. Она говорит, я иногда себя не могу контролировать, просто взрываюсь на гнев, крик, понимаю, что это вредит ребенку, но ничего сделать с собой не могу. Вот. И мы начинаем разбирать, предположим, когда именно это происходит. И мы постепенно, а как это происходит, что перед этим происходило. И мы начинаем замечать закономерность. Предположим, когда на работе начальник меня там отчитывает за что-то или замечает мои какие-то промахи, то именно в эти вечера я прихожу и не могу сдержаться с ребенком. То есть уже это наблюдение. Дальше мы можем понять, что с этим сделать. Ага, можем ли мы... А почему, да, дальше, что это происходит? Мне очень обидно, во мне накапливается эта обида, и поэтому я ищу предлог, а дети, они такие, что предлог обязательно найдется. И вот когда этот предлог возникает передо мной, я все, вся эта обида выплескивается. И мы находим какие-то более конструктивные пути с этой обидой обратиться. Могу ли я эту обиду выплеснуть как-то безопасно в другом месте? То есть, может быть, кому-то рассказать о своей боли, может быть, даже где-то побить подушку, если надо. А может быть, даже кардинально решить проблему, то есть пойти и как-то с начальником договориться. То есть если, например, начальник по одной и той же теме все время пилит, и можно решить кардинально этот вопрос, то есть чтобы не было этой причины для постоянного напряжения.
1: Дать обратную связь, да? Ну, для начала, наверное, нужно научиться понимать, что я чувствую, да? Мне кажется, что вот люди некоторые, они понимают, что есть какие-то очень приятные чувства, там радость, например, да, и неприятные, это злость, это отвращение, ну та же обида, это неприятно все переживать. Вот, и важно, наверное, научиться разграничивать эти чувства, понимать, что именно

0: я в данный момент чувствую. Как этому научиться?
1: Я сначала предлагаю некие базовые вещи. Uh-huh. Говорю, ну, если человек uh-huh. совсем не понимает, что с ним происходит. Ну, хотя бы это что-то более приятное ты сейчас испытываешь, или это что-то неприятное uh-huh. тебе. То есть обычно хотя бы это мы uh-huh. можем сказать. То есть, предположим, ну, наверное, что-то как-то неприятное, что-то uh-huh. как-то некомфортно мне. Хорошо. Посмотри на себя как будто бы со стороны, вот на свое тело, на свою позу. Как правило, когда мы чувствуем дискомфорт или напряжение, это сжатие происходит в разных частях тела. То есть мы можем, там, нам хочется свернуться, сжаться вот так вот, подтянуть как-то ручки. Если как бы напряжение в руках, то мы можем даже как-то кулаки сжать, да, и мы чувствуем, что это как будто что-то про злость, да, когда мы сжимаем кулаки, про защиту, про опасность, возможно. Обрати внимание на свое дыхание. То есть человек, который испытывает страх, можно заметить, он как будто замирает, то есть перестает как будто бы дышать. Он, конечно, дышит, но внешне как будто бы это незаметно. То есть, вот я в таких случаях ну, обращаю на это внимание, что это тоже, наверное, про что-то говорит. Также можно обратить внимание, там, тепло тебе или холодно. Потому что, опять же, если... стресс, напряжение какое-либо, что-то неприятное, это про сжатие, мы сжимаемся, и кровообращение не совсем свободно в нашем организме идет. Значит, нам, скорее всего, где-то будет холодновато. То есть такие вещи, наблюдая со стороны, можно заметить, что, ну, как бы, что с нами происходит вообще, где это, на какое чувство это похоже, я, например, спрашиваю, ну, на что это похоже. И мы можем увидеть, предположим, если у человека там щечки розовенькие, поза расслабленная, говорит он плавно, дышит хорошо, значит, ему, скорее всего, хорошо, комфортно. Он может испытывать даже там какое-нибудь умиление, симпатию, то есть какие-то приятные чувства. Или наоборот, его зубы сжаты, он напряжен, и мы видим, что ну, он защищается, предположим.
0: Ну, вот, например, человек приблизительно понял, что он испытывает. Ну, например, мы нередко в жизни испытываем такие чувства, как та же обида, и злость, и страх, тревога. Это, я думаю, очень такие распространенные чувства. Вот мы поняли. Это чувство, наверное, нам не очень нравится, допустим, злость или страх, тревога. И дальше что с ним делать? Хочется избавиться как-то от этого чувства и изменить ситуацию, может быть, которая это чувство вызвало. Что делать дальше?
1: Я бы назвала это ну, такой идеальный вариант. Это некий мозговой штурм внутренний. А что вообще возможно с этим чувством сделать? Какие у меня есть варианты? И я как будто бы внутренне накидываю так... Там, меня обидели, что я могу? Я могу сейчас пойти в бухгалтер сдать. Я могу вообще сбежать и больше никогда не видеть этого человека. Я могу подойти и попытаться ему донести, что мне неприятны такие слова, что вообще-то не грубо, и мне, ну, я чувствую себя униженным, например. Я могу как-то попытаться через кого-то на него воздействовать. И чем больше вы вариантов накидаете, тем лучше. И потом... как бы, скажем так, своим внутренним советом, мы принимаем решение все-таки, какой из этих вариантов сейчас наиболее конструктивный, приведет вас к лучшему результату, и вы будете чувствовать себя лучше после этого.
0: Но вот вы сейчас перевели ситуацию, когда мы как будто бы отстранены вот от того человека, который вызвал у нас эти чувства. Мы с ним не в одной комнате, возможно, мы через кого-то узнали, что-то о нем, и это нас разозлило. И вот мы один на один с собой и думаем, как же наше чувство проработать, да? А что делать, если вот этот вот наш обидчик, тот, кто вызвал в нас злость, какую-то досаду, негодование, стоит перед нами? Ведь, как правило, мы чувства выдаем сразу. Ну, это нередко бывает. Мы, может быть, его еще и не осознали, но мы даем реакцию. И она не всегда конструктивна, как вы говорите.
1: Да, это так.
0: Что делать?
1: Может,
0: как уберечь?
1: Вам может повести, что ваша интуитивная реакция может как-то в этой ситуации быть уместна, да? Но действительно, это не всегда чувство тут как бы может повести, а может нет. Поэтому как раз что первым делом делают, это обучают делать паузу. Есть знаменитое там правило 30 секунд, что хотя бы дочитать этот

0: 30 секунд, чтобы вот этот первый импульс как-то его снизить. Потому что через 30 секунд у тебя уже подключится голова. Вот я использовала такую фразу, как внутренний совет. Что я имею в виду? Имею в виду, что чувство и разум, да, прежде всего. И плюс еще я бы добавила третий компонент, это некий нравственный компонент. То есть мои моральные принципы, да, духовные принципы. Вот если все сошло, вот это сошлось, эта реакция точно подойдет. То есть вот чувства говорят, дай в глаз. Разум говорит, терпеть. Вот. И моральные принципы говорят, что вообще-то надо идти в сторону сохранения отношений. И как-то договориться, чтобы хорошо было и мне, и ему. И я как бы из этих вариантов все-таки постараюсь выбрать то, чтобы как-то более-менее все эти части были довольны.
1: А вот еще нередко говорят, прислушивайся к своим чувствам, они не обманывают. Как вы относитесь к этой фразе?
0: Ну, такая провокационная фраза. Если буквально очень понимать, то, конечно, тут чувства могут разного насоветовать нам. Когда-то чего-то хорошее, но когда-то не сильно хорошую реакцию, да, они могут посоветовать. Но я думаю, что эта фраза, скорее всего, была сказана с каким-то более глубоким смыслом. Здесь под чувством подразумевается вообще некий контакт со своим телом. Потому что чувство как раз про нашу такую телесную часть, да, такую человеческую, скажем так. И эту связь тоже надо иметь. Мы не можем действовать только из головы, только из рационального какого-то убеждения. Ну, то есть это как раз приводит к тому, что у нас возникает некое внутреннее расщепление или внутренний конфликт, да, как это называют специалисты, когда есть какая-то часть меня, которая принята, она часто такая публичная, да, а есть часть меня, которую я вот за закрытыми дверями себя разрешаю быть. И между этими частями конфликт. И я одну часть люблю, другую ненавижу. И это приводит к тому, что какая-то часть бунтовать начинает и давать о себе знать. И вообще-то это не сильно хорошо, не сильно про гармонию и внутренний покой. Поэтому умение вот сделать, жить так, чтобы и сохранить контакт с телом, со своими эмоциями, и все это было разумно и мудро, это вот это, наверное, красивая жизнь.
1: Красивая жизнь. Мне нравится эта фраза. И вот иногда бывает, что человек чувствует, как вы говорите, да, какое-то расщепление и внутренний конфликт, допустим, между своими принципами. Например, человек там, верующий, да, и верующие люди, они не скандалят, так скажем, да, а чувства мне говорят, иди выясни отношения, я хочу пойти узнать, почему ты так мне сказал, почему ты так обо мне отозвалась, почему как бы, ну вот, злость, негодование, ну, после какой-то конфликтной ситуации, а мои принципы, разум, может быть, да, мне говорит, отпусти, успокойся, смирись. Вот как вы оцените эту ситуацию?
0: Надо сказать, что я часто с ней сталкиваюсь, когда мы в работе доходим до этой темы, да, часто это в теме гнева всплывает, да, злости некой. Часто есть убежденность такая, что ну, вот, человек духовный, человек верующий не может злиться, не должен злиться. И это приводит к такому внутреннему блоку. Но думаю, что это такое как будто бы очень поверхностное отношение к этому чувству, да, к гневу. Потому что мы много можем увидеть примеров и в Библии, когда нет вообще-то запрета на чувства. Мы видим, как библейские герои проявляют чувства, искренне проявляют чувства. Вот. Другое дело, проявление чувств и признание, это не значит, что я должен пойти и сразу же их реализовать, сразу же должен причинить вред своему обидчику, да, отомстить и так далее. Нет, важен момент признания. То есть я честно озвучу себе, я обижен, мне вот очень нравится, меня раздражает этот человек. Честно признать Богу, у нас есть такой у верующих людей такой инструмент, как молитва, мы можем проговаривать свои чувства перед Богом и друг перед другом. Это шикарный инструмент, который, собственно, отчасти психологи тоже разделяют боль, позволяют выговориться людям.

0: позволить этим переживаниям быть важным. Вот. То есть чувство важно признать, озвучить, и дальше уже осознанно принимать решение, что я могу с этим делать, с этими чувствами. Иногда, ведь что такое гнев? Природа гнева, предположим, про то, чтобы защищать границы. Могу ли я защитить границы, заступиться за кого-то более благородным способом?
1: Понятно. Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Ирина, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составленный из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике, или полиэтилен терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры или флаконы из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или PVC на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или LDPE. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также OVE или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен, и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.

А ты маму слушаешься? Слушающий с намерением ответить, они не способны понять. И когда Господь говорит: «Я к вам взываю, люди, обращаюсь к вам, с раннего утра посылаю своих пророков, почему вы их не слушаете?» Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители, подписчики, все, кому не безразлично то, что написано в Божьем Слове. Сегодня мы с вами поговорим о очень серьезной теме, а как научиться слышать голос Божий и вообще, как Бог говорит. Вы знаете, что очень многие люди любят так вот себе, ну, нарисовали эту картину, что Бог должен ему лично, конкретно объяснить, обосновать, рассказать все свои планы, мысли, идеи, что он будет делать, как он будет делать, когда он будет делать, почему он будет это делать и так далее. И вот после этого человек как бы готов услышать голос Божий. Но говоря о Боге и вообще читая о Боге, ты начинаешь понимать, что Бог, он немножко не такой, как кажется. И я вот недавно проповедовал на тему «такой да не такой». Это вот знаете, как грешник, который обратился уже ко Христу, ему кто-то говорит: «Так он же там пьяница». Он говорит: «Ну, пьяница да не пьяница». То есть он уже не такой. Или когда мы рисуем Бога определенным образом в своем сознании, Бог он вот такой. А потом начинаешь вникать и понимаешь, что он такой, да не такой. Не такой примитивный, да, он доступный, открытый, близкий, но не наивный. Ну и так далее, и так далее. Поэтому христианин, который воистину признает Бога своим Господом и Владыкой, который сотворен по его образу и подобию, который живет согласно его слову,

он необычный христианин. И поэтому сегодня, когда мы хотим вникнуть в тему все-таки, как распознать голос Божий, как научиться его слушать и почему очень часто люди не слушают голос Божий. Серьезные вопросы, потому что одно дело не послушать там маму, не послушать папу, не послушать мужа, не послушать жену, не послушать инспектора, который тебе что-то сказал, не послушать таможенника, который тебе там задал какие-то вопросы или сказал что-то делать. Вы понимаете, у каждого непослушания есть своя мера возмездия или наказания или последствий. И, кстати, я частенько спрашиваю детей, а ты маму слушаешься? И дети, знаете, иногда так, ну, в своей простоте, вот в такой открытости, в желании быть вот до конца честными, они говорят, ну, не всегда, вот, да, вот как-то они так искренне, вот как бы я стараюсь, но во мне борется что-то, вот мама одно хочет, а я же не хочу то, что хочет мама, а мама как будто не знает, что я хочу, и вот мы как бы с ней в пререканиях и так далее. Ну, это, видите, как бы один момент, когда ребенок, и то, заметьте, непослушание родителям очень часто заканчивается плачевно, трагически. Недавно прошла новость, буквально на днях, что на Камчатке, на вот этот, на сопку, на тот вулкан пошла группа альпинистов, 12 человек, 2 инструктора. 9 человек погибло на сегодняшний день вот на этой сопке, фактически большинство. Вопрос, почему? Почему? Потому что это как бы какая-то не просто, да, какая-то банальность. То есть где-то кто-то что-то либо не увидел, либо не услышал, либо не послушал, что часто тоже бывает. Поэтому везде, где есть опасность определенного, скажем, такого трагизма, очень важно привлекается внимание. Везде пишется какое-то внимание, внимание, да, attention там по-английски или еще как-то, увага, то есть по-разному. Главное привлечь внимание. Поэтому очень часто, мы вот в прошлой проповеди касались вопроса, почему мы говорим к Богу вопием, а Он нас как бы не слышит. И мы делали выводы, почему это происходит. Если вы не смотрели эту проповедь, обязательно посмотрите, она короткая, и я думаю, вам понравится, вам будет о чем поразмышлять на эту тему. Но сегодня я бы хотел обратить внимание немножко на другую сторону. А что же происходит, когда Бог к нам говорит, вопиет, кричит, да, если так можно сказать, а мы не слышим, или вид делаем, что не слышим? Это, кстати, очень серьезный вопрос. Мне понравилось одно четверостишье, я его хочу прям с вами разделить вот в этом контексте слушания. Беседа – это зал кривых зеркал. Учти одно, чтоб не шаталась крыша. Имеет смысл не то, что ты сказал, а то, что каждый в сказанном услышал. Почему это важно? Потому что иногда мы не обращаем внимания на то, сколько раз в Библии употребляется слово «так говорит Господь». «И сказал мне Господь», «ибо так говорит Господь». Я посмотрел, это словосочетание там тысячи раз встречается в Библии. У Иезекииля вообще многократно, у Иеремии. Мы сейчас еще некоторые тексты очень редкие увидим с вами. И поэтому пророки всегда открывали ухо. То есть важно, что Бог сказал. Но когда человек не приучен прислушиваться, для него важно сказать. А когда ты говоришь, у тебя есть другая опасность, что тебя могут неправильно услышать, потому что это искусство, это надо у Бога учиться, как сказать так, чтобы то, что ты сказал, именно таким и поместилось в уши твоих слушателей. Это же не просто так. Посмотрите, сколько проблем, семей развелось, детей неблагополучных и прочее, из-за неправильного восприятия того, что человек услышал. Семьи рушатся, семьи ссорятся. Ты со мной таким тоном разговариваешь. А каким тоном я разговариваю? Ну вот ты так разговариваешь. Да что со мной не так? То есть вот оно недопонимание. И вот теперь мы, когда подходим к великому, к святому, что Господь начинает нам говорить, то мы иногда слушаем Бога совершенно по-другому. Мне понравилось выражение, что слушающие с намерением ответить не способны понимать. То есть, вот вы слышали, представьте эту беседу, когда вы говорите человеку, а он кивает, моргает, там, я не знаю, головой мотает, и уже вот срывается, он просто ждет, когда вы замолчите. Уверяю вас, можете не продолжать, потому что все, что вы говорите от этого момента, он не слышит, потому что ему важно свое сказать. В Библии вообще прямо написано, кто дает ответ, не выслушав, тот глуп.

и стыд ему. Поэтому прислушаться, выслушать, проанализировать и только потом дать суждение – это великая наука, это искусство, это, ну не знаю, это квинтэссенция, если хотите, вот всякой мудрости к тому, чтобы вот к этому прийти. Но мы люди разные, мы люди темпераментные, мы горячие, мы, может быть, где-то, знаете, знаем свое дело, свой предмет. И вот тут мы начинаем, как бы сказать, скользить, потому что мы считаем, что важно сказать. И потом вдруг ты начинаешь понимать, что подожди, а зачем ты это сказал? А как это услышалось? А что из этого взяли, из того, что ты сказал? Вот какой результат? Или ты сам сказал, и главное успокоиться, что вот я сказал, все, мое дело сказать, я сказал, а там они пусть уже думают. Разумный человек никогда не будет бросать слова на ветер. И Христос в обществе, где его не готовы были слушать, он совершенно не говорил. Он не говорил те вещи, которые они бы хотели даже слышать или видеть. Вспомните, Ирод говорит, дай знамение. Но он не дает. Почему? Потому что они не готовы были принять. Это была совершенно другая атмосфера и другая ситуация. Поэтому, когда мы говорим о Боге, который слышит нас или нет, это прошлая тема, мы согласились, что Бог все знает, все слышит. И даже, как написано в книге Евангелия от Матфея, ты, когда молишься, войди в комнату твою, закрой за собой дверь, и отец твой, там не написано «слышащий», он говорит «видящий тайное воздаст тебе явно». То есть, заметьте, как Евангелие тогда еще не имели понятия такое 3D, там живая картинка, 4K и прочее. А он говорит, ты в комнату зашел, дверь закрыл и говоришь, а Бог тебя видит. И, соответственно, слышит. Понимаете, да? Когда первое телевидение появилось, какие были проблемы? Оно было немое. Картинка была, а звука не было. Поэтому долго еще люди смотрели черно-белый телевизор. Но оно все было как живое. Оно было живым фактически, но глухим. Потом начали озвучивать. И только потом появилось вот это перенесение, да? Вот эта трансформация, когда ты как бы из реального мира попадаешь в телевизор. И как дети поначалу. О, смотри, там дядя из телевизора или тетя. То есть, как бы, вот этот момент, он эволюционировал по-своему. Так вот, голос Божий, он нам, то есть, как бы, наш голос для Бога, он понятен. Теперь второй вопрос. А понятен ли нам его голос, когда Господь о чем-то говорит? И давайте откроем Захария, 7 глава. И в этой главе, когда Бог говорит здесь очень много важных вещей, что вы от меня отступаете, вы совращаетесь. И вот 13 стих. «И было, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф». То есть, он слышал, но не слушал. Поэтому важно понять, что когда мы говорим, Бог все слышит, абсолютно все слышит. Это я могу не слышать, что происходит в соседней комнате, там, у соседей или еще что. А он все слышит. Но вопрос, внимает ли его, скажем, ухо, да, к тому, что мы говорим, или нет. И нам важно, чтобы Бог услышал нас, а не просто послушал нас. Теперь второй вопрос. Смотрите, к чему мы приходим. Они его не слушали, и он их не слушал. Так вопрос, а почему они его не слушали? А потому что им не нравилось, скажем, то, что Господь говорил. И поэтому он интересную мысль здесь говорит. И как он взывал. И опять же, возвращаемся к прошлой теме и к сегодняшней, слово «взывал» – это не просто «говорил», знаете, все говорили, и он говорил, и вдруг вот кто-то к кому-то придирается. Нет, «взывал» – это означает «громко кричал», это значит «конкретно обращался». И вот Бог говорит, я конкретно обращался, а вы что? А вы, как здесь написано, не слушали меня. А теперь вы, когда взываете, вы хотите, чтобы я все бросил и сразу пришел. Вот это и есть беда нарушенных отношений между человеком и Богом. И в своих проповедях я часто делаю на этом акцент. Насколько важно не просто механическое соблюдение того или другого. Во всем мы должны видеть смысл и отношения. Отношения с Богом, отношения к Богу, отношения между людьми. Посмотрите, как мы говорим, крест, да, это отношения по вертикали, по горизонтали. 10 заповедей, 4 регулируют отношения человека к Богу, 6 регулируют отношения человека с человеком. То есть это очень важно понимать, насколько мы научимся прислушиваться к голосу Божьему. Вот я как раз хочу сказать, что иногда Бог не

не кричит. И чтобы его услышать, нужно наоборот успокоиться. Нужно отключить вот этот шум. Сегодня есть такое понятие, как много шума. Вот если вы так прислушаетесь, мы привыкли, что ага, там машины шумят. Это очень хорошо видно для тех, кто, например, живет в тихом районе или квартале, или в селе, и приезжает в город, говорит, как вы тут спите? Я не могла полночи уснуть. Эти машины, мотоциклисты, сирены. А что говорят люди, которые там живут? А мы привыкли. Вы слышите? Они не говорят, о да, это ужас, вот мы мучимся. Мы привыкли, то есть ну, все шумит и так далее. Телевизор работает, телефон кричит, поет, дети плачут. Такой гвал стоит, а человек как бы нормально себя чувствует. Так вот, для человека, который привык вот, прислушиваться да, вот, к тишине, а это как раз состояние очень сродни состоянию размышления. Ну, есть еще английское слово meditation, или по-русски, когда говорят медитация, немножко другое значение. В английском языке это размышление. В нашем понимании медитация это все-таки что-то восточное, когда ты садишься, концентрируешься, освобождаешь свой разум, его как бы опустошаешь. И вот слушая что-то вселенское, да, как бы такое восточное. Но настоящая медитация, она больше направлена на наполнение, а не на опустошение. Поэтому, когда ты сел и ты задумался, ты вот именно поразмышлял или поразмыслил, да, вот ты в таком глубоком размышлении, тебе нужна тишина. И вот поэтому пророк Захария, кстати, и в другом месте говорит о том, что, да, Господь, он не кричит, не шумит, а веяние тихого ветра. И этот голос легко услышать, потому что важно не сказать, а важно быть услышанным. Но я, кстати, еще один интересный момент хотел привести. Мне очень понравилось это выражение, что не каждый слушающий совет услышит его. Вот вдумайтесь, не каждый слушающий совет, вот вы кому-то советуете, он его услышит. Не каждый слышащий способен увидеть истинный мотив и понять, что совет дается с благой целью. Вы слышите, как это получается? Ты даешь человеку совет с искренним сердцем, а он совершенно не видит этого, не слышит этого, еще и приписывает тебе мотив, который не является истинным. Говорит, ты специально мне это хотел сказать, ты не хотел, чтобы я был успешный, ты не хотела, чтобы я вот смогла там туда поступить или с этим человеком выйти замуж или устроиться на эту работу. Ты специально, и ваш совет просто развалился, знаете, как разбитая ваза. И это ненормально. Поэтому не зря кто-то подметил, что хуже глухого может быть только тот, кто не желает слушать. И вот это наше состояние людей перед Богом, я считаю, худшим. Потому что мы не просто не слышим голос Божий, а не хотим его слушать. И я сейчас покажу, почему. Давайте приведем один интересный пример. В книге Притчи есть 8 глава. Это глава, которая конкретно обращена как бы людям со стороны неба, только обращается к нам мудрость. Есть версия, что все-таки речь идет о Духе Святом, потому что показаны тесные отношения с Богом, очень тесные, советничество, да, что он брал меня советником, спутником и так далее. То есть я там была при начале и так далее, и так далее. И вот мудрость заговорила. И что мы находим? 8 глава, в 4 стихе читаем. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие мерзость для уст моих». То есть речь идет о голосе Божьем, о мудрости, которая устроила вообще всю вселенную, весь этот мир и так далее. То есть и обратите внимание, что для Бога важно? Правда, да, как здесь написано, истина. И опять же, между чем идет баланс? Мудростью и глупостью, неразумием и разумом. Вот этот как бы баланс. Бог показывает, что это важно. Обратите внимание вот еще на что. Вы помните, в советское время была газета «Правда». Я помню, была еще газета «Труд». То есть вот как бы ты берешь газету, и вот уже первый посыл тебе – правда. То есть ты, ну не могут же люди написать в «Правде» неправду. Вы же понимаете, да, как бы, ну не могут. Это же, ну, что-то противоречие такое, диссонанс, дисгармония.
То есть в «Правде» только «Правда». Это же в газете писали. Потом перекочевала «Правда» в телевизор. И мы всегда слышали.

Говорю, ну, по телевизору показывали. Ну, ну что вы понимаете, что это там бабки, как говорят, на базаре могут что-то там обсуждать, а в телевизоре там, там все серьезно, там цензура. Потом мы поняли, что, оказывается, телевизор это очень большая мусорка тоже, да, туда все вещают кто угодно. Интернет появился, говорит, ну, тут уж вообще одна правда. Ну, и поняли, что и правды в интернете сегодня очень-очень мало, очень мало. Поэтому стали доминировать такие, ну, условно говоря, блогеры, которые открыты, да, которых люди знают, могут подтвердить их там, если это финансисты, что у них действительно есть деньги, а они не просто делают деньги на отсутствие денег и так далее, что он вот это делает, вот он там живет, он этим занимается. То есть это, опять же, правду надо искать, ее надо где-то найти. И вот мудрость говорит, к вам я взываю. И что, прям все таки побежали слушать, что же там мудрость хочет сказать, да? Ну, нет, конечно. Поэтому, к сожалению, как я сказал в самом начале, люди претендуют, что Бог для них должен конкретно, с неба, громогласно проговорить, объявить все, что он хочет для них сделать. А Бог этого не делает. И вдруг как бы возникает такая идея, что оказывается, наверное, мы, ну, Бог ничего не говорит, ему ничего не надо, он там библейский, старый, старомодный, такой, как говорят еще, да, старообрядческий, то есть вот тот, ну, несовременный Бог. Но нет, оказывается, слушать Бога, слушать пророка Божьего, это одно и то же. Возникает вопрос, где об этом можно прочитать? Давайте читать, потому что второй Паралипоменон, это очень интересная ветхозаветная книга. В пересказе показывают историю, которую вообще проживал Давид, и не только, и Саул, и прочие апостолы, да, скажем, Божий народ. И вот мы читаем 33:10. «И говорил Господь к Манассе и к народу его, но они не слушали». Интересно, Бог обращается к своему народу, к царю, но они не слушали. И поэтому, написано, Бог привел на них военачальников царя сирийского, и заковали Манассию в кандалы, оковали его цепями, отвели в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко смирился перед Богом отцов своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему и услышал моление его. Вот обратите внимание, Бог не мстительный. Он к ним обращается, они не слушают. Как только ему стало плохо, Бог услышал и отреагировал. Очень интересная ситуация. Если открыть книгу пророка Иеремия, 6 глава, 7 стих, очень интересная тоже заметка, потому что Иеремия был потрясающий пророк, который жил во время отступничества народа. И поэтому никогда не надо думать, что вот, вот то был народ отступнический, вот я бы, да никогда бы я так не сделал, ну что они могли себе позволить? Нет, мы можем еще хуже сегодня вести себя, потому что они писали историю, а мы уже можем читать историю. Поэтому у нас больше сегодня исходных материалов, больше историй, больше выводов и результатов, которые мы могли бы учитывать. А мы и этого не делаем, как люди иногда. Поэтому давайте прочитаем. Иеремия 6:10. Что мы здесь находим? И вот он говорит: «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них не обрезано, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Вы слышите, как вели себя люди? Слово Господне в посмеянии, оно неприятно им. И вот давайте возьмем, какое слово Господне? Во-первых, мало того, что сегодня мало людей читают Библию. Это серьезный вопрос, и многие уже богословы, многие проповедники практики, именно которые работают с людьми, беседуют, консультируют, они констатируют, что люди мало, совершенно мало читают Слово Божие. Все знают, как дети по картинкам, знаете, о, это потоп, ну, что мы там знаем про потоп, а это Адам с Евой, ну, понятно, съела Ева плод, потом начинают там мудрствовать, яблоко съела, а может, банан, я некоторых ловил на этом, я не помню, да, там кто-то говорит, персик съела. То есть, как бы, ну, что там непонятно. Ну, по апостолу Павлу, может, я мало знаю. Ну, Христос, да, ну, что там, воскресил Лазаря, понятно. Нету глубины, поэтому нужно возвращаться к Божьему Слову. Потому что тут голос Божий, который уже прозвучал, он нет нужды мне повторять. Второе, нет нужды Богу мне сегодня диктовать. Андрей, просыпайся, в столько-то, иди туда-то, садись за руль.

не забудь заправиться. Этого тоже не нужно делать. То есть Бог слова на ветер не бросает. Значит, что-то важное должно быть. А что в нашей жизни важное? Вся наша жизнь из мелочей состоит. Ни один из нас, может быть, в жизни там не довелось ему спасти ребенка из тонущего корабля, не знаю, или там из пожара вынести на руках из-под огня. Ну, не было такого. Жизнь из мелочей. Ссорятся люди на мелочах. И поэтому Бог говорит, я в мелочах, не переживай, ты читай. Я на каждую правильную мысль, я тебе Духом Святым сделаю такую заметку, и ты будешь о ней размышлять. И она, возможно, изменит курс твоей жизни. Знаете, как бывает, разошелся человек, хочет идти там кого-то ругать или с соседом ругаться, и вдруг какой-то голос говорит, ты не спеши, потому что там что-то такое. И он раз и успокоился. То есть что-то вошло, информация, и коррекция произошла. Но посмотрите, когда Иеремия 9 главу, 13 стих читаем, то написано опять же похожая ситуация. «И сказал Господь, за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали гласа моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего, во след Ваалов, как научили их отцы их, посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Вот я накормлю их, этот народ, полынью и напою их водою с желчью». И вот интересно, да, что он фиксирует, что оставили меня, закон мой оставили, то есть они пренебрегли этими вопросами. 29 стих, кстати, в Неемии тоже очень интересно говорит, книга пророка Неемии. Когда мы открываем Неемию, и вот там в 9 главе у нас есть 29 стих. Посмотрите, как он гласит, интересно. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жив был бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал им духом твоим через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземцев, иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Посмотрите, как люди понимали Бога в Ветхом Завете. Люди отворачивают уши свои, чтобы не слышать Бога, Божий закон. А что, сегодня что-то поменялось? Люди не просто дискутируют, какую заповедь труднее соблюдать. Они изначально не хотят слышать Божий закон. Я бы еще, может, как-то мог с этим согласиться, если бы я увидел, что человек жил по закону, там как-то поступал по совести, да, а потом вдруг увидел какую-то в этом проблему. Даже не начиная, уже говорят, закон нам не нужен, это рабство, это плен или еще что-то. Что Бог говорит об этом? Вы меня оскорбляете этим, вы отворачиваете то, что я вообще законом назвал. Ну вот представьте, вы приходите в дом, а у хозяина этого дома есть свой закон, правило, например, обутым в дом не заходить. Или там в зале не кушать, вот это его правило, он не любит. И вдруг кто-то говорит, да что за глупости, да у меня вообще чистая обувь, не надо. Вот как это? И потом смотреть в глаза и говорить, да, дружище, ну все хорошо. Что хорошо? Ты переплюнул через то, что тебе запретили или наоборот сказали. Ты сказал, да, это не обязательно. Вот она где трагедия. Поэтому, когда мы говорим, Господи, ты должен меня услышать, Бог говорит, я хочу, чтобы ты меня послушал. Когда ты будешь меня слушать, то тебе меньше придется ко мне вопиять. И как я в субботу проповедовал, интересный 49-й псалом, мы будем приносить Богу в жертву хвалу, а не просто вот эти бесконечные претензии в небо, да, скажем, вот ты такой, ты не слышишь. Бог говорит, да, все слышу. Вы меня не слышите, вот в чем трагедия. Вы закон убираете, это убираете. И более того, парадокс, Иеремия, кстати, если вернуться в книгу пророка Иеремии, 23.16, посмотрите, что там написано. Иеремия 23.16, там сказаны такие потрясающие слова. Вот то, что я считаю и называю парадоксом. А именно, так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. А люди верят. А посмотрите, сколько сегодня суеверий. А посмотрите, сколько сегодня разного рода придумано идей и всего что угодно.
Почему люди?

это делать, потому что так привыкли, так хочется. Поэтому голос Божий никто не выверяет, а это действительно голос Божий. В разных церквях люди взялись пророчествовать. Я буду пророчествовать. Из этих пророчеств из 100, может, 2, 3, 5 исполняются. Нет, они пророчествуют. И никто не поднимает вопрос, что это ложная церковь, что так нельзя. Ну, куда вы пророчествуете? А у них это тренд, понимаете, вот пророчествовать. Поэтому Бог говорит, вот там, где надо слушать, вы не слушаете. Где не надо слушать, вы слушаете, но остановитесь, давайте что-то изменим в этой жизни. И вот интересно, что Иезекииля 33-32, там есть такое интересное тоже место, да, вот тут 33-32, написано следующее. «И вот, ты для них, как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий, они слушают слова твои, но не исполняют их». Речь идет тоже опять-таки о пророке. Поэтому не просто так Христос сказал в Евангелии от Марка, что если вы придете в город, будете благовествовать, проповедовать, и люди не будут слушать, отрисите прах от ног ваших, идите в другой город. Не вступайте вот в эти битвы какие-то, да, доказывать. Это ничего не даст. Я этого не прошу, я в этом не нуждаюсь. Поэтому сегодня, когда мы читаем эти тексты и видим, что, допустим, книга пророка Иезекииля, 20 глава, там вообще она потрясающая глава. Если бы вы ее прочитали вообще с 5 стиха или с начала и до конца, вы бы увидели, что Господь здесь потрясающие вещи говорит. Он говорит такие слова. «Скажи им, так говорит Господь, в тот день, когда избрал Израиля, поднял руку мою и поклялся племени дома Яковлева и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь, Бог ваш». В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель, и сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня, не хотели слушать меня, и никто не отверг мерзости от очей своих, и не оставил идолов египетских, и я сказал, и залью на них гнев мой. Истощу на них ярость. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, среди которых находились они, перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И посмотрите, 10 стих. Он говорит, и я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню. И дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали, отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью ярость мою на них. Вы слышите, и так будет идти до 20 числа этого текста, где он говорит, я Господь Бог ваш, по моим заповедям поступайте, мои уставы соблюдайте и исполняйте, и святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мной и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но сыновья возмутились против меня. Итак, мы видим, что голос Божий сегодня, к великому сожалению, не является как бы актуальным или как бы желанным для некоторых людей или для многих. Я не знаю, каждый за себя даст отчет Богу. Но вывод очень простой. Первое. Оскорбление для Бога не слушать его голос. Это как бы, когда вам специалист говорит что-то, а вы игнорируете, а потом в итоге происходит то, как он вас предупреждал. Вот точно так же и это большая для нас, скажем, беда. Это оскорбление для Бога. Второе. Убыточно для нас не слушать Бога здесь и сегодня в нашей жизни. То есть не прислушиваясь, как он говорит, заповеди мои, человек слушал бы, жив был бы. Человек не слушает и начинаются у него проблемы. Так же, как мы, обычные люди, умные, да, по-своему. Но мы обижаемся, когда люди нас не слушают, игнорируют. И мы видим, что у них тоже хорошо не получается. И третье. Непослушание Бога, оно может быть фатальным для нас. Потому что одно дело просто временно что-то потерять здесь на земле и потерять вечность. Поэтому вывод один очень простой. Мы продолжаем слушать голос Божий и покоряться Ему. И да поможет нам в этом Господь. Помолимся. Отец наш Небесный, обращаемся к Тебе, чтобы Ты нас услышал. Мы хотим научиться слышать.

Твой голос и слушать Твой голос. Благослови, пожалуйста, каждого из нас, когда мы будем брать в руки Священное Писание, будем его читать, когда мы будем размышлять над ним в тишине и спокойствии, чтобы нам научиться слышать Твой голос. Тебе за все слава, честь великому Богу. Аминь.

Иисуса в пустыню. Там предстояло ему перенести искушение дьявола. После 40 дней и ночей поста Иисус был истомлен голодом. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, прикажи этим камням стать хлебами». Иисус возразил ему: «В Писании сказано, не хлебом единым должно жить человеку, но словом каждым, исходящим из уст Божьих». Взял его тогда дьявол с собой во святой город, поставил на край стены храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ведь сказано в Писании, ангелам своим поручит он тебя и на руках понесут тебя, чтобы ты ногой своей не споткнулся о камень». Иисус отвечал ему: «Но там и другое написано: без нужды не испытывай Господа Бога своего». Наконец привел его дьявол на высочайшую гору и, явив ему великолепие всех царств мира, сказал: «Все это дам я тебе, если ты падешь ниц и поклонишься мне как божеству». «Прочь от меня, сатана!» — вновь отвечал Иисус. «Сказано в Писании: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Тогда дьявол оставил его, и тотчас пришли к Иисусу ангелы Божьи, чтобы заботиться о нем.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Первая книга, которая была написана в Библии, это книга Иов. И это книга о страданиях человека. Кажется, что он остается один-один в борьбе с дьяволом. Почему Бог оставляет человека один на один с дьявольской силой? На эти вопросы сегодня поможет нам ответить наш гость, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы рады, что вы с нами. Вот наш вопрос сегодня такой. Кажется иногда, что ты один на один с нечистой силой, с дьяволом. Да? Правда это или нет? Действительно ли Бог иногда оставляет человека в страданиях, в какой-то внутренней борьбе, в переживаниях один на один с дьяволом?
6: Ну, сказать, что мы остаемся один на один вообще, это было бы неверно всегда. Потому что даже дьявол ничего не может сделать, если не допустит это Господь. Поэтому в любом случае Господь пребывает с нами. Но вот то, что дьявол обрушивается на нас, и мы вступаем в этот конфликт с ним, и такое ощущение бывает у человека. То есть ощущение такое может возникнуть. Посмотрите, например, как это произошло, как мы с вами читаем это в книге Иова.
5: Да, вот.
6: Как-то мы с вами уже говорили о том, что вначале он лишился всего того, что у него было. Он лишился своего имущества, он лишился своих детей. А теперь дьявол не останавливается на этом. Он приходит второй раз к Богу и говорит ему о том, что ну, за жизнь свою человек отдаст все, что у него есть. И вот библейский текст говорит: «Пошел противник прочь с глаз Господних, и поразил он Иова лютыми язвами с ног до головы. Взял его в глиняный черепок, чтобы счищать гной, и сел среди пепла».

0: Конечно, когда мы читаем эту историю, может сложиться такое впечатление, что Бог оставляет нас один на один с дьяволом. Почему? Логически ответить на этот вопрос невозможно. Вообще, логикой невозможно ответить на этот вопрос. Мы живем на территории зла. Вся наша планета однажды вступила в большой конфликт с Богом, с Творцом. Мы находимся в этом конфликте. Зло сегодня, оно распространено здесь. И вы видите, что больше людей, которые все-таки причиняют какие-то беды и несчастья, достаточно включить сегодня программу новостей, как увидеть, я это называю иногда отчетом дьявола о проделанной работе, что происходит сегодня в этом мире. И логического ответа, почему это происходит, у нас нет. Мы пребываем в замешательстве. Конечно, нам бы хотелось, чтобы Бог ответил дьяволу по-другому. Посмотрите, как отвечает Бог. Бог говорит: «И сказал Господь противнику, вот он весь в твоей власти, только жизнь его сохрани». Uh-huh. Вы знаете, у меня закипает мозг от этого ответа. Как это так? Все, что у него есть, возьми, только жизнь его сбереги. То есть делай с ним, что хочешь. И на самом деле, этот вопрос, который вызывает очень многих людей, проблемы.
1: Конечно. Ведь логично как? Логично как? Чтобы плохие люди, грешные люди страдали и на своих страданиях делали выводы и уроки, да? А праведные люди, они, как бы сказать, ну, были счастливы, были благословены, были как бы, ну, как бы была бы у них жизнь легкой и без страданий. Вот это логично.
0: Да.
1: А тут получается...
0: А еще логичнее, когда мы знаем, и все говорят, Бог есть Бог любви, угу. Бог нас любит, Бог все сделал для того, чтобы мы были счастливыми. И вдруг этот Бог любви говорит дьяволу, да,
1: делаешь.
0: Делай, что хочешь. Этот вопрос, он вызывает очень-очень много вопросов еще больше. И в ней этот ответ Бога вызывает еще больше вопросов. Поэтому, как я уже сказал, здесь невозможно ответить логикой. Вообще, я хотел бы тоже вам задать вопрос, если позволите. А возможно ли одержать победу над кем-то в рамках логики? Возможно?
1: Вообще, что такое логика? Да, надо с этого тогда начинать.
0: Да, да. Ну, например, когда вы находитесь в рамках определенной логики, то на каждый аргумент, то есть это какие-то заключения, какие-то факты, какие-то аргументы. Так вот, когда мы находимся в рамках логики, то на каждый аргумент у нас есть свой контраргумент. Да, мы, например, в ситуации с Иовом Бог мог бы использовать свою логику, свой разум и заставить сатану сказать «нет». Иов человек непорочный, Иов справедливый, Иов богобоязненный, поэтому ты к нему просто не прикоснешься, да и смысла нету никакого к нему прикасаться, все равно он будет служить мне из-за любви. Бог мог бы так логично ответить.
1: Это было бы логично.
0: Да, это было бы логично. На что бы дьявол со своей стороны? Свою логику. Да, но мы же не попробовали. Ну, давайте посмотрим. Это все-таки ты просто слова. Поэтому... Можно ли было победить сатану силой? И вот когда мы задаемся вот этими серьезными вопросами, да, это можно было бы сделать. Но это был бы аргумент, который Богу больше бы навредил. Поэтому здесь Богу не нужна была победа единовременная. Ему нужна была победа навсегда. Поэтому мы видим Христа, который приходит в этот мир, и умирает на кресте, для того, чтобы эта победа была одержана навсегда. А в жизни Иова мы здесь видим другую ситуацию. Мы видим, что Иов вступает тоже в это сражение, и он вступает смиренно, кротко, повинуясь Богу. И это помогает в конечном итоге одерживать ему победу. Единственный способ одержать победу – это воспользоваться не физической силой, а нравственной, духовной силой. И это делает именно Иов.
1: Вначале, вот слушая вас, складывалось впечатление, что вот

0: речь идет только о выгоде Бога. Ну, например, кратковременная победа Богу не нужна, да? Поэтому вот если бы не услышал как бы пример со Христом, ведь Христос тоже страдал, и страдал тоже несправедливо, да? Ну, вот тогда уже начинаешь больше понимать, что ведь вот в условиях конфликта, вот этой великой борьбы, в которой мы живем, не все так просто. Самому Иову была какая-то польза от этих страданий? Или все-таки это только речь идет о выгоде Бога?
1: Знаете, когда мы вообще говорим о людях, которые переносят страдания, я где-то прочитал такую интересную мысль, что это любимчики у Бога. Угу. Потому что на самом деле переносить страдания, проходить страдания очень непросто. Вы посмотрите на многих библейских героев, героев Библии. Моисей перенес страдания. Мы видим с вами, какое душевное страдание переносит Авраам. Мы видим с вами страдания многих пророков Ветхого Завета. Мы видим с вами страдания апостолов в конечном итоге и самого, естественно, Христа. Угу. То есть в сражении между Богом и дьяволом в арсенале Бога нету силы. В арсенале Бога любовь, в арсенале Бога истина, свобода и справедливость. А дьявол, в его арсенале что? Это ненависть, это убийство, это постоянное преследование. То есть мы видим с вами, что абсолютно разные арсеналы, которыми пользуется Бог и дьявол. И вот как раз мы видим, что Бог воспользовался арсеналом смирения, кротости и вот этого креста, чтобы победить и одержать эту победу. По сути дела, то, что мы читаем с вами книга Иова, она лишь показывает, каким арсеналом пользуется Бог в этой великой борьбе. Он не пользуется логикой, он не пользуется силой. Мы видим с вами, что так же смиренно, как Иов переносил это, когда мы читаем книгу Откровения, мы видим с вами Агнца, который побеждает дьявола.
0: Получается, что не всегда нужно пытаться объяснить страдания в нашей жизни, а просто довериться Богу, потому что ну, в условиях греховной жизни, вот в условиях грехопадения, страдания – это неотъемлемая часть. И страдают все, да?
1: Вы знаете, когда мы читаем Библию, иногда люди верующие стесняются этого сказать. Но на самом деле, если Иисус, который не сделал ничего достойного смерти, Он вообще ни в чем не согрешил, был распят, то почему мы думаем, что люди, которые называют себя сегодня христианами и стараются жить по заповедям Христа, будут избавлены от этих страданий? Апостол Павел в послании к Тимофею очень четко говорит, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе всегда будут гонимы. Ну, или всегда их не будут понимать. Угу. Всегда к ним будут относиться. Понимаете, человек верующий, как Иов. Иов был бельмом на глазу того мира. Посмотрите, ни о ком другом Бог не говорит, как об Иове. Непорочный, богобоязненный, удаляющийся от зла. И это вызвало ревность в дьяволе, потому что он-то считал, что он владеет всей этой планетой, что после того, как Адам согрешил, теперь он властелин этой планеты. А Господь говорит, подожди, на этой планете, даже восставшей, есть люди, которые любят меня и служат мне. Поэтому на самом деле мы видим с вами вот пример жизни Иова, что вот эта великая борьба, она постоянно присутствует в жизни каждого человека.
0: Только кто-то страдает больше, а кто-то страдает меньше все-таки, да? От чего это зависит?
1: Ну, достаточно сложный вопрос, от чего это может зависеть. Наверное...
0: То есть, может быть, нам тоже не стоит искать логики в ответе на этот вопрос? А просто довериться Богу или как все-таки?
1: Я думаю, что тот, кто страдает, Бог не дает нам перенести того, что мы не сможем перенести. Угу. Поэтому, конечно, нам кажется, что кто-то страдает... Нам всегда кажется, что мы страдаем больше, чем кто-либо другой. Это всегда так. Наш крест самый тяжелый. Uh-huh. И наверняка вы знаете эту историю о крестах, когда

0: человеку было очень тяжело нести крест, и он обращается к Богу и говорит, что-то крест моей жизни очень тяжелый. И Господь говорит, ну, пожалуйста, вот посмотри, сколько крестов, выбирай. Он один примерил, тяжелый, другой неудобный, третий, потом говорит, а вот этот взял его на себя, понес. Говорит, вот этот мне подходит. Он говорит, так это и был твой крест. Поэтому на самом деле нам иногда кажется, что наша жизнь самая тяжелая. Наверное, Иову на тот момент казалось, что действительно очень тяжело, и он страдает больше всех. И мы это видим с вами, что жизнь его была непростая. Что у него осталось-то на самом деле? Вот иногда люди говорят, он столького лишился в этих страданиях, но в то же самое время все-таки у него, наверное, что-то осталось?
1: Жизнь.
0: Да. Посмотрите, что остается у Иова. Давайте посмотрим на список того, что осталось у Иова. Жизнь. Но какая жизнь у него осталась? Вот если посмотреть. Просто ужасное, плачевное. И многие бы люди считали бы, да лучше умереть, чем так жить. Но это все-таки была жизнь. Жизнь упования на Бога. Он все потерял. Он мучился. Физически мучился. Но у него была все-таки эта жизнь. Дальше посмотрите, что у него осталось. Жена. Очень сложная ситуация с женой. Вообще, многие люди склонны осуждать эту женщину. Как она могла сказать своему мужу, похули Бога и умри? На самом деле, я бы хотел, чтобы мы посмотрели по-другому на жену Иова. Ведь она его любила. И она видела, как он мучается. И в том, что она ему сказала это, были абсолютно, скорее всего, другие мотивы. Она не хотела просто, чтобы он мучился. Ей было больно видеть, как страдает ее любимый человек. У Иова остались друзья. И вы знаете, тоже очень часто верующие люди, которые исследуют Священное Писание, или те, кто начинает читать Библию, они говорят, да что ж это были за друзья, постоянно его обличали, постоянно они там ему всякие советы неверные давали. Я бы тоже не спешил судить этих друзей. Посмотрите, что говорит Библия. Они приходят, садятся и начинают что делать? Они молчат.
1: Молчат.
0: Они молчат. Они настолько были поражены тем страданиям, которые обрушились на Иова, они просто молчат. И это были хорошие друзья. Вы знаете, когда я потерял своего отца, он умер, и ему было не так много лет, 48 лет, то во время похорон, вообще, когда мы кого-то теряем, к нам подходят люди и пытаются что-то сказать, много чего говорить. Но на самом деле для нас более ценнее, когда нас просто подойдут, обнимут и с нами помолчат. Вот это сделали друзья Иова в момент его страданий. Что еще осталось у Иова? У Иова остался голос, он мог взывать к Богу. У Иова остался разум. И в конце концов у Иова, самое главное, остался Бог в этих страданиях. И вот какой это был Бог? Невидимый. Он не был видим. Бог хотел его увидеть, Бог хотел его услышать. Но мы видим, что в его жизни остался Бог, и Иов знал этого Бога. Я хочу лишь привести одну цитату, которая поможет нашим телезрителям понять, насколько Иов хорошо знал Бога. Он говорит, «Я верю, я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога».
1: Его страдания не помешали разочароваться в Боге, но, напротив, укрепили его веру. Борис Геннадьевич, спасибо вам за то, что вы были с нами. Уважаемые телезрители, мы благодарим вас, что вы были также в это время вместе с нами. С вами была программа «Верую». Страдания – неотъемлемая часть нашей жизни. Не будем всегда пытаться объяснить их логично, что, зачем, почему, для чего, а просто доверимся Богу и пройдем этот жизненный путь с Его помощью, потому что Бог не даст нам страданий сверх наших сил.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил».

0: Ребята, здравствуйте. Зарядка – это здорово, потому что это бодрость, это здоровье, это красота. Присоединяйтесь к нам, потому что вместе
1: веселей!
0: Ну, давайте начнем с разминки. И весело вдохнем. Раз, руки вверх, вниз. Вдох и выдох. Вдох, выдох. И раз, два. А теперь упражнение для шеи. Руки на поясе. Пожалуйста, вперед наклончик. Раз, два, три. Хорошенько наклоняем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Не торопимся. Теперь маятник из стороны в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Касаемся ухом плеча. Но плечи не поднимаем. Молодцы. Сова крутит головой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мячик покатили с правого плеча на левое. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо. Плечи разомнем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили.

Ребята взяли скакалку, сложили ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем руки вверх со скакалкой и растягиваем ее. Опустили. Вдох, растянули скакалку. Опустили, расслабились. Вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Растягиваем скакалку. Опустили. И раз, два. И еще раз, два. Теперь мы поднимаемся на носочки со скакалкой. И раз, посмотрели на скакалку. За голову. Поднимаемся. Опустили. Поднялись на носочки. Раз. На голову опустили. Раз, два. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще раз, два и три, четыре. Молодцы. Скакалку сложили вдвое. Взяли ее за спиной. Повороты. Вдвое, Марина, скакалка у нас. Хорошо. И поворачиваемся вправо, влево. И раз, два. Догоняй, Марина. Два, три, четыре. Смотрим прямо перед собой. Прямо. Юля. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Скакалка также. Наклончики в сторону. И раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Скакалка в четверо. Поклончики. И вперед. Раз, отвели скакалку назад. Два. Спинка прямая. Три, четыре. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Скакалка впереди, колесо обозрения. Руки вверх, наклоняемся вправо, вниз и поехали. Раз. Смотрим прямо перед собой, чтобы у вас не кружилась голова. Три. И четыре. В другую сторону. И раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Попробуем сделать спираль. Спираль. Так, скакалка у нас развернута. Правая рука за спиной. И накручиваем на себя. Раз, два, три. Раскручиваем. Раз, два, три. Меняем руки. Раз, два. И раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз. Закончили. Упражнение на полу. Ванька, встань-ка. Итак, садимся. Ноги вытягиваем. Встаем. Сели. Хорошо. Встали. Сели. Нагрузка на ноги у нас здесь идет, да? И на ловкость, координацию движений. Хорошо, боимся. Сидим. Короткие длинные ноги. Так, скалочку вверх. И подтягиваем колени к себе. И назад, качелька. Раз, сели. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И последний. Раз, два. Молодцы. Упражнение плуг. Так, зацепили. И подтягиваем ноги. И заводим их назад. За голову. Полежали в таком положении. Секунд 30. Опускаемся. Хорошо. Ну, а теперь будем прыгать. Встаем.

0: Сначала прыгаем с ноги на ногу, а потом в ноги вместе. Приготовились, хорошо отдышались и поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На обеих ногах. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Устали, да? Устали?
1: Устали.
0: Хорошо. Ну, давайте походим. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Восстановим дыхание, подышим, руки вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Повисели. Вот так. Я надеюсь, дорогие наши друзья, вы убедились, что зарядка – это хорошо. Вы можете придумывать свои упражнения, но главное их делать каждый день. Особенно зарядка полезна по утрам. А еще будьте с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!

0: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с Пашей и с Надей. Надя, правда, немножечко задерживается. Ну, наверное, она скоро...
1: А я уже здесь.
0: Привет, Надюш. Что-то ты не особенно торопишься к нам.
1: Ну, вы же сами говорили. Тише едешь, дальше будешь. На дорогах не торопись. И вообще, я слышу, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, если на тех дорогах, по которым машины ездят, то там правда может быть не до смеха. Кстати, мы с вами давненько не отгадывали никаких загадок про правила дорожного движения. Давайте сегодня с вами устроим пикник возле проезжей части.
1: Вы шутите, дядя Леш?
0: Ну, не совсем. Мы смастерим с вами проезжую часть из овощей и фруктов, которые есть у нас на столе. Но сначала мы смастерим то, без чего не бывает проезжей части. Догадаетесь, что это?
1: Машины.
0: Машины, правильно. Мы сделаем машины из морковки, помидора и огурца. Я предлагаю вам сначала спереди и сзади отрезать кружочки для колесиков. Держи, Надюш. Держи, Паш. А я сделаю из помидорки. И ножики вам. Ну, дальше мы будем с вами фантазировать. Так. Отлично. А еще нам нужно будет сделать голову водителя. Например, для помидора я ее сделаю из редиски. А вам предлагаю сделать из маленькой помидорки черри. И, Надя, тебе вот такую красивую, с красивой челкой будет у тебя водитель. Так, отлично, колесики готовы. Берем зубочистки и втыкаем колесики
1: как по бокам.
0: Да-да-да. Вставляй. Сам придумай, как втыкать. А я сделаю колесики, наверное, из редиски для помидора.
1: И что, в эту втыкать?

0: Да, сбоку, как колеса. Ну, отлично. Так, сложно, да? Надя, как у тебя получается?
1: Да, пока.
0: О, я вам предлагаю колесиками обменяться. Смотри, как будет красиво. У Нади будут зеленые колесики из огурцов.
1: Да,
0: а держи. У Паши будут желтые колесики.
1: Из моркови.
0: Да, из моркови. Здорово. Так,
1: да.
0: Где мой тут автомобиль? Его тоже надо делать.

0: Ну как, получается? Сложно. Втыкать трудно. А у меня получилось, знаете, на что машина похожа?
1: На
0: карету. Для Золушки. Смотрите, какая забавная. Ага.
1: Может, она и вправду для Золушки?
2: А у меня на гоночную машину чем-то больше смахивает.
1: Нет, правильно. Это на старую. У меня какая-то ракета.
0: Старинную, да?
1: Да. У меня какая-то старинная гоночная машина. У меня какая-то.
0: А у тебя, знаешь, на что похоже? Как в Незнайке была такая машина из баклажана. Такого. Так, а я, знаете, со своей редисочкой сейчас сделаю? Я вот так вот ее очищу по кругу. Вот.
1: Все, машинка из баклажана готова.
0: Ага. Так, ну как, ты водителя своего готова? А, Надя, вот...
2: Я еще делаю.
0: Все. Ты решила почистить ее, смотри.
1: Да.
0: Можно взять, воткнуть тоже половиночку зубочистки и голову поставить так, чтобы она крепко держалась и не падала. А шляпку можно сделать. Можно я возьму кусочек твоего огурца?
1: Да.
0: Опа.
1: Мне не жалко.
0: Из огурца. Еще не хватает глазок. Смотри-ка.
1: Ауч. У меня вот такой водитель будет. Сарделька.
0: А ты его целиком, да, прямо цепляй. Так, держи.
1: Потоп.
0: Если взять... маленькие кусочки зубочистки.
1: А, я сделаю из
0: оливок.
1: Морковки шапку.
0: Да, смотри. Из оливок сделать глаза, то водителю можно прицепить вот такие очки спортивные.
2: А у меня получилась вот такая голова.
0: Ого, смотри, прям улыбочка и глаза уже на ней. На голове уже сделаны. Так. Надя, как твои успехи?
2: Почти закончила.
0: Угу. Тебе нужны будут глазки такие черненькие?
2: Нет, я их уже вот
0: сделала. Ты сделала из своих, да? Ставишь? Хорошо. Угу. А еще можно сделать для колесиков украшения. Смотрите, как
1: диски,
0: на спортивных, да, как на спортивных автомобилях диски. Смотрите, сбоку раз. Давайте я вам всем отрежу.
2: Ух ты, красиво.
0: Так.
1: Еще три.
2: Можно мне,
0: Надя,
2: тоже?
0: Держи.
1: Спасибо.
0: Смотрите, какие штуки получаются. Они похожи на фары.
1: У меня будет. У меня
0: Паша,
1: же.
0: Попробуй своему автомобилю приделать еще фары спереди.
2: Можно мне еще два кружочка?
0: Держите, да.
1: И мне еще два надо.
0: Так. И так.
1: Все готово.
0: Держи. И у меня тоже украшение на колеса. Раз и два.
1: И теперь мы будем это есть. Вот.
0: Так, отлично. Все у вас автомобилисты в шлемах?
1: У меня, да, вот.
2: У меня без.
0: У нас...
2: Ну, тут волосы защищают.
0: А, да, у тебя развивается такая красивая прическа. Да. Это девушка... на, как это, на открытом автомобиле, да?
2: Да.
1: Кабриолет.
0: Кабриолет, правильно.
1: Смотри, у меня тут блин.
0: Ну что,
1: ему осталось крылья сделать, тогда это точно будет реактивный самолет.
0: Точно. Давайте уберем все, что нам мешает, и поставим наши автомобили на дорогу. А дорогу я вам сейчас покажу, из чего мы сделаем. Ну что, наши машины готовы выйти на проезжую часть, которую мы сейчас

0: от тротуара отделим длинными луковыми перьями. Раз, два.
1: Получается, там тротуар, что ли?
0: Да, там тротуар, а здесь дорога. Ну, еще парочку. Угу. Держи, Паш.
1: С подравнением по математике.
0: Так, так.
1: Математическим счетом.
0: И вот так. Так. Итак, что нам поможет регулировать движение на проезжей части?
2: Светофор.
0: Правильно. Не лететь во весь опор нам поможет светофор. Мы светофор будем делать из наших фруктов. Вы догадались, что зеленый цвет будет из киви. Надюш, почисть, угу, пожалуйста, их. И можно порезать на крупные кусочки. Паш, ты приготовь клубничку. Надо ее очистить от хвостиков. А я займусь персиками. Их тоже надо будет почистить и порезать на крупные дольки.

0: Ну, у нас все готово. А теперь самое главное – делать все по правилам, как написано в кулинарной книге. Мы достаем блендер и первым делаем зеленый цвет. Надя, складывай.
1: Так.
0: И теперь измельчаем все. Получится как сок. Так. Блендер мы убираем в сторонку и наливаем в стаканчики зеленый цвет.
1: Все хватит.
0: Так.
1: Надо что-то третье. Все хватит.
0: Так.
1: И вам. Вот. Все остальное.
0: Так.
1: И получается все поровну.
0: Здорово. Угу. Следующий цвет желтый нам дадут персики.
1: Вкуснятина.
0: Это будет просто вкуснятина.
1: Вкуснее всех.
0: Персики вперед. Итак, персики мы наливаем очень аккуратно, потому что надо, чтобы цвета, каждый из них остался на своем месте.
1: Вот до этой полосочки.
0: Так, так, так. Так, так, так.
1: Вот все.
0: И третий. Так. Вот так. Ну и красный цвет клубники. Закладывай.
1: Готово.
0: Поехали.
1: Блендер. Пуск.

0: Готово.
1: Как будто на блендере кетчуп.
0: Клубничный кетчуп. Заливаем клубничный кетчуп. Раз, два.
1: Так, вот так все.
0: И три.
1: Сейчас снимаем. Еще чуть-чуть.
0: Ага.
1: Сюда.
0: Разливаем все.
1: И сюда. А я похожий коктейль делала, но только это было мороженое. Тоже нескольких слоев.
0: Правильно, можно сделать мороженый светофор. Ну вот так у нас получился коктейль-светофор. Вернее, три светофора. Давайте их расставим вдоль дороги.
1: Так, у нас тут перекресток.
0: Даже так. Ну хорошо. А знаете, почему у нас получилось так все хорошо? Потому что мы с вами делали все по правилам, которые написаны в кулинарной книге.

0: кулинарной книге правила написаны, чтобы правильно готовить. Чтобы радостно жить, Бог дал нам правила жизни, которые записаны в Библии. Но правила дорожного движения даны для безопасности пешеходов и водителей. Я вам хочу загадать загадку про самое простое правило. Быстренько скажите, дети, при каком лишь можно свете нам дорогу перейти? Безопасность соблюсти.
1: Зеленый.
2: Зеленый.
0: Правильно. Это всем, конечно, ясно. Даже тем, кто ходит в ясли. Кстати, у нас на дороге не хватает на проезжей части еще одной детали. Послушайте про нее загадку. На дорогах для порядка есть веселая лошадка. Не кричат ей, но скорее, просто ходят все по ней.
2: Зебра.
0: Зебра, правильно. Надюша догадалась, для чего нам нужны хлебцы?
3: Да.
0: Сложи нам, пожалуйста, зебру, нашу дорожку. Так.
2: Лишних хлебцов взяли.
0: Вот, достаточно. Ну как? Паша и Надя, а вы знаете самое главное правило, когда вы подошли к пешеходному переходу?
4: Что надо посмотреть вправо и влево.
0: Нет, надо остановиться.
2: И
0: посмотреть. А второе правило?
2: А потом уже посмотреть на ближайшую полосу и убедиться, что там нет машин.
0: Правильно, посмотреть налево, направо, убедиться, что машины остановились, пропуская вас. И только после этого можно идти. Ну что, с главными правилами мы с вами познакомились. А теперь можно перекусить у дорожки. Я вам предлагаю трубочки. Держите. И ваш коктейль. А остальным пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

Сегодня мы с вами живем в неконтролируемом, очень быстро меняющемся и хрупком мире. То, что еще вчера казалось незыблемым и фундаментальным, на завтра может оказаться зыбким и непрочным. Поэтому очень многие наши сегодня современники, особенно те, кто по каким-то причинам не возлагают свою надежду на Бога, очень часто испытывают стресс, тревогу, беспокойство, отчаяние, метутся в тревожном ожидании того, что же будет завтра. А ведь так хочется стабильности, спокойствия, уверенности в завтрашнем дне. Правда? Как современный человек может найти этот мир и покой? Уверенность в завтрашнем дне даже среди хаоса, даже среди неопределенности, даже среди быстро меняющихся обстоятельств. И сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания разобраться, на кого или на что сегодня можно надеяться так, чтобы иметь в душе мир. И я приглашаю вначале вас открыть книгу Притчи, 3 главу, и прочитать тексты 5 и 6. Вот что здесь сказано. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Казалось бы, уж куда понятнее. Казалось бы, уж куда доступнее написано. Но бывает такое, что...

Возникают в жизни ситуации, когда нам становится сложно доверять даже Богу. Да, умом мы понимаем, что на кого еще надеяться, как не на Бога. Но бывают такие обстоятельства, что сердце и ум отказываются довериться Богу. Слова звучат, мы их читаем из Священного Писания, но в эти моменты...

Мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни. Например, здоровье. Вдруг врачи поставили диагноз, и мы уже не чувствуем себя так уверенно, как вчера. И мы понимаем, что эта ситуация нам не подконтрольна. Мы не можем сами на нее повлиять. Или ситуации на работе. Вчера еще все было нормально, и вдруг ситуация поменялась, что приходится искать новую работу. Тоже ситуация нам не подконтрольна. И либо в отношениях между молодым человеком и девушкой. Только все было прекрасно, царила любовь, взаимопонимание, и вдруг что-то случилось. Как говорится, черная кошка пробежала между ними, и один старается, пытается возобновить, а другой вдруг охладел и уже не испытывает тех чувств. Ситуация не подконтрольна, мы не можем на это повлиять. И именно тогда, когда мы теряем контроль над какой-то областью нашей жизни, у нас возникают чувства тревоги и беспокойства. И порой даже убедительные библейские тексты не помогают ощутить мир. Но сегодня мы попытаемся с вами с помощью Священного Писания, рассмотрев внимательно эти тексты, понять, что только в Боге может успокаиваться душа наша. На Него необходимо полагаться и возлагать надежду даже в тех обстоятельствах, которые мы не понимаем, какой будет исход. Прочитаем в книге Исаии, 26 главе, текст 3 и 4. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Сказано: «твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Что это такое? Что за мир такой совершенный? Слово «мир», которое здесь употреблено, это не мир в смысле территории, а звучит это слово на древнееврейском языке как «шалом» и переводится как «умиротворение», «спокойствие», «покой». Вот какой мир имеется в виду в этом тексте. Так вот, твердому духом, по-другому можно сказать, ты даешь совершенный покой, ибо на тебя уповает он. То есть причина этого покоя, причина этого совершенного мира в уповании на Бога, то есть в надежде на Бога, когда мы возлагаем на Него свои надежды и передаем управление той или иной ситуации в Его руки. И дальше звучит призыв: «Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». В книге «Псалтирь», 36 главе, давайте прочтем 5 текст. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Предай Господу путь твой и уповай на Него. Что такое путь? Это дорога. И подразумевает путь, движение. Да? Нужно движение с нашей стороны. Не бездействие и не пассивность. «Все, что по силам делать руке твоей, делай», сказано в Священном Писании. И есть одна очень мудрая фраза, поговорка, которая звучит так: «Дорогу осилит идущий». Какой бы долгой ни казалась дорога, каким бы сложным ни был путь, если не сделать первый шаг, ты никогда его не осилишь. Но шаг за шагом идущий осилит даже самую долгую дорогу и самый долгий путь. И вот сказано, что со своей стороны необходимо делать шаги. Не нужно быть пассивным, но предать Господу необходимо путь. Довериться Ему, что Он будет в этом пути направлять, что если будет развилка вдруг, да, и будет непонятно, куда идти, Господь укажет верный путь. Сказано: «Уповай на Него, и Он совершит».
нужно сделать

шаг со своей стороны, шаг веры, как это часто говорится. А дальше Господь направит путь и все совершит. В прошлом году, весной, мы с моей женой были на экскурсии на горе Синай. И многие, наверное, знают о том, что эта экскурсия построена так, что необходимо ночью совершить восхождение на вершину горы и встретить там рассвет на вершине горы Синай. И вот мы этот путь решили совершить на верблюдах. И верблюды, как оказалось, не были никем водимы. Они так хорошо знали эту дорогу, они так хорошо знали этот путь, что погонщики их не вели под уздцы, а просто посадили нас на этих верблюдов, хлопнули их, и они спокойно пошли по этому извилистому пути, в кромешной темноте, где не видно вообще ничего. Я ехал, я не видел впереди себя, идущего верблюда, на котором ехала моя жена. Я просто слышал, как звучат эти шаги по каменистой вот этой дороге, но ничего не было видно. И нам пришлось довериться в тот момент верблюдам, которые знают хорошо путь. Если в нашей жизни нам порой приходится доверяться верблюдам, то коль ми паче Бог, который знает конец от начала, уж Он-то точно направит наш путь, уж Он-то точно знает, куда нас привести. Поэтому псалмопевец и говорит: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». Почему же порой нам так сложно довериться Богу? В чем причины недоверия Богу даже у верующих людей, которые знают наизусть? Многие с детства знают эти тексты, которые мы сейчас с вами прочитали. Но возникают такие моменты, когда все-таки Богу довериться сложно, несмотря на убедительные слова Священного Писания. И мы назовем сейчас с вами несколько причин этому. Первое – это страх неизвестности, когда результат заранее не ясен, когда мы не понимаем, чем закончится эта ситуация, и не можем даже себе представить. Как мы уже говорили неоднократно, страх – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. И страх, он обладает таким свойством, что он парализует нас. Когда человек чего-то боится, когда ситуация ему не ясна, когда есть страх неизвестности, он не может даже отвлечься на что-то другое, только отвлечется, и тут же эти мысли негативные снова на него нахлынули, тут же он начинает это все снова обдумывать, переваривать, бояться, ужасаться, тосковать и так далее. В книге притчи, 29 главе, 25 тексте сказано: «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Да, есть в нашей жизни люди, которые имеют над нами власть. Так уж устроен этот мир, что порой одному человеку дана власть над другими. И страх перед этими людьми может быть ловушкой для нас. Сказано: боязнь перед людьми ставит сеть, но надеющийся на Господа будет безопасен. Если мы уверены, что вся власть над нами принадлежит какому-то одному человеку, будь то наш начальник или любой другой человек, которому мы подчинены, то, конечно, это же сеть. Конечно, страх перед ним, и с какой ноги он сегодня встал, как на нас посмотрел, одобрил или не одобрил, всегда будет вот этой ловушкой. И мы будем испытывать боязнь перед этим человеком. Но надеющийся на Господа, сказано, будет безопасен. Когда мы понимаем, что в итоге все мы перед Господом равны, в итоге Господь может вступиться и защитить, если вдруг с тобой поступают несправедливо. Эта мысль и знание об этом могут давать покой и надежду.

Пример можно привести из Священного Писания. Царь Навуходоносор, могущественный владыка, которому подчинено все, он может одним словом сделать так, что людей бросят в огненную печь, раскаленную огнем, как мы читаем в 3 главе книги пророка Даниила. И вот три юноши, три иудейских пленника, которые были приведены в Вавилон, Сидрах, Месах и Авденаго их звали. И они отказались подчиниться царю и поклониться идолу, поклониться золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор на поле Деир. Все поклонились, как только услышали звуки музыкальных инструментов, а они остались стоять, потому что заповедь закона Божьего гласит: «Не делай себе кумира, никакого изображения, не служи им и не поклоняйся им, и да не будет у тебя других богов перед лицом моим». И эти юноши остались стоять, даже вопреки тому, что царь объявил угрозу смерти, если они не поклонятся. И звучат очень ярко их слова. «Бог наш, которому мы служим, силен избавить нас от руки твоей, царь». Но то, что они сказали дальше, свидетельствует еще больше об их вере и о том, что они понимали, что даже над самым могущественным владыкой, который был тогда в мире, стоит Всевышний Бог. Они говорят: но даже если и не будет сего, то есть даже если Бог по какой-то причине и не избавит нас в этот момент от твоей руки, от огненной печи, то и тогда мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вот такая вера. Боязнь перед людьми ставит сеть. Если бы они боялись Навуходоносора больше, чем Бога, они бы попали в эту ловушку и, возможно, лишились бы вечной жизни. И не показали бы такого примера, который уже на протяжении многих столетий вдохновляет и воодушевляет верующих людей. Но они уповали на Господа и оказались безопасны. Господь избавил их от огненной печи и показал удивительное свидетельство на много-много-много поколений вперед. Итак, первое, что, как мы сказали, нас заставляет не доверять Богу, это страх неизвестности, когда мы не понимаем, что будет дальше. В этот момент нужно довериться Богу. Далее, еще одна причина, по которой мы порой Богу не доверяем, это ожидание мгновенного ответа. Вот только мы обратились к Нему и ждем, что вот сию минуту Господь ответит. И если вдруг мгновенного ответа мы не получаем, это вызывает порой сомнения в Боге. В книге пророка Исаии в 55 главе, тексте 8 и 9, записаны слова, которые помогут нам справиться вот с сомнениями, когда мы не получаем мгновенного ответа от Господа. Книга пророка Исаии, 55 глава, тексты 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь, ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших». Дело в том, что замысел Бога нам может быть непонятен сию минуту, но, продолжая доверять, мы обязательно увидим, для чего Он нас повел именно этим путем, почему именно эти обстоятельства сложились так, почему Господь допустил именно такую ситуацию. Нужно только потерпеть немного и довериться Ему, помня о том, что Его мысли гораздо выше наших мыслей, и Он видит гораздо дальше и знает конец от начала. Ну и третья причина, по которой порой нам сложно доверять Богу, это желание самому все контролировать. Порой

это как раз является препятствием для того, чтобы отпустить ситуацию и довериться Богу. Желание самому все контролировать. То, что выходит из-под контроля нашего, как мы уже сказали вначале, вызывает беспокойство и тревогу. Бывает сложно отпустить контроль и Богу все доверить. А нужно отпустить. Порой нужно отпустить и перестать пытаться контролировать то, что нам не подконтрольно. И вы знаете, до тех пор, пока мы держим вот эту ситуацию в своих руках, пока пытаемся только сами повлиять на исход и результат, мы испытываем беспокойство, страх, тревогу, не понимаем, как это будет, и очень удручены бывает этим. Но стоит только отпустить ситуацию, и стоит согласиться даже с самым плохим развитием событий, даже с самым плохим сценарием, когда мы это принимаем, в этот момент мы исцеляемся. Мы доверяем это Богу и говорим: «Господи, ты сделаешь лучше, чем я. Ты сделаешь намного лучше, чем я, поэтому я сейчас не могу ничего сделать и никак повлиять. Прошу тебя, доверяю тебе, чтобы ты сделал наилучшим образом. А я готов принять любой исход». Вот в этот момент мы ощущаем мир. Мы понимаем, что мы перестали бороться с тем, что нам не подконтрольно, доверили Богу и ожидаем от Него наилучшего ответа и наилучшего результата. Господь управляет шествием нашей жизни. Так сказано в книге Притчей в 16 главе, в 9 тексте. «Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его». Нужно позволить Богу быть Богом и в нашей жизни. Порой мы лишаем Его такого права и стараемся сами все менять, контролировать, влиять на ситуацию. Но когда мы понимаем, что ситуация нам не подконтрольна, когда мы понимаем, что мы ничего сделать не можем, когда мы позволим Богу быть Богом в нашей жизни, тогда Господь даст мир и уверенность. Как научиться доверять? Практические советы из Библии. Мы прочитаем сейчас с вами несколько текстов, которые помогут нам научиться доверять Богу. Послание Филиппийцам, 4 глава, тексты 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этот текст говорит: «Не заботьтесь ни о чем». И звучат эти слова достаточно странно. Как же так? А если у меня есть люди на иждивении, если есть, допустим, престарелые родители или малые дети, о которых никто, кроме меня, не позаботится, как же быть? О чем же говорит этот текст? Слово, которое переведено у нас как «не заботьтесь», правильнее было бы привести «не тревожьтесь». «Не тревожьтесь». Да, заботиться, планировать, делать что-то со своей стороны необходимо, но без адреналина, без беспокойства, без тревоги, а порой тревога у нас, людей тревожных, настолько зашкаливает, что просто затмевает собою, и человек затмевает собой все. И человек не способен здраво мыслить, принимать правильные решения, потому что эта тревога полностью его парализовала. И сказано: не тревожьтесь ни о чем, но всегда в молитве с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот это тоже очень важный момент. Благодарность, благодарение. За что? За подобные ситуации, которые в нашей жизни уже случались. Если вы живете с Господом не один год, то каждый человек, который знает Бога, может засвидетельствовать, что в его жизни было очень много ситуаций, и похожих даже ситуаций на ту, которая происходит прямо сейчас, когда Господь решал проблемы, когда Господь вмешивался и наилучшим образом разрешал эту ситуацию. И если мы об этом помним, если наше сердце будет благодарно за это,

то мир Божий, который превыше всякого ума, сказано, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Уму бывает непостижимо, как верующий и надеющийся на Бога человек может быть спокойным среди проблем, хаоса и беспокойства. И секрет этого спокойствия, секрет этого мира в Боге, что у нашего руля, у руля нашей жизни стоит надежный кормчий. Псалом 76, тексты 12 и 13, давайте прочтем. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях». То есть воспоминание о том, что Бог уже сотворил в нашей жизни, и в жизни других людей, в жизни библейских героев, это дает уверенность в том, что и в этот раз Он не оставит. Он все еще силен руководить нашей жизнью. Главное – доверить контроль Ему. Послание к евреям в 10 главе, тексты 24 и 25 мы с вами прочтем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Это еще один секрет того, как научиться Богу доверять, как не терять Ему доверие в сложных жизненных ситуациях. Общение с верующими людьми, с единомышленниками, которые также имеют свои опыты с Богом, в жизни которых Бог также проявлял свою чудесную силу, это тоже в сложной ситуации может помочь и ободрить. Делитесь своими опытами и укрепляйтесь в вере на опыте других людей. Увещевайте, сказано, увещевайте, то есть помогайте человеку справиться с сложной ситуацией и проблемой. Послание филиппийцам, 4 главе, текст 19. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Обратите внимание, что Бог может восполнить всякую нужду. Я хотел бы это подчеркнуть. Не только духовные нужды, не только когда мы пытаемся просить Бога о том, чтобы Он помог нам в служении в каком-то. Сказано, всякую нужду. Ему не безразличны и наши бытовые, и личные, и любые наши нужды. Не только духовные. По богатству своему сказано. У Него для нас приготовлено очень много благословений. Он богат на эти благословения. И если мы Ему доверяем, то эти благословения могут стать нашими. И в заключении прочтем еще один важный текст. Это слова апостола Петра, записанные в первом послании Петра, 5 главе, тексте 7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Представляете? Сам Бог, Творец Вселенной, который Словом Своим сотворил нашу землю и все, что на ней, Он печется о нас. Ему это приятно делать, помогать нам, решать наши проблемы. Как нам, например, приятно делать это для своих детей, решать их проблемы, помогать им. И Он заботится о нас, как о своих детях. Попробуйте доверить Богу одну конкретную ситуацию прямо сейчас. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.

0: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы».
1: Серафимы – ангельские существа, сходные по природе с херувимами. Название «серафим» дословно означает «пыл».

0: лающий или огненный. Серафимы окружают Божий престол, постоянно восхваляют Бога и поклоняются Ему. В Библии серафимы упоминаются только дважды, оба раза в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк описывает серафимов как шестикрылых существ. Двумя крыльями они закрывают лицо, двумя – ноги, а оставшуюся пару крыльев используют для полета. Один из серафимов коснулся губ Исаии горящим углем жертвенника и таким образом очистил пророка от греха, чтобы тот оказался способен выполнить Божье поручение.
1: «Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: „Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен“.

0: Иногда бывает так, что мы обращаемся к Богу только в трудных ситуациях, а когда все хорошо, мы его не воспринимаем. Правильно ли это? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». Сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 5 глав Евангелия от Марка. Что для нас ценного и важного мы можем почерпнуть сейчас для нас? Можете сказать?
1: Да, конечно. Мы видим, что Христос действительно открывает для людей все новые и новые грани своей божественности, своей силы, своей способности. Вот. Он все более и более убеждает, во-первых, в самую первую очередь, своих учеников, своего окружения ближайшего и других людей в том, что ему можно доверять. Конечно, многие вещи, которые происходят в его жизни, для некоторых людей непонятны, неизведаны, да, необъяснимы. Но, тем не менее, Христос последовательно показывает, как Бог может помочь человеку, как Он решает его нужды, как Он участвует в его жизни. Таким образом, Христос все более и более, обращаясь с людьми, вот именно вот эти качества Бога открывает для них.
0: То есть раскрывает для нас, раскрывается Он для нас, да, как Он может нам и сейчас, и сегодня помогать,
1: безусловно,
0: вести и проживать жизнь.
1: Безусловно.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот о чем мы будем сегодня с вами говорить?
1: Да, сегодня два, мне кажется, таких простых, можно так сказать, бытовых эпизода из жизни людей, обычных, привычных, в которых Христос проявляет свою, опять же таки, божественность и показывает свою способность до глубины души понимать человека и даже его простые нужды.
0: Хорошо, давайте тогда начнем читать.
1: Да, мы читаем, продолжаем читать по современному переводу, под редакцией Института перевода Библии в Заокском, 6 глава, с 32 стиха. «Тогда они отправились на лодке в пустынное место, чтобы побыть там одни. Но многие видели, что они удалялись, и узнали, куда они отправились. Люди из разных городов поспешили туда пешком и пришли раньше их. И Иисус, сойдя на берег, увидел великое множество людей и сжалился над ними, ибо были они, как овцы без пастыря, и долго учил их. Когда было уже поздно, ученики подошли к Иисусу и сказали: «Место это пустынное, и час уже поздний. Отпусти людей, чтобы они пошли в окрестные усадьбы и селения и купили там поесть». Тогда Иисус сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». Они же возразили ему: «Не пойти ли нам купить хлеба динариев на 200 и дать им всем поесть?» «Сколько у вас хлеба?» – спросил он у них. «Идите посмотрите». 5 хлебов, сказали они, узнав о том, и 2 рыбы. Тогда Иисус велел им рассадить всех отдельными группами на зеленой траве. И люди расположились рядами по 100 и по 50 человек. Иисус взял 5 хлебов и 2 рыбы, поднял глаза к небу, произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам, чтобы те разносили его людям. И 2 рыбы он тоже разделил на всех. Все ели и насытились, и 12 корзин были наполнены оставшимися кусками хлеба и рыбы. И тех, кто ел хлеб, одних только мужчин, было более 5000.
0: Какая интересная история. Мне пришла такая аналогия в голову о том, что очень часто люди ходят на пикник. И сколько они туда покупают еды. Да. А здесь такая история, когда было мало еды, да, но Бог это превратил в такое, да, что все насытились. Всего лишь 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Да.
0: То есть это было чудо. Это
1: Безусловно.
0: Было действительно огромным чудом. Да, вот как это можно... Я понимаю, что логически это никак не объяснить, но вот что можно здесь прокомментировать? Как сейчас... для нас это может быть каким примером или каким уроком для нас это может послужить?
1: Надо начать, наверное, с того, как действует Иисус Христос. Да, мы опять видим, что вокруг Него множество народа. Но в этот раз евангелист Марк подчеркивает отношение Иисуса Христа к этим людям. Мы говорили с вами ранее о том, что многие люди, которые следовали за Иисусом Христом, они просто были зеваками.
0: Да.
1: Они ждали впечатления какое-то, зрелища какого-то. Да. Здесь евангелист Марк не говорит об Иисусе Христе, как он оценивает их. Он просто видит, что они пришли. Написано, что он долго их учил, а потом сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.
0: Это... То есть проявил некое сочувствие. Мы тоже здесь видим вот эту человечность, которую учит нас Христос.
1: Глубочайшее сострадание,
0: сострадание.
1: Да, к людям и к их нуждам. Конечно, возникает вопрос, как сегодня это может быть. Да? Бог ведь не раздает просто так хлеб. Иногда мы приходим в магазин и видим, как пожилая женщина или дедушка последние копеечки складывает, чтобы купить хлеба. Ну, в этом случае, наверное, кто-то из наших слушателей или зрителей, вы, может быть, иногда даже помогали таким людям. Вот. Хочется, да, помочь такому человеку.
0: И сердце сжарилось.
1: Да, которого ты видишь, что действительно он в нужде. Но Христос что-то подобное переживал, видя людей. Он их учил. Он им помогал. Мы видим, что ученики как бы здесь тоже как бы проявили реакцию. Они говорят Господу, что время уже позднее, вечер, отпусти, пусть они покушают. Вот. Но было удивительным то, что Христос их призывает. Говорит, вы дайте им есть. Мы знаем, что ученики постепенно шли к научению того, что может делать Христос. Мы уже читали об этом ранее в повествовании евангелиста Марка. Да? Они видели, что Христос мог исцелять, потом они удивились, когда Он усмирил бурю и море. И здесь для них было необычным то, когда Христос им говорит, вы дайте им есть. Они не обращаются к Его божественности.
0: Да.
1: Они говорят, мы бессильны.
0: У нас нет, нечем.
1: У нас нечего, да. И Христос говорит им, сколько у вас хлебов. Мне всегда думается, что здесь, наверное, Петр мог сказать, Господи, мы там припрятали 5 хлебов и 2 рыбы. Вот, мы сейчас в сторонку отойдем, вместе покушаем, ну, а они пусть идут.
0: Да, но Бог им повелел, они разделили, причем, главное, людей.
1: Да. Вот.
0: Это тоже, да, важный такой.
1: Да, удивительно, что, мне кажется, как вот для учеников, ведь они не знали еще того, что Христос предпримет. Вот, но Христос им говорит, рассадите людей, по группам, по 100 и по 200 человек. Что это такое, зачем это? Но они повиновались, да? Ведь Христос не сначала умножил хлеб, а потом рассадил, а сначала рассадил, а потом умножил хлеб.
0: Да, причем он не просто

0: да, так скажем, умножил, да, вот он произнес благодарственную молитву, затем стал разламывать хлеб и давать ученикам. Вот есть ли какой-то вообще, в принципе, логика, есть ли как, что-то в этом смысл, почему он разделил именно вот так вот людей? Или это не имеет значения?
1: Нет, я думаю, это было для удобства обслуживания. Вот, потому что обойти вот так просто всем раздать невозможно было. Но мы видим, что Христос как бы помогает упорядочить ученикам любое их дело.
0: Да, вот мне вообще понравилось главное, даже если постой 200 человек, столько, ну, учеников не так много, то есть вот это вот все раздать, да. Это, ну, мне кажется, это очень огромное просто чудо, да. Такое явное.
1: Я думаю, что, может быть, вы слышали где-то в других программах, может быть, вы отмечали то, что у Христа была способность сделать чудо, чтобы в кармане или в сумке каждого из этих 5000 только мужчин появился одна лепешка и одна рыба. Угу. Ну, условно говоря. У него была любая способность у Бога. Но Христос что делает? Он умножает хлеб, но участниками насыщения делает учеников. То есть вот для нас, современному человеку, да, что мы можем сказать? Бог всесильный, его сила продолжается быть такой же, как и есть. Да? Он может накормить всех пенсионеров, и можно не получать пенсию и не считать эти копейки. Но что мы видим? Мы видим, что Бог делает участником людей. Угу. Поэтому, когда я иду по городу, я живу в обществе, да, я вижу действительно нуждающегося человека, а не того, кто пытается на этом заработать, да, Господь говорит, ты можешь быть участником моего дела.
0: То есть, получается, мы можем быть как ученики.
1: Безусловно.
0: То есть, безусловно. Этот пример показывает нам о том, что мы также можем сейчас, когда мы видим нужду, когда у нас есть такое же вот сочувствие, сострадание,
1: да.
0: Да, если мы понимаем, что человек действительно нуждается в чем-то,
1: да.
0: Мы можем ему помочь.
1: Это так. Это так. И тогда мы действуем как представители Божии, как его ученики, как вы сказали. Здесь, наверное, еще важный момент, на мой взгляд, что стоит заметить, что Христос перед тем, как люди вкушали хлеб, произнес благодарственную молитву.
0: Поблагодарил.
1: Да, у многих христиан есть хорошая традиция, да, молиться. Некоторые молятся перед вкушением еды, некоторые это делают после вкушения еды. Но это действительно признание того, что хлеб дается Богом. Здесь лишь краткую ремарку напоследок скажу, что это опять же таки аналогия того, что происходило в Ветхом Завете. Мы уже говорили о том, когда Бог насыщал народ израильский манной с небес, то Христос здесь делает для людей что-то подобное. И в другом Евангелии потом ему и скажут, вот нам Моисей давал хлеб с неба, а ты что сделаешь? И Христос им говорит, это не Моисей давал хлеб, это я вам давал хлеб. И вот эти эпизоды показывают, что Христос претендует на вот роль тех людей Ветхого Завета, которых эти люди считали важными. Христос говорит, я подобное здесь делаю. То есть он... Но, на мой взгляд, он облегчал им способность принятия себя как посланника с неба. И многие принимали его, но многие, как мы говорили, к сожалению, продолжали отвергать его, несмотря на такие явные знаки, которые Христос им давал.
0: Да, вообще это, конечно, удивительный такой момент. И когда Бог раскрывается... Нам, и, кстати, в благодарственной молитве, да, то есть мы сейчас очень многое можем слышать про благодарность. Да. Мне кажется, это очень важный момент для понимания, в первую очередь, нам самим, за что мы можем сказать спасибо. Это как признание Бога,
1: да.
0: Как признание Христа в нашей жизни.
1: Безусловно.
0: Что на самом деле все не случайно, да, что мы не появились на эту землю случайно.
1: Безусловно.
0: Что все, что у нас есть, это благодарность, это принятие, это... В первую очередь, поэтому говорю, для нас это, мне кажется, как знаменательный такой момент.
1: Это так.
0: Угу. Хорошо, тогда давайте читаем дальше.
1: Сразу после этого Иисус настоял, чтобы ученики сели в лодку и переправились на другой берег, к Вифсаиде, не дожидаясь, пока Он отпустит народ. Расставшись с народом, Иисус ушел на гору помолиться. Когда наступил вечер, лодка была посреди моря, а Он... один на суше. Увидев, что ученики его гребут из последних сил,

0: борясь со встречным ветром, Иисус на исходе ночи пошел к ним по морю и собирался пройти мимо них. Они же, увидев, как он идет по морю, подумали, что это призрак, и закричали, ибо все они испугались, когда увидели его. Но он тут же сказал им: «Успокойтесь, это я, не бойтесь». Затем Иисус вошел в лодку к ним, и ветер стих. Ученики были поражены, они не поняли чуда с хлебами, и умы их оставались закрытыми. Переправившись, они пристали к берегу в Геннесарете. Когда они вышли из лодки, люди, сразу узнав Иисуса, обежали все окрестности, и туда, где, по слухам, был Иисус, стали на носилках приносить больных. Всюду, где Он появлялся, в селах, городах, деревнях, клали на площадях больных людей и просили позволить им прикоснуться хотя бы к краю одежды Его, и все, кто прикасался к Нему, исцелялись.
1: Здесь мы наблюдаем другую интересную картину про закрытые умы. Но к этому вернемся. Вот первое, на что бы я хотела обратить внимание, что мне очень понравилось в самом начале, что Иисус ушел на гору помолиться.
0: Мы уже отмечали, да, этот эпизод. Вот. Ну, это как вот потеря зарядки в устройстве, а потом Христос опять подзаряжает как бы себя. Да, это... Простите, огрубление такого, может быть, действия Христа. Но мы вновь и вновь видим Христа молящимся наедине. После того, как происходят какие-то большие события, да, Он как будто бы истощается, отдавая свою силу, отдавая себя самого для людей, Он нуждается в этом вот вдохновении, может быть, в присутствии Бога в своей жизни. Он идет и вновь это делает. Это да, еще раз для, пример для меня, для каждого из нас, что мы как люди тем более в этом нуждаемся. Обязательно нужно.
1: Мне кажется, это такой момент, мы тоже об этом говорили в прошлых программах, да, когда мы рассказывали про молитву, для чего нам вообще подзаряжаться, говорили про то, что нам, в принципе, очень важно наполняться. Да, наполняться, да. И благодаря этому наполнению мы уже делаем выбор в жизни.
0: Да.
1: Либо мы делаем выбор в пользу сатаны, если у нас нет этого наполнения, да, вот этой подзарядкой, молитвой, уединением, да, с Богом, то, соответственно, мы выбираем априори уже другую как бы сторону. Поэтому, чтобы нам в жизни делать правильный выбор, нам нужна и важна подзарядка в виде молитвы.
0: Да, безусловно.
1: Если мы рассматриваем дальше, когда наступил ветер, вечер, и когда ученики увидели, как Иисус идет по морю, они подумали, что это призрак, и закричали. Это уже было связано с их закрытыми умами после этого чуда про 5 хлебов и 2 рыбки? Почему они испугались?
0: Они уже видели Христа в проявлении усмирения бури, ветра,
1: да.
0: И тем не менее вот это происходило. Мне сложно сказать, как бы я иногда, вы знаете, в молитве благодарю Бога, что... Нет, мне хотелось бы иногда жить в каком-то другом веке. Те события современности, которые я переживаю, они мне не нравятся. Они меня где-то, ну, обескураживают, разочаровывают, может быть, и так далее. Я думаю, вот где-то, если бы Бог меня поместил там, может быть, мне там было бы удобнее или лучше. Но, с другой стороны, я иногда благодарю Бога, что я живу сегодня здесь, потому что, будучи на месте учеников или во времена Иисуса Христа, я не знаю, в какой бы когорте людей я был бы. Я не знаю. И сегодня, говоря о учениках, мы, конечно, можем сказать: ну как, Петр, ну как я, ну что же вы такие твердолобые, не могли до сих пор понять, что Христос все может, да, вот он это делает, вот он и это делает. И мне кажется, в этом эпизоде Христос открывается вновь в таком, ну, для меня, человеческом обличье. Там он увидел, что люди голодные, взял их, накормил. Здесь он увидел, что ученики гребут из последних сил и не могут справиться с волнами, и написано, что он пошел к ним, но собирался пройти мимо. То есть он пошел, чтобы помочь все-таки им. Да? Его движение было в этом случае. Как бы Христос вот, ну, таким представлен. С одной стороны, Он Бог всесильный, Он Бог творящий все вокруг нас, Вселенной. С другой стороны, Он там, ну, хочет помочь сесть за весло, взяться.

0: помочь им, ну, условно говоря, с этим, да. Но вот, возвращаясь к тому, что я говорю, ученики почему-то, даже будучи с Христом каждый день, они не сразу воспринимают Его божественность, Его способность, да. Они, ну, как это можно сказать, да, они лишь по одной страничке, по одной строчке впитывают и не больше, впитывают и не больше. Могу я так подумать, осуждая их? Но я думаю на себя иногда, да? Разве Бог в моей жизни не предпринимает столько же дел, как тогда, когда сегодня? Сегодня мы с вами, Мария, проснулись. Слава Богу, живы и здоровы, да? Но мы ведь знаем, что масса людей сегодня не проснулись. Они в более сложных ситуациях. И мы не можем сказать, ну, Боже, да, все правильно, ты правильно сделал по отношению ко мне. Нет, я не испытываю таких чувств. Я только благодарю, что я сегодня здесь. Но есть вещи в течение дня, которые сегодня я просто не заметил. Я боюсь сегодня прийти вечером в молитве и сказать, Господи, все было нормально, ты все сделал правильно. Но я, наоборот, говорю, Господи, прости, что я чего-то не заметил того, что ты делал в моей жизни. Мне кажется, ученики также. Да, Евангелие, евангелист Марк говорит, что их сердце было закрыто, их умы были закрыты, или же дословно их сердце было окаменено или каменное.
1: Да.
0: Я не думаю, что они... что они Иисуса Христа вот воспринимали так бесчувственно, да, или вот с каменными лицами. Не об этом речь. Но вот эта способность воспринимать Бога в полноте, она еще к этому времени у учеников, похоже, не раскрылась в той мере, в какой бы Христос хотел это сделать.
1: Мне кажется, вообще это достаточно сложно. Я вот представляю всегда себя, наверное, на их месте. И мне кажется, что я бы тоже испугалась. То есть, мне кажется, сейчас очень здорово читать.
0: Да, конечно.
1: Это же вообще, когда мы читаем, ну, как бы мы же читаем тоже...
0: законченную историю.
1: Да, да, мы тоже так же проживаем с ними вот эти вот, ну, эмоции, да, да. Наш мозг же тоже так же это воспринимает, да. То есть он думает, о, но мы это читаем, мы в этом не участвуем.
0: Это
1: как бы мы повели себя на их месте... Ну, да. Я думаю, что на самом деле мы бы тоже испугались. Мне кажется, настолько в этом проявляется, в принципе, человеческая сущность. Да? Нам же страх не просто так дан. А они, мне кажется, тоже тогда знали, что существует и сила вражеская. Они как бы ее видели, да? С бесами
0: да.
1: Они сталкивались.
0: Я вот. Иногда размышляю и думаю, Мария, ну вот как должны были бы они отреагировать? С одной стороны, если бы они увидели Христа, идущим по воде, и сказали бы, ну, нормально, он же ж Бог, все нормально, как бы он может это делать. То есть нужно было так реагировать? Не думаю, да. Вот. С другой стороны, если бы он там сделал чудо с хлебами и насыщением 5000, они сказали бы, ну, конечно, ну, все правильно, он же способен это сделать. То есть, наверное, и это, не этой реакции ожидал от них Господь.
1: Угу.
0: Но продолжать как бы не, то есть не расширяя принятие или познание о Боге, тоже было неверно.
1: Угу.
0: Тоже было неверно. Вот. Нужно было вот, довериться Богу, нужно было увидеть в нем вот эту мощь и силу. Да, и сегодня, мне кажется, в нашем мире полно чудес вокруг нас, которые, ну, как мы должны, да, как мы должны воспринимать? Ну, вы, наверное, знаете, да, там скорость света, вот, 300 тысяч километров в секунду. Я иногда удивляюсь о том, что мы каждый день видим солнце. Вчера был солнечный день, прекрасный.
1: Угу.
0: Вот. Но, тем не менее... если бы солнце перестало светить, мы об этом узнали бы только через 7,5 минут. То есть мы об этом, мы еще бы 7,5 минут жили, но мы уже и не знали бы этого, что все, мы уже погибшие люди. Да? То есть вокруг нас масса событий, которые нам нужно воспринимать живо. Да, не просто говорить о том, может быть, что «Боже, как же ты мог это сделать?», а с благодарностью.
1: Вот да. Мне кажется, что вот как будто, когда вы привели пример про солнце, да, нам кажется, как это оно, да, допустим, вдруг его так выключило. Это почему это вдруг? Мы никогда не задумываемся, что на самом деле в нашей жизни очень много, вот как вы сказали, чудес, что мы живы, что мы там вообще, в принципе, ходим, что мы дышим, что мы живем. Да, и как мы, кстати, говорили в прошлой теме про простоту, про действие в простоте, как Бог вообще заботился, да, об учениках. Мне кажется, это все, да, вот, это показывает на самом деле, что ученики были такими же живыми, как и мы. Они также сомневались.

0: сомневались.
1: Да.
0: Они также пугались. Хоть и видели кучу чудес. И им казалось, наверное, что так и должно быть, как и нам сейчас.
1: Да.
0: Вообще у нас все понятно, все логично. И если вдруг у нас что-то выключается, мы сидим и думаем, а почему? Боже, зачем ты у нас это выключил или забрал? Да, а до этого мы не задумывались, что вообще это Бог нам даровал. И в прошлый раз мы говорили про то, что наша вера и доверие, оно как раз-таки укрепляется в действии, когда у нас не все так, скажем, гладко, потому что когда у нас все идет как по маслу, да, наш ум, он не начинает работать, да, у нас так, в принципе, заложены наши там нейронные электроники в голове, они начинают работать, когда есть импульс.
1: Да, да. Я еще хочу здесь добавить, на мой взгляд, тоже есть в этой истории как бы намек автора, евангелиста Марка на это, что Христос учил учеников и нас сегодня к тому, чтобы мы впускали Его во все сферы своей жизни.
0: Это как?
1: Наверное, в предыдущих программах мы уже договорили, да, что мы выставляем какие-то границы Богу.
0: Угу.
1: Вот, Господи, вот в этом ты можешь участвовать, а здесь, вот здесь я сам, да? Вот это здесь ты можешь сделать, а здесь я сам. Вот эти простые как бы бытовые эпизоды, о которых мы читаем, где участвовал Христос, они показывают, что Христос хочет быть со мной, ну, простите, на кухне, в гараже, на даче, в транспорте, в том, что я делаю, одеваюсь, иду, двигаюсь на работу и так далее, и так далее. То есть не только тогда, когда я зашел в двери храма, и я там осознаю, что я сейчас в присутствии Бога. То ли я произнесу молитву, то ли я какие-то другие действия религиозные совершу, и там я знаю, что вот есть Бог. Тогда получается, что Бог у меня всегда на своем месте.
0: Угу.
1: Только там, где я хочу. А мне кажется, эти вещи показывают, что Господь с учениками хотел проживать каждый день. Абсолютно от начала до конца. То есть вот Он хотел быть с ними в лодке, он хотел им помочь в этом отношении, он понимал их нужду, он хотел накормить их и так далее, и так далее. Вот в моей жизни сегодня я вижу, что Бог хочет участвовать таким же образом. Он знает, что я встаю, мне нужно идти исполнять мои обязанности, мне нужно куда-то двигаться, перемещаться. И я приглашаю, Господи, пожалуйста, помоги мне в этом, участвуй мне в этом. И понимаете, вопрос доверия именно возрастает вот в этом. Мне кажется, легче верить для меня в какие-то глобальные большие события или вещи, да, если они происходят таким впечатлительным образом. Но мое доверие к Богу, я для себя отмечаю, растет, когда я произношу, когда я приглашаю, когда я в мыслях обращаюсь к Нему, просто вот ежедневно. И молитва – это не то, когда я прихожу только в храм и становлюсь на колени или склоняю свою голову. Молитва – это мой разговор в обычной жизни с тем, кого я не вижу, но который присутствует, которые есть. И вот таким образом растет доверие. Первое, что я тогда в каких-то бытовых ситуациях говорю, ну, сегодня люди говорят, что бы ни произошло, о Боже! Что-то произошло трагическое, о Боже! Но я замечаю, что люди это говорят не потому, что в этот момент они знают, к кому обращаются, а потому что это форма какой-то вот, ну...
0: Вводное слово.
1: Да, да. Вот очень спасибо большое за такой момент. А вот эта простота во взаимоотношениях с Богом, Бог желает, чтобы вот именно в этот момент первое, о чем бы я подумал в своих мыслях и обратился, это к Богу. И таким образом растет это доверие. А не тогда, когда Господь, ну, выключит солнце, к примеру, и мы узнаем о этом через только 7,5 минут.
0: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое за такой емкий ответ. Теперь мы знаем, что доверие к Богу растет даже, когда мы обращаемся в самых простых и бытовых ситуациях к Нему.
1: Аминь.
0: Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой программе, что были, что смотрели и читали вместе с нами. Также мы просим о том, чтобы вы не стеснялись и высказывали свое мнение, вопросы в комментариях. Мы желаем вам благословений и до новых встреч.

Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

До того, как переехать в Калифорнию и открыть один из первых в стране магазинов дайвинга, Мел Фишер был фермером-птицеводом в штате Индиана. Он стал одним из величайших охотников за сокровищами всех времен. На веб-сайте, носящем его имя, его называют легендой и величайшим охотником за сокровищами в мире. И это все потому, что в середине 80-х годов, после 16 лет поисков, он и его команда обнаружили затонувший испанский корабль «Нуэстра Сеньора де Аточа» у берегов Флориды. Корабль этот затонул в 1622 году. Фишер поднял 40 тонн золота и серебра, 114 тысяч испанских серебряных монет и множество других ценностей, оцененных почти в полмиллиарда долларов США. Какое открытие! А Библия сравнивает сокровища с мудростью. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Человек, написавший эти слова, кое-что знал о мудрости. Его звали Соломон. И впоследствии он процитировал знаменитые слова, которые написал однажды его отец Давид в 110-м псалме 10-м тексте. «Начало мудрости – страх Господень». И затем он продолжает эту мысль на протяжении всей книги притчи. «Потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с ней». Мы продолжаем с вами нашу серию встреч «Великие герои Библии». Сегодня мы рассмотрим мудрейшего человека, когда-либо жившего на земле. Но великая мудрость Соломона не помешала ему совершенно растратить возможности, данные ему Богом. От великой мудрости до женитьбы на 700 женщинах и содержания 300 наложниц – довольно большой скачок. Поэтому мы хотим сегодня с вами исследовать, как Соломон совершил этот скачок. Он был царской крови, рожденный для того, чтобы быть царем, но не просто каким-то царем. Он должен был стать царем собственного народа Бога.

он должен был стать третьим царем Израиля. Первым царем был Саул, чье царствование катастрофически закончилось. Вторым царем был Давид, чье царствование началось триумфально, но было омрачено неумными решениями. В конце жизни Давид отрекся от престола, и его сын Соломон взошел на трон. Свидетельство Писания таково, что Соломон, сын Давида, утвердился в царстве Соломона.

говорит: «Иуда и Израиль были многочисленны, как песок у моря. Они ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Он был человеком и с богатством, и с мудростью. У него было 40 тысяч конюшен, для его колесницы 12 тысяч конницы. У него работало 10 тысяч человек в его дворце. Его питейная посуда была сделана из чистого золота. У него было серебро, слоновая кость, обезьяны и павлины. Библия говорит, что он сделал серебро в Иерусалиме столь обильным, как камни, а кедры столь многочисленными, как сикаморы. Он написал 3000 притч и 1005 псалмов. Он преуспел как судья и философ. Его понимание глубоких тайн жизни и естественной истории не имело себе равных до него. Юному Соломону нужна была вся мудрость, которую он только мог получить. Его собственный брат Адония попытался захватить трон. И в конце концов Соломону пришлось разобраться с этой ситуацией. Его обязанностью было построить великолепный храм, праве процветающей нации. Это было трудной задачей для кого угодно. Молодой царь попросил Бога о помощи. Он отправился в Гаваон, где находилась скиния, построенная в пустыне, и принес жертву Богу. В Гаваоне явился Господь Соломону в ночном видении и сказал: «Бог, проси, что дать тебе». Как удивительно было бы иметь возможность выбрать все, что захочешь, чтобы Бог сказал: «Назови это». О чем бы вы попросили? О богатстве? О долгой жизни? О хорошем здоровье? Соломон не думал ни о чем из этого. Он ответил: «Ты воздал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость и поставил меня царем вместо него. Ныне, Господи Боже, да утвердится слово Твое к рабу Твоему Давиду, ибо Ты поставил меня царем над народом многочисленным, как прах земной. Я же юноша малоопытный, не знаю ни своего выхода, ни входа». Соломон никогда не был так богат или мудр, или так истинно велик, когда признал: «Я всего лишь маленький ребенок. Я не знаю, как выйти и войти». Он осознавал свою полную зависимость от Бога. И затем он сказал: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Соломон продемонстрировал смирение и желание почтить Бога. И Бог ответил на его молитву чудесным образом. Он сказал: «Вот я сделал по слову твоему, вот я дал тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе». А затем Бог пообещал все, о чем не просил Соломон: богатство, почет, славу, защиту от врагов. Видите ли, Бог хотел благословить этого молодого царя, чтобы мир мог увидеть результаты верного следования Богу. Он закончил свой разговор с царем Соломоном словами: «И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил отец твой Давид, в чистоте сердца и в правоте, исполняя все, что я заповедал тебе, и если будешь хранить уставы мои и законы мои, то я поставлю царский престол твой над Израилем вовек». Соломон был подготовлен к успеху. Бог не мог дать ему больше. Он не мог провалиться, не так ли? Но там было слово. Одно очень интересное слово «если». Это маленькое слово изменило все. «Если ты будешь соблюдать уставы мои и заповеди».

Из его уст лились благодатные слова, как реки чистой воды. Его суждения были невероятно мудры. Две женщины, спорящие о том, кто из них мать определенного младенца, были шокированы, когда Соломон отдал приказ разрубить ребенка мечом и отдать обеим женщинам по половине ребенка каждой. Он знал, что настоящая мать скорее отдаст ребенка, чем позволит ему умереть. И убежденность Соломона оказалась абсолютно верной. Даже царица Савская слышала о Соломоне и преодолела большое расстояние, чтобы увидеть его, Библия говорит. И отвечал Соломон на все ее вопросы. Не было ничего неизвестного царю, чего бы он не изъяснил бы ей. Она была настолько впечатлена, что не стало более в ней духа. Когда царица уезжала, она сказала: «Благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя, чтобы творить суд и правду». Такое свидетельство было именно тем, что Бог имел в виду. Он хотел, чтобы мир увидел зло идолопоклонства и красоту поклонения Богу. Он хотел, чтобы Израиль был маяком в мире тьмы. Соломон был орудием Бога, чтобы явить миру благость и силу Бога. В книге «Екклесиаст» Соломон писал о суете, которая поглощает так много в жизни. «Суета, сует», — сказал он, — «все суета. Какая польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит и род приходит». Вы найдете это в книге «Екклесиаст» 1 главе. И есть тот вопрос о цели. Какая истинная цель жизни? И как мы можем найти смысл в нашем с вами существовании? Многие люди искали и ищут ответ на этот вопрос. Может быть, и вы среди них. Соломон знал, что жизнь коротка. Что когда он умрет, планета продолжит вращаться. Он написал: «Я говорил сердцем моим так: вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания, и я положил испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Он посвятил себя удовольствием лишь для того, чтобы понять, что поглощающее стремление к хорошему времяпрепровождению на самом деле умаляет человека. Обратите внимание на смещение акцента, которое происходит в его трудах. В притчах Соломон не мог нахвалиться Богом. В книге «Екклесиаст» же все иначе. Он постепенно отводит глаза от Бога. Тот же человек, который написал, что гордыня предшествует падению в притчах 16 главе, сместил свой фокус и погрузился в грех. Соломон знал, что Бог сказал о браке. И чтобы не умножал себе жен, дабы не развратилось сердце его. Это книга Второзакония, 17 глава. Но это не остановило его. Первоначально Соломон женился на дочери фараона. Со стороны можно подумать, что это было неплохое решение. Этот брак принес бы мир между Израилем и Египтом. Языческая жена Соломона обратилась и соединилась с ним в поклонении истинному Богу. Но проблема Соломона заключалась в том, что, начав, он не знал, когда и как остановиться. Он стал серийным женоненавистником. Возможно, думая, что сможет обратить своих жен в веру в истинного Бога. Но на самом деле произошло то, что он все меньше и меньше доверял божественному руководству. И все больше и больше доверял себе. Вот что мы можем извлечь из примера Соломона. Когда вы невероятно богаты или чрезвычайно мудры, когда вы блестящий человек, есть реальная опасность начать доверять себе больше, чем Богу. Конечно, это неправильно.
Если именно Бог дал вам то, что у вас есть, имело бы смысл и дальше полагаться на Него. Но это часто происходит, когда успех отводит человека от смиренной зависимости от Бога. Это не обязательно должно быть так, но богатство может и отводит некоторых людей от Бога. Вы найдете людей с высоким уровнем IQ, чья интеллектуальная проницательность заставляет их чувствовать, что они знают больше, чем Бог. И это может быть ловушкой. И Соломон в нее попался. Так насколько же все стало плохо? Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской, и делал Соломон неугодное перед очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Удивительно, как такое могло произойти. Бог говорил с Соломоном дважды. Однажды во сне, в начале его царствования, а затем после освящения храма, когда он призывал его быть верным. Соломон отвернулся от Бога после того, как Бог благословил его всем. Бог благословил его всем, чего только может пожелать человек. Трудно представить. Или нет? Вы можете и не быть Соломоном, но Бог благословил вас. И несмотря на это, мы часто выбираем не обращаться к Богу, а доверять себе. Выбирать грех вместо праведности. Вы знаете, когда вы это делаете, Бог уважает ваш выбор. Он знает, что вам будет нелегко. Но Он надеется, что вы извлечете уроки из своих ошибок и вернетесь к нему. Соломон нашел путь назад к вере в Бога. И это очень хорошая новость для любого, кто отдалился от Бога, для любого, кто живет без Бога сегодня. Библия говорит, есть путь назад. И история Соломона яркое тому свидетельство. Если вам нужно найти дорогу назад, вы тоже сможете. Соломон написал книгу Библии, о которой не говорят слишком много. «Песнь песней Соломона». Эта книга служит двум целям. С одной стороны, это полноценная любовная история. История Соломона и одной из его жен. И было сказано однажды, я думаю, очень верно, что «Песнь песней Соломона» также иллюстрирует любовь между Христом и его народом, его людьми. Книга ясно показывает, что Соломон кое-что знал о любви и испытал любовь Божью. Екклесиаст – это в некотором роде запись жизни Соломона без преданности Богу. И она уникальна среди книг Библии тем, что имеет резюмирующее утверждение в самом конце. После 12 глав «Суета-сует, все суета» Соломон понимает, и он говорит нам суть всего того, чему научился, то есть то, чему научился тяжелым путем. Сотни жен, масштабные строительные проекты, внешняя дипломатия, международная торговля, огромное богатство, огромное недовольство своего народа и то отчаянное чувство, которое вы испытываете в своем сердце, когда понимаете, что упустили возможности, данные вам Богом. Вот что Соломон наконец понял. Последняя глава Екклесиаст начинается так. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить. Нет мне удовольствия в них». Интересно, не так ли? Это послание молодым людям. Помните Творца в молодости, пока по-настоящему трудные испытания не обрушатся на вас, пока вы не состаритесь и не утратите энтузиазм даже в самой жизни. Соломон сказал, «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все то,

0: тайное, хорошо ли оно или худо. Вот это последние два стиха Екклесиаста 12 главы. Стих 13 и 14. Это от человека, который жил по своим правилам, который настолько увлекся миром, настолько очаровался тем, что его богатство и мудрость могли приобрести, что забыл Бога. Итак, позвольте мне спросить вас, что вы действительно хотите? Вы хотите большего, чем то, что предлагает эта жизнь на земле? Мы здесь сегодня и уходим завтра. Иаков сказал, что жизнь как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, но жизнь в Боге тянется вечно. Если вы можете видеть свое будущее только до последнего дня на земле, это не очень далеко. Бог хочет, чтобы вы с надеждой смотрели в вечное будущее. И если Бог может даровать это Соломону после его взлетов и падений, Бог может даровать вечную жизнь и вам. Он хочет этого. Единственное, что мешает вечной жизни стать вашей, это ваша неготовность принять ее. Примете ли вы ее сегодня? Если примете, она ваша. Вечная жизнь ваша прямо сейчас. Давайте помолимся вместе. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что, несмотря на все наши взлеты и падения, Ты остаешься верным Богом. Ты все еще тот же Бог, который продолжает нас звать к Себе. И Твое обещание вечной жизни имеет место и для нас, людей ошибающихся, людей, порой идущих не туда. Благодарим Тебя за это. Помоги нам увидеть Твои распростертые объятия и идти к Тебе навстречу и принять этот великий дар жизни вечной. Аминь.
1: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.

0: Мы рады видеть сегодня каждого из вас здесь, на съемках нашего второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. А также мы приветствуем всех вас, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы продолжаем такую важную и волнующую каждого молодого человека тему. Скажите вообще, о чем сегодня, кем мечтают стать каждый человек? Каким быть? Успешным. Каждый хочет быть успешным. Но все ли так однозначно? Что вообще нужно делать для того, чтобы быть успешным? И вообще вопрос касается, какие трудности есть у успешного человека? Все ли так радужно у него? Давайте эти и другие темы мы зададим священнослужителю, доктору практического богословия и блогеру Андрею Качалаба. Встречайте.
1: Добрый день.
0: Андрей.
1: Да,
0: здравствуйте. Все ли действительно так однозначно? Ну, вроде бы, какие могут быть трудности, если у тебя все хорошо?
1: Полно. Трудностей будет много, даже если тебе кажется, что все хорошо. Пока на этой земле есть сатана и эта сила, противоборствующая добру, проблемы будут всегда, даже в самом хорошем каком-то месте.
0: Отлично, давайте мы с вами это рассмотрим сегодня. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это как по ходу программы, так и позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А потом в прямом эфире мы обязательно эти вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что ж, Андрей, я передаю вам слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и вы, дорогие ребята. Я очень благодарен Богу за то, что есть эта возможность поговорить о очень серьезных вопросах, о которых, в принципе, наверное, ну и не принято говорить. Может быть, конечно, родители у кого-то об этом могут переживать, думать, говорить. Но, как правило, эта тема, которая сейчас у нас будет раскрываться, она стоит в тени. Подразумевается, что нас это не коснется. А если коснется, то чуть-чуть. А если... Ну, короче, нет, все будет хорошо. Вот так думают многие люди. Но я бы хотел посмотреть на этот вопрос немножко с разных углов зрения. Что такое успех как проклятие? То есть вообще слово «проклятие» как бы оно достаточно сильно нагруженное слово. Это не просто неудача. Это как будто что-то сильно, ну, плохое такое. Ну, давайте посмотрим. Уже как-то здесь приводился этот момент, что успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле. То есть захотели, запланировали, начали к этому стремиться, получилось. Положительный результат чего-либо, общественное признание кого-либо или чего-либо. И мы говорим, вот он успешный человек. Это значит, что один его похвалил, второй похвалил, третий похвалил. То есть, как бы, ну, все согласны, что это хорошо, и говорят успешно. Не зря говорят, что у успеха, да, скажем, у победы много друзей, а неудача всегда одна. Но давайте посмотрим на вторую сторону вопроса.